видимо, какого-то специалиста, духовника, духовника, который там проницает вас насквозь и скажет, ну, там, сестра, брат, вот, вот это делай, вот это делай. Я не очень-то уверен в полезности таких суждений и советов и вообще в их какой-то правильности пред Богом. А где же узнать правду? Я вам хочу предложить очень простое решение этого вопроса, как мне кажется, логичное. Посмотреть на того человека в Священном Писании, который первым взял крест Иисуса Христа и понес. О нем сказано немного. О нем сказано буквально по одному предложению в Евангелиях, в трех Евангелиях. И, в общем-то, задача такая нетривиальная, из трех буквально предложений увидеть картину. Но ее действительно можно увидеть, эту картину. Давайте попытаемся это сделать. Наверняка вы помните из Евангелий, что первый человек, который взял крест Иисуса Христа и понес, его звали Симон Киринеянин. Киринеянин означает, что этот человек не из Иерусалима. Киринея – это область Африки, где была достаточно большая диаспора иудеев. И Симон – переселенец. Он переезжает в столицу, нам, скажем так, дословно не описаны причины, почему он это сделал. Но, в общем-то, логика, мне кажется, во все времена приблизительно одна и та же. В более крупных городах больше возможностей. Возможностей для построить карьеру успешную, обеспечить своих детей лучшим образованием. Очень много, может быть, различных факторов. Но в любом случае произошло то, что произошло. Этот человек чужеземец. Он переехал. Ему нужно устроиться. Ему нужно обеспечить быт своей семьи. Он труженик. В Луке есть буквально одно слово, один образ в Евангелии от Луки в 23 главе, 26 стихе, который показывает нам, ну, чем занимался этот человек. Он возвращается с поля. В пятницу, в то время, когда Иисуса Христа ведут на распятие, он возвращается с поля. Он трудился. Вы знаете, наше поколение, мы уже не так себе четко представляем, что такое сельскохозяйственный тяжелый труд. Ну, может быть, да, кто-то из фанатов дачи это представляет, ну, это в радость, наверное. Вот. Но все-таки в сельском хозяйстве очень непросто трудиться. Я вспоминаю свое детство. Я жил в Беларуси тогда, и у нас в каждый сентябрь была одна и та же трагедия, когда спустя там 2-3 недели после обучения всех отправляли на картошку, собирать картошку. И вот ты такой маленький еще, это ведро в половину тебя, промозглый осенний день. Тебя приводят на поле, пока едешь, еще весело. А потом ты стоишь возле этой борозды картошки, и вот когда еще едешь, думаешь, хоть бы этой картошки было мало, чтобы там, ну, как поменьше. И вдруг приезжаешь, видишь много-много клубней, и эта борозда, которая здесь перед тобой начинается, и уходит куда-то так, к горизонту. И это просто вот тягостное воспоминание. Не то, чтобы я совсем не люблю сельское хозяйство, люблю, когда в меру. А здесь человеку нужно было выжить. Представьте, что его жизнь, благополучие семьи зависит от того, насколько он успешно будет трудиться, и трудится он не в нашей средней полосе. Жара, солнце, которое палит, зной, пот, ну тоже там не чернозем. Если кто-то был в Израиле, видел эту каменистую почву, которую просто неимоверным усилием можно заставить что-то принести. Вот неделю тяжелого труда, похоты такой. И спустя неделю этого труда, пятница, когда уже все закончится, сейчас вот тут идет, вот, какие мысли у него? Подумайте, о чем может думать этот человек, мужчина, который отпахал, отработал неделю, вот пятница, дело к закату, и он, наверное, думает, ну вот, наконец-то. Слава Богу, ноги гудят, спина болит, руки натружены, кажется, коленям оттянут. А вот идет он, что-то происходит в Иерусалиме, шум какой-то,

какие-то там события, кого-то ведут, но он так далек от всего этого религиозного действия, потому что у него своя жизнь. Ему нужно справиться с вызовами, которые у него есть. Ему надо накормить детей, обеспечить семью. Он пахал, работал. Вот бы дойти сейчас просто и упасть. И вместо этого он слышит: «Эй, иди сюда, бери этот крест и неси вот туда». Молча, абсолютно молча, берет этот крест, не сказав ни слова, и несет. В этом описании есть несколько ключевых моментов, каким бывает крест. Первое. Крест – это то, что всегда не вовремя. Вот это худшее время для него было, когда... Вот ладно, в понедельник ушел бы он на поле, полный сил и энергии. Ладно, занести, да не проблема. Очень не вовремя. В худшее время. Второй момент. Этот крест является чужим. Ты абсолютно не обязан был его нести. Он не твой. Тебя не приговорили. Ты ничего такого не сделал, не проповедовал, не нарушал законы, никого не обижал. Это абсолютно не твое. Третий момент креста. Он кажется случайным. Дернуло меня идти по этой тропинке. Мог же там обойти, мог бы там обойти. Но вот просто эти обстоятельства так случились, и вот мне теперь должен нести этот крест. Случайный. И он выглядит несправедливым. С чего бы это я? Это он что-то там такое сделал. Почему я? Я всегда задавался вопросом, а мог бы он отказаться? Что бы с ним сделали, если бы, ну не знаю, взял бы он этот крест? Ну так, знаете, по-хитрому отказаться. Взял бы крест, так, ой, спина, и все, как бы, и упал. Но я не думаю, что римляне его прямо там бы избили. Ну, сказали бы, иди отсюда, и взяли бы другого. Но он делает то, что он делает. Молча, вот, мужски, по-мужски, как мужчина. Молча, уставший, изможденный, берет, не понимая, что происходит. Чужой крест, несправедливый, не вовремя, в худшее для него время, берет и тащит, несет чужой крест. В июле 1941 года в блоке номер 14 в концлагере Аушвиц, в котором жил человек по имени Максимилиан Колбе, попавший туда, будучи священником, он вспомнил свое увлечение детства, собирал приемник и рассказывал новости о ходе боевых действий своим согражданам, которые жили в оккупированной Польше. За это его схватили, приговорили к концлагерю. И этот талантливый человек, духовный человек, священник, оказался там. И в этот день, в июльский день, весь блок номер 14 выстроили на площади и объявили, что кто-то из этого блока сбежал. Беглеца найти никак не могли. Позже, как оказалось, этот несчастный просто утонул в выгребной яме. Он обессилел, упал, утонул. Но это в тот момент никто не знал. И все выстроенные на плацу люди стояли под палящим солнцем сутки. Демонстративно перед их глазами фашисты вылили еду и морили их голодом. Но потом оберштурмфюрер СС Карл Фритцш подошел к этому огромному количеству людей, изможденных, худых, и отобрал 10 человек, которым было назначено умереть, как предупреждение для всех, демонстративно умереть.

их решили замучить голодной смертью, не кормить, и чтобы вот они умерли. И этим вот как бы сделать такой страшный урок, устрашение заключенным, чтобы никто больше не пытался бежать. И когда вот этот эсэсовец пришел выбирать жертв, он выбрал один за одним 10 человек. И 10-м из них оказался польский сержант Франтишек Гаевничек. И когда эсэсовец указал на него, он не выдержал и эмоционально вскричал, взмолился к Богу, сказал: «Неужели я не увижу больше свою жену и детей?» Максимилиан Колбе обратился к эсэсовцу и сказал: «Господин офицер, могу я у вас попросить?» Чудом было то, что его вообще эсэсовец как-то начал слушать, а не прибил там на месте. Порядки были такие. Сказал: «Да, хорошо, что ты хочешь?» Он сказал: «Можно я займу его место?» И второе чудо, то, что эсэсовец согласился. Он разрешил Максимилиану Колбе уйти вместе с остальными 9 несчастными в барак, где их должны были заморить голодом. Их держали там 2 недели. Потом терпение лопнуло у палачей, они сделали им смертельные инъекции фенола, и в мучениях Максимилиан Колбе скончался. А Франтишек Гаевничек прожил долгую жизнь. Он прожил 95 лет, и все эти 95 лет он помнил своего Спасителя. О том моменте он вспоминает: «Я мог благодарить Максимилиана только своим взглядом. Я был настолько потрясен, что с трудом осознавал, что происходит. Вся непредсказуемость случившегося. Я, приговоренный к смерти, остался в живых, а кто-то по доброй воле отдает жизнь за меня, незнакомого ему человека. Не сон ли это?» Я не мог ничего сказать. Франтишек Гаевничек скончался в 1995 году, прожив свыше 53 лет после того, как Максимилиан Колбе спас ему жизнь ценой своей жизни. После него остались многочисленные дети, внуки, огромное количество людей. И вспоминает, что в день своего вот этого чудесного спасения он всегда собирал свою семью, они вспоминали Спасителя, и задавался он вопросом: правильно ли жизнь я живу? Не зря ли я живу этой жизнью, воспользовавшись тем, что кто-то другой вошел вместо меня в камеру гибели? Что же о кресте? Крест, который понес Симеон, Симон Киринянин. Что он получил за свой крест? Давайте подумаем об этом. Это был крест Иисуса Христа. Его и Иисуса до этого жестоко бичевали. Этот крест был в крови. Симон Киринянин – это первый человек, которого омыла кровь Иисуса Христа, настоящая кровь. По-настоящему, ни в образе, ни в символе, он первый прикоснулся к крови Спасителя. И человек, который был чужд, далек от религии, в этот момент обратился. По-настоящему понял, осознал, кто Иисус, что он может сделать в его жизни. Это его первая награда. Омытие кровью Иисуса Христа. Настоящее омытие. Не игры какие-то религиозные, не слова какие-то высокопарные. Второе. Вторая награда для человека, понесшего крест Иисуса Христа. Иисус много говорил о том, что нужно идти за Ним след в след. Мы с вами, верующие люди, дискутируем и говорим о том, что мы должны идти путем Иисуса Христа. Неся крест, Симон Киринянин шел вслед за Иисусом Христом.

о чем мы мечтаем, о чем просим и молим, дай Господи нам сил идти, пройти путем Господа нашего Иисуса Христа. Он это сделал. Третья награда для человека, понесшего крест, конкретно для Симона Кирениянина, третья награда, о нем сказано в Библии. Да, немного стихов, но о нем сказано, о нем не забылось, о нем помню, мы сегодня с вами говорим о нем. Это имя не пропало в веках, не растворилось, как тысячи, миллионы, миллиарды жизней, после которых ничего не осталось. Он вошел в вечность, в историю. И есть особая награда, еще одна. Опять же, из этих кратких предложений, а именно из Евангелия от Марка, вспоминается два имени. Что Симон Кирениянин – это отец Александра и Руфа. То есть это известные люди в церкви. Марк – молодой человек, это его сверстники, это дети. И дети спаслись и стали верующими людьми. Они увидели силу своего отца, его духовную силу. Несение креста, я думаю, что это главный фактор, настоящее несение креста. Не имитация, не стоны какие-то. Это несение произвело вот это чудо, великое чудо. Сегодня, когда я встречаюсь с верующими людьми в своей церкви, проводя духовные встречи в разных местах, 90% молитвенных просьб – это просьба, чтобы дети поверили, чтобы они к Богу обратились. Вот награда, когда приходит. Когда человек несет крест свой, это влияет на детей. Если же родители этот крест не несут, если их религия, она не дальше каких-то бумажных интересов, результат будет соответствующий. Это высокая награда, высокая награда. Высокие все награды. И это, мне кажется, я надеюсь, я верю в это следствие для каждого человека. Для каждого. Кто принял этот крест, крест вашей жизни. Крест, который кажется случайным. Крест, который точно не ваш, вы не должны и не обязаны. Крест, который так не вовремя, так не нужен, так утомителен, так неподходящ. Это именно тот крест, который нужно нести. Возьмите его. Возьмите ради награды. Главной награды – это сам Иисус Христос. Кровь Его, которая омывает, очищает каждого из вас от всего того, что вы сделали. От всего того, что вы сказали, от всего того, что вы подумали, она очищает вас. Крест Иисуса Христа, когда вы его понесете, вы не собьете с пути, вы не потеряетесь, вы будете идти точно за Иисусом Христом. И ваше имя не потеряется, не растворится в вечности, но, как в книге Откровения написано, на белом камне будет записано новое имя, имя победителя. И то, о чем вы сегодня очень беспокоитесь, о чем плачете ночами, и молитесь, и просите, чтобы молились другие, о тех людях, кого вы любите, и о которых вы молите, чтобы они не потеряли спасения, увидев вас, верного Господу, по-настоящему, изменятся. Произойдут изменения. Обязательно будет награда. И еще. Когда мы видим вот эту картину Евангелия, когда Иисус Христос падает под тяжестью креста, это такой решающий момент всей истории спасения. Задолго до сотворения, задолго до того, когда была создана наша земля, посажено дерево познания добра и зла, было решение спасти человечество, несмотря ни на что. И план спасения начал реализовываться шаг за шагом, через призвание Авраама, через

действия какие такие были в жизни патриархов, через шествие в пустыне. Все шаг за шагом шло к спасению всего человечества. Потом приходит Иисус Христос как Мессия, рождается, его жизни угрожает много опасности. Он растет, приходит время, когда он начинает нести Евангелие, и он должен сделать главное дело всей вселенной – даровать спасение всем людям, вознести грехи наши на Голгофский крест. И когда до этого вознесения остаются считанные метры, Иисус Христос падает. Его ресурс человеческий закончился. Он не может нести крест. Симон Киренянин помог сделать эти последние 100 или 200 или 300 шагов. Несение креста чрезвычайно важно. Не только для нашего личного спасения. Оно важно для Вселенной, для Бога, для небожителей. Это важнейшее решение, которое влияет на все. Когда вы будете решать, отказаться или принять то сложное, неимоверно тяжелое решение в вашей жизни взять и нести крест. Возможно, это ваша верность недостойному супругу. Возможно, это ваша забота о больной матери, которая настолько больна и уже нездраво рассуждает, и вам мучительно тяжело. Возможно, это борьба с вашей личной болезнью и вопреки ей служить Богу. И таких вариаций я их не смогу исчерпать, но вы знаете свой крест. Не убегайте. Берите. Несите. Для вашей награды. Но в этом еще есть и высший смысл, который знает Бог. Сделайте этот путь. И Божье благословение, Божье особое присутствие, милость, дары, все то, что названо словом «шалом», целый комплекс Божьей радости будет принадлежать вам. Это будет тяжело, но это будет реализацией того, для чего вы созданы, ваш смысл жизни. Ваше предназначение, без которого, без реализации которого, вы никогда, никогда не будете по-настоящему счастливы. Дай Бог вам настоящего, христианского, Божьего счастья.

0: Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос».
1: Мессия – обещанный Богом царь и спаситель человеческого рода. Еврейское слово «мессия», которому соответствует греческое слово «Христос», дословно означает «помазанник». В Ветхом Завете оно употреблялось в отношении помазанного царя, священника и пророка, во всех трех случаях обозначая человека, наделенного Богом особыми полномочиями. Ветхозаветные пророки возвещали приход идеального царя из рода Давидова, что привело к восприятию евреями Мессии как царя-завоевателя, который сокрушит врагов Израиля, создаст новое всемирное царство, где Мессия станет править вместе с народом Божиим. Пророчество 53 главы книги пророка Исаии, в котором было сказано о том, что Мессия придет униженным и совершит искупление своими страданиями и смертью, было упущено. Поэтому Иисус, подлинный Мессия, в первом веке нашей эры был отвергнут иудеями и приговорен к смерти на кресте. Вера первых христиан в Иисуса как в Мессию была основана на уверенности в том, что Бог воскресил его и тем самым подтвердил его роль Спасителя, которая просматривалась с самого начала его земного служения. Новый Завет признает Иисуса Мессией, который совершает служение Царя.

0: царя и первосвященника на небе и грядет в силе и славе».
1: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли».

0: Это может удивить тех, кто считает, что христианство противоречит науке. Возможно, это даже удивит и тех, кто полагает, что наука мешает христианству. Правда в том, что современная наука получила развитие в христианской культуре. Несмотря на нынешние культурные войны, история показывает, что наука строится на рациональном фундаменте, заложенном христианством.
1: Почему бытует мнение, что христианство замедляет развитие знаний и вредит обществу?
0: Одним из часто упоминаемых примеров того, как христианская церковь замедляла развитие знаний, является история 17 века о Галилео Галилее.
1: Галилей был верным католиком и другом Папы Римского, что делало его частью политической элиты. Папа Урбан VIII попросил Галилея написать о недавно ставших популярными идеях Коперника, который утверждал, что Вселенную легче понять, если допустить, что Земля вращается вокруг Солнца, а не солнце вокруг Земли.
0: В то время большинство христианских ученых, и католиков, и протестантов, считали, что Земля – это неподвижный шар в центре Вселенной.
1: Возможно, они верили, что Земля плоская?
0: Нет, это распространенный миф. Даже древние греки считали, что Земля – шар, а не плоская поверхность. Греческие философы, включая Аристотеля, помещали сферическую Землю в центр Вселенной. Эту геоцентрическую космологию в наибольшей степени развил астроном II века Птолемей, чья модель Вселенной была принята христианскими учеными в средние века.
1: Птолемей, вдохновленный трудами Аристотеля, утверждал, что Солнце, Луна, звезды и планеты вращались вокруг сферической Земли.
0: Средневековый теолог Фома Аквинский объединил христианские доктрины с философией Аристотеля. Космология Птолемея рассматривалась как часть христианского взгляда на действительность, где сверху идеальные небеса, а Земля – своего рода мусоропровод для Вселенной с адом в самом центре.
1: Идеи Коперника потревожили эту установившуюся точку зрения, но вместо отвержения нового взгляда Папа Урбан VIII попросил Галилея сравнить космологию Коперника с космологией Птолемея.
0: Галилей считал, что наблюдения с помощью эмпирических чувств – зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния – дает лучшее понимание действительности, чем философское рассуждение о том, что есть истина.
1: Рассматривая небеса через телескоп, Галилей обратил внимание на луны, вращающиеся вокруг разных планет. Он сделал вывод, что существование объектов, подобных этим спутникам, означает, что не все во Вселенной вращается вокруг Земли.
0: Опираясь на эти и другие эмпирические доказательства, а также на элегантность космологии Коперника, Галилей пришел к выводу, что Коперник был прав. Земля действительно вращается вокруг Солнца.
1: Возможно, еще более важно то, что он пришел к выводу об ошибочности утверждения Аристотеля, будто Земля состоит из другого типа материи, нежели остальная Вселенная.
0: Большинство ученых людей того времени были монахами, священниками или религиозными лидерами, погруженными в платонизм, аристотелевскую схоластику и космологию Птолемея. Им было трудно принять подход Галилея и его выводы. Ситуация осложнялась резкими дискуссиями Галилея, его отступлением от гипотетического исследования, которое его попросили провести, и обычными трудностями, с которыми сталкивается каждый, когда бросает вызов общепринятым идеям.
1: Значимым фактором, добавляющим сложности, являлась протестантская реформация, которая распространялась в ту пору. Католическая церковь потеряла больше

0: Включая своего авторитета, и протестанты настаивали на том, что именно Библия, а не папа или традиция, является верховной властью.
1: В то время и протестантские, и католические ученые отошли от традиционного взгляда Августина, будто Библия противоречит науке. Вместо этого они начали искать библейские доказательства, подтверждая,

0: неправдива, а потому что она была неправильно использована для поддержки конкретной и неверной языческой космологии.
1: Неверно полагать, что только церковь являлась препятствием для развития науки. Тогда произошла настоящая схватка между учеными, в которой католическая церковь приняла сторону современной ей научной ортодоксии.
0: История Галилея – это на самом деле история старой науки, основанной на философии, которая борется против новой науки, основанной на эмпирических данных. Церковь оказалась в центре спора и таким образом взяла на себя всю вину за неудачи старых форм науки.
1: Значит, в основе проблемы лежало не само христианство?
0: Да, христиане проявили себя не лучшим образом, и им следовало бы знать об этом. Они позволили библейским доктринам смешиваться с языческой философией и постоянно меняющейся наукой. В конечном счете было проигнорировано самое фундаментальное Божье наставление – жить смиренно и уважать других. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим».
1: Несмотря на многие примеры, включая историю Галилея, бесспорным фактом остается то, что именно в европейской христианской культуре современная наука превратилась в дисциплину, от которой мы получаем пользу сегодня.
0: Такая взаимосвязь между наукой и христианством говорит о том, что христианская вера не препятствовала развитию науки. Более того, христианство способствовало развитию научного мышления. Многие из величайших ученых прошлого были христианами. Такие люди, как Исаак Ньютон, Блез Паскаль, Джордж Вашингтон Карвер, Джеймс Клерк Максвелл, Луи Пастер и многие другие.
1: И не забывайте, что и Галилей был христианином. В последнее время появилось много христиан, преуспевших в науках.
0: Например, астронавты Джон Гленн и Джеймс Ирвин, всемирно известный геофизик Джон Баумгартнер, биологи-палеонтологи – практически в каждой научной дисциплине есть выдающиеся ученые-христиане.
1: Пример Галилея вовсе не демонстрирует постоянного принципа подавления ученых-христиан. И сегодня христианство вносит огромный вклад в развитие науки. Это иллюстрируют многие практикующие христиане, которые являются учеными мирового уровня.
0: Христианские убеждения не препятствуют развитию науки, а наоборот, поощряют научное изучение природы как нечто благое, что повествует о Создателе и дает практическую информацию о мире, который Бог создал для нас. Для понимания того, почему христианство стало благоприятной средой для развития науки, необходимо рассмотреть три важных вопроса, которые разумный человек может задать о научных исследованиях. Во-первых, можно ли считать науку потенциально продуктивной? Во-вторых, безопасна ли наука? И в-третьих, может ли наука быть потенциально интересной?
1: Что в первом вопросе подразумевается под понятием «продуктивно»?
0: Наука ищет закономерности в природе. Мы называем их законами. Если вы верите, что такие законы существуют, то их поиск может быть очень продуктивным. Если же вы убеждены в отсутствии закономерностей, то их поиск будет бесполезен. Кроме того, стоит задаться вопросом, насколько полезны знания о закономерностях на практике. Если они не приносят пользы, то естественные законы могут быть лишь объектом любопытства, но не иметь практической ценности.
1: Хорошо. Тогда каким образом христианство влияет на развитие научного мышления и отвечает на эти вопросы?
0: Христиане верят, что природа была создана и до сих пор поддерживается вечным и неизменным Богом. Поиск закономерности в природе имеет потенциальную пользу, поскольку эти исследования подтверждают их постоянство. Они также неизменны, как и сам Создатель, Бог. Неизменные закономерности могут быть использованы для прогнозирования аналогичных явлений в будущем.
1: Итак, наука, согласно христианской точке зрения, потенциально может быть полезной, потому что законы природы не меняются, и эти законы, вероятно, будут существовать, потому что их творец – это бог законов, а не капризный идол.
0: Христианство также приходит к положительному выводу относительно вопроса о безопасности науки. Согласно вере христиан, наука является безопасной, поскольку она занимается изучением материального мира, который отличается от Бога. Христиане верят, что материальный мир является добрым, поскольку был создан рукой Творца, а люди сотворены по его образу и наделены полномочиями управлять всем живым на земле. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всеми.

0: всею землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Библия настоятельно рекомендует нам изучение творения как способ укрепления веры и познания Бога. В этом нет никакой угрозы или опасности. Давайте вспомним царя Соломона, который часто обращался к изучению и исследованию природы. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И говорил он о деревах, от кедра, что на Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах».
1: Итак, Библия часто направляет наш взор к изучению природы. На ее страницах мы можем видеть примеры того, как люди с Божьего благословения делали это. Давайте перейдем к третьему вопросу. Является ли изучение природы потенциально интересным?
0: Неотъемлемой частью христианского монотеизма является высокая мотивация к изучению природы, поскольку природа – это дело рук Бога. А все его дела возможно увидеть через изучение его творений. Как писал царь Давид в псалмах: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, но луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его».
1: Христианство ясно отвечает на основные вопросы: может ли наука быть продуктивной, безопасной и интересной? Но действительно ли это чем-то отличается от других систем верований? Представляем вам 4 иных взгляда на Бога. Как каждый из них может ответить на эти 3 вопроса? Во-первых, атеизм. Вера в то, что Бога или богов не существует. Светский гуманизм и некоторые формы буддизма по своей сути атеистичны.
0: Атеисты, вероятно, заметят, что природа действует в соответствии с определенными законами. Но они могут быть удивлены такой последовательностью, поскольку атеизм не предполагает, чтобы природа всегда вела себя одинаково.
1: Вы говорите, что поскольку не существует единого Бога, который создал и поддерживает природу, нет основания предсказывать, что законы природы существуют или что они не изменятся. А как насчет безопасности изучения природы?
0: Атеисты могут считать изучение природы безопасным, потому что нет Бога, которого это могло бы расстроить.
1: Атеисты уверены, что изучение природы безопасно, так как они не верят в существование Бога. В то время как христиане считают, что изучение природы безопасно потому, что они полагаются на милость и мудрость Бога Творца.
0: Необходимо учитывать, что изучение природы без учета возможности существования Бога может быть рискованным. Очевидно, что изучение мира подтверждает присутствие Бога, и Священное Писание предупреждает атеистов о том, чтобы они не игнорировали эти доказательства, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Христиане и атеисты, вероятно, согласятся, что наука интересна. Формулировка дарвинизма с атеистическим и материалистическим уклоном по сути превращает природу в Творца. Именно поэтому изучение природы представляет интерес для атеистов, которым важно понять свое происхождение, а также способы выживания в настоящем.
1: Похоже, что атеизм, пусть и в меньшей степени, чем христианство, все же дает некоторую мотивацию для изучения природы. Почему же тогда среди ученых так много атеистов или агностиков?
0: Это иллюстрирует, почему необходимо проявлять осторожность при приписывании мотивов другим, особенно тем, чьи убеждения отличаются от наших собственных. По крайней мере, для некоторых атеистов наука рассматривается как способ каким-то образом доказать свою веру. По-видимому, это особенно верно в отношении биологов-эволюционистов. Дуглас Футуйма сформулировал это следующим образом. Соединив ненаправленные бесцельные вариации со слепым и равнодушным процессом естественного отбора, Дарвин сделал теологические или духовные объяснения жизненных процессов излишними.
1: Давайте рассмотрим другой взгляд на Бога – пантеизм. Веру в то, что вся природа – это Бог, и Бог находится во всей природе. Поскольку люди являются частью природы, они и есть часть Бога. По крайней мере, некоторые религии нового века являются пантеистическими.
0: Последователи пантеизма утверждают, что природа действует последовательно, поскольку Бог и природа – одно целое. Многое зависит от темперамента Бога. Чем больше пантеистический Бог похож на христианского, тем потенциально более полезным может быть изучение природы.
1: Вопрос того, как безопасность при исследовании природы сказывается на пантеистах, спорный. Это снова зависит от персонифицированности природы и ее личности. Если бы изучение проводилось с благоговением, вероятно, большинство пантеистов сочли бы его безопасным.
0: Однако проведение исследований природы путем

0: уничтожения лабораторных животных или других природных объектов, которые с пантеистической точки зрения являются частью Бога, представляет некоторые этические сложности.
1: Пантеисты наравне с христианами должны быть глубоко заинтересованы в сохранении и исследовании природы, потому что ее изучение открывает им Бога-творца.
0: Христианская мотивация немного другая. Природа – это не Бог, а дело его рук. Он сделал людей управителями своего творения, и мы можем видеть его во всем, что он создал.
1: Пантеизм выглядит не слишком заинтересованным в научных исследованиях по сравнению с атеизмом. Поэтому просто вера в существование Бога не гарантирует, что человек обязательно будет мотивирован заниматься наукой.
0: Третий взгляд на Бога, который мы рассмотрим, это анимизм. Вера в то, что материальные вещи, включая живые существа, имеют душу, которая является их частью, но отличается от материи, из которой они состоят. Вуду – анимистическая религия. В связи с тем, что ответы, полученные из анимистических и политеистических взглядов, имеют схожие характеристики, мы рассмотрим их совместно.
1: Политеизм – это вера в то, что существует множество богов с разными характерами, которые в разной степени манипулируют материальным миром. Индуизм обычно практикуется как политеистическая вера.
0: Анимизм и политеизм предполагают, что природа может действовать непоследовательно. В случае анимизма дух каждого объекта проявляется различными путями.
1: А в политеизме несколько богов, каждый из которых отдельная личность со своими интересами и точками зрения, влияют на природу по-разному и в разное время, в зависимости от своих прихотей. Итак, анимистические и политеистические убеждения не предполагают, что изучение природы может быть полезным.
0: Возможно, более тревожным является то, что исследование материального мира может показаться анимисту не таким уж безопасным. Духи могут рассердиться и наказать исследователей. Зачем расстраивать богов только для того, чтобы понять, как вода превращается в лед?
1: Политеисты могут столкнуться с аналогичными трудностями в отношении богов, которые могут быть недовольны тем, что простые смертные узнают их тайны.
0: Когда дело доходит до того, насколько интересным может быть изучение природы, анимизм сосредотачивает свое внимание на присутствии души или духа в материи.
1: Для них большее значение имеет исследование духов, оживляющих природу, чем самой материи.
0: Аналогичный аргумент можно привести и в отношении многобожия. Когда капризные боги управляют природой, попытки выяснить действия богов считаются важнее, чем бесплодные поиски законов природы.
1: Это частично объясняет, почему древние греки предпочитали изучать философию для понимания мира и реальности вместо изучения природы.
0: Необходимо быть внимательным, когда делаешь серьезные выводы о различных системах верований и науки. Наверняка можно сформулировать некоторые религиозные убеждения таким образом, чтобы природа исследования была увлекательной, а также, возможно, формулировка христианских убеждений таким образом, который отрицает важность сотворения. Однако стоит отметить, что даже ученые, которых считают предками современной науки, такие как Аристотель, были приверженцами монотеизма, а христианство является монотеистической верой.
1: А в общем, можно сделать вывод, что христианский монотеизм, в отличие от других систем верований, которые не всегда поддерживают исследования природы, настойчиво поощряет изучение материального мира, ибо ожидается, что это будет полезно, безопасно и увлекательно. Христианский астроном Иоганн Кеплер так объяснил свою мотивацию в понимании закона природы.
0: «Эти законы доступны человеческому разуму. Бог хотел, чтобы мы узнали их, создав нас по своему образу, чтобы мы могли делиться его собственными мыслями».
1: А как насчет контраргументов против идеи, будто наука процветает в христианской культуре? Например, большая часть сегодняшней науки построена на знаниях, которые пришли не из христианских источников.
0: Именно греки-язычники подарили нам геометрию, а индусы изобрели ноль. Без них трудно представить какие-либо расчеты.
1: Мусульмане изобрели алгебру и арабскую систему исчисления. Без индуистско-арабской системы нумерации большая часть науки в том виде, в каком она практикуется сегодня, была бы трудной или невозможной.
0: Нельзя утверждать, что другие культуры не принесли вклад в развитие науки. Разнообразные религиозные верования не лишают людей разума. Божественные дары были даны всему человечеству, чтобы позволить нам раскрывать его истину через собственные усилия. Тем не менее, христианство предоставляет вдохновение и философскую основу для научных исследований, которых может не быть в других религиозных системах. И исторически наука развивалась в контексте христианской культуры.
1: Еще одна

0: На распространенная критика христианства со стороны антихристианских философов заключается в том, что всякий раз, когда христиане сталкиваются с чем-то, чего они не понимают, они перестают думать и говорят: «это сделал Бог».
1: Некоторые люди называют эту идею «богом пробелов». Каждый раз, когда нам что-то непонятно, мы решаем проблему, сказав: «на все воля Божья».
0: И если это сделал Бог, то зачем искать другое объяснение?
1: Такого рода утверждения просто увязывают ответ с неправильным вопросом. Тот факт, что Стив Возняк разработал некоторые из первых персональных компьютеров, является интересным историческим событием. Но лишь вникнув в работу компьютеров, можно оценить блестящее творчество Возняка.
0: Тот же принцип применим и к Богу. Чтобы оценить, насколько он поистине невероятен, необходимо понять его творение. Христианские писания призывают верующих искать именно такое понимание Творца.
1: «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Благодаря тому, что Библия призывает искать Бога в его творении, у верующих возникает мотивация заниматься наукой. Итак, христианство – это эмпирическая реальность, а не волшебство и магия. Бог-творец – действительно существующий живой Бог, а не абстрактное, вымышленное существо. Иисус, которому поклоняются христиане, был реальной личностью в реальном мире, который действительно умер и воскрес из мертвых.
0: Христианство и эмпирическая реальность неразрывно связаны, что дает христианам повод заняться изучением материального мира, а не отрицать его, как это делают некоторые буддисты и представители иных систем верований.
1: Христиане видят удивительную связь между своей верой в Бога-Творца и сотворенным миром, в котором они живут. Это особенно очевидно в блестящем замысле жизни и Вселенной.
0: Дальнейший стимул для христиан продолжать изучение становится очевидным, когда возникает противоречие между реальностью, описываемой в христианских верованиях, и научными описаниями реальности. Это мотивирует их к более глубокому исследованию природы. Поскольку человеческое знание и разум несовершенны, естественно, существует противоречие между тем, что некоторые считают логическими интерпретациями данных, и тем, что, по-видимому, прямо утверждает Библия. Например, некоторые утверждения современной геологии не соответствуют разумному прочтению Священного Писания.
1: Разные мировоззрения ученых в современном мире могут оказывать влияние на то, как они интерпретируют данные. Поэтому часть разногласий можно объяснить, учитывая предпосылки, с которых каждый человек начинает свой путь исследования.
0: Но разные предпосылки не являются единственной причиной того, что научные открытия и некоторые комментарии Священного Писания противоречат друг другу.
1: И эти самые противоречия побуждают огромное количество ученых и исследователей Библии к более глубокому изучению окружающего нас мира.
0: Христиане верят в единство истины и Вселенную, созданную последовательным, доброжелательным и мудрым Создателем. Вся истина в конечном итоге воплощена в Иисусе Христе. Он есть путь, истина и жизнь.
1: Но есть один неправомерный способ обойти христианскую концепцию единства истины. Это постмодернистская философия, и ее методы вызывают неминуемое напряжение и противоречие.
0: Постмодернизм позволяет своим приверженцам верить во множество частных, логически несовместимых истин, пока они относятся к разным областям знания. Например, то, что верно с научной точки зрения, и то, что истина с духовной точки зрения, может не совпадать.
1: Фрагментация знаний, присущая постмодернизму, несовместима с требованием христианства о единстве знания. Один Бог, одна вера и одна истина.
0: Христиане, которые верят в единство знаний, стремятся к глубоким исследованиям, в то время как постмодернисту может не хватать мотивации смотреть дальше, потому что ответы, которые у них есть, верны для них, и нет необходимости прилагать больше усердия.
1: Понимание основной мотивации, которую дает христианство для занятий наукой, позволяет объяснить глубокую приверженность христианству многих основателей современных научных дисциплин.
0: Мы уже упоминали многих ученых, которые верили в Бога-Творца. Существует широкий спектр великих людей, от Исаака Ньютона, основателя современной физики, до Луи Пастера, создателя современной органической химии и микробиологии. Именно Пастер в конечном итоге продемонстрировал, что даже простые бактерии не образуются путем спонтанного самозарождения.
1: Да, но следует вспомнить и других ученых. Работы Роберта

0: Бойля превратили древнюю алхимию в современную химию. Исследования Майкла Фарадея в сфере электричества и магнетизма произвели революцию в физике. И не забывайте австрийского аббата Грегора Менделя, отца современной генетики.
1: Эти и многие другие подобные им ученые не были просто номинальными христианами. Например, Бойль финансировал переводы Библии, серию лекций в поддержку христианства и писал о христианской мотивации к изучению творения.
0: Ибо творение Божье настолько достойны своего автора, что помимо отпечатка его мудрости и благости, оставленного как бы на их поверхности, существует еще множество любопытных и превосходных знаков и результатов божественного искусства в потаенных и сокровенных их уголках. И их нельзя обнаружить поверхностными взглядами колеблющихся или неумелых наблюдателей. Это заслуживает самого внимательного и любопытного осмотра со стороны любознательных и хорошо обученных экспертов.
1: Когда Бойль учился в Европе, он находился под сильным влиянием Галилея. Очевидно, что конфликт Галилея с католической иерархией не заставил Бойля прийти к выводу, что христианство препятствует науке.
0: Очевидно, что именно во время юношеских путешествий по Европе Бойль отдал свою жизнь Богу. Вдохновленный своей христианской верой, он выступил против аристотелевой схоластики того времени.
1: Развитие великих ученых, таких как Бойль, Галилей и многих других собратьев-христиан, отвергавших языческое понимание природы, зависело от многих факторов.
0: Экономический рост, более широкий доступ к образованию, лучшие средства коммуникации, особенно печатный станок, новое открытие старых знаний, принятие индуистской арабской системы счета, алгебры и изобретение математического анализа – все это способствовало развитию науки на Западе.
1: Однако, чтобы получить истинное понимание развития науки, важно осознать ценность преобладающих христианских верований в поощрении эмпирического изучения природы. Это основа всех наук.
0: Христианство направляет нас к изучению природы, указывая на гармонию между пониманием Слова Божьего и творений Господа. Взгляд на науку в христианской вере – это способ получения практических знаний, изучения красоты и лучшего понимания Творца. Как следствие, современная наука прочно укоренилась в христианском понимании окружающего нас мира.

Как психотравма меняет жизнь человека? Столкнувшись с каким-то серьезным, экстраординарным событием, трагическим событием, мы, естественно, на него эмоционально реагируем. И порой именно эта эмоциональная реакция становится причиной психотравмы. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое психотравма, как и почему человек травмируется, а также мы поговорим о том, какие последствия травма привносит в жизнь человека. Здравствуйте, дорогие друзья! Это второй сезон цикла «Стоп насилие», в котором мы будем говорить о том, как именно справиться с последствиями психотравмы, с последствиями домашнего насилия или иных ситуаций, которые приводят к таким серьезным внутренним последствиям. Начать мне хочется с истории одной молодой женщины, которой приблизительно 30 лет. Конечно же, ее имя и некоторые детали истории изменены в целях сохранения конфиденциальности, но сути от этого история не потеряет. Итак, Людмила порядка 10 лет жила с жестокой личностью, с абьюзером, человеком, который делал все, чтобы уничтожить ее как личность. Она подвергалась физическому, сексуальному насилию. Над ней в буквальном смысле слова издевались, ее унижали, оскорбляли, обесценивали. После этого, ну, естественно, ее мучитель просил прощения, говорил о том, что больше такого никогда не повторится. Но все это повторялось снова, в общем-то, повергая Людмилу к жизни в настоящем аду. Кстати, в первом цикле нашего проекта «Стоп насилие» вы можете подробно посмотреть на то, как выглядят и что из себя представляют отношения с жестокой личностью, отношения с абьюзером. Если вы не смотрели, для полноты картины очень рекомендую вам посмотреть наш первый сезон. Но, возвращаясь к опыту Людмилы, в результате она пришла к очень печальному состоянию. Во-первых, Людмила чувствовала себя полностью потерянной. Она не ощущала, что она вообще живет по-настоящему. На вопросы, чего она сама хочет от жизни, она реально не могла дать никакой ответ, потому что она была жутко неуверенным в себе человеком. Ее воля была практически полностью парализована, и желание жить, добиваться чего-то практически отсутствовало. Она очень плохо спала, у нее были серьезные нарушения со сном. Внезапно ее могли накрыть какие-то воспоминания, которые делали ее жизнь еще хуже, потому что она вдруг, сталкиваясь с каким-то звуком или запахом, или каким-то местом, вдруг она вспоминала весь тот ужас, в котором жила на протяжении почти 10 лет. Ее социальные контакты свелись практически к нулю. Она боится людей. Ей сложно здороваться с людьми, сложно общаться с людьми. Ей сложно сходить в магазин, поэтому большинство ее социальных взаимодействий, в общем-то, опосредованы через интернет. Именно там она заказывает еду, там она заказывает одежду и все то, что ей нужно для жизни. История Людмилы – наглядный пример того, что происходит с человеком, которая находится в серьезной психологической травме. Что же такое психологическая травма? Психологическая травма, прежде всего, это реакция нашего организма на какую-то стрессовую ситуацию. В одних случаях такая реакция, она довольно быстро проходит и практически не оставляет каких-то негативных последствий в нашей жизни, в нашей психике. Но в каких-то случаях травма превращается в настоящую серьезную проблему, и она не проходит в течение многих-многих лет. Такое явление называется посттравматическим стрессовым расстройством. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, это нарушение работы нашего мозга.

в результате пережитой психологической травмы. Разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством заключается в том, что при психологической травме она довольно быстро разрешается, и человек не испытывает каких-то проблем. В случае с посттравматическим стрессовым расстройством, или сокращенно ПТСР, человек не может нормально жить, потому что трагическое событие, оно продолжает влиять на его жизнь. Как именно происходит травматизация? Как именно человек получает психологическую травму? Как правило, это происходит несколькими способами, или может получиться в результате нескольких возможных вариантов. Первый возможный вариант – это непосредственное участие в травматичном событии, в истории. То есть человек лично переживает какую-то трагедию. Например, он идет по улице и сталкивается с разбоем или грабежом. То есть он сам часть процесса, он вовлеченная сторона. Вторая причина, по которой может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, это опосредованное участие в истории. То есть, когда человек сам непосредственно не принимает участие в каком-то трагическом событии, но он является свидетелем этого события. Допустим, ребенок, который стал свидетелем насилия над своей матерью, наверняка будет испытывать серьезный стресс, который приведет к посттравматическому стрессовому расстройству. Более того, люди, которые даже сталкиваются с негативной информацией, читая новости или наблюдая за окружающим миром, или смотря постоянно какие-то фильмы, где они являются свидетелями событий, которые там происходят, наш мозг также реагирует. Есть такое понятие, как doom-scrolling. Это довольно свежее понятие, которое описывает следующее явление. Когда человек дословно погружается в постоянное прочтение негативной информации. Это могут быть негативные новости какие-то, новости о болезнях, о трагедиях, о войнах, или об актах насилия, о чем угодно. То есть человек постоянно находится в таком негативном информационном фоне. Он как бы не является участником этих событий, но он является свидетелем этих событий, и это также приводит к психологической травме. Третий способ получить психологическую травму известен как способ получения известия о чем-то страшном, о чем-то негативном, которое случается с нашими близкими людьми. Ну, допустим, мы узнаем о том, что наш близкий родственник получил серьезное увечье или вовсе погиб в автокатастрофе. Такие внезапные события, они способны привести к посттравматическому стрессовому расстройству. Ну и следующий способ получить ПТСР заключается в том, что человек испытывает постоянное воздействие каких-то негативных факторов в свою жизнь. Когда человек постоянно контактирует с травматичным для него опытом. Ну, допустим, ребенок вынужден ходить в школу или в класс, где над ним постоянно издеваются, где он сталкивается с буллингом, с игнорированием или вообще с какой-то физической агрессией. В таком случае у человека наверняка разовьется посттравматическое стрессовое расстройство. Как же происходит травматизация? Травматизация может происходить двумя способами. Она может быть либо внезапной, когда человек внезапно столкнулся с какой-то бедой, с какой-то проблемой. Она может также развиться в результате того, что человек медленно, но постоянно испытывает на себе воздействие каких-то травматичных событиях. Вот этими двумя путями человек может получить серьезную психологическую травму. Во втором случае, в случае, когда травматизация происходит медленно, чаще всего с такой травматизацией встречаются люди, которые находятся в такой семье, где практикуется семейное насилие. То есть жертва не испытывает однократное воздействие

стресса. Жертва постоянно подвергается каким-то воздействиям, которые влияют на психику и на организм человека. Это может быть ребенок, который, допустим, испытывает на себе регулярные побои или физическое насилие, или, не дай бог, сексуальное насилие. Если этот опыт постоянен, то это тоже наверняка приведет к травме. Естественно, дорогие друзья, психологическая травма, а тем более посттравматическое стрессовое расстройство, никогда просто так не проходит. Оно не проходит абсолютно бесследно. Травма всегда оставляет очень глубокий след в нашей жизни. И, как правило, самые распространенные следы травмы или последствия травмы, они следующие. Первое. Человек просто теряет желание жить. У него нет какой-то внутренней жизненной энергии, жизненного тонуса, чтобы достигать каких-то целей в своей жизни. У нормального человека, нетравмированного, у него есть естественное стремление развиваться, естественное стремление достигать каких-то своих целей, естественное стремление зарабатывать средства, улучшать качество своей жизни, естественное стремление иметь карьерный рост. У травмированного человека, у человека с посттравматическим стрессовым расстройством особенно, этой силы и этого желания попросту нет. Потому что все его силы тратятся на то, чтобы хоть как-то взять под контроль тот хаос, который привносит травма в его жизнь. Нередки случаи и депрессии или депрессивных состояний, которые характеризуются такой пассивностью, нежеланием что-то делать со своей жизнью. Так происходит, как я сказал, потому что вся энергия человека тратится на то, чтобы попытаться совладать со своими эмоциями, со своими реакциями тела. Вторая довольно распространенное последствие ПТСР – это панические атаки. Когда вдруг, внезапно, человек убежден в том, что сейчас он умрет. То ли потому, что задохнется, то ли потому, что у него остановится сердце, то ли по каким-то другим причинам. Вот это вот внезапный страх, который охватывает человека целиком и полностью – это частый спутник людей травмированных, людей, которым был причинен такой психологический урон. Третья очень распространенная реакция, точнее последствия посттравматического стрессового расстройства, это неумение принимать решения, это неумение самостоятельно мыслить, это такая тотальная неуверенность в своих действиях. Такой человек довольно часто либо замыкается сам в себе, либо пытается найти одобрение окружающих людей, прося или требуя какого-то подтверждения его действиям. То есть он постоянно спрашивает, прямо или косвенно, правильно ли он поступает. Так получается потому, что человека систематически обесценивают. Он утрачивает естественную уверенность в своих собственных действиях. Нередко люди с ПТСР или люди с серьезной психотравмой, они попадают в зависимости, разного рода зависимости. Это может быть либо алкогольная, либо наркотическая зависимость, либо зависимость от азартных игр, любая форма зависимости. Это частый спутник людей, которые испытывают проблемы со своей психологической травмой. Почему? Ну, потому что это один из способов как-то переключить внимание на то, что, кажется, человеку принесет облегчение. Следующая причина, следующее последствие, которое тоже довольно распространенное, это разрушение межличностных отношений. Люди с травмой, с психотравмой, это люди, которым сложно или почти невозможно построить близкие личные взаимоотношения.
такие люди очень недоверчивы, такие люди, они не способны доверять другим людям. Такие люди с посттравматическим стрессовым расстройством пытаются дистанцироваться

от людей. И общество, конечно же, отвечает им тем же, тоже дистанцируется, в таких людях видит каких-то странных или гордых даже людей. На самом деле это ничего общего часто не имеет с реальностью, потому что такие люди просто травмированы, и им нужна помощь. Ну и еще один очень частый спутник людей с посттравматическим стрессовым расстройством – это заболевания, физические заболевания. Либо аутоиммунное заболевание, то есть заболевания, при которых наша иммунная система, наши же клетки, наши ткани воспринимает как чужеродное и начинает отвергать их. То есть это полное разрушение всей системы, всей целостности организма. А также это могут быть психосоматические заболевания, то есть заболевания, причина которых кроется именно в психотравме. Поэтому, дорогие друзья, как вы видите, психотравма – это то, на что непременно нужно реагировать. И в этом цикле мы будем заниматься тем, что будем изучать травматичный опыт, изучать, что травма делает с нашим организмом и как избавиться от серьезного вреда, который наносит нам наша психологическая травма. Вы знаете, мне хочется пожелать вам один отрывок, один текст, который меня не так давно впечатлил. Он записан в Евангелии от Иоанна, где об Иисусе Христе, который пришел в наш такой, знаете, темный, мрачный и полный страданиями мир. Вот Иоанн описал это как раз вот этот эпизод в жизни Христа. Он дарит надежду. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вы знаете, слово «тьма», оно очень точно описывает состояние, в котором живут травмированные люди. И эта тьма, она может быть не вечной. В конечном итоге свет всегда побеждает тьму. Поэтому, дорогие друзья, для каждого человека, который пережил психологическую травму или который болеет посттравматическим стрессовым расстройством, есть надежда. Вовсе не обязательно, чтобы психотравма навсегда искалечила нашу жизнь. Исцеление возможно.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок.

0: предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Считается, что восхищение женщиной – это норма и должно быть так в жизни. Но оказывается, не все так просто. И обязательно нужно восхищаться и мужчиной. Но как делать это правильно? Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель, семейный консультант Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, раскройте, пожалуйста, понимание восхищения мужчиной. Что это значит и как правильно женщине это делать?
1: Есть такое высказывание: женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. Это неправда. Потому что как женщина любит ушами, так и мужчина любит ушами. Есть различие в высказывании своего восхищения женщине. Да, женщине говорить надо о том, что ее любишь, о том, что она красива, о том, что привлекательна. Мужчине тоже приятно слышать, но только не то, что жена его любит, да, а ему важно слышать то, кем он является для нее. Да, там, ты император моего сердца, ты там лев нашей семьи, ты защитник там, нашего семейного очага, мы в тебе очень сильно нуждаемся. То есть, когда женщина говорит вот эти слова мужу, муж на седьмом небе от счастья. Поэтому, когда вы думаете, что мужчине не важно, что вы говорите в его адрес или в отношении его, вы заблуждаетесь, это тоже важно. И сегодня мы будем говорить об одной из основных потребностей мужчины. Это то, в чем он больше всего нуждается в своей жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж был счастлив, чтобы вы жили долго и счастливо, как говорят в сказках, да, ну, не будем говорить о плохом, жили долго и счастливо, вечно, пусть живут вечно. Я хочу прочитать вам один текст, что Библия говорит о этой потребности мужчины. Ефесянам 5 глава, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены мужьям своим во всем». Повинуйтесь. Но слово «повиноваться» в русском языке имеет определенный оттенок и определенное понимание. Греческое слово стоит следующее. Так перевели это слово «повиноваться» переводчики Библии, но в греческом языке это слово на русский язык можно перевести, это будет более приемлемо и более понятно. Угу. Жены, уважайте своих мужей. Уважать.
0: То есть правильно я понимаю, уважение и восхищение – это одинаково, в принципе,
1: ну,
0: в понимании.
1: Это одно из составных уважения – это восхищаться. Да? То есть мы сейчас об этом поговорим. Я не раз сам говорил, но думаю, что людям свойственно ошибаться, и я от своей точки зрения отказываюсь в меру того, что некоторые вещи начинаешь лучше понимать. А что именно я говорил? Я считал так, что если мужчина хочет, чтобы его уважали, значит, ему нужно вести себя таким образом, чтобы он уважение заслужил. И некоторые женщины также относятся к этому вопросу или к пониманию этого. То есть, когда мы говорим, что у мужчины есть потребность в уважении, чтобы его уважали, это Богом заложено. Я хочу вам вот показать, что вот эти библейские принципы, которые написаны в Библии, это говорит о том, что Бог таким образом сотворил мужчину, что это его потребность, чтобы его уважали, чтобы он был главой. Это его потребность, это его предназначение. И когда женщина говорит, мужчина должен заслужить уважение, я могу перефразировать и сказать, тогда женщина должна заслужить любви.

0: А мы с вами говорили о том, что есть Божье повеление в отношении мужчины, когда речь шла о том, что основная потребность женщины – это любовь, чтобы ее любили. И там в библейский текст есть: «Мужья, любите своих жен». Там не предлагается «любите своих жен», если они красивые, если они
1: при условии
0: достойные,
1: да?
0: Да, там, если они так, в одной форме постоянно. Там же этого нет. Там просто написано «любите». Вот. И здесь речь идет о том, что жены должны уважать своих мужчин не за что-то. Чтобы с этим разобраться, нам надо дать определение этому слову, что такое уважение. Да? Давайте прочитаем, и мы увидим такое. Что такое уважение? Словарь Ожегова. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. Уважение – это оно почтительное отношение, основанное на признании достоинств.
1: Признать достоинства, то есть подчеркнуть их, говорить о них, правильно, об этих достоинствах?
0: Да, Аня, то есть, понимаете, у любого человека есть достоинство, или как? И
1: ну и другая есть, сторона медали, недостатки.
0: Да, недостатки, да. Достоинства и недостатки. Нет людей без недостатков. И если говорить, если относиться к уважению, да, там, уважать мужа, я буду уважать тебя за что-то, речь идет не в том, что у него нет за что уважать. У него есть за что уважать. То есть у любого человека есть достоинства, есть недостатки. Вопрос заключается в том, почему ты не уважаешь? Потому что ты не видишь в этом человеке
1: достоинства.
0: Да? А обращаешь внимание на его недостатки. Вот, поэтому мы с вами будем говорить, как же восхищаться своим мужем, как уважать своего мужа. Первое, как акцентировать внимание на достоинствах. Ну, мне кажется, это как бы аксиома, которая должна быть понятна всем. Первое, что необходимо, это принять человека таким, какой он есть.
1: Со всеми недостатками, да? То есть закрыть глаза, получается,
0: у женщины страдают одной проблемой. Я не знаю, почему. Вот мужчины не страдают этим. Все женщины практически страдают вот этим. Ну, я не знаю.
1: Не готовы принять,
0: исключением,
1: да?
0: Из правил. Нет, они, допустим, даже когда замуж выходят, и интуиция им подсказывает, что есть какие-то у этого человека, за кого я собираюсь там замуж выйти, какие-то недостаточки. Но если я...
1: Сейчас подкорректирую.
0: Поднапрягусь, да-да-да-да-да, и займусь его воспитанием, то мы обязательно его переделаем. Не переделайте. Знаете, я вот, будучи священником, я хочу вам сказать, что даже Богу очень трудно при всем его могуществе, сохраняя свободу выбора человека, сохраняя свободу выбора, влиять на человека таким образом, чтобы он изменялся. Даже Богу это трудно. Я бы даже так сказал, Богу это не под силу. То есть, оставляя человеку свободу выбора, Богу не под силу менять человека.
1: Это смирение и покорность должно быть внутри.
0: Сам человек должен идти по этому пути. Поэтому, когда вы думаете о том, что вы можете изменить человека, не принимая его таким, какой он есть, я бы вот посоветовал вам, вот, женщинам, как бы. А вы себя можете изменить? То есть, когда вопрос в отношении вас становится, и вы понимаете, что, допустим, такая, знаете, тема, Ань, для женщин такая может быть...
1: Щепетильная.
0: Щепетильная. Сбросить вес. Я хочу похудеть там, допустим, ладно, килограммчик, да, ну попробуй 3-4 килограмма сбросить, да. И женщина понимает, насколько тяжело перестроить вообще свой образ жизни, там, допустим, там, как трудно держать себя постоянно в каких-то определенных рамках, да. И еще труднее, когда ты, допустим, ты можешь сбросить, там, допустим, 5 килограмм, но более трудно не набрать опять эти 5 килограмм. Поэтому, чтобы не набрать 5 килограмм, это нужно поменять мышление. Это должно быть в вашем сознании, как ваш образ жизни какой-то новый. Да? Вы решили изменить образ жизни. И тогда вы понимаете, что изменения могут быть. Так вот, в вопросе мужчины, когда вы подходите с мыслью о том, что вы можете его изменить, это не работает. Поэтому первое, в уважении заключается то, что вы должны принять его таким, какой он есть.
1: Ну вот смотрите, получается, перед союзом, перед созданием брака, да,

0: обычно все обговаривается. И человек, собственно, знает, да? Ага. Но не всегда обговаривается, и что-то может вдруг неожиданно, да, вылиться.
1: Вот... Я как консультант добрачный, угу. добрачных отношений, я прошу, допустим, юношу написать все, бумагу взять, угу. написать все положительные качества его избранницы и отрицательные качества. Для меня очень важно, чтобы молодые люди видели ситуацию без розовых очков, не ослепленные эмоциями, вот, любовью,
0: эйфорийностью вот этой
1: да, о которой мы с вами говорили, чувственной, эмоциональной, и прошу девушку то же самое сделать. И я добиваюсь того, чтобы у них было прекрасное отношение, видение положительных качеств и отрицательных качеств. И когда они мне выписывают отрицательные качества, ну, я тоже знакомлюсь с ним, и с ней вижу как бы его положительные стороны и отрицательные стороны. И вот когда я вижу, что девушка, допустим, понимает и видит отрицательные стороны, я задаю ей вопрос.
0: Готова
1: ли ты жить с этим человеком при самом отрицательном развитии отношений? Не повлияет ли на тебя вот это его не положительное, а негативные качества на твое отношение к нему? Не будешь ли ты цепляться за это? То есть не станет ли это камнем преткновения ваших отношений? Если девушка говорит, не станет, и я понимаю, что она принимает решение здравое, я ей говорю, потом, когда ты замуж выйдешь, не вздумай прийти мне и сказать, что он то и то и то, потому что я эти бумажки сохраняю. Что она должна понимать. И очень важно, она должна видеть его положительные стороны. И эти положительные стороны, то есть первое, принять человека такой, какой он есть. Дальше, что в уважение входит, да, ценить человека, с которым ты живешь. Мы затрагивали интересную потребность мужчины в комфорте. И мы говорили с вами о том, что мужчине очень важно, что его ждали и любили, когда он приходит домой.
0: Вы знаете, у меня вот такое вот сейчас мнение, да, сложилось. А женщине вот как комфортно будет? Вот она знает его отрицательные, да, черты и моменты. Она в курсе о них. Вот это происходит уже будучи в браке. Она вот как это все проглатывать должна, да? Вот, к примеру, он сказал, мне нравится смотреть на красивых женщин. Я буду это продолжать делать. Буду общаться с ними и флиртовать. А женщина столкнулась с этим, это ее мужчина, то есть они вместе, все хорошо, но она это видит, это продолжает все происходить. Как вот в данном случае женщина должна жить с этим?
1: Ну, Ань, видите, есть вещи, которые выходят за рамки вообще строительства отношений. Мы же говорим об отношениях, и когда мы говорим о союзе двух сердец, мы четко понимаем, что для мужчины не может быть... мы живем в государстве, где один муж и одна жена. И для мужчины одна единственная – это вот его жена. И он должен ей наслаждаться, ей петь дифирамбы, и она должна быть красивой для него. Если женщина отвечает потребности мужчины, о которой мы говорили, потребность в том, что женщина должна быть красивой, должна быть эстетичной, должна быть умной, должна быть привлекательной. Кто-то мне сказал из людей, неужели вы такой наивный, что вы в это верите? Верю, потому что я живу с такой женщиной, которая... Я не говорю, что она достигла совершенства, или совершенных людей нет. И я говорю, что и мужчин нет совершенных. Но эти люди двигаются в этом направлении. Если я хочу, чтобы жена меня уважала, да, то есть у меня желание есть, чтобы она восполняла мои потребности, я вам говорил о том, что нужно это обоюдостороннее действие. И мужчина должен делать то же самое. Как моя жена будет чувствовать, что я ее люблю, если я... мне это надо, да? Мне надо посмотреть. У тебя проблемы, что ли? Я тебе не нравлюсь? Для женщины это очень важно. Слышит от мужа, что он ей нравится, да, что он ее любит. Поэтому здесь уже проблема больше не его... Как бы мы говорим не о том, что у него есть какие-то наклонности неправильные, а мы говорим о качествах его характера, да, допустим. Ну, может быть, он неряшливый, может быть, он медлительный, может быть, он... вот вы про розетку, я говорил, к примеру, вы его просите розетку сделать, он полгода розетку делает, да, и в любом случае вы все равно...

0: должны его уважать, уважительно к нему относиться. Вот, поэтому здесь нужно, ну, за консультацией я посоветовал обратиться или послал
1: такой
0: бы мужа.
1: Такой паре, да, если
0: да,
1: вдруг
0: да, да,
1: хотите.
0: Если такой появляется. Угу. Следующее, что нужно, ценить, уважать этого человека, да, уметь быть благодарным за то, что он делает. Ну, к примеру, как-то я говорил о том, что я вырос в доме, где мама меня заставляла мыть посуду. Я приучился мыть посуду.

0: кухне я сделал порядок. Но мне важно, я вам серьезно говорю, для меня важно, чтобы моя жена, проснувшись, зайдя на кухню, увидела, что там идеальный порядок, она мне сказала «спасибо». И мне кажется, что ни одна женщина от этого, ну как, не пострадает, да, если умеет говорить спасибо, если умеет быть благодарной, умеет ценить то, что муж делает. То есть ценить надо своего мужа, и это уважение, это уважительное отношение. Видеть в нем личность, это то, что все-таки у него есть определенные свои мечты, свои какие-то мировоззрения.
1: То есть поддерживать его, свои, да, в этих мечтах?
0: Да, да. И помогать ему в этом направлении двигаться. Еще что важно, вот в уважении входит. Женщине открыты многие тайны о мужчине. И она знает его достоинства и знает недостатки. Для мужчины очень важно сохранять лицо. Да? То есть мы говорим о статусе, уважении. А для мужчины это очень важно. И оно именно входит в его потребность. У женщины не входит в эту потребность. И поэтому иногда женщины пренебрегают этим. И, допустим, с подругами там встречаются, и вот вы беседуете, может быть, и муж ваш там рядом с вами, и вы там ха-ха-ха, хи-хи-хи, и говорите, вот мужа прошу там уже неделю сделать розетку, он до сих пор не сделал. Или, допустим, вот ваш там муж, там, вот я ему говорю, там не чавкай, а он чавкает. Вы это можете рассказать психологу, да, вы можете поделиться какими-то вещами со священнослужителем, ну, со своим духовником, вы можете ему это рассказать, потому что священник или врач это люди, которые несут ответственность за неразглашение. Но выносить из избы ссор,
1: как говорится,
0: да, в отношении своего мужчины, да, в отношении своего мужа, это неуважение. И его это его приводит в состояние вам не доверять. И вы ничего хорошего этим не добьетесь. То, что если вы пытаетесь его, первый пункт, перевоспитать, переделать при помощи того, что вы его посовестите при всех, и это на него как-то повлияет, это повлияет не в вашу сторону. Вот это некоторые вещи, которые бы я вам вообще посоветовал. Знаете как, вот мы затрагиваем тему потребность мужа в уважении, мужчины в уважении. Я всем женщинам советую, возьмите, ну не поленитесь, найдите книги, почитайте, что значит уважать своего мужа, что мужчина воспринимает как уважение, уважительное отношение к нему. Но на чем я хочу сакцентировать свое внимание, уважение не нужно добиваться, человека нужно просто уважать, потому что у человека есть положительные и отрицательные качества. Уважают его за положительное, не обращая внимания на отрицательное.
1: Даже если их минимальное количество, нужно сакцентировать внимание именно,
0: именно
1: на них.
0: Именно их найти и на них акцентировать.
1: Держаться, да, за эти, да, положительные качества. Виталий, благодарю вас за эти раскрытые вопросы. Очень полезная информация. Спасибо вам. Дорогие друзья, в частности женщины, обратите внимание, насколько важно уважать мужчину, ценить его, принимать его таким, какой он есть. Задавайте нам ваши вопросы. Будем рады ответить вам. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: В глубоком смирении живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг.

0: Здравствуйте. Чему может научить ребенка отец? Каковы его задачи в воспитании? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот с мамой, кажется, ребенок с первых минут жизни находится в слиянии, да? Ну, и даже не с первых минут жизни, а внутриутробное развитие, да? Мама там, конечно, основную роль играет. Дальше ребенок рождается. Мама его вскармливает, он рядом всегда. И кажется, что здесь отцу не место. А когда наступает тот момент, когда отец должен включиться в воспитание ребенка, тоже не всем понятно. Кто-то говорит с самых первых дней. Некоторые мужчины говорят, ну вот когда ему будет года 4, он более-менее что-то будет понимать. Кто-то говорит, что с подросткового возраста. И вот сегодня хочется узнать вообще о том, чему отец может научить ребенка, с какого возраста действительно он должен включаться в жизнь ребенка, что он может ребенку дать.
1: Юлия, спасибо за вопрос. Отец действительно оказывает такое всеобъемлющее влияние на картину мира ребенка. И как ни парадоксально это звучит, даже тогда, когда мама в слиянии с ребенком, папа через заботу о маме уже транслирует что-то своему ребенку. Уже идет обучение, уже идет коммуникация, когда он заботится о маме, когда он защищает маму, когда он оберегает во время беременности эту женщину. Заботиться о ее нуждах. Он тем самым уже транслирует своему ребенку какие-то базовые вещи, защиты, заботы. Потому что если мы так вот перечислим некоторые важные моменты, которые в нашей жизни, на которые оказывает влияние отец, есть он или нет, тем не менее он оказывает это влияние, либо это восполняя, либо оставляя это место пустым. Так вот, это тема самовосприятия, идентификации, кто я, какой я. Во многом на эти вещи влияет папа. Тема отношений с гендером с противоположного пола. Тема отношений с самим собой, кто я, какой я в этом мире. Отец влияет на это, скажем так, это первая инстанция, которая нам говорит о границах. И он, кстати, та личность, которая и помогает нам отделиться от этого слияния с мамой. Папа как раз и помогает разделить вот это слияние, благодаря которому мы можем потихонечку сепарироваться от мамы и начинать в этой жизни какие-то шаги делать. То есть это такая, знаете, для равновесия такая важная функция отцовская. Ну и хотелось бы еще обозначить, что папа вообще в целом, в отличие от мамы, это вот все время на контрасте папина любовь и мамина любовь. Мамина любовь – это забота, это какое-то вот такое мягкое что-то. Папина – это про настрой на достижение, настрой на успех, какая-то целеустремленность волевая, которую папа от ребенка ожидает. То есть если мама любит всякого, то папа хочет гордиться достижениями. И это на самом деле здорово, потому что это стимулирует ребенка к достижениям. Если мама, к примеру, заботится, утешает, она вот как внутренний мир, как утроба, да, мама вот такой мягкая-мягкая, то папа – это что-то вне, это что-то, что в этот мир дает нам посыл осваивать этот мир, не бояться этого мира. Ну и, конечно, тут еще тема благословений, потому что папа – это тот, кто, мы знаем в библейском контексте, отец – это тот, кто благословляет, тот, кто говорит, иди в эту жизнь. Я благословляю тебя на эту жизнь. И вот иногда, когда этого не хватает в взрослой жизни, люди как будто живут, но не включенные в жизнь, вот как будто не хватает вот этого посыла, этого взгляда, которым бы отец сказал: я в тебя верю, у тебя все получится, давай, дерзай, пробуй больше.
0: Делай, завоевывай.
1: Делай, да, завоевывай, да, да.
0: Интересно. А вот у женщин бывает иногда такое: они боятся что-то доверить мужу, что-то связанное с ребенком. Боятся, что мужчины не так осторожны, как женщины, и они обязательно

0: там ребенок травмируется, если папа будет за ним следить, а не мама. Боятся, что ну, мужчины как невнимательно отнесутся вообще к состоянию здоровья. Вот вдруг у него там температура поднялась, он проголодался, он утомился. Мужчина на это внимание не обратит. Или мужчина будет очень жестким с ребенком. Женщины этого боятся. Вот. И составляет ли это проблему? Представляет ли это проблему?
1: Ну, безусловно, потому что таким образом женщина, поддаваясь этому страху, если она откликается на этот страх, и эта эмоция начинает управлять ее поведением, и она начинает вытеснять мужчину, то она, конечно, очень сильно ущемляет ребенка, потому что в ребенке есть, хочет она этого женщина или не хочет, но есть часть ее и часть папина. И когда она вытесняет мужчину, то она мешает сформироваться вот этому образу папиному, папиной части в ребенке. Либо она, когда говорит, что он не справится, вот там он не так накормит, поэтому не могу оставить детей, я не могу уехать, дети же как там без меня, дети с ним. И я говорю такой женщине, а он кто этим детям? Этот мужчина, он кто этим детям? На самом деле, он такой же в равной степени родитель. Здесь вот перекос. Мы на одной из передач разговаривали о таких перекосах, когда мама не доверяет, и, соответственно, они не как два равных партнера, которые вот и есть еще у них ребенок, а как будто мама, и вот эта структура семейная меняется. Есть мама, а у нее есть еще, как обычно говорят, еще у нее при этом два ребенка. И вот когда она транслирует, есть два ребенка, она ребенку транслирует некую модель, задает, что мужчина – это что-то слабое, на него не положиться, вот он мне не додал, вот он мне не помог, особенно если еще она транслирует это. И она тем самым лишает ребенка опоры. А ребенку важна эта опора в родительской фигуре. Она нужна ему, даже если этого отца нет, даже если, может быть, у мамы с ним сложные отношения. Очень важно, чтобы женщина нашла хоть что-то ценное, что у нее, что она может в этом мужчине найти и показать ребенку. Ну, это
0: вот в отце. Это, мне кажется, трудно, потому что, особенно когда отношения напряженные, да? У родителей. Потому что, конечно, женщина может сказать: вот был бы он идеальным, или был бы он нормальным отцом, был бы он как вот у Веры муж или у Тани, а это кто? Он пойдет и шарф на него не наденет, а потом еще каких-нибудь там своих друзей, собутыльников на улице встретит, а ребенок не пойми, куда убежит. Ну, как бы разные бывают ситуации. Или сейчас, если ну, не так остро стоит, например, проблема алкоголя, как у наших родителей, да, все равно женщина найдет к чему придраться. Если, ну, и возможно, даже не придраться, возможно, это действительно объективно. Возможно, мужчина в каких-то вот вопросах, он слаб, он не подкован, он не знает, как одеть ребенка, он не очень хорошо понимает, представляет, как его, например, накормить или что ему сказать. Ну, что ей делать тогда? Как отпустить?
1: Я думаю, что если вопрос в том, что мужчина не подкован, то, конечно, этот вопрос решаемый, потому что она всегда может ему оставить какую-то памятку. Она может где-то потом позвонить, как-то проконтролировать. Она может ребенку, если он уже постарше, напомнить. Но вот в этом ограничении мужчины она должна посмотреть, что хуже из этого. Ей кажется, что сейчас худшее – это оставить с ним. Но на самом деле в дальнейшей перспективе хуже, если бы, может быть, ребенок съел не то, оставаясь с папой, но имел бы теплые воспоминания о времени с отцом, чем она ограничила его общение с отцом, и в дальнейшей перспективе это потерянный по жизни человек, который не имеет вот этого стержня, который может задать папа, и те критерии качества, которые может задать только папа. Почему некоторые люди все время не могут, даже успеха достигают, но не могут порадоваться этому успеху, не могут остановиться, они все время достигательством занимаются, в бизнесе, неважно в чем, потому что им не хватает вот этого отцовского «ты молодец», «Я в тебя верю, ты справился». И поэтому, мне кажется, маме нужно посмотреть, что из этого хуже. Что он без шарфика один раз погулял с папой. Или, может быть, что он имел при этом зато воспоминания теплые. Иногда, когда мы начинаем спрашивать взрослых детей, и они вспоминают эти

0: эти воспоминания с отцом, это же такие базовые вещи, которые помогают жизни обрести вот эту точку опоры. И женщина, лишая ребенка отношений с отцом, вот, ограничивая, потому что папа не такой и так далее, и так далее. Ну, во-первых, девочке она сразу транслирует, что все мужчины, они вот такие. Мальчику она транслирует, если это сынок, а сыну она транслирует, что не будь таким, как папа, потому что твой папа, посмотри, какой все забыл, все не так. И тем самым она в нем тоже мужскую часть умерщвляет. Она оставляет только женскую часть в мальчике. А мужскую, она говорит, тебе это не надо. И мальчик, естественно, ну, он на стороне мамы, на стороне слабого. Мама выступает здесь как жертва, как слабая. И она лишает его вот этой мужской фигуры, модели поведения. И чаще всего во взрослой жизни такой мальчик будет следовать в трудностях точно таким же способом, как папа. Папа иногда вынужден отстраниться, когда мама так устраивает границы вокруг ребенка. Отец устраняется. И потом во взрослой жизни этому мальчику точно так же будет понятнее, проще, если есть конфликты, если женщина напирает, просто устраниться, чтобы не было проблем. И тогда эта модель повторяется. И уже теперь этого мальчика какая-то другая женщина ругает за то, что он не такой отец. Но это такая важная, на самом деле, важная тема. Почему? Потому что даже если его нет сейчас в семье, очень важно, чтобы какие-то отношения у него были. И здесь женщина может сделать полезно не этому мужчине, а своему ребенку, помогая хоть какие-то контакты между ними сохранить. Конечно, если развод, мужчина не в семье, очень сложно ему быть в теме. И женщина тогда говорит, вот, он ничего не знает, что подарил, да ребенок этим уже давно не увлекается. И она на этом самом себя поднимает на пьедестал, что я хорошая мама, я все про ребенка знаю, а вот он ничего не знает. Даже если он не то подарил, не то купил, не столько денег дал, но она позволяет ему иметь отношения, иногда дети, как ни парадоксально, ценят это больше, чем вот эту маму, которая была все время с ними. Мама может находиться все время, давать много всего, но ребенок будет вспоминать какие-то маленькие, но яркие для него моменты, которые были с отцом. Может быть, даже эти воскресные прогулки, когда папа купил только шарик и мороженое, они поели в кафе, но для него это будет что-то значимое.
1: Ну, потому что это было редко.
0: Это было редко, и это опять ценно. Говорит о том, что это все-таки важно, и поэтому очень важно не лишать ребенка этих воспоминаний, не отравлять своим плохим отношением с мужем, а не отравлять отношения с ребенка. Почему? Потому что когда дети вспоминают прошлое, когда вспоминаешь, просишь детей, вспомните ваше раннее детство и ваши теплые отношения с отцом. Чаще всего теплое – это что-то, где папа держал на руках, папа нес на плечах, с папой что-то делали. Это такие воспоминания, которые на самом деле взрослому человеку дают какую-то опору в жизни, нужность. И вот ребенок, который не может таких вещей вспомнить, он чаще, ему сложно в этой жизни, нет уверенности, нет веры в свои силы. Все время какие-то сомнения, сомнения в том, а вообще кто я, какой я как женщина, какая я как женщина, какой я как мужчина. То есть папа на очень базовые ключевые моменты своим присутствием и даже вот тем минимум, который есть, помогает ребенку найти базовые ответы про себя, про свою личность.
1: Ну, я сейчас вот вспоминаю, что до какого-то момента мой сын был сосредоточен на мне. Ну, мама... Мама с мамой, с мамой. А потом подростковый возраст наступил, прошло какое-то время, и у него уже больше появилось. Я с папой, а мы с папой, а туда ты или папа, я с папой. И вот этот момент, я думаю, тут важно женщине не ревновать.
0: Не ревновать и отпустить, а наоборот, мир мужчин. Отпустить
1: мир мужчин. Особенно, я думаю, когда речь идет о мальчике, потому что мужчина вводит мальчика в мир мужчин.
0: Да.
1: Это женщина не может сделать. Вот, это наоборот здорово, когда предпочитает сын уже общение с папой, общению с тобой.
0: Вот. Но вот здесь очень важно, чтобы у женщины было еще что-то, а не весь мир на этом мальчике.
1: Иначе она будет страдать.
0: Иначе она будет манипулировать и все равно пытаться его к себе привязать. А для него очень важно действительно войти в мир мужчин, и нужен туда проводник мужского пола, который ведет этот мужской клуб.
1: И вообще, я думаю, что нередко женщины с мужчинами, ну, с своими мужьями, да, борются, вот именно сражаются за внимание детей. Они почему-то сравнивают, кто лучше, я, ну, то есть даже если они это не проговаривают,

0: разговаривают, они думают, так кто лучше позаботился, я или муж? Ну, я, конечно, я же женщина, я лучше знаю. А здесь не должно быть соперничества, потому что роли-то у них разные.
1: И даже если ты лучше знаешь, подскажи ему. Вот твой ребенок вот этим увлекается. Мудрые мамы вообще могут купить подарок и сказать: слушай, подари от нас.
0: От себя, да,
1: или от тебя, или от тебя подари. Она усиливает этого мужчину в глазах ребенка. Не мудрая женщина, она начинает топить этого мужчину, и тем самым она в своем ребенке уничтожает вот эту часть мужскую, которая должна быть и в девочке, и в мальчике.
0: Интересно, а вот что делать, если отец, он достаточно жесткий человек, может быть, даже авторитарный, да? И мама боится, что он перегнет палку в воспитании сына, например, а сын мягкий, спокойный, может, там, как бы мягкотелый, да, так скажем. Она боится, что влияние отца будет на него, каким-то губительным. Что в таком случае делать?
1: Чаще всего, если это действительно такой жесткий отец, то там достаточно мягкая женщина. И она, не так много что может сделать. То есть она не может выразить ему протест. Да, она не может в конфронтацию вступить с ним, но тем не менее, поддерживая своего ребенка, она может со временем отдать ему вот это внутреннее ощущение, что когда нужно будет, и он выставит свои здоровые границы отцу. На самом деле не нужно бояться, что он где-то перегнет палку. Мы, конечно, не говорим о насилии, когда идет речь о том, что ребенка там, да, физически как-то наказывают. Это не эта ситуация. Но иногда женщине кажется, что отец не так играет, не так взаимодействует. Тут вообще жестко какие-то правила. Там телефона лишил, чего-то еще лишил. Даже если это так, и очень важно не создавать такую коалицию с ребенком, группу такую, а против папы, потому что тем самым она все равно обесценивает отца. И поэтому ей важно признавать, да, отец может быть не всегда прав, но фигуру отца оставлять все-таки на ее месте.
0: Угу, понятно. Время нашей программы подошло к концу. Мария, благодарю вас. Спасибо за участие. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Привет, друзья! Сегодня, как вы уже поняли и догадались, будет очень непростая тема. Она касается семьи и конкретного понятия «гражданский брак». Хорошо это или плохо? Как это влияет на мое и на ваше спасение? Что об этом Библия вообще говорит о браке?

о семье, о гражданском браке, о сожительстве, насколько это грех или не грех, смертельно опасно или нет, мы об этом сегодня с вами как раз таки и поговорим. Но прежде хочу сказать, что мы, допустим, проводим добрачное консультирование, прежде чем осуществлять венчание, и есть очень много интересной литературы, связанной с подготовкой к браку, потому что именно здесь, как я полагаю, хранится очень много проблем, потому что почему семья распадается потом, нужно смотреть немножко раньше, а что предшествовало этому, а были ли на это определенные предпосылки. И, кстати, надо сказать, что такое понятие, как гражданский брак, появилось как бы как некий ответ на распадающиеся браки. И поэтому люди начали думать, ну а зачем мне регистрировать, потом разрывать вот эти записи, штампы, как мы говорим или слышим иногда. И в результате потом вот такая вот целая история. А так ничего нигде не отмечено. Были, не были, жили, не жили, спали, не спали. То есть все как бы намного проще. Ну, давайте по порядку. Я, кстати, на днях вот нашел одну интересную фотографию. Это фотография с моих проводов в армию, когда я уходил в армию, и вот так мама моя провожала меня, и кто-то запечатлел этот снимок. Молодой с улыбкой собирается, не зная куда, не зная, что его ждет. И вот это расстройство, да, на застывшее на лице матери, переживание со слезами на глазах, пожелание добра, столько всего в этом взгляде, чтобы было все хорошо. Это и молитвы. Кстати, она тогда, как я уже как-то не раз, наверное, говорил, третий день как постилась, не ела и не пила, для того, чтобы Господь меня благословил, молодого, такого, да, скажем, незрелого. И как бы я хотел, чтобы сегодня, вот если бы моя мама была жива, она была спокойна, что ее сын действительно нормальный гражданин, нормальный семьянин, хороший сотрудник, добрый друг, брат, отец, и как угодно, да, чтобы с кем бы она ни встретилась, ей не пришлось опускать глаза, что она воспитала, либо родила не того человека, да, он пошел не тем путем, он сделал что-то не то, и в результате на ее глазах слезы. Вы знаете, это кажется так, но вот нечто подобное, вот эти же эмоции, они могут сопровождать нас, когда мы видим людей незрелых, вступающих в брак. Но давайте, скажем, по-другому посмотрим на этот вопрос. Ведь Бог очень, как и мама, заинтересован в том, чтобы у нас в жизни все было хорошо. Потому что от того, как мы живем, с кем мы живем, где мы живем, будет зависеть вообще, кто мы и какими мы будем. Хотя кто-то может сказать наоборот, вот от того, кто ты, будет зависеть, где ты живешь, с кем ты живешь и так далее. И это верно, потому что это взаимовлияющие факторы. И, кстати, надо сказать, что сегодня, когда мы открываем эту серьезную тему, мы находим удивительные тексты библейские. Давайте я начну с первого стиха. Это первое, то есть это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16 стих. Когда Иисус встретился с женщиной самарянской у колодца, он ей говорит, Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала ему в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Итак, мы видим налицо факт сожительства, да, которое Иисус как бы обозначил этой женщине. И она в этом как бы призналась, что у нее были неудачные попытки построить семью, и она ее строила, но не удавалось жить. Нет описания, какие к этому предшествовали проблемы. То ли характер у нее плохой, то ли, как говорят, мужики плохие попадались. Это все вопрос за кадром, нам он неизвестен. Но я хочу сказать, что Христос подметил, он не просто сказал: «Позови сожителя твоего», она сказала бы ему: «Откуда ты знаешь, что он мне сожитель?» А он бы сказал: «А ты не зарегистрировалась». А посмотрите, как он мудро, метко, как бы наперед говорит: «И позови твоего мужа. Раз ты с ним живешь, спишь, кушаешь, да, там ведете дела, это же муж твой». Ну и она, может быть, не очень рада была тому, с кем она живет. И она говорит: «Но он не муж мне». Он говорит: «Это ты правду сказала». То есть, видите, как интересно Христос строит беседу с человеком. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами дали определение, а что такое сожитель.

жительства, что такое гражданский брак. Во-первых, есть просто брак регистрированный, есть гражданский брак и есть сожительство. Так вот, что интересно, есть такая справочка, что сожительство мужчины и женщины на одной жилплощади часто ошибочно называют гражданским браком. Данное название, кстати, появилось с момента образования СССР, когда гражданским браком именовался официальный союз, оформленный через ЗАГС без венчания в церкви. К основным сходствам, между прочим, сожительства и гражданского брачного союза можно отнести. Первое – это проживание на совместной территории. Второе – ведение общего хозяйства и текущего бюджета средств. И третье – организация совместных приобретений. Ну, так это сухим юридическим термином обозначено. Но ключевые отличия сожительства от гражданского брака оформленного относят вот, что отсутствие возможности участия в государственных семейных программах, необходимость отдельно регистрировать или признавать отцовство в ЗАГСе в случае каких-то вопросов, наличие трудностей при оформлении ребенка в ясли или детский сад, отсутствие необходимости раздела имущества через суд при расставании, потому что никто не будет ничего делить, потому что нет отношений. И, кстати, большинство семейных программ, позволяющих супругам получить жилищную там субсидию или земельный участок по льготной цене, предполагает наличие официальной регистрации брака. И, кстати, то же самое оформление свидетельства о рождении ребенка, сожителей, а также устройство в различные учреждения, типа поликлиника, детский садик, оно тоже будет сопряжено с целым рядом сложностей при разных фамилиях ребенка, матери, отца. И признание, опять же, отцовства при сожительстве требует дополнительного обращения и так далее, и так далее. Поэтому в обиходе, кстати, судебной практики, я вот нашел интересный момент на сайте «Правовед», там сказано вот о чем, что гражданский брак рассматривается как фактическое совместное проживание мужчины и женщины с ведением общего хозяйства в течение определенного времени или сожительство. Вот что интересно. Такое определение подразумевает, что граждане сами рассматривают себя в качестве супругов, хотя юридических последствий этот факт не повлечет. Гражданский брак можно зарегистрировать в отделе ЗАГС, чтобы придать ему официальный статус. Видите, то есть как бы вот о чем. И на практике, кстати, гражданский брак в России не сопровождается заключением каких бы то ни было договоров. Поэтому, заметьте, после смерти одного из сожителей, либо при их расставании, урегулирование имущественных и иных спорных вопросов заходит в тупик. Так это оценивают и видят юристы. Но, друзья, мы видим, что Христос, обращаясь к этой женщине, все-таки, как бы, знаете, вот подчеркнул ее статусность. Он не наоборот сказал, ну и где там твой сожитель, иди позови. А он как бы показал ее жену. Это она признала себя неполноценной женой. Она говорит, ну он мне не муж. Он говорит, ну правильно ты сказала, то есть ты ему не жена, и у тебя были такие проблемы. Но что вопрос делать, а не просто как это оценить. Оценить это нетрудно, важно, что делать. Я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами рассмотрели, какие плюсы вот у людей, которые планируют, может быть, вступить в подобные отношения. Может быть, у кого-то дети пошли этим путем или еще что-то. Давайте прочитаем, посмотрим на плюсы. Первое, это позволяет, скажем, вот гражданский брак позволяет присмотреться друг к другу и проверить свои чувства. Это люди как бы относят к плюсам вот таким. Второе, это что-то вроде теста. Справишься ты в роли жены или в роли мужа, или не справишься. Вот надо попробовать. Третье, относят к плюсам, что если нет денег на свадьбу, то можно начать жить гражданским браком просто вместе. И как бы вот мы сэкономили энную сумму на платье, на гостей, на там, машины и прочее, прочее. Четвертое. В гражданском браке люди живут из-за любви, а не из-за штампа в паспорте. Поэтому если есть любовь, люди живут. Нет любви, люди разошлись, никто никому не должен и все хорошо. И пятый плюс относят к таким понятиям, как такие отношения лучше, чем ранний брак, в который люди вступают, потом прошедшие 3, 5, 7 лет они распадаются, а здесь как бы этой угрозы не существует. Но подождите, давайте теперь посмотрим, какие есть минусы у этого и как, допустим, церковь, Библия, Бог может смотреть на подобные союзы. И опять же, каждый примет свое решение сам. Я никого не хочу осудить, я просто должен сказать, как написано в Слове Божьем, от уст священника ищут закон. То есть
что, как должно быть. Номус, да, вот гастроном, это вот закон желудка, да, получается, получается так и здесь.

здесь, как должно быть, вот как хотелось, чтобы, вот как Бог хотел, чтобы было. Ну и потом, опять же, Бог дает мудрость, как решать те или иные вопросы. Между прочим, если мы откроем Матфея 24 главу, 38 стих, смотрите, что написано, что в последнее время, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть, перед приходом Сына Человеческого на землю Христа будут жениться и выходить замуж, заметьте, да? Хотя мы знаем, что перед потопом было очень большое растление. Ну, люди очень были аморальны, и это свидетельствует, ну, много факторов об этом свидетельствует. Что мы здесь можем, кстати, обнаружить? Давайте посмотрим на еще одну библейскую, скажем, модель. В книге Второзакония написано, что если человек женился раньше, да, то он имеет право один год оставаться дома и не ходить на войну. Почему? Казалось бы, да, вопрос. А для того, что брак или женитьба, это всегда подразумевает и в Библии, а это от самого сотворения практически, долгосрочные отношения. Не краткосрочные, а долгосрочные. И когда они только поженились, им нужно привыкнуть друг к другу, им нужно научиться жить вместе, им нужно насладиться друг другом. То есть это и эмоции, и юридические факторы, да, то есть это возможность рождения ребенка. И тогда уже человек может как бы приступить и возвратиться к своим, ну, как назовем, обычным повседневным обязанностям, которые могут повлечь за собой смерть, например, да, если там какая-то опасная работа или война и так далее. Но что интересно, Бог свои отношения с человеком тоже называет заветом. И когда человек принимает крещение, он вступает в завет с Богом. И обратите внимание, что точно так же, как люди стали поверхностно и легкомысленно относиться к браку, и типа вот брак, регистрация, штамп, не более, они точно так же стали относиться и к духовным вопросам. Ну, крещение, ну зачем это надо, Бог меня и так любит, Он меня и так спасет и так далее. И начинают пренебрегать очень важными пунктами, потому что отдельно вырванный пункт, он может не нести такую нагрузку. Вот возьмем крещение, да, спасется человек, если не примет крещение? Я не могу сказать, что он не спасется, то есть отдельно взятый эпизод. Но если этот фрагмент поставить в обойму вот всего красивого, скажем, человеческого бытия, да, и всей его семьи, то это важно для человека. Также точно, если взять отдельно и слышим, как часто, печать в паспорте спасает или нет? Да нет, не спасает печать в паспорте, ну, семью от распада, там, от измен, нет. Но а это все, значит, тогда не нужен печать? Так нет, есть другие сферы, где это крайне необходимо. Вот поэтому важно смотреть на эти вопросы целиком. Итак, давайте посмотрим на некоторые минусы, которые мы можем обнаружить в понятии гражданский брак. И они же повлекут за собой и другие проблемы духовного характера, которые тоже имеют место быть. Ну, например, первый минус, и очень серьезный, это то, что нет прочности в отношениях. То есть, наверное, еще раз возвращусь к фразе, что паспорт и штамп не дают гарантии там, о том, что будет хорошая семья, человек проживет счастливую жизнь, согласен, но, опять же, посмотрите, это факт, что ни один подписанный договор не гарантирует, что он даст нам абсолютно полную гарантию и не будет нарушен ни с одной из сторон. Жизнь, она такая, все изменчиво и непредсказуемо. И, к сожалению, сегодня жизнь показывает, что штамп, оказывается, легче не ставить, чем поставить, да? Не надо судить, хорошо это или плохо. Давайте скажем так, что гражданский брак – это фактически как некий диагноз того, что женщина, живущая в гражданском браке, у нее создается иллюзия семьи. А у мужчины, который живет, опять-таки, таким союзом, не зарегистрирован, у него создается иллюзия свободы. То есть она считает, что она как бы при ком-то, вот у нее есть плечо, есть мужчина, есть добытчик, да, тот, кто ее помогает, обеспечивает, любит, хранит и так далее. Но вместе с этим это не совсем так. А он считает, что он не связан ни с кем и ничем. Он просто с ней живет. То есть, как бы, понимаете, некая такая, такой парадокс. Получается, что по факту все равно человек остается мужчина не женатым, а женщина не замужней. Вот убрать все вот эти лирики, и мы поймем, что это именно.

Именно так. И поэтому интересно, что в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 39 стих, 1 Коринфянам 7, 39, здесь апостол Павел вносит некую ясность относительно отношений и говорит: «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Вот интересно, да? Жена связана законом, доколе жив ее муж. То есть штамп фактически – это ответственность. Это не рисунок, это не какие-то граффити, там, я не знаю, в документах. Это ответственность. Соответственно, у кого нет этого штампа, у него один статус, у кого он есть, у него другой статус. И этот штамп как раз-таки это разграничивает. Поэтому жена связана законом. Обратите внимание, на небесах браки заключаются, и на земле они фиксируются, подтверждаются. И поэтому, скажем, что мы получаем? Мы получаем некий такой суррогат семьи. Я нашел интересное выражение. Девушка пишет: «Дважды была в гражданском браке. Подскажите, пожалуйста, какие льготы положены ветеранам гражданской войны?» И вот так и получается. Войны идут, да, тарелки летят. И есть пострадавшие, есть погибшие определенные, да, скажем, категория людей. И получается, что мы где-то смотрим на этот брак как недовыбор. То есть, получается, выбор не окончательный. То есть они живут вместе, но они не вступают в брак, они не делают следующего важного шага, они как бы говорят друг другу: «Я жду лучшего» или «Я жду лучшую», если она уже хотела бы узаконить отношения, а он нет. Вот такая есть, скажем, точка зрения. Поэтому я хочу сказать следующее, что любая женщина, имеющая детей, да, скажем, она хотела бы, чтобы все-таки ее дочь, да, не просто жила с кем-то, а что ее дочь вышла замуж, что ее взял кто-то, и когда меня уже нет, когда я уже не могу ничем помочь, о ней кто-то заботится, а не просто она с кем-то живет. И ее внуки, да, допустим, такой женщины, они тоже не просто там рождаются, и, ну вот, мужчина, ну, вроде живет с кем-то, да, как мы иногда слышим. Итак, что мы находим? Второе. Они, вот эти минусы, да, скажем, вот эти люди, они лишены социального статуса. И это тоже очень важно, потому что я возвращаюсь как бы к этой фразе, что действительно фамилия детей, многие другие факторы, оно все, знаете, на грани, это мое, я ничего не обещаю, я просто пользуюсь. Да? И получается, что начинает вот такой доминирующий эгоизм проявляться. Либо она начинает больше пользоваться услугами, да, там, деньгами, например, влиянием, машиной, еще чем-то, вот этого человека, с кем она живет, объясняет: но он же спит со мной, он же как бы кушает у меня, я вон тоже о нем забочусь, как бы вон какая я, поэтому пускай, а то он завтра куда-то денется, так как говорят, знаете, с паршивой овцы хоть шерсти клок. То есть хоть что-то да получить, да поиметь. С другой стороны, он то же самое понимает, что как бы, ну, классно, она заботится, ладно, буду ей там приплачивать, еще что-то. Ну, все-таки как, почти как жена. Хотя жизнь показала, что многие вот такие сожители, у них есть семьи, у них есть жены. И они как бы, ну, не просто, ну, как говорят сейчас, да, гуляют от одного до другого, потому что это тоже опасно и всякие минусы есть. Они начинают как бы вроде вторую семью, но типа свободны. Но это неправильно. Нет этого статуса, правильно, который может защитить, в частности, девушку, да, например, в этих отношениях. Поэтому получается, что, например, раньше, когда была церемония вступления в брак, регистрация, да, это было венчание, это была целая процессия, красота, ну и сейчас, в принципе, так, да, это очень важно, потому что любой ритуал, он подводит определенную черту до и после. То есть, как бы, есть некое такое разграничение. В частности, в древности, когда, ну, если взять рыцарей, рыцарем человек становился не тогда, когда надел на себя доспехи и пошел. И все говорят: о, рыцарь. А когда проводилась очень серьезная процедура посвящения. То есть, это символический, гражданский такой серьезный акт, который сопровождался своего рода переодеванием в разные одежды и так далее. То есть то же самое происходит и с браком.
И поэтому до этого ты была невеста, после этого ты становишься уже жена.

И поэтому для человека очень важны вот эти важные как бы в его жизни ритуалы. И более того, мы можем посмотреть еще на третий минус, который тоже имеет место быть. Это то, что к гражданским бракам в обществе не очень хорошее отношение. Но это не самый, можно сказать, главенствующий минус. Почему? Потому что вы видите, что если концентрация людей в обществе наполняется вот исповедующих такие принципы, это перестанет называться, скажем, минусом. Также будет, как вот мы знаем, есть целые города, где много живет однополых практикующих отношения вот таких людей, и у них там, знаете, чуть ли не свои стандарты и правила. Но опять же, почему это так? Потому что совершенно по-разному даже звучит, когда мы можем в новостях слышать или в сводке, что молодые супруги, например, да, там попали в такую-то ситуацию или были там вот подвергнуты еще что-то. И когда мы слышим, там был женщина с ее сожителем. Вы понимаете, да, как-то совершенно другая картина. Сразу представляется какое-то такое, что-то полулегальное, полутрезвое. Но почему так? Да потому что люди понимают, что если человек не пошел дальше, вот, если человек ничего не подписывал, он свободный, какие к нему претензии? То есть, значит, ну как это может быть досконально хорошо? И вызывает уважение молодые ребята, молодые люди, да, пусть даже вот, как мы говорим, ранний брак. Что такое ранний брак? Если человек имеет совершеннолетие, это уже не есть ранний брак. Ранний брак до совершеннолетия. Но если он уже, например, носит кольцо, да, он свидетельствует о том, что он женат, у него уже там ребенок появился. Это очень помогает ему в его даже трудоустройстве. Я знаю, что многие серьезные фирмы, они дорожат женатыми сотрудниками, в отличие от холостых. Почему? Потому что у него есть более стабильные обязательства, и этот человек на работе будет проявлять себя с более качественной стороны, потому что ему, у него есть обязательства, которые он должен обязательно обеспечивать. Более того, интересно то, что когда мы смотрим на эти все вопросы, почему общество не признает? Потому что статистику не обманешь. Слезы, вот о которых я говорил, да, ранее, что вот мама плакала от этого, от, ну, от неизвестности. Они льются, потому что ты тоже, тебе кажется, что ой, все хорошо, он такой красивый. И иногда девушки, они как раз-таки позволяют начаться таким отношением, думая, что это будет некий трамплин такой, знаете, в сторону, как бы, сначала мы начнем жить, ну а потом там немножко, и он уже созреет, и поженится, и все, там только останется штампик поставить в паспорте, и все. Но это не с той стороны, знаете, если телегу поставить впереди лошади, лошадь не совсем поймет, как это работает, она должна тянуть, а не толкать впереди себя, так устроено. Так точно и семья, и это тоже имеет, как бы, серьезный вопрос, серьезный изъян, потому что здесь, как, ну, не очень хорошо получается. И опять же, посмотрите, например, на то, что делает Господь. Вот он в своем слове обязательно касается в книге пророка Исаии, 62 глава, 4 стих. Господь подчеркивает вот эту как бы важность элемента завета. И он говорит, 62:4. «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». То есть, видите, Бог показывает языком брака, что и со своим народом будет так же, как в браке. Одно дело, когда тебя называют незамужней, даже если ты с тремя жила, четырьмя или там с пятью женщинами ты жил, но ты все равно не женат, не замужний. И совсем другое, когда у тебя меняется статус на вот этот важный, стабильный статус, что ты теперь, как здесь написано, сочеталась, то есть, соответственно, замужем. Поэтому это важный вопрос для нас с вами, понимать, что действительно иногда ходят разного рода такие слухи, да, о том, что женщины не хотят выходить замуж. Это неправда, потому что я лично, и я присоединяюсь ко многим людям, которые исповедуют эту же точку зрения, женщины хотят замуж. Они, девочки рождаются маленькие, да, девочки, они принцессы, мечтают вырасти, чтобы надеть белое платье, фату, и как бы и отдать себя самому лучшему мужчине на свете. Не просто с кем-то начать жить, да, там, как говорят, 26-летняя неудачница начала жить с 30-летним лузером. Ну, как-то так вот, знаете, вот, ну, на свадьбу денег нет. Посмотрите, как в древности, нет денег на свадьбу.

Ищи, зарабатывай, отрабатывай. Но не просто. Жить хочу, денег нет. Пойду поищу себе девушку с более низким уровнем вот такой ответственности. Ну и как-нибудь там будем уже разбираться. Это всегда повлечет за собой продолжительное безденежье. Если молодой человек не смог на момент даже свадьбы хоть минимальное обеспечить, друзья, вы так можете, и рискуя вот всю жизнь свою, знаете, жить на 2-3 тысячи в месяц или там в неделю, не знаю, у кого как. То есть, ну а зачем? Ну и так сойдет, а нам не надо. А потом начинается в семье, знаете, совсем другая жизнь. Обсуждаю тех, у кого есть. И начинаем завидовать, зависть никто не отменял. А хочется, как всем, а хочется новый айфончик, а хочется свежую машину, а хочется всего, хочется. А это кто-то должен делать, и начинаются вот такие войны просто под одной крышей. То мы ждем, пока умрет старшее поколение, то еще что-то. Чего только не происходит на фоне вот этого события. Да, и оказывается, это важный вопрос, на него надо обратить внимание. Вопрос не в штампе, а именно штамп, он убивает вот эту беззаботность. Да, он мобилизует человека. И поэтому сегодня ты не можешь быть вечно юношей, да, такой в поиске и так далее. Это ненормально. Не зря говорят, что мальчики сожительствуют, а зрелые мужчины, они создают семьи. Это важный аспект. Поэтому, когда мы говорим про вот этот выбор, опять же, это серьезный вопрос, потому что четвертый минус, который мы находим, это те самые, скажем, имущественные проблемы. Ты не можешь взять девушку, как сказать, в аренду, да, женщину в аренду. Получается, это ненормально, она живет в страхе, что ее так и не выбрали, ею пользуются, но ее не выбрали. То есть он подсознательно говорит то, что я уже сказал. Ну, появится лучше, я, конечно, туда уйду, но ты как бы, ты хорошая, но недостаточно. А если хорошая и достаточно хорошая, так тащи ее, конечно же, тогда в ЗАГС для того, чтобы узаконить эти отношения, чтобы она не считалась свободная, чтобы она была твоя. Ну, так видите, как оно происходит. Поэтому вот и получается, что в этом вопросе очень многие люди страдают. Дети задают много вопросов, да, почему это происходит. Поэтому чувства, которые испытывает женщина, да, и мужчина, они всегда должны быть подзаконны. И это в интересах обоих, потому что не хочется потратить годы и потом услышать в какой-то момент, что, а ты знаешь, молодой человек, ты хороший парень, спасибо тебе, что мы были вместе, но я нашла лучше, и я буду жить с ним, я ухожу. А есть такие понятия, как привязанность, любовь. А когда люди спят вместе, у них дети появляются, а потом мы не хотим детей, начинаются аборты. А это все шрамы, зарубки на сердце, которые остаются на всю жизнь. Вот и получается, что результат вот этого не сделанного все-таки выбора, он будет так и висеть вот этим грузом, да, над головой человека. Быть вечно невестой, быть подругой, быть сожительницей, разве это лучшее, что может быть в жизни? Нет, конечно. Поэтому, когда мы вот подводим итог, да, определенный, мы понимаем, что вот этот репетиции, как некоторые называют, да, это чистой воды обман. Друзья, нет такой репетиции, потому что, кстати, в книге Второзакония в 24 главе, в 4 стихе, у нас есть очень интересное воззвание, которое Бог повелел записать Моисею. И вот как оно звучит. «То не может первый муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Это если человек пожил, потом развелся, дал ей разводное письмо, она пожила, уже устроила свою семью в другом браке, а потом прикинули, что в принципе все везде одинаково, знаешь, как-то она не такая была плохая, как казалось, да и он не такой плохой, думала, этот лучше будет, и вернулись. И вот он что говорит Господь? Не может он ее взять, чтобы вот этого не творилось беззаконие. Сегодня, к сожалению, это есть. Поэтому, что говорит история? На самом деле, женщина часто начинает жить в гражданском браке. Не для того, чтобы испытать чувства, а чтобы удержать мужчину и обрести хоть какую-то стабильность или безопасность в отношениях. Поэтому, конечно, он может считать себя мужем, хотя он не муж, она может пытаться считать себя женой, хотя все равно у него может быть даже и другая семья. Поэтому безопасность – это та

0: потребность, которая есть у женщины. Ну и, конечно же, ответственность – это то, что красит мужчину. Это то, что дает ему, как сказать, преимущество перед другими безответственными мужчинами. Я очень бы хотел, чтобы каждый из нас испытал вот эту радость настоящего семейного счастья. И не просто штамп в паспорте, не просто совместное мучение под одной непротекающей крышей, не просто совместное неправильное или там какое-то корявое ведение хозяйства, а настоящее, то, как оно должно быть, как задумано Господом. И поэтому для этого нужно проводить добрачные консультирования обязательно молодым людям. Ни в коем случае нельзя этим пренебрегать, потому что все, чему вас научат до, вам поможет после. Это как курс молодого бойца в армии, да, ты понимаешь звание, ты уже понимаешь команды, там приказы, все-все-все, и тебе тогда легче сделать какие-то определенные важные шаги. Ты не можешь быть все время репетировать, да, 20 лет репетировали, дети появились, потом пришло озарение. Да, наверное, не мой человек, что-то я сделал. А что потом? А ты думаешь, что в взрослом возрасте начать новые отношения, это будет так же, как было 20 лет назад, когда тебе было 20 и ей 20 или 18? Это будут совершенно другие отношения, потому что пройден путь, наломаны дрова, порезанные, скажем, остатки, да, вот этих души порватой. Это не просто так, это неправильно. Поэтому я лично за то, чтобы создавались крепкие, прочные, правильно оформленные, зарегистрированные семьи, браки, в которых муж несет ответственность за себя, за жену, за своих детей, за их обеспечение, за то, что будет любить и всех, кого он полюбил и кто ему дорог. Жена то же самое. Не просто, знаете, сидеть, красить ногти с утра до вечера и искать, кто бы еще ею повосхищался. Нет, она дает свое согласие на то, что она будет также жить в браке, она будет участвовать в этом, она будет рождать детей, она будет кормить свою семью, она будет помогать делать ее счастливой, обустраивая свое гнездышко. Поэтому пусть Господь благословит каждого, друзья. И те, кто, может быть, сегодня смотрят нас и уже что-то сделано не так, пересмотрите свои отношения. Пусть Господь вас благословит, чтобы вы испытали уже на этой земле нормальное человеческое счастье. И Господь излил свои благословения на ваши семьи, да, которые можно назвать семьей. Пусть Господь благословит. Это очень ценно, это очень важно. И этим всегда нужно дорожить. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты в Слове Твоем дал нам такие интересные ориентиры, чтобы наши жены, они чувствовали себя спокойными, защищенными, зная, что рядом с ними не просто человек с низкой самооценкой, с низким уровнем социальной своей ответственности, а именно настоящие мужчины, мужья, которые не отступят, когда придут трудности, которые продолжают проявлять любовь, заботу, доброту, нежность в рамках своей семьи. Чтобы в таких же семьях появлялись дети, счастливые, окруженные заботой матери, заботой отца, чтобы они видели эту открытость, простоту, любовь, доверие. И чтобы, Господи, они, видя этот добрый пример, могли также следовать и в своей жизни. Господи, мы знаем, что Ты скоро придешь. Поэтому, пожалуйста, дай нам всем возможность приготовиться к Твоему пришествию. Благослови, Господи, каждую семью. Благослови молодых людей, чтобы они были удержаны Духом Святым от ошибок, от вот этих неправильных поступков, чтобы не оступиться в своей жизни и не связать свою жизнь не с тем человеком. Господь, благослови, пожалуйста, каждого из нас. Прошу обо всем во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, пусть вас Господь благословит. Если вам понравилась эта тема, поставьте свое мнение, может быть, палец вверх. Может быть, напишите ваше мнение и комментарий под этим видео. И это также поможет еще большим людям узнать. А мне тоже интересно, что вы об этом думаете. Обязательно напишите. Кто не подписан, подписывайтесь. А также подпишитесь на канал «Адвентисты Юга России». Там очень много интересного. С вами ненадолго прощаемся. До скорых встреч. Пока.
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

0: он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
0: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
0: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
0: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
0: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
0: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
0: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
3: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
0: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
0: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Саша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
0: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
0: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
0: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
0: И носороги.
2: И носороги.
0: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
0: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
0: Человек.
8: Точно, человек.
0: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.

0: метров умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
2: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
0: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
1: Ого!
2: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
0: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
3: Наверное, Бог.
4: Это сделал Бог.
2: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
0: Да.
5: Один человек?
0: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
3: Как он из всех мог запомнить?
5: Это ведь очень много.
0: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камовару, Каналвару, Калавару?
4: Капибару.
0: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
4: Его звали Адам?
2: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
2: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
5: Это как?
0: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
2: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
0: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
4: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
3: Он, наверное, устал.
0: Адам загрустил потому, что был один.
2: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
4: Нет! Я без мамы не хочу!
0: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на Земле не было.
2: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
3: Она ему приснилась?
2: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
3: Когда он спал?
2: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
2: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
4: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
2: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
4: Он даже забыл имена животных?
2: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
0: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!

0: Вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное...

0: наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
1: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
0: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
1: Где?
0: Да вон же.
1: Да где?
0: Да вон.
1: Где?
0: Эх, уже улетела.
1: Ты, да ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты, ты смеешься.
0: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
1: Не смешно.
0: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
1: На звездном небе можно показать звездную муху.
0: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
1: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
0: Ну, пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
1: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
0: Давай посмотрим. За правду, муха.
1: А ты смеялась.
0: Да. Но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
1: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
0: Вообще обещания надо выполнять.
1: Надо-то надо. Ну как?
0: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
1: Вот она.
0: Так, как она у нас выглядит? Угу. Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
1: Ну, если бы створил весь мир, то и звезды, конечно.
0: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
1: За 6.
0: А в какой день появились звезды?
1: Во 2.
0: Нет.
1: В 3.
0: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
1: Ну, я так и думал, на 4-й день.
0: Кстати, наш планетарий готов.
1: А как он работает?
0: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
1: Ага, сейчас.
0: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
1: Выключаю!
0: Ну как, нравится?
1: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
0: А ты включи воображение.
1: Включаю!
0: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
1: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
0: Верно, только по сравнению с другими звездами оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
1: Я читала в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
0: Нет, уже 8.
1: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
0: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
1: Он не такой уж большой.
0: Но по сравнению с Солнцем все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
1: Кто у нас следующий после Меркурия?
0: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
1: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
0: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
1: Какой он красный!
0: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
1: Вслед за Юпитером у нас идет Сатурн. Моя любимая планета.
0: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
1: Да.

0: За Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран и последняя восьмая планета – Нептун.
1: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание, рассказать, что же случилось с девятой планетой.
0: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой, называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
1: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
0: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
1: Да, точно. Тогда полетели.
0: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
1: Да, самая красивая планета на свете.
0: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорее. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышлем в подарок красивые открытки. До свидания, ребята.
1: Пока. До новой встречи.

0: Добрый день, дорогие зрители. Сегодня вы в гостях у нас, телекомпании «Три ангела». И в нашей гостиной музыкальной сегодня гость Велина Парфенова, автор, исполнитель христианских песен и стихов, и моя жена. Велина, привет.
1: Привет, рада видеть.

0: Велина, мы сейчас исполнили твою песню «Небеса, земля, 144.0». Одна из самых странных песен, по которым очень много вопросов, и тебе задавали наверняка. Можешь немножко рассказать об этой песне, историю написания, почему такое странное название «144.0»?
1: Да, конечно. Я всегда, когда исполняю эту песню где-то на концерте или на мероприятии, я рассказываю предысторию. Здесь мы начали с нее. Однажды мы общались с другом, который собирался переехать в другой город, и он, я спросила у него, считает ли он, что этот город лучше нашего. Он говорит, конечно, там название городов, там город Н, город К, там 344.0, ну, допустим, 244.0, он сказал. Я говорю, ничего себе, такая большая разница. Ну, то есть это как счет.
0: И... То есть этот город лучше другого?
1: Да, этот город лучше.
0: 244 раза.
1: Раза, да. Mm-hmm. Вот. И почему-то в этот вечер мне захотелось, я прям вот эту вот фразу этот «город, город и счет», мне как-то она засела в голове, и я села за инструмент и начала просто эта песня из меня выливаться, так скажем. Вот это, наверное, единственная песня, как будто бы не я ее придумала, а просто она из меня вышла, я ее отпустила, так скажем. Mm-hmm. И изначально в песне была просто «Небеса, земля, 244.0».
0: Да, вот. Ну, наверное, сложно говорить 244.
1: Да Алекс, нет, просто потом мне, по-моему, кто-то сказал, а почему 244? И мы вспомнили про...

0: библейское число 144 тысячи, угу. которое означает бесконечное большое количество спасенных людей, угу. в частности, в Откровении. Вот. Но, в общем, я обозначила это так, что нет на земле того города, куда бы я прямо очень сильно хотела переехать, который мне так сильно нравился, угу. Но это небесный Иерусалим, куда бы я хотела отправиться по сравнению с теми городами, где я живу, где я жила. Вот. Поэтому такая песня получилась: «Небеса, земля, 144», то есть очень-очень-очень много, то есть ноль.
1: Она, по сути, отражает твою мечту, желание попасть в вечность.
0: Да.
1: По сути, твой жизненный вектор, в общем, да?
0: Направление.
1: Туда. Спасибо. Сегодня мы поговорим о твоем творчестве, ты будешь петь нам разные песни. Хочется, чтобы это было в такой какой-то динамике и последовательности, в которой ты, как бы, с которой ты начинала, к чему ты пришла сегодня, сейчас, в данный момент. Давай вспомним самое твое начало творчества вообще. С чего ты начала писать, с чего ты решила, что тебе надо писать? Расскажи, пожалуйста.
0: Сегодня я напишу песню «Однажды проснулась я». Нет.
1: Я тоже так просыпался, но, знаешь, ничего не рождалось обычно.
0: Очень жаль. Я не знаю, но у меня вообще семья вся очень творческая. У меня мама писала стихи и песни, даже некоторые, возможно, вы знаете, они попали в сборники наши христианские, там, «Родник хвалы». Угу. Бабушка моя тоже писала стихи, прабабушка моя писала стихи, вот, поэтому у меня не было шансов.
1: В общем, у тебя в крови было это.
0: Да, мне нельзя было не начать писать. Это не вот, что я сидела себя мучила, оно просто как-то началось. Сначала я писала какие-то небольшие стихи, маленькие там размышления, вот, еще когда, ну, училась в школе.
1: Uh-huh.
0: Прям вот конкретно я помню, что я написала первые песни, когда мне было лет 13.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но это были такие песни, лучше их никому вообще не показывать, никогда не видеть, сжечь память о них. Но, конечно, с чем связаны обычно такие порывы.
1: Да, где ты брала вдохновение?
0: Вот, да, обычно как бы это было все из каких-то страданий, mm-hmm. из каких-то переживаний эмоциональных, там, в отношениях с людьми, какое-то там неразделенное чувство или разделенное чувство, но больше это были, конечно, страдания.
1: Mm-hmm.
0: Вот.
1: Хорошо, давай попробуем исполнить... Это как факт, хорошо, мы это поняли. Давай попробуем исполнить одну из твоих первых песен, которая мне очень нравится. Наверное, она тоже была основана на страданиях.
0: Да.
1: Вот. Называется «Не расстаются навсегда».
0: Давай.

0: Спасибо, Велина. Мне нравится эта песня, ты это знаешь. Хоть она написана не для меня, не обо мне.
1: К счастью.
0: Да. Давай продолжим. Ты выросла в христианской семье.
1: Да.
0: С детства в церкви, с детства верующая.
1: Да.
0: У тебя папа пастор, дедушка пастор. Кто еще там? Дядя?
1: Дядя, прадедушка, муж.
0: Были ли у тебя вообще шансы не быть христианкой, не быть верующей? То есть когда-то ты сама для себя осознавала, что то, во что ты веришь, это действительно правильно. Как вообще это происходило в твоей
1: жизни? Да, это шло постепенно. Конечно, когда ты маленький, у тебя пока вера родителей, и тот мир, в котором ты живешь, он для тебя единственный верный и правильный. Вот. Но когда я начала взрослеть, случился, можно сказать, такой небольшой кризис веры. Я помню такие долгие бессонные ночи, когда я плакала и думала, есть ли вообще Бог, что вообще в мире происходит вокруг все это, почему я родилась в этой семье, а не в другой, почему я хожу в эту церковь, а не в другую, как я вообще, верю ли я сама на самом деле, или это мне просто все навязано вокруг. То есть все эти такие фундаментальные вопросы, когда у человека растет личность, так скажем, да, и как-то он формируется, как отдельная личность от своих родителей, отдельная от общества, в котором он находится. И я тогда очень много переживала, очень много молилась, очень много начала писать как раз в тот момент.
0: Сколько лет было тебе примерно?
1: Я думаю, это тоже промежуток 13, 14, 15. Вот такой. То сильнее, то меньше. Меня вот так вот колыхало. Но я больше писала тогда даже стихов, чем песен. Именно таких стихи молитвы были. Я помню, однажды даже как-то села, стала на колени молиться, и мне просто тоже какие-то слова просто с неба от Бога вот в рифму был в стих. Я записывала,
0: может,
1: но не сохранилось.
0: Какой-то прям вот стих оттуда, из той молодости.
1: Я помню какие-то отдельные фразы, но целиком, наверное, не вспомню. Может быть, ты мне подашь?
0: Давай, возьми телефончик. Там наверняка у тебя архивы.
1: Да, у меня много.
0: Я думаю, что зрителям будет очень интересно послушать. Я тут наиграю что-нибудь.
1: Давай. Когда уже и руки разбиты, и слезы смешались с кровью, тогда только с Богом забытым мы делимся болью. Ну все, поняла, не умею я жизнью распоряжаться, забирай ее. Я же верю, ты знаешь, что делать, я знаю, как верить. А еще я умею держаться, если нужно быть сильной, сражаться. Никак ничего не выходит. Боже, может, ты как-нибудь сам напишешь мне ноту мелодий, по которым я буду жить и мечтать, и творить, и любить. Отдаю тебе этот сан. Наконец-то, выдохнет отче. Я уж думал, ты никогда все отдать мне совсем не захочешь. Все сама, да сама я, сама. И так сразу легко-легко, и тот камень из плеч, из сердца. Спасибо, я иногда ухожу далеко, но позволь мне опять согреться, на руках твоих сильных согреться.
0: Спасибо.
1: Спасибо за комплимент.
0: Хочу вспомнить тот момент, когда я работал здесь на телекомпании «Триангела», и я знаю, что тебя сюда приглашали как раз, наверное, в начале твоего пути вот этого творческого. Ты здесь рассказывал стихи, песни.

0: И даже сохранилось в архиве телекомпании «Три ангела».
1: Да,
0: какие-то
1: я думаю,
0: твои...
1: они сейчас в эфире, скорее всего, выйдут.
0: Да, люди смотрят и смотрят тебя сейчас, тебя 10 лет назад, 15, да? Давай посмотрим одну из твоих песен, которая была записана в начале твоего пути.
1: Давай посмотрим.

0: Классная песня. Забавная, веселая.
1: Я тут такая маленькая еще.
0: Да.
1: Неприведенная жизнью.
0: Детьми, семьей, мужем и так далее. Хорошо. Что еще тебе приносило, давало вдохновение или тексты? Откуда они у тебя рождались? Как это приходило?
1: Ну, это было всегда по-разному. Иногда, чаще всего, это была какая-то строчка, которая появлялась откуда-то, я ее услышала, или просто она всплыла мне в голове, или прочитала. Ну, вот как 144.0, например. Mm-hmm. А иногда мне снились песни, и сейчас снятся. Mm-hmm. Но очень маленький процент я успеваю записать, к сожалению.
0: Говорят, что нужно прям просыпаться и писать, неважно
1: да,
0: во сколько.
1: Да, это очень сложно себя вот... Ты думаешь, я запомню, эту я точно запомню. Я рисую в голове ноты, представляю, чтобы запомнить, но никогда это не срабатывает обычно. Вот. Но одну песню я не помню, как я ее запомнила или записала, но, в общем, мне приснилось буквально... Вот я помню эту картинку как сейчас, как будто бы я вот так вот лечу над рекой с ангелами. И мы вместе поем песню, и вот этот припев я запомнила. Куплет уже я дописала сама, но припев остался, и мы даже потом, ну, собирались с ребятами в церкви, организовали маленькую музыкальную группу, приезжали в Нижний Новгород на музыкальный фестиваль, и здесь ее сыграли. Можем ее сейчас исполнить?
0: Конечно, давай.

0: Я прямо сейчас пела и видела эти картинки опять перед глазами.
1: Я тоже представлял. Ты знаешь, как ты летишь с ангелами. Я даже сам полетел рядом немножко.

0: немножко. Вот, спасибо. Интересный момент, интересные факты из твоей жизни. Отношения с людьми, отношения с Богом, твои переживания. Ну, то есть песни, я так понимаю, что это отражение твоего пути.
1: Ну, да, конечно. О чем я думаю, о чем я переживаю.
0: Хорошо. А что дальше стало источником твоего вдохновения? Ведь эти песни — это отражение твоего пути в жизни. Что было дальше? Что дальше тебя вдохновляло? Были страдания, были отношения с Богом? Что еще?
1: Ну да, ну я была молодой девушкой. Естественно, что у меня были переживания личные. Uh-huh. И когда я общалась с кем-то, с молодыми людьми, тоже это... Иногда песни были более драматичны, чем ситуации в жизни, честно говоря.
0: Ну, так у девочек очень всегда.
1: Ну, для красного словца, да. Uh-huh. Вот. Но потом я встретила прекрасного человека, uh-huh. с которым мы жили на расстоянии, к сожалению. Вот.
0: Да. Но... Где-то 600 километров, да, мы
1: да,
0: общались.
1: Да, сначала мы общались с тобой на таком расстоянии, потом было еще больше, 1000. Вот. И мы созванивались, списывались. Я тогда... написала песню, мне кажется, я тебе очень не сразу ее показала.
0: Очень не сразу.
1: Да. Эта песня называется «Твои объятия, мой духовный рост». Она, ну, про то, что... Я помню, как-то услышал ее один пастор, серьезный такой, так смеялся. Сказал, так вот как, в чем духовный рост у mm-hmm. женщин, у девочек.
0: Вот как у девочек строю, да, духовно они растут.
1: Да,
0: просто... Обнимаясь с мальчиками, с теми, кто им близки, конечно.
1: Да. Ну, это больше о том, что я чувствую, что человек, который рядом со мной, заставляет меня быть лучше. Ну, не заставляет, но в смысле, я рядом с ним становлюсь лучше и ближе к Богу даже, и духовнее, и... во всех отношениях развиваюсь, в общем, иду туда, куда mm-hmm. я бы сама хотела идти, только быстрее. Mm-hmm. Вот. И поэтому есть одна такая песня. А, ну и ты мне тогда еще подарил укулеле, мою mm-hmm. первую гитарку.
0: Точно, точно, я помню.
1: Тоже.
0: Записывал тебе видеоуроки, как играть на них, как брать аккорды.
1: Я очень хотела этот инструмент освоить. Вот. Он оказался очень несложным, и потом я на укулеле очень много песен написала разных.
0: Сейчас подашь? Мы сыграем эту песню, да, «Духовный рост».
1: Да.
0: Я подам тебе инструмент.
1: Пожалуйста.

0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: Мы духовно выросли за эту песню.
1: Да.
0: Я надеюсь, что все хорошо закончилось.
1: Я надеюсь, что еще не закончилось и не закончится никогда.
0: Только началось. Отношения ваши сложились хорошо.
1: Наши,
0: да. Что было дальше? Когда страдания должны закончиться, и вроде должно счастье наладиться, семейная жизнь, что потом случилось в твоей жизни? Тебе стало легче писать, когда страдания закончились, или сложнее писать? Что ты вообще писала потом?
1: У меня потом был период молчания, как в Библии, когда пророки не говорили, видения были нечасты. И на самом деле, когда я перестала как-то подпитываться какими-то страданиями, переживаниями, у меня пропало вдохновение, и я очень об этом переживала. У меня остались какие-то старые наработки, которые я заканчивала, дописывала как-то что-то, даже записывала, но вот что-то новое мне не приходило, потому что я не могла найти какой-то новый источник.
0: От чего толкнуться, да?
1: Да. То есть
0: оказывается, страдание более мощная мотивация и вдохновение,
1: даже...
0: чем...
1: Да, и это не новость, потому что даже, например, если знаешь, Лиля Брик говорила так про Маяковского: «Страдать Володеньке полезно. Пострадает, напишет хороших стихов». Так что у меня примерно тоже так было.
0: В общем, надо устраивать тебе почаще страдания.
1: Надо, все.
0: Хорошо. В чем тогда ты нашла вдохновение?
1: Да, я спустя какое-то время научилась... источник своего вдохновения, источник песен, новых стихов, творчества вообще, черпать в счастье, в спокойствии, в радости, в просто каких-то обычных вещах. В принципе, механика, так скажем, не изменилась. Мне тоже зацепляюсь за какую-то строчку. Я потом узнала, что это называется хук, какая-то такая вещь в песне. Вот. Или какое-то... что-то я прочитала, что-то увидела, что-то посмотрела, кто-то мне что-то сказал. Просто теперь это все больше такое спокойное, счастливое, радостное. Мне стало больше радостных песен.
0: Наконец-то.
1: Наконец-то, да, эти мы царства окончены. И мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой исполнили песню, которую мы написали вместе. Это была наша свадебная песня.
0: Ой, я всегда за нее боюсь, переживаю.
1: Да, мы на свадьбе переживали очень сильно, естественно. И Сергей даже написал свой куплет там сам.
0: Я помню этот момент, когда мы у тебя дома, песня была написана, мне надо было свой куплет написать, завтра уже свадьба. Как бы дел не так много к свадьбе, да, вот надо куплет написать срочно.
1: Но зато какова история,
0: да.
1: Какова ценность.
0: Ну что ж, друзья, мы сейчас подготовимся, а вас мы просим не переключаться, мы увидимся очень скоро.

0: Слава богу. Очень переживал за эту песню. Нет, не перепишем. Ну что, Велин, свадьба прошла. После свадьбы страдания закончились?
1: Конечно, закончились. Начались испытания.
0: Начались испытания, да. Ну, семейная жизнь, испытания. А что еще? Что ты еще писала интересное? Что сама можешь вспомнить? Как вдохновлялась? Долго ли писала?
1: Ну, я стала писать, конечно, все равно реже, чем до. Может быть, это связано с тем, что у меня появились новые обязанности, я стала работать, мы вышли на служение, стало и там очень много дел. И как-то поймать это вдохновение стало сложнее. Было много всего другого интересного. Вот. Но тяга к творчеству меня не покидала, даже когда я думала, что ну все, было мое время, хватит. Написала все, что написала. Но...
0: Я бы еще добавила сюда, что у тебя был такой процесс метания между творческим занятием музыкой и рисованием дизайном, потому что у тебя еще есть профессия дизайнер, и ты очень много это делала, помогала по служению, там в различных...
1: Ну, и работала.
0: То есть, и работала в этом направлении. И как бы я так видела так со стороны, что у тебя было метание, куда себя больше подать, где больше развиваться, в дизайне или в музыке.
1: Ну да, я всегда разрывалась между двумя этими сферами, которые мне обе нравились, и я когда-то пыталась сказать себе, все, я выбираю только дизайн, например. Но потом, когда я уставала, я шла к клавишам. Или когда я говорила, все, выбираю только музыку, но потом я начинала рисовать. То есть я не могу разделить эти две вещи. Видимо, Бог вложил мне это в сердце, желание и там, и там творить. И если я на чем-то одном работаю, то на чем-то другом я отдыхаю. Вот. А потом, да, я начала пытаться писать, как-то продолжать. И в прошлом году я написала одну очень для меня знаковую песню, надеюсь, и для тебя тоже.
0: Конечно.
1: На твой день рождения.
0: Это было на мой день рождения, да.
1: Да, она называется «Я тебя февраль». И вот это вот настроение как-то общей песни и посыл, мне кажется, он вот так вот как-то... обозначает главу, вот это начало такой какой-то спокойной, семейной, счастливой жизни, в которой нет уже каких-то драм, нет каких-то там сомнений,
0: переживаний,
1: да, а ты просто счастлив, что ты любишь человека, что ты можешь с ним жить, расти, ваша семья растет, и я бы тоже хотела ее исполнить.
0: Вперед.

0: Как ты, кстати, сам понимаешь, почему я тебя в феврале?
1: Ну, во-первых, потому что день рождения в феврале. Замена слова «я тебя люблю», это логично, да, «я тебя люблю». Кстати, оператор спросил, почему февраль, да, вот отвечаем сейчас оператору. Может быть, ты лучше скажешь, но как я понимаю, то есть это мое рождение в феврале, ты написала к этому моменту песню, может быть, и февраль тебе начал тоже нравиться, не только осень, потому что у тебя много песен о осени, а тебе сентябрь, ты любишь страдать, любила, вот в эти месяца, когда дождь, когда это, а тут снег, зима, февраль тоже, в принципе, неплохо, еще и муж тут родился, ну, в общем, как-то так.
0: Жизнь сыграла новыми красками. Ну да, да, наверное, примерно так. Я сама до конца не понимаю, мне просто тоже понравилась эта строчка, ну и ты родился в феврале, очень кстати. И на самом деле, да, февраль был... перестал быть таким пасмурным и хмурым. Обычно последний месяц зимы все переживают очень тяжело. Но мы празднуем день рождения, и не только. И, в общем, все стало лучше.
1: Да, спасибо. Велина, еще немножко про отношения с Богом твои сейчас, уже в взрослом возрасте, когда у тебя есть уже дочка, когда ты сама, как мама, можешь заботиться о ком-то, понимаешь, как Бог заботится о своих детях. Какие песни ты пишешь сейчас о Боге, об отношениях с Ним, как они, ну вот интересно, как отношения с Богом тебя вдохновляют на написание песен и вдохновляют ли?
0: Честно говоря, мне кажется, что вот тогда в подростковом возрасте у меня было больше каких-то таких прям ощутимых личных переживаний с Богом, чем сейчас. Сейчас это больше тоже какое-то такое просто спокойное отношение, когда я когда я обращаюсь к Нему, когда я молюсь, когда я изучаю Библию. У меня стало, наверное, меньше именно таких вот песен прямо размышлений, но есть некоторые песни и мои, и не только мои, к которым я возвращаюсь и как будто бы переживаю их заново.
1: Хорошо. А скажи, если тебя спросят, какая твоя самая главная песня в твоей авторской карьере о Боге или о чем-то еще, вот какая твоя такая самая, которая выстрелила, которая тебе больше нравится, какую бы ты сказала?
0: Ну, наверное, эта песня «Верую». Она очень для меня личная, очень значимая. Она описывает, наверное, все мои отношения с Богом, как раз говоря о том, что я хочу верить, но иногда мне дается это тяжело. И эта песня писалась на самом деле несколько лет. У меня был первый куплет и припев, когда вот мне было там еще лет, ну не знаю, 18-17, наверное. И потом уже, когда мы были здесь на телекомпании, когда мы переехали в Нижний Новгород. И здесь на телекомпании нас пригласили записать песни, и я захотела ее закончить, эту песню «Верую». Я помню, как-то я стояла, мыла посуду. И, по-моему, до этого я читала или слушала о том, как Лот и Авраам были вот в этих своих новых землях, и как Авраам умолял Бога, чтобы он спас Содом и Гоморру.
1: Ради хотя бы нескольких человек.
0: Да, ради нескольких человек. И тогда вот у меня родился второй куплет, что даже если будет не больше 10 человек на всей земле, то Бог все равно придет. И вот тогда я завершила эту песню, и я до сих пор ее считаю самой такой важной из всех, что я написала.
1: Давай дадим зрителям возможность ее услышать.

0: Спасибо большое за эту песню. Это на самом деле тоже одна из моих любимых песен о вере, о жизни с Богом. Я надеюсь, она коснулась и тронула наших зрителей. Ну и последний вопрос, Венина, мы движемся к концу. Как ты считаешь, в чем вообще сила в жизни? В чем счастье? Что ты считаешь главным в своей жизни? Основу, на которой ты держишься, которая тебя вдохновляет и движет вперед?
1: Ну, я думаю, исходя из всей этой программы, которая, всего этого разговора, который у нас сегодня с тобой был, ответ очевиден — это любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему, ко всем людям, которые тебя окружают. Любить так сильно, как ты можешь это делать, тех, кого можешь ты любить. Это бывает непросто. И вся Библия наполнена, в принципе, словами о том, как Бог любит нас, как мы должны любить Его, как мы должны любить друг друга. Поэтому я думаю, что это центральная вещь в нашей жизни. Без любви этот мир бы давно уже погиб. Он и так на грани держится. Если бы любви не было, то было бы все очень плохо.
0: Я знаю, что у тебя есть песня о любви. «Кто я без любви?» И я думаю, что это будет хорошей точкой в нашем сегодняшнем вечере. Споем?
1: Да, перефразируем апостола Павла. Не будем брать себе авторство этих слов.

0: Я надеюсь, что ту любовь, которую мы сегодня передаем, она дотронется до вас, до ваших сердец, в вашей жизни станет ее чуть больше. Вы станете нежнее к близким, к окружающим, тем, кто рядом. Может быть, и те, кто вам сейчас не нравится, вы посмотрите на них с другой стороны, что это тоже Божье создание. Бог также любит этих людей, которые, может быть, и вам даже когда-то причиняли зло. Я желаю вам любви во всех ее проявлениях, друг с другом, с Богом, с близкими, чтобы в вашей жизни всегда ее было много, и она была искренней и настоящей.
1: Друзья, у нас в студии сегодня была Велина Парфенова, моя дорогая жена, автор и исполнитель христианских песен. Спасибо тебе огромное. Мы желаем вам Божьих благословений, и чтобы вы не останавливались в творческом развитии, если вам Господь дает вдохновение и направляет вас. Пожалуйста, пишите, пожалуйста, делайте что-то для Него, для людей, и пусть Господь будет всегда с вами. Заходите в нашу гостиную музыкальную, телекомпания «Три ангела». Мы всегда вас здесь ждем, и пусть Бог вас хранит. До свидания.

И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя.

0: Юбилейный год. Каждый 50-й год в Древнем Израиле. Прообраз окончательного освобождения человечества от рабства греха и возвращения на вечную родину. Предписание относительно юбилейного года, который целиком посвящался Господу, содержится в 25 главе книги Левит. Начало юбилейного года возвещалось трубным звуком. Юбилейный год напоминал израильтянам о том, что Господь владеет всем – землей и ее плодами, народом и самой жизнью. В этот год земля должна была отдыхать, находиться под паром, как и в каждый седьмой год, называемый субботним. Запрет сеять и жать напоминал народу о его зависимости от Бога, который обещал заранее послать обильный урожай. Освобождение от всякого земледельческого труда позволяло людям заново осмыслить свои отношения с Богом и друг с другом, совершенствоваться духовно. Если человек по бедности продавал свой земельный надел, в 50-й год он возвращался к нему или его наследникам во владение. Продажа земли навечно не предусматривалась, а все изменения рассматривались как временные. Если один человек из-за нужды продавал себя в рабы другому, с началом юбилейного года он вновь обретал свободу и мог вернуться к себе домой. Таким образом, каждому израильтянину, лишившемуся собственности и свободы, Господь давал возможность заново начать жить в прежних условиях. Юбилейный год был прообразом истинного освобождения, Царства Божьего или лета Господня благоприятного, о наступлении которого пророчествовал Исаия в 61 главе своей книги. Это благословенное время началось с приходом на землю Иисуса Христа и освобождением им всего человечества от рабства греха и смерти.
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами».

Везде можно найти свою красоту во всем. Художнику очень часто именно в том месте, где он родился и вырос, сложнее всего найти свои мотивы. Но когда он это делает, либо уезжает оттуда, он только их почему-то и изображает. Я художник. Иногда художник-график. Дизайнер, репетитор. Все часть меня. С детства я хотела быть архитектором или дизайнером одежды. Художником я стала себя считать, наверное, на 4-м курсе, когда первый раз поучаствовала в выставке всероссийского уровня. Мне было удивительно, что мои работы туда попали, их взяли. Было приятно

атмосфера, тот уровень работ, которые были вокруг. Это был огромный зал в ЦДХ. Было столько интереснейших работ со всей России. И живопись, и графика, и скульптура, и какие-то инсталляции неожиданные. Стекло, керамика, все было на этой выставке. И после нее я вышла и думаю, да, вот теперь, наверное, я художник. Мне хотелось просто научиться рисовать профессионально, интересно, со смыслом. Хотелось именно передать то, что я вижу, то, что я чувствую через искусство изобразительное. То есть это была как потребность, просто потребность рисовать, что-то делать, развиваться в этом направлении. Неважно, получится у меня дальше быть художником, не получится быть художником. Просто вот именно я шла к своей цели, цель была научиться рисовать. Я рисовала не с детства, как все дети рисуют, и так же рисовала. То есть какие-то человечки там корявые, непонятные, там одежду для куколок, раскраски. У нас была огромная библия раскраска. Вот я, это была, наверное, моя самая любимая библия детская, которую можно было еще и раскрасить, поучаствовать в ее создании. Я вот помню, как мама со мной раскрашивала эту книгу, и потом я с таким восхищением смотрела на то, как она быстро-быстро штрихует. Я говорю, мама, когда я научусь рисовать так же быстро-быстро, как ты показывала так рукой, быстро-быстро. Мне очень хотелось, да, именно вот такие, это, наверное, первые мои детские впечатления, вот, которые я так ярко запомнила, с моим желанием рисовать. Не помню, сколько было лет, но, наверное, до 10. Я маме нарисовала, вот ей было 33 года. Да, мне было, значит, 9 лет. Я ей нарисовала 33 рисунка. Они были все, ну, естественно, очень слабого уровня. Там что-то, кто-то посередине листа. Но их было вот по количеству ее лет. Мне так хотелось, чтобы они потом везде висели. И они ее так порадовали. Вот. Ну, такие вот самые яркие, мне хотелось прям очень хорошо это сделать.

0: теперь берем небольшой квадратик. Эскиз делаем. И все, что ты сказал, мы начинаем закомпоновывать в листе. Это, ну, такую на творческую композицию тебе задание.
1: Мне вот было всегда интересно, что можно, как по-разному можно оформить просто простой лист. Как все это по-своему делают.

Но окружающие вообще не знали, что у меня есть какое-то желание, наверное. В 7-8 классах я ходила только на какие-то творческие кружки. Ну, развитие, общее развитие неплохо. Родители поддерживали только. А в 9 классе, когда я сказала, что я хочу уже поступить в художественную студию, которая у нас открылась, ну, мама была удивлена, потому что особого такого стремления она никогда у меня не замечала и талантов. И потом, когда я спустя время говорила людям, что я поступила, ну, таким уже мало знакомым на художника, все удивлялись, потому что, ну, никто ничего о моем творчестве никогда не слышал до этого.

Нет, конечно, одного таланта недостаточно никому. То есть есть люди намного талантливее меня, и в школе они вот как рисовали портреты очень похожие, и такие интересные. У них были картины готовые, вот они брали, придумывали и на ходу вот с одной точки начинали развивать интересные картины, но они не пошли дальше, они не стали развиваться, они так и застряли, а может быть и совсем потеряли то, что у них было. Я была одной из самых слабых в своей группе. И, конечно, когда ты самый слабый, и у тебя очень часто ничего не получается, либо получается что-то намного хуже, чем у твоих однокурсников, опускаются руки, и ничего не хочется делать, продолжать. И то, что меня всегда мотивировало, это, во-первых, мое желание творить и никогда не останавливаться. Но когда совсем грустно было, я думала, что либо сейчас, либо никогда больше. Потому что почему-то меня всегда пугало, что вот я выйду замуж, и моя жизнь оборвется, творческая жизнь больше не будет, у меня не будет времени писать картины, у меня не будет времени что-то создавать, творить, участвовать где-то. Я хотела сделать максимально много картин, хотела вступить в Союз художников, чтобы до того, как я выйду замуж, до того, как у меня появятся дети, чтобы у меня было как можно больше работ, с которыми я могу дальше работать. Были художники, которым я пыталась подражать, которые меня вдохновляли, наверное, с самого детства. Поленов Василий Дмитриевич и Рембрандт. Вот Поленова, конечно, я знаю с детства, и это единственный художник, чье творчество я видела вживую до 18 лет. Усадьба Поленова находится в Заокском районе, где я родилась. Туда мы с родителями ездили чуть ли не каждую неделю, гуляли, заходили в музей, общались с хранителями музеев. И картины, конечно, производили очень глубокое впечатление на меня, особенно картина «Христос и грешница». Она 3 на 6 метров, очень большая. Но в Поленова не оригинал, а подготовительный рисунок. Ну, тоже оригинал, только подготовительный рисунок в угле. Она черно-белая, уже осыпается, но это особый даже шарм ей придает, то, что она когда-то может исчезнуть, и сейчас я могу ей насладиться, запомнить ее такой, какая она вот сейчас есть. Рембрандта я увидела, наверное, на какой-то программе, христианской программе. То есть либо проповедь была, либо программа для людей, с христианской тематикой, картина «Возвращение блудного сына». Вот она очень часто иллюстрирует какие-то мысли того или ну, ее очень любят, часто показывают. Я ее видела, и настолько глубокий смысл меня поразил в ней. Вот не техника, не что, а именно две руки, которые лежат на блудном сыне. Мне захотелось еще больше узнать про этого художника на тот момент. Мне захотелось изучить его творчество. Потом я нашла в библиотеке альбом его, и вот картинка за картинкой я пролистывала. Что-то в нем есть живое. Вот есть художники, которые просто пишут картины, они пишут их для себя, может быть, для кого-то, а есть художники, которые вкладывают в работу всего себя, просто на 100%. И это видно. То есть любая работа на 100% отдачи от человека, она видна. Даже если, может быть, у кого-то она будет более профессиональная, у кого-то она будет менее профессиональная. Но вот это вот

вот этот импульс, который человек закладывает в свою работу, он все равно передастся потом зрителю. То есть то, что он хотел, то, как он это делал, то, как, с каким, какими мыслями, движениями, как у него работала рука, все это в совокупности, оно передается зрителю. Есть работы, которые, допустим, задевают всех. Это вот, я считаю, работы неравнодушных людей. Есть работы, которые человек хотел покрасоваться, хотел показать себя, как он умеет работать. Они, может быть, ну вот как-то и будут приятны глазу, может быть, они будут интересны какому-то количеству людей, но они не попадут в самое сердце. Рембрандт, он вообще очень светлый. У него светлые люди на его портретах. Если смотреть в глаза этих людей, в их, ну, как бы, сердце, то это совершенно необыкновенные люди, которых он рисовал, которых он писал. И этот цвет, он всегда работал с цветом и тенью. И на фоне как раз-таки этой тени свет становится намного ярче, намного теплее, пронзительнее. Поэтому он, да, мой любимый художник.

Вообще, я никогда не стремилась найти свой стиль. Я думаю, никто из художников никогда к этому не стремился. Большая часть художников находит свой стиль, потому что они находят себя. Это первое. Второе, что помогает человеку найти свой стиль, это не бояться экспериментировать. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы копировать кого-то, но делать это честно. То есть, если ты копируешь, то ты говоришь, что я сделал копию с этого человека. И, допустим, если я вдохновилась там чьей-то работой, я говорю, что я вдохновилась этой работой, и вот эта тема меня вдохновляет, поэтому я решила ее продолжить. Допустим, многие художники, работая в одной мастерской, у них работы, у них стиль тоже похожий. Некоторые обижаются, то, что вот у меня нету своей уникальности, у меня нету чего-то, какой-то изюминки. Некоторые критикуют таких художников. Но они настолько близки друг к другу, близко и по духу работают вместе, что это получается не потому, что они думают об этом, не потому, что они планировали это, а потому, что просто они рядом, и они нашли друг в друге частичку себя. Я, на самом деле, одно время даже переживала о том, что у меня нет своего стиля какого-то. Мне кто-то еще сказал, что к концу обучения мы должны как бы уже приобрести свою индивидуальность. Я думаю, ну, я пока что... Ну, как все рисую, там, пишу тоже, ничем не выделяюсь, может быть, ну, такой более классической стилистики делаю. Но после, допустим, обучения я сделала первую свою персональную выставку, повесила работы и начала получать отзывы от посетителей о том, что у меня есть какой-то свой общий стиль, своя, ну, как бы, манера изображения. И своя цветовая даже гамма где-то. То есть, опять-таки, это не так, чтобы об этом много думать. Оно приходит, когда человек много работает, когда он изучает, когда он вдохновляется чем-то и не боится. Долгое время я не представляла жизнь моих работ после того, как они будут сделаны. То есть я рисовала и писала, ну, в ящик. Сделала, убрала, сделала, убрала. Только после обучения на специалитете я создала свой Инстаграм, где, скрипя душой, постепенно я начинаю, ну, что-то выкладывать, что-то показывать. Иногда что-то мне не нравится, я убираю, потом опять показываю. То есть это такой вот путь, когда путь открытия.

для зрителя. В этих картинах, естественно, я ничего не хотела сказать зрителю, но показывая эти работы людям, я уверена, что они найдут своего зрителя, потому что, ну, как бы я не такая, не супер особенная личность, на Земле еще много миллионов, миллиардов людей, и из них очень многие, много людей, которые прочувствуют то же, что и я, также будут мыслить. Что-то, может быть, найдут для себя в моих работах. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но диалог со зрителем, он будет в любом случае. И мне будет приятно, если кто-то что-то увидит, кому-то что-то понравится, и кого-то эта работа, может, даже чему-то научит.

0: допустим, афорт можно сделать мягким, очень пушистым, похожим на рисунок. И на гравюру больше похоже на работу маркером, наверное.
1: А ты делаешь на гравюру?
0: Делала. Ну, сейчас... Нет работы, которую я бы хотела увидеть в линогравюре. Ну, каждая работа, она, я вижу ее, представляю в своем материале. Вот. И у меня были эскизы, например, к одной работе. Я не знала, в какой технике ее сделать. И недавно мы убирались в доме, нашли очень много, несколько коробок. Вот эти вот бумажные, из типографии образцы бумаг разных, кожи, бархата и всего остального. И мне очень захотелось эту работу сделать в коллаже. Я работаю в очень разных техниках и разными материалами. И когда я вижу свою творческую идею, я ее задумываю, прорабатываю, то я еще и ищу материал. Потому что я рисую и карандашами простыми, цветными, углем, сангиной, сепией, соусами, темперой, маслом, акрилом, акварелью, гуашью, и коллажи, афорт, линогравюры, печатные разные техники, печать с картона еще. И всегда, конечно, под какую-то свою творческую задачу я ищу материал, и это часть творческого процесса. Это часть задумки, и иногда на поиск техники уходит времени больше, чем на поиск сюжета и эскиза. Сегодня мы делаем афорт, потому что меня вдохновила Тула и тулики на афорт. В прошлом году на выставке я показывала 3 работы в афорте. Им очень понравилось. В Туле мало печатной графики. И до этого я сделала несколько эскизов, гуляя по Туле до выставки. И, конечно, вот все вместе, оно сложилось в то, что я захотела еще раз сделать афорт. У меня идеи рождаются лежа в ванной, когда я на отдыхе, когда я ни о чем не думаю. Я за естественные способы приобретения идей. Ну, много художников, которые изнемогают себя, доводят до чего-то. А мне так хочется.
1: Что это даст?
0: Не будет такого белого здесь фона. Когда не было принтеров, его использовали. Его или на гравюру, ксилографию и так далее.
1: А сейчас все компьютерная графика?
0: Да, сейчас все офсетная печать, принтеры. Да. Ну, сейчас эта краска... Ой, эти работы... Для коллекционеров, для любителей, ценителей такого вот.

выходим, а тут у нас на наших работах следы. От обуви.

0: Чувствуешь себя моряком в этом случае? О, пошла доска. Крутим посильнее. О, доска вышла. Все. Аккуратненько, чтобы там ничего не упало. Сейчас самое вкусное, самое долгожданное, конечно, это...
1: Сюрприз.
0: Да, что получится, не получится. Так, что-то получилось. Вот, что получилось. Ну, как я и говорила, вот здесь вот пропечаталось слабо, а здесь пропечаталось хорошенечко. В целом мне нравится. Я выросла в христианской семье. С детства я ходила в церковь. И когда я выбирала профессию, ну, во-первых, я не знала всех нюансов ее. Только уже перед, наверное, ну, за год я уже так основательно начала готовиться, изучать все моменты, что меня останавливало вначале, то, что в нашей среде очень мало художников. То есть не с кем было общаться, не у кого было спросить совета, как-то пообщаться, ну, как мне двигаться. То есть я большей части шла интуитивно, с молитвой. Я молилась, говорила: «Боже, куда я, где я должна быть, туда меня и отведи». Вот. А что я должна делать, то пусть я и делаю. Хотя, ну, как бы, я человек довольно целеустремленный, и вот к цели, к которой я шла, я достигла. Я хотела научиться рисовать. У меня был долгий, сложный путь к этому. Мое поступление – это был долгий путь также. Мое определение места обучения. Но во всем этом я видела руку Божью. Ну, есть такая у меня уверенность. Вот. Внутренняя уверенность, когда я что-то свое нахожу – я точно знаю, что это от Бога. То есть это никак по-другому не могло быть. Это вот 100% от Бога. Когда-то еще в 10 классе я прочитала книгу «Один день как 1000 лет». Там буквально такой небольшой абзац был, что девушка-художник пришла в церковь, она искала свой путь к служению, и она решила служить слепым и обучать их рисованию посредством нагревания красок. То есть синий – самый холодный цвет, красный – самый горячий цвет. И так она их обучала цвету. И вот там больше ничего об этом сказано не было. И я ходила вот со школы с этой мыслью. Интересно, надо посмотреть, вот, есть ли вообще такое, как это работает, сейчас пользуется ли этим кто-то, этими методиками, ну, как это развивалось. Я где-то больше полугода ходила с этой мыслью, ходила, ну, потом посмотрела, есть действительно в некоторых союзах художников люди слепые, в основном это скульптора, есть люди даже с детства слепые, и меня это так, ну, задело, я думаю, вот, приобрету профессию, вот, когда-нибудь там на пенсии, я там буду служить этим, когда я уже стану крутой, и у меня все получится. У меня будет много времени и денег. Ну, это, конечно, я так в шутку думала, ну, неизвестно, как сложилась бы моя жизнь, но я вот это вот так отодвинула куда-то потом, что потом все будет, я подумаю об этом завтра. Ну, интересно, просто изучила, понравилось все. Через год мне необходимо уже было определяться с вузом, где я буду учиться, и я случайным образом за 5 дней до конца подачи документов

хожу в вуз, единственный в России, специализированный. Это было уже довольно позднее время. Я не обратила внимания, на чем он специализирован. Ну, искусство, про искусство все там. Театр, музыка, живопись, графика. Это все здорово. Потом в общежитии мы сидим с девочками, обсуждаем эту ситуацию. Я говорю, ну, туда-то еще подала документы. Они такие, а как туда берут слышащих? Я такая, в смысле? В смысле слышащих? Они говорят, ну, туда же мы думали только глухих. Ну, тоже видели этот вуз, но там специализированный на живописи, графике, на дизайне учатся только глухие ребята. И тут меня как молния ударила. Я еду в машине, думаю, это мой вуз, я буду там учиться. Не хочу, но я буду там учиться. Там, оказывается, обучение для глухих, и тогда меня вот прям молния ударила. Я должна была прийти в аудиторию, где половина ребят, они вообще не слышали. Для меня это было очень страшно, потому что я до этого вообще никогда не сталкивалась с людьми неслышащими. И первый вот мой поход на экзамен, я пришла специально за полчаса до экзамена, я стояла во дворе и смотрела, кто же туда идет, какие это люди. И они иногда странные, иногда необычные. Вот, ну, вроде бы я так смирилась, пошла. Прошел один экзаменационный день, другой, третий. И я думаю, потом... Ну, вроде бы нормально, потом такая, ну, интересно, язык жестов. На первом курсе, ну, я поступила туда уже, на первом курсе, думаю, ну, интересные жесты, надо бы тоже попробовать поучить. Ну, вот, я на протяжении своей учебы еще 3 раза пыталась уйти с этого вуза, но каждый раз я, ну, видела очень четкий для себя ответ. То есть я понимала, что я отсюда все равно не уйду. То есть были как бы попытки, а вдруг? Было, наверное, больше такого тщеславия, что ли, что я хочу посмотреть на свой уровень. А как я буду в других вузах выглядеть? То есть как меня оценят в других вузах, которые имеют имя уже? То есть я, ну, как бы... Не понимала, в ту ли я степь двигаюсь, в том ли направлении обучаюсь, или же потом я выйду и окажусь, ну, совсем на дне, а здесь ребята, которые выпустились, они будут намного лучше, намного профессиональнее, например. Мне хотелось постоянно сравнить себя с ребятами с других вузов, я к ним ходила на занятия, я, ну, знакомилась с другими, ходила на их выставки, на просмотры тоже ходила. И, ну, такое какое-то спокойствие потом пришло, что везде есть и сильные, и слабые ребята, и, в принципе, наверное, это зависит больше не от педагога и вуза, а от конкретно человека. И то, как он в каждой ситуации будет работать, то, как он будет идти. И, ну, именно в этом вузе было очень много благословений меня и во всех сферах моей жизни, духовной сферы, ну, как бы, и я там очень обогатила себя. В этом вузе учатся как слышащие, так и слабослышащие люди, так и слышащие полностью. В вузе все организовано, и есть все условия для обучения таких людей. Это, как сейчас называется, инклюзивное образование. Но иногда думаешь, что хватит рисовать, потом подходишь и такой, а нет, еще бы здесь доработал, еще и здесь бы потом доработал. Намного проще рисовать с натуры, чем с фотографии. Чтобы человек получился естественным, чтобы все, ну, как, его скелет не был нарушен и не был искорежен, то проще рисовать с натуры. Табу в искусстве. Интересная тема.

0: Для меня лично я не люблю мерзкое. Мерзкое, что-то неприятное, там всякие. Ну, это чисто по ощущениям. Ну, вот смотришь и мерзко. Неприятно на это смотреть. Не понимаешь, для чего художник. Ну, чтобы какие-то свои странности выразить, чтобы избавиться от этого, либо чтобы вызвать в человеке какие-то неприятные ощущения. Вызвать эмоцию, ну, здорово у тебя это получится, ну, как бы у художника может это получиться, но я не за такие эмоции все-таки. Ну, да, вот, всякие расчлененные предметы, животные, люди, и что еще любят показывать? То, что связано с интимной сферой. То есть иногда это так искажает, что это, ну, как, ничего кроме отвращения не вызывает. То есть искусство бывает разное, но в основном, как бы, общепринятое это то, которое чему-то учит, что-то передает. Я не против эмоций сильных, если человек хотел в своей картине это выразить, это у него получилось, он молодец, он достиг своей цели. Но мне сами цели эти не близки. То есть я не вижу в них смысла, потому что нас и так в мире окружает слишком много гадости. Зачем ее еще раз повторять, еще раз показывать, утрировать, визуализировать? Надо визуализировать то, к чему стремится душа, то, что наполняет человека и что обогащает его. Мне приятно смотреть на работу, когда она выстроена композиционно. Интересно. То есть, когда в ней есть ритмы, цвет, свет, пятна, движение, есть тема, есть задумка, есть загадка, есть решение этого всего, есть цель, какой-то общий смысл, общая направленность работы, и это сделано профессионально. Это сделано так, что автор задумал, и я поняла это. Либо автор задумал, но я что-то свое, но поняла тоже. Мой мозг начал работать, и мне хочется вернуться к этой работе, мне хочется подумать о ней еще раз, остановиться, что-то увидеть, вернуться к ней. То есть это могут быть как современные авторы, так и авторы, которые жили 100, 200, 300 лет назад. Но прям такую радость особую я не часто испытываю от просмотра искусства. У меня есть жесткие, наверное, критерии и критерии восторга. Это, вот, я уже говорила про эмоции. Я очень чувствую, когда человек открыт, либо когда он это делает, ну, штампует искусство. Когда он делает это с душой и действительно любит. Или же когда он это не любит, но делает потому, что надо. И, ну, как, есть даже такой миф про художников, вот то, что художник делает на заказ хорошо, ой, на заказ плохо, а для себя он делает хорошо. Я с этим совершенно не соглашусь, потому что если художник профессионал своего дела, и он действительно любит свое дело, то он и на заказ делает хорошо, и для себя сделает хорошо. Он найдет те струнки души, которые бы заиграли в этот момент, те эмоции, которые именно подходят для этого момента, и он из себя все равно выжмет эту картину и сделает, ну, выжмет самые лучшие соки и сделает действительно интересную работу.
1: Проверь, пожалуйста, вентиляцию, она включена, нет?

Не, да, включено было. Угу. Пошел огонечек. И вот коптение пошло. Так я буду коптить в течение 5 минут.

очень яркие некоторые штрихи, и некоторые места не пропечатались. Скорее всего, там был плохой штрих. Здесь мне очень понравилось, как сплавляются штрихи между собой. Этот эффект получается именно в сухой игле. Такой пушистый рваный штрих. На этой работе дальше я в доску добавила несколько штрихов в небо, догравировала еще раз поверх того, что у меня было дерево, оно уже получилось намного ярче, добавила здесь штрихи и в целом еще парочку, по-моему, в землю я добавляла. Третий оттиск получился самый хороший. Перед тем, как печатать его, добавила немножко в небо штрихов. И вот этот вот участок я еще проработала. Он получился самым удачным, потому что все, что я хотела, все, что я задумывала, здесь проявилось и пропечаталось.

допустим, у человека, получившего классическое художественное образование, эти понятия будут, ну, плюс-минус похожи. Да, там, красиво, некрасиво, вот, примерно. Они будут понимать других, может быть, им это будет не так нравится, но они будут признавать, что это красиво, потому что это по-другому, но прекрасно. Человек, который, допустим, не сталкивался с такой богатой историей искусства, не изучал ее глубоко, его понятие прекрасного может быть другое. Например, доступное для глаза, контрастное. Ну, чаще всего это контрастные какие-то изображения, четкие. Вот это главное понятие. Чтобы цвета были привычные для его восприятия. Ну, например, трава зеленая, небо голубое. Вот. Если закат, можно красное и желтое там небо. Вот. Чтобы это было понятно. То есть прекрасное — это то, что человеку понятно. А это только опыт и изучение. Я могу просто объяснить, почему эта картина кому-то понравилась, а кому-то нет. И эта картина почему понравилась или нет. То есть у меня есть знания и теория, которые помогут мне разобрать эту картину по полочкам. Кому-то больше нравится цвет, кому-то контрастность, кому-то нравится больше композиция. Вот лично мои предпочтения – это композиционные. Чтобы цвет, пятна, тон были интересно расположены, чтобы были найдено движение в листе, чтобы была гармония, были какие-то детальки и смысл в картине. Кто-то не сможет, например, так четко сказать свои критерии, почему ему эта картина понравилась, но она также может его покорить. Искусство, оно перенаправляет сознание. Вот. Когда ты шел и думал о том, что у тебя столько проблем, у тебя столько, может быть, переживаний, а ты сходил в галерею, там так здорово, и ты уже думаешь не об этих проблемах, а то, что все пройдет, все

будет по-другому, когда-то будет точно хорошо, будет лучше, чем сейчас. Сам процесс, он как свобода. Он освобождает человека от всего, что есть вокруг. Но эта свобода, когда она становится такой навязчивой, постоянной, и в жизни человека больше нет ничего, что его радовало бы, кого бы он любил, о ком бы заботился, становится для него

То есть всякая свобода и всякое искусство должно быть, всякому искусству должно быть свое место в жизни человека. Если кроме творчества и искусства у человека больше нет ничего, нет любимых, родных, близких людей, нету жизни и вокруг вот его наполненности этой жизнью, его любовью к жизни, то искусство становится для человека границами и тюрьмой. Все искусство о Боге. Ну, вообще, я определяю сферу искусства как духовная сфера нашей жизни. И если же искусство передает красоту природы, оно говорит о Боге. Если оно передает красоту того, что было сотворено Богом, оно говорит о Боге. И все светлое искусство, оно говорит о Боге. То есть для меня, ну как, приходишь в галерею и разговариваешь с Богом. Потому что здесь везде есть прекрасное, а Бог сотворил все прекрасным, совершенным. Здесь можно подумать, отдохнуть, насладиться каким-то пространством, воздухом. Я думаю, что если это светлое искусство, то оно говорит о Боге.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: На нашей планете, полной разных тайн, пожалуй, ни одно явление не вызывает чувства чудесного больше, чем жизненный цикл бабочки. В зависимости от вида, самка бабочки может отложить сотни яиц в течение своей короткой жизни. Каждая из них запускает необыкновенный процесс роста и трансформации. Некоторые из этих яиц поразительны сами по себе. Например, если вы посмотрите на яйцо монарха, оно имеет красивую симметричную структуру и выглядит как маленький миниатюрный купол или собор размером от булавочной головки до ширины ногтя ребенка. Каждое яйцо прикреплено к растению с помощью клейкой жидкости. Их оболочка представляет собой восковое покрытие, что помогает сохранить влажность и температуру внутри яйца. У многих видов яйца вылупляются спустя всего неделю. Затем из них появляется гусеница, которая, не теряя времени, приступает ко второму этапу

у своего путешествия во взрослую жизнь. Мы называем их машинами по пожиранию, потому что их единственная цель в жизни – это просто есть и расти. Просто безостановочно нарезать зелень и непрерывно жевать, созидая основу для следующего жизненного этапа. Гусеница набирает вес так быстро, потому что за день она запросто может съедать объем листьев, равный ее собственному весу. У этой малышки неожиданно мощные челюсти, а пищеварительный тракт расположен на протяжении всего ее тела. По сути, это просто один огромный желудок с ножками, который многократно увеличивает свой вес аж в 3000 раз менее, чем за 2 недели. Представьте себе ребенка, который бы за пару недель прибавил вес до 15 тонн. Это немало, правда ведь? Рост гусеницы прерывается регулярными линьками. Можно представить ее кожу как некий гидрокостюм. Он немного растягивается, но это не может продолжаться бесконечно. По мере того, как гусеница растет, она заполняет этот гидрокостюм полностью и в конце концов достигает точки, когда дальнейший его рост уже невозможен, и ей приходится делать следующую версию большего размера. В начале линьки гусеница начинает крутиться вокруг своей оси. Затем она надежно закрепляет свое тело маленькими колючками на ногах и разрывает кожу возле капсулы, покрывающей голову. На коже гусеницы есть датчики, своеобразные детекторы напряжения, которые определяют давление, оказываемое на кожу. Когда оно становится слишком велико, то в мозг посылается сигнал о выделении гормона, вызывающего линьку. После нескольких этапов линьки гусеница перестает есть, находит укромное место и плетет шелковую подушечку, на которой закрепляет себя застежками на конце своего тела. После этого она висит там неподвижно примерно около суток. В это время внутри гусеницы происходит ряд химических реакций. Она меняет цвет, ее кожа начинает расслаиваться.

Последняя линька гусеницы знаменует собой начало третьей стадии развития бабочки и появление замечательного явления, называемого куколкой. С помощью электронного микроскопа с увеличением более чем в 500 раз можно увидеть микроскопические крючки, которыми гусеница прикрепляет себя к нижней части листа или веточки. Она начинает активно вращаться для того, чтобы избавиться от старой кожи. В течение следующего часа куколка затвердевает и принимает свою окончательную форму. Начинается один из самых захватывающих процессов в природе – заключительная фаза метаморфозы гусеницы в бабочку. То, что находится в куколке, это не бесформенная масса. Это нечто, уже похожее на форму для взрослой бабочки. Можно увидеть подушечки будущих крыльев, голову и сложные глаза. Брюшные сегменты очень четко отделены от грудных сегментов, где будут крепиться крылья. Все это поразительно отличается от строения гусеницы, где все выглядело одинаково по всей длине тела. В насекомом фактически имеется два тела. Сначала формируется одно, а затем как будто щелкает переключатель и формируется новое, совершенно иное. Я не устаю поражаться сложности процесса развития от яйца к гусенице. Но на этапе куколки сложность всех процессов возрастает в разы. Создание бабочки начинается с частичного уничтожения гусеницы. Конечности и органы гусеницы разрушаются, перевариваются и преобразуются в своего рода суп, из которого будут построены новые структуры. Масштабность этой

трансформации можно сравнить с автомобилем, который преобразует себя в гараж. Где вдруг распадается на фрагменты металла, резину и стекло, а затем эти части реорганизуются в компоненты намного более сложные, чем прежде. И когда двери гаража распахиваются, в небо взмывает радикально другой вид транспорта. Эта иллюстрация, конечно, выдумка, но даже если бы в действительности автомобиль мог трансформироваться в вертолет, то это была бы гораздо менее впечатляющая метаморфоза, чем та, что происходит внутри куколки.

Невозможно смотреть на гусеницу, превращающуюся в бабочку, и не задаваться вопросом, как же это могло произойти и как эти процессы регулируются и контролируются. Я думаю, что единственный разумный ответ в том, что за этим стоит разум, превосходящий мир природы. Дизайнер, обладающий предвидением, инженерным и художественным мастерством. Для меня это чудесное доказательство, что жизнь на Земле является продуктом чего-то большего, чем результат слепых, ненаправленных процессов.

0: Здравствуйте. Ной со своей семьей спасся от потопа в ковчеге. Теперь он, как и Адам когда-то, стал единственным господином над всей землей. Почему Ной принес жертвы сразу же, как он покинул ковчег? И почему Бог решил, что пусть человек и склонен ко злу, но истреблять землю потопом он больше не будет? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы остановились на таком, можно сказать, кульминационном моменте. Ковчег плывет. Но ковчегом ведь никто не управлял. У него не было руля, парусов.
1: Да, и стихия была очень, ну, очень злой. Наверняка это, если мы говорили, что над уровнем самой высокой возвышенности, да, 7 метров плюс еще было, и корабль, вот этот ковчег был неуправляемый, и это был ливень, это был ветер, это был наверняка, это был шторм. И как раз вот все вот эти моменты, они и говорят о том, что ковчег выжил чудом и милостью Божией. Потому что если даже бы вот Ной этот проект осуществлял абсолютно самостоятельно, без Божьего вмешательства, то вряд ли даже на этом ковчеге возможно было выжить. Просто Бог хранил, вел этот корабль, да, если мы можем его так назвать, и проявлял свое могущество, и как раз осуществлял свой замысел спасения человечества в этом ковчеге. Если бы не прямое вмешательство Божие и не Божья охрана, Ной бы с животными не выжил бы и не пережил бы эту стихию.
0: Даже где-то фраза была, что ковчег строили не профессионалы, профессионалы строили Титаник.
1: Да. Да-да-да. Кстати же, даже есть такая фраза, да, и она очень

0: актуально к этой ситуации. Ну что, мы переходим к 8 главе потихоньку?
1: Да.
0: 8 глава. Продолжение истории. Значит, ковчег находится поверх вод, стихии. И вот что дальше мы читаем. «Вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бесные, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней». То есть 150 дней она пребывала, 150 дней она убывала потом, да? «И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. А по прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега, выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетел, да, пока осушилась земля от воды». Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Да? Ну, вот здесь можно пока остановиться, просто посмотреть, что происходит. Да?
1: А я хотела уточнить, почему написано, что вспомнил Бог о Ное? Как будто бы он про него на какое-то время забыл.
0: Да, опять вот мы видим, как и в предыдущих главах, вот эту... как бы вот этот вот момент, идет какой-то странный глагол, получается, да? Вроде Бог сам сказал Ною все это делать, как он о нем мог забыть. Свойство еврейского глагола, вот в повествовании книги «Бытие» идет глагол, потом, значит, будет обязательно действие, которое будет как-то связано вот с этим глаголом. «Вспомнил» — это означает, что вода начинает убывать, Бог начинает...
1: Тут Бог навел ветер на землю.
0: Да, да, да, начинает действовать. Ну, возможно, конечно, Бог действовал через определенные там тоже стихии, через ветер, еще как-то, но вода прекратила поступать из недр земли, вода прекратилась лить сверху, потом она потихонечку начинает убывать. Вот. С одной стороны, глагол вот этот «вспомнил» говорит о том, что Бог дальше сейчас будет начинать действовать, именно чтобы прекратить потоп и убрать воду с земли. Но интересно, что этот же самый глагол «вспомни», да, или «помни», он встречается в одной из заповедей Божьих, о которой мы уже в одной из наших передач тоже упоминали. Это заповедь, связанная с субботой. Ведь эта заповедь начинается именно с того же самого глагола «помни день субботний», чтобы святить его, да, мы говорили об этом, чтобы отделить его 6 дней работы и делать всякие дела твои, а день субботний Господу Богу твоему. И вот здесь, даже вот в этой истории с Ноем, есть какая-то вот аллюзия на заповедь, аллюзия на закон Божий. Вспомнил Бог о Ное и начинает дальше осуществлять свой замысел, да, и помни день субботний. Получается, что как бы Бог здесь открывается, как Бог помнящий человек. Помнящий человек. А если Бог, когда вспоминает о человеке, начинает действовать в интересах человека, начинает действовать так, чтобы спасать дальше человека, чтобы помочь человеку, чтобы избавить человека, чтобы в той стихии, в которой он находится, чтобы прекратить это все. Ну, как вот в случае с Ноем. Да, вспомнил Бог о Ное. И вот это все дело теперь прекращается, все, вода спадает, все возвращается на свои круги, все теперь нормализуется. И вот заповедь она, да, получается, вспомнил, это не просто вот, вот я что-то там вспомнил, да, и заповедь помни, если у Бога, когда он вспомнил, начинается активное действие,

0: почему я к заповеди-то перешел, и почему я вспомнил об этом? Потому что мы можем провести эту параллель. Когда Бог говорит «помни день субботний», это не просто вот ты там живи и помни, а это какое-то активное действие человека по отношению к Богу.
1: То есть тут такой синоним «готовься», что ли, получается, если нужно активное действие.
0: Ну, можно, может быть, и можно так сказать, что готовься там или чего-то, да. Но когда Бог вспомнил о Ное, Он начинает действовать, чтобы стихия прекратилась. Когда Бог говорит человеку «помни день субботний», да, то это тоже какое-то особое действие. Ведь суббота – это что? Суббота – это время. Время, которое, с другой стороны, Бог тебе подарил. Бог тебе говорит, вот это время я тебе даю, особое время, для того, чтобы ты мог отложить дела, благодаря которым ты живешь. Ведь 6 дней работает. Почему 6 дней работает? Потому что ты работаешь, потому что тебе нужно жить, тебе нужно, как бы сказать, зарабатывать средства к существованию, для того, чтобы ты мог жить. 6 дней работы, и это с Адама понеслось, да? Как в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Ты должен работать. Но 7-й день ты это откладываешь, ты доверяешь мне, ты не зарабатываешь деньги, ты не зарабатываешь себе на жизнь. Ты имеешь полное право остановиться вот в этих, во всех делах, чтобы провести время со мной. Да? И вот это «помни», оно вот означает вот это вот активное действие, чтобы выделить время для Бога. Ну, наверное, как-то можно такую параллель провести.
1: Я вот еще хотела спросить. Мы же молимся и о своих проблемах Богу рассказываем, иногда каемся в каких-то своих проступках. Получается, что мы иногда, ну, я не знаю, наверное, такое ощущение складывается, когда молишься, ты как бы Богу о себе напоминаешь, тоже просишь Его о том, чтобы Он тебя помнил, благословлял, заботился. Мы можем быть уверены о том, что Бог нас всегда помнит? Но это все-таки праведником был, и он был исключительной личностью, а мы-то не такие.
0: Да. Вспомнил ли Бог о Ное случайно, или Ное о себе напоминал в молитвах, да? Да, конечно, Христос тоже когда-то сказал, у вас и волосы на голове сочтены, да? Не бойтесь, вы намного лучше малых птиц. Да? Бог, наверное, никогда нас не забывает. Это, ну, это однозначно. Просто вот здесь, в этой истории, так вот мы уже привыкли, что увидел великое развращение человека на земле, вспомнил оно, и потом сразу идет какое-то особое действие. То есть здесь автор вот этими глаголами обращает наше внимание на то, что сейчас Бог будет действовать особым образом. Но, естественно, он никогда и не забывал. Естественно, он всегда помнит о нас, и, естественно, наши молитвы никогда не будут лишними. Молитва как напоминание Богу о себе. Это интересная точка зрения. Я не думал об этом, но почему бы и нет.
1: Все-таки, ну, это был один, ну, нет, не один, конечно, с семьей 8 человек, а сейчас нас миллиарды.
0: Да.
1: Так и кажется, что мы слишком незначительны в этой толпе.
0: И в этих миллиардах у Бога по отношению к каждому человеку особый подход, он не забывает никого. Это мы точно можем знать. Потому что Бог всемогущий, Он может как с одним человеком взаимодействовать, так и со всеми одновременно на глубоком личностном уровне, как с одним человеком. Вот. Ну, мы остановились на 12 стихе, да? «И помедлил еще 7 дней других, и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Голубь не возвратился к нему. Почему?
1: Потому что нашел, куда.
0: Потому что, значит, вода уже спала, и голубь нашел место своего пристанища. 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Интересно, что все это время Ной не выходит из ковчега. Он все там, да.
1: А это ведь очень долго.
0: Это очень долго, да. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И вот если вот понять, сколько же это долго, я пробовал как-то считать, у меня вот даже, как сказать, здесь записано, сколько времени, что происходило. В общей сложности я насчитал, что 12 месяцев и 10 дней больше с момента, да, как начался поток,

0: Оп, до окончания, как Ной, даже не Ной, а Бог открыл вот крышку ковчега, дверь ковчега, да, прошло 10, 12 месяцев, 10 дней, плюс еще 7 дней перед потопом Ной вошел, да, ну вот получается 12 месяцев и 10, 12 месяцев, то есть это получается
1: где-то и почти, 12 месяцев, почти 13 уже.
0: 12 месяцев, 10 дней, еще плюс 7 дней. Вот. Да? Правильно? Я не ошибся?
1: Ну, это вообще как бы сложно представить. Каково им там в ковчеге-то было? Ковчег ведь не самое, наверное, уютное место, особенно во время шторма.
0: Да. Это, кстати, тоже очень важная мысль, потому что, ну, вот многие люди сегодня, которые ходят в церковь, они как-то начинают скептически. Сегодня тоже есть такой тренд, очень интересное, что религию придумали люди, а Бог находится в сердце человека. Поэтому как, такие институты, даже в том числе как церковь, это не, ну, как бы совершенно не обязательно для современного человека, ну, не обязательно совершенно для человека быть сегодня в церкви, потому что Бог может быть в сердце. Но интересно, что вот ковчег очень часто сравнивают с церковью. И важно понять, что ковчег во время потопа это было совершенно не идеальное место. Это было несовершенное место. Ну, можно себе представить, год с небольшим. Каждой твари по паре, даже больше, да, семья из 8 человек и по 7 пар чистых животных, по 2 пары нечистых животных. Мы можем представить, какой там был запах, например, да, какой там был крик, какая там была атмосфера, насколько там непросто было вообще это все дело обслуживать и выжить, как там было. А притом это, как мы сказали, неконтролируемые волны, неконтролируемая буря, это все еще тебя кидало по волнам, и все это морская качка, это все вот это вот, это вот. Что такое в ковчег? Можно было сказать, ну нет, Господи, ну как ковчег? Это далеко не совершенное место. Но это было лучшее место на земле. Не совершенное, но лучшее место на земле. И вот сегодня сравнивают, например, церковь с ковчегом. Да, в церкви есть свои, как сказать, проблемы, в церкви есть свои вызовы. У церкви есть свои сильные стороны и свои несовершенства. Но с точки зрения все-таки взаимодействие людей, объединенных одной целью, взаимодействие людей, объединенных одними ценностями, да, идеей и желанием спасения и верой во Христа, церковь – это очень, очень важное место сегодня на земле. Очень важное. Если верующий человек отделяет себя от сообщества верующих людей, ему намного тяжелее сохранить свою веру. Он вот в этих же жизненных, вот в этой жизненной буре, вот в этих вот в этой стихии мира, он оказывается еще и без церкви, без ковчега, он оказывается один.
1: Нет, но это может быть верно вот в отношении людей, у которых какие-то очень сложные жизненные обстоятельства. Если там действительно мир враждебен, и кругом, не знаю, какие-то ужасные люди, преступники. А если человек живет в нормальном обществе, социально активен, как говорится, если все у него хорошо, то ну, так ли необходимо действительно вот сейчас, в 21 веке, ходить в церковь?
0: Ну, церковь, она именно... Ведь церковь не мешает ни, ну, тебе принадлежать нормальному обществу, социально активному и так далее. Церковь, помимо всего прочего, объединяет тебя с такими же, как ты, с людьми, которые разделяют твои ценности. Ведь когда Христос говорит «я создам церковь мою», слово «церковь» переводится как слово «собрание». Это именно собрание, это именно сообщество верующих людей, разделяющих такую же веру и такие же надежды, как и ты. Если ты себя отделяешь от этого, то однозначно ты себя в чем-то обделяешь, именно в определенном духовном росте ты себя обделяешь по-любому.
1: Да, спасибо.
0: Ну, дочитаем эту главу до конца, у нас остался небольшой отрывочек. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. выведи с собой всех же.

0: животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его, все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого. Вот видишь, для чего был чистый скот был нужен.
1: Пригодился уже, сразу же.
0: Из скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, на жертву всесожжения. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце свое: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Вот еще, как бы сказать, одно продолжение этой истории. И я хочу обратить внимание на такую деталь. Вот смотри, написано, что «сказал Бог Ною, выйди из ковчега, ты и жена твоя», и так далее. Да? Ной предпринимал со своей стороны там какие-то усилия для того, чтобы понять, обсохла земля, не обсохла, как там обстоят дела, вообще выпускал там до птицы, там только там с какого-то раза птица не вернулась, потому что все, наконец-то. Но это все видел, но он не выходил из ковчега до тех пор, пока Бог ему не сказал. Чем это обусловлено? Ну, наверное, во-первых, Бог сказал ему войти в ковчег. И Ной понимал, что Бог, наверное, должен сказать ему: и выходи из ковчега. Угу. Потому что ведь выйти на, как сказать, на землю после такой стихии, это ведь тоже... А у него там внутри все равно были какие-то запасы, еще чего-то. И, в общем, ковчег долгое время находился уже на земле. Он на горе там остановился, мы об этом прочитали, да? Но и находится внутри, и он ждет Божьего повеления. Бог ему говорит, и Ной выходит. Ной выходит. То есть получается, что вот здесь вот Ной тоже проявляет послушание. Он совершает вот свой поступок, он выходит по повелению Бога. А вот дальше описывается с 20 стиха ситуация, которую Бог ему не повелевал делать. Это вот очень интересно. «И устроил Ной жертвенник Господу». Ной после того, вот почему-то сразу на это обращается внимание, как только Ной вышел, первое, что он начинает делать, во всяком случае, первое, на что автор обращает внимание, из такого значимого, что делает Ной, что он делает?
1: Жертвенник.
0: Он приносит жертву всесожжения, да, он приносит на жертвеннике вот, жертву животных. И это Бог ему не повелевал делать. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что это была инициатива Ноя. Это было как вот некое выражение своей благодарности, выражение своей зависимости от Бога.
1: А это что было такое проявление
0: веры. Да, чуть позже в послании, в книге Левит мы, конечно, видим, что были разные разновидности жертвы. Была жертва за грех, который человек приносил в скинию, и священник приносил эту жертву на жертвенник, когда человек совершал какой-то конкретный грех. А жертва всесожжения – это была жертва, которая и утром, и вечером приносилась священникам за весь народ, независимо от того, кто-то согрешал или не согрешал. И эта жертва говорила о том, что народ в данный момент находится в завете с Богом. В завете с Богом. Это получается как бы вот, ну, но что Бог с тобой, Он тебя не покинул, Он сохраняет верность своему завету тебе, то есть вот своего рода, когда Бог, а мы возвращаемся к этому, когда Бог обещает, что придет семя, которое будет поражать змея в голову, да, это обещание Бога, это вот некий завет, который Он с тобой заключил, я это для тебя сделаю. И вот Бог проводит Ноя через воды потопа для того, чтобы потом... Ну, потом в будущем осуществить свое обещание. И вот Ной выходит из ковчега и говорит: Господи, я с тобой
1: завете. То есть не потому, что он там в ковчеге согрешил за этот год, да, или кто-то из его близких.
0: Он говорит: Господи, я тебе благодарен, я с тобой, я хочу быть с тобой вот в этом завете. И вот интересно, что в 25-м

0: в 21 стихе мы читаем это, вот такую очень интересную деталь. Написано: «Обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце свое». Опять сердце Бога. Там мы прочитали в 6 главе, что Бог в сердце своем воскорбел, потому что то, что нужно было ему сделать, это причиняло ему боль. Вот от справедливости это был тяжелый шаг для сердца Божьего. И вот здесь вот еще одна деталь сердца Божьего. «Сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Вот интересно, правда? Ной приносит жертву, Бог эту жертву обонял, то есть, как бы сказать, принял, обратил на нее внимание, и после этого описывается удивительное Божье решение. Бог говорит: я больше землю уничтожать не буду.
1: То есть, получается, вот, казалось бы, такая малость, и действие-то, ну, не особо значительное, то есть это не подвиг какой-то, да. Такое серьезное следствие. Почему, да?
0: Вот это вот удивительно, да? Получается, что ведь обещание Бога спасти человека, но мы все возвращаемся к Бытие, мы пока говорим образами именно книги Бытие, спасти человека в 3.15, да, вот в семя, которое должно было поразить змея в голову, оно ведь должно было для кого предназначаться? Для человека. И вот, предположим, Ной выходит из ковчега со всем своим семейством и говорит: нам ничего не надо от тебя, Господь. Да, ну, предположим, могло такое быть? Ну и зачем Богу дальше вообще все это продолжать? Вся задумка Божья бы, например, ну все. Ну, хотя надо было бы продолжать все равно. Почему? Потому что был Адам, была Ева, которые покаялись как минимум, были праведники, умершие до потопа. Богу все равно нужно было бы продолжать. Но тем не менее, для Бога очень важно было решение Ноя. Ной выходит и говорит: Господи, я с тобой в завете. Я принимаю твое обещание, я хочу быть... То есть вот это вот отклик сердца. И отклик сердца человеческого, как сказать, он вдохновляет, ну, если можно так сказать, не очень красивое слово, но пусть оно вдохновляет Бога продолжать реализовывать свое спасение, свое спасение человека от греха. Поэтому Ной потом выйдет из ковчега, ну, он как бы все... Оно, снова заселит землю, и один из потомков Ноя, это как раз и будет тот Мессия, который умрет за грехи людей, это будет Иисус Христос. Вот такая интересная деталь, но она очень-очень важна.
1: Бодряющая очень деталь. Да. А тут есть какая-то разница? Вот не буду проклинать землю и не буду поражать всего живущего.
0: Да, почему? Потому что когда Адам согрешил, мы же, помнишь, с тобой говорили, Адам согрешил, а Бог не проклинает...
1: Самого Адама с Евой.
0: Да, самого Адама с Евой, проклинает змея и проклинает
1: землю.
0: Да, и больше этого больше делать не будет. И потом он не будет повторять вот этой трагедии, то есть вот этого уничтожения. И это еще одна деталь очень важная. Она заключается в том, что люди будут более святыми, чем до потопа. Вот потомки Ноя, что потом все будут более святыми, чем до потопа. Даже были моменты, когда Бог уничтожал. Мы знаем, Бог потом уничтожит Содом и Гоморру. Да, локально. Локальные Божьи суды не отменяются вот этим обещанием. Это говорит о глобальном вмешательстве Божьем, что мы знаем, что больше потоп не уничтожит всю землю. Но мы знаем, что в конце времени Бог уничтожит окончательно все зло и всю нашу землю со всем грешным образом жизни, уничтожит огнем. Да? Но мы это уже знаем из других книг Священного Писания. Но, тем не менее, это уже будет окончательное, финальное действие Бога в победе над грехом и в действии по спасению человека. Но это о чем еще раз говорит? Вот я хотел обратить внимание. Ведь потомки Ноя тоже будут грешными. Это еще раз говорит о проявлении Божьей благодати и милости к человеку. Спасение происходит не по заслугам и не по делам. Мы чуть позже прочитаем, что и сам Ной не был таким уж суперсвятым человеком, но Божья верность основывается не на наших делах и не на нашей праведности, а Божья верность своему завету, своему обетованию, своему плану спасения, она основывается на его милости к человеку. Именно поэтому он принимает решение: больше не буду уничтожать землю потопом, потому что, да, я понял, человек грешный. Ну, на самом деле, здесь еще одна очень есть деталь. Конечно, я о ней почти

0: почти не слышал, они почти не говорят. Но Ной в потоп, хотя люди до потопа и после потопа, может быть, были одинаково грешными, Ной в потоп был очень нужен еще для кое-каких вещей. Мы об этом поговорим больше, когда коснемся 9 главы, мы их увидим из библейского текста. Но Ной в ковчег был нужен еще для того, чтобы полностью убрать с земли Эдемский сад, который на тот момент еще охраняли херувимы.
1: А сам потоп уничтожил сад Эдемский?
0: Конечно, потом его больше не стало. Во всяком случае, больше потом Эдемского сада на земле с деревом жизни никто не видел. А до этого момента его охраняли ангелы, да, чтобы человек не приходил. Все, доступ закрыт. Я думаю, что это для этого еще в том числе потоп был нужен. И в момент потопа кое-что снова происходит с человеком. Как бы происходит такое вот, ну, пересотворение самой сущности человеческой. Об этом мы чуть более подробно прочитаем в 9 главе. Вот. Ну и вообще много что после потопа. 22 текст говорит, да, что во все дни сеяние, жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Изменилось, много что изменилось на земле после потопа, в том числе человеческая жизнь. Но сам Ноев потоп учит вот этой вот, вот этому балансу Божьей милости, Божьей справедливости. Но милость превозносится над судом, и Бог уверен осуществлению своего спасения, своего обещания, которое дал Адаму и Еве, что рано или поздно победа над грехом произойдет, змей будет поражен в голову.
1: Да, и он всегда оставляет надежду.
0: Да.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы, исследуйте Библию. Всего доброго, до свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин. Богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы поговорить с вами о том, что дает вера в Бога. Есть ли у веры в человека какие-то преимущества перед неверующим? Есть ли смысл вообще в Бога верить? Ведь как верующему, так и неверующему каждый день нужно кушать, нужно заботиться о семье. Заботы как у верующего, так и у неверующего одинаковы. И тем, и другим надо зарабатывать себе на жизнь. Если бы вера в Бога освобождала бы от всего этого и давала бы какие-то неограниченные вот такие возможности, может, еще и был бы смысл. Но многие наши телезрители, скорее всего, задаются вопросом. Я, веруя в Бога, себя лишь больше ограничиваю в возможностях. Потому что неверующий где-то может обмануть. Неверующий где-то может смухлевать. Неверующий может, например, нарушив заповедь о дне субботнем, выйти на работу и не лишиться ее. А верующий, он как будто бы вот ограничен большими какими-то рамками, чем неверующий. И в современной жизни, получается, ему в современном обществе выжить сложнее.
1: Да, это, в общем-то, достаточно сложный вопрос, на который ответить так однозначно вот не получится. Поскольку действительно и в Библии есть такие тексты, которые об этом говорят, даже взять вот Соломона, самый мудрый человек, который когда-либо жил на земле. Вот что интересно, он пишет в 3 главе книги Екклесиаста, с текста 18. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные».
0: Вот так вот.
1: «Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом».
0: Ну вот, пожалуйста, даже Библия об этом говорит.
1: «Потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю?» Вопрос ставит. Угу. Соломон.
0: Все суета. Нет преимущества даже перед скотиной, не говоря уж перед неверующими.
1: Это, скорее всего, рассуждение человека, разуверившегося в жизни, который все испытал, все исследовал, все изучил.
0: И пришел вот к такому неутешительному выводу.
1: Да, все суета. Он понял, что и богатство не приносит наслаждения, и множество женщин не решает проблемы жизни. Вот он все испытал, там колесницу у него там сколько было, золотых щитов и так далее, и так далее. Угу. И вот в конце концов все суета. Да, это, скажем так, констатация факта человека, который разуверился в жизни. В какой-то определенный момент, так скажем, да? Потом он выправился, мы об этом знаем. Это может быть, это может иметь место быть. Но на самом деле, что дает вера человеку верующему?
0: Вот преимущество.
1: Иван Андреевич Козлов написал об этом так. «При теплой вере горя нет. Она дружит нас с небесами. В страданиях, в радости ль, Бог с нами, во всем печать Его щедрот. Изведал я, что убивать не могут грозные страдания, пока мы будем сохранять любви чистейшей упование. Меня не крест мой ужасает, страдание верует, цветет, сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает». Вот что важно. Угу. Да, перипетии жизни, они касаются всех. Страдают верующие, страдают неверующие. Неверующие порой страдают больше, чем верующие. Правильно, в самом начале сказано было, что неверующий человек, в общем-то, свободен в своих действиях. Ну, он признает авторитет только самого себя, ну, может быть, общество, в котором живет. А там вверху безликая какая-то масса, вот, может быть, какой-то... И существует космический разум безличностный. А что мне до того?
0: Мне надо семью кормить, мне надо как-то, ну, себя обеспечивать, да, как-то пробиваться в этой жизни. И поэтому неверующий человек так и думает. Зачем мне эти какие-то... Ну, мы не говорим о общепринятых моральных нормах, да, таких, так, там, не убей, там, да, и даже не прелюбодействуй. Мы не говорим сейчас там о нетрадиционных сексуальных взаимоотношениях. Мы говорим о каких-то мелочах, в которых вот верующий человек скрупулезен и таким образом ограничивает себя в возможностях. В чем же преимущество, кроме ограничений?
1: Да, самое главное, что дает вера в Бога человеку, это вера в бессмертие. То есть человек обретает статус вечной жизни.
0: То есть чего здесь, лишается, на этой земле, ему надеяться и не на что. Нужно только уповать на будущую жизнь, на то, что произойдет после смерти, там когда-то. Но вы знаете, если бы большинство тех, кто совершили какие-то открытия мировые, да, какой-то прорыв совершили в науке, там, в литературе, думали так, как сейчас говорите вы, ничего бы, ничегошеньки, мы бы не имели.
1: Это почему?
0: А потому что они бы только и думали, вот все будет там, в Царстве Божьем. А здесь человеку не к чему было бы стремиться.
1: Никоим образом. Это неправда. Бог наделил человека способностью творить и созидать. Бог наделил человека высокоорганизованным разумом. И разум этот не для того дан ему только, чтобы думать о своем самосуществовании, каким бы значимым оно ни было. А разум дан для того, чтобы исследовать, изучать, двигаться, приближаться к тому, кто создал это все, наконец, понять законы, на которых зиждутся все механизмы нашей планетной системы Земля. И это правильно, что люди изучают, и правильно, что они об этом думают, и молодцы, что открыли законы, благодаря которым сегодня мы имеем электричество, имеем все наши необходимые, что ли, комфортные условия для...

0: нормальной, такой вот красивой жизни. Это правильно. Потому что Бог создал человека не для жалкого существования, как кто-то может сказать и подумать, нищете там прозябать. Нет. Бог создал человека для разумной, красивой, высокоорганизованной жизни.
1: Очень хорошие слова, и очень хочется в это верить. Но знаете, какой возникает вопрос, вот слушая это? Для того, чтобы творить, для того, чтобы учиться, изучать, там, да, разумом

0: У тебя дома, извините, кушать нечего, да? А ты летаешь где-то в облаках и какие-то научные открытия совершаешь. Вот ну, нормальный мужчина не станет этого делать, зная, что у него голодные дети, там, семеро по лавкам. Вот, поэтому вот и вопрос. Человек верующий, он ограничен просто-напросто в этих возможностях, потому что если неверующий может, поступившись какими-то принципами, которые для верующего человека первостепенную роль играют, поступившись ими, добиться в этом мире, в этом обществе более высокого статуса и тем самым высвободив свое время, временные ресурсы и прочее для вот этих вот открытий, достижений, философствований и прочего, то верующему чаще всего приходится работать на менее оплачиваемой работе. Потому что вот из-за субботы, например, он не может устроиться на нормальную работу, где хорошо платят. Как быть? В чем преимущество?
1: Это издержки, так скажем, может быть, издержки несовершенства какого-нибудь законодательства. Но что касается верующего человека, то, напротив, он более плодотворен, потому что он свободен, он не связан комплексами вредных привычек, его ум высокоорганизован, да и, в конце концов, законы открыты на нашей земле учеными, кем они были на самом деле все, взять Эйнштейна, это был глубоко верующий человек, Исаака Ньютона. Он не говорил о Боге, когда на голове была шляпа, он снимал ее, и только после этого говорил о Боге. Тот же Менделеев, который открыл таблицу, во сне она открыта была ему. Кто открыл ее?
0: Согласен, они были верующими людьми, но можно ли сказать, что они жили в соответствии со всеми библейскими принципами? У них какая-то была вера, но не до конца.
1: Бог сотрудничает с каждым человеком, который имеет, пусть даже зачаток веры. И он уважает вот этот зачаток веры в этом конкретном человеке и ведет его к большему откровению, к большим открытиям.
0: Так вот такие-то люди оказываются более плодотворные, поэтому у наших телезрителей, возможно, возникает этот вопрос. Нужно ли вот так вот с головой ударяться в религию? Нужно ли вообще все эти заповеди соблюдать? Достаточно верить в Бога в душе, не отрицать, снимать шляпу при упоминании о нем, как вы сказали. И может этого достаточно? А дальше уже по ситуации смотреть в жизни. Где-то и нарушить, где-то и поступиться, где-то и слукавить.
1: Вот недавно демонстрировался фильм известного режиссера
0: Мела Гибсона.
1: Мела Гибсона, да, по соображениям совести. И у нас в Нижнем Новгороде, он шел в 8 кинотеатрах, кажется, да? Вот, и многие
0: люди... Да, я ходил, смотрел.
1: И многие люди этот фильм посмотрели. Вот там как раз показывается жизнь одного человека. И всей вот этой, скажем, бригады, да, солдат, вот этот единственный настоящий верующий, который поступает по понятиям своей совести. То, что ему открыто было, с детства заложено. И вот, пожалуйста, пример. Получить высшую награду страны, не убив ни одного человека и никогда не подержав в руках винтовку, вот это подвиг, который он совершил. И он был глубоко верующим человеком. Остаться там одному на вершине вот этой
0: под
1: высоты, под свинцовым градом пуль, извините, это не каждому под силу.
0: Ну да,
1: без веры, правда. Без веры, высшее начало, высшего Бога, в личную конкретную
0: личность.
1: Личность, да, Бога, этого невозможно сделать. И он молит Бога: Господи, дай мне силы спасти еще одного. Руки в крови. Господи, дай спасти еще одного. 75 человек спуститься со скалы 40-метровой, извините. Кто он такой способен?
0: Согласен, это подвиг. И для него смысл был жизни и служения вот этого. Он пошел ради этого, ради служения людям. Он пошел для того, чтобы их спасать от смерти, был санитаром и так далее. Но ведь согласитесь, что не для каждого такая участь подходящая. Ведь большинство людей живут обычной жизнью, да, с понедельника по пятницу, там они на работе, выходные, Бог дает возможность проводить время с семьей и так далее, и о подвигах мало кто мечтает. Так вот, для обычного человека, такого, как большинство наших телезрителей, такого, как вот многие, кого мы знаем, наших знакомых, в чем преимуществом будет вера в Бога? Ну, вера настоящая, не просто признание там, да, того, что Бог есть, не просто вот такая поверхностная, а вера, к которой призывают большинство священнослужителей, вера искренняя, вера глубокая, вера с определенными, с тем, что накладываются определенные требования, да, к верующему человеку, ограничения определенные, необходимость поступаться чем-то в своей жизни ради принципов. Вот в чем преимущество такой веры?
1: К сожалению, великому вот такой

0: Верой обладают немногие. Вы правильно заметили.
1: Так может, потому что у нее нет преимуществ?
0: Она есть. Как раз преимущества у этой веры есть. Они великие. Когда мы читаем Священное Писание, 11 главу послания к евреям, например, там говорится о героях веры как раз. Вся глава посвящена именно героям веры.
1: Они все мученики были. Написано, одного распилили в дереве. Другой, значит, скитался всю жизнь, хотя обещал ему Бог землю обетованную. Он в шатрах прожил всю жизнь свою.
0: Потому что ожидал города, художником и строителем которого является сам Бог.
1: Так вот, сводится
0: трудно.
1: Все к тому.
0: Настоящему человеку, верующему, здесь, на земле, очень трудно.
1: И все сводится к тому, что награду вы получите только там, в будущей жизни. А в этой, вроде, вам и надеяться-то и не нужно ни на что.
0: В этой жизни награда уже есть.
1: В чем
0: это
1: же?
0: Внутренний мир. Угу. Это покой. Это уверенность не только в сегодняшнем дне, но и в завтрашнем
1: дне. От чего наберется это внутренний мир, покой? Откуда уверенность?
0: От присутствия личности, которая любит верующего человека. Бог, Отец, Сын и Дух Святой.
1: Но разве он не со всеми присутствует? Разве он только с верующими присутствует?
0: Но вот известно, что именно верующие люди, вот взять 12 учеников Иисуса Христа, любым был Иоанн. Почему? Потому что он больше всего возлюбил Христа, будучи молодым человеком. И он называется любимым учеником. Хотя любимчиков ведь у Бога нет, не должно бы быть.
1: Да.
0: Потому что он больше возлюбил Христа, он более открыт к нему был, нежели остальные. И вот на земле есть такие ученики, как Иоанн, на сегодняшний день. И их миллионы. Нельзя думать, что вот тут маленькая горстка людей. Миллионы таких на земле. Их просто не видно.
1: И они пребывают в такой
0: глазом.
1: Эйфории того, что, несмотря на то, что кругом проблемы, несмотря на то, что кругом какие-то трудности и переживания, они утешают себя, что рядом с ними присутствует некто, кто вроде как им это помогает принять. Не избавить чаще всего, а принять. И дает какое-то внутреннее спокойствие. Вы знаете, вот есть «Малыш и Карлсон» мультик, да? Там вот у малыша был воображаемый друг. Его звали Карлсон. И кто знает, может быть, многие воспринимают и Бога так, как какого-то воображаемого друга, который вот в нужный момент, когда собаку не подарили, да, и вот хочется плакать, вот он прилетит и начнет тебя развлекать. Вот. Нет, Бог не такой.
0: Бог, конечно, не является, скажем так, вот такой палочкой-выручалочкой, как и представляют его люди. Для Бога, конечно, самое главное, наверное, не то, сколько даже лет человек на земле проживет, а самое главное, как он прожил те годы, которые дарованы ему небом. Это самое главное. И, как правило, великие люди жили недолго. Взять поэтов Серебряного века, взять Надсона, Семена Яковлевича. 25 лет всего-навсего он прожил на земле. Аксаков, 43 года. Лермонтов, Пушкин, смотрите, сколько они совершили. Совершили великого. Благодаря кому? Давайте будем последовательны до конца. Это были глубоко верующие люди, все без исключения. Все, без исключения. И это факт. И, наверное, они, как я верю, как герои веры, они войдут в Божье царство. Вот в то вот это царское время империи, да, когда царил, в общем-то, много там было всего нехорошего, но они сохранили вот эту веру, пронесли ее и написали бессмертные стихи. И вот мы до сих пор восхищаемся этими творениями их.
1: Ну, то есть Бог каким-то образом принял участие, да, вот в этом их гении.
0: Ну а как же иначе? А
1: кроме творчества, есть ли какие-то преимущества? Согласен, Бог, и когда в минуту вдохновения, когда ты думаешь о возвышенном, да, можно творить, можно писать картины, музыку, стихи. А кроме этого, есть еще какие-то преимущества для человека?
0: Так вот, самое главное преимущество – это уверенность в вечной жизни. И человек ее имеет. И он знает, если он умрет, он оживет. Это самое главное, потому что со смертью не прекращается... Вот у человека это желание иметь Бога как личность дорогую, ценную, радоваться общению с Ним каждый день, дорожить этим, любить Его, благодарить Его. Это вершина, в общем-то, христианской жизни, вершина счастья, которую может человек иметь. И все люди, вот они верующие, глубоко верующие люди, они прожили с благодарностью Богу каждый миг. Вот каждый новый день, который дарится Богом, для человека это великий дар бесценный, и нужно благодарить за этот дар. То, что есть и чего нет, и быть довольным всем, что есть и опять-таки чего нет. Вот это самое главное, потому что, как Павел написал, великое благочестие,
1: приобретение
0: быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду, быть довольным этим и благодарить Бога. Это самое главное. И, конечно же, Бог не оставит таких людей. Как написал один из великих людей.

0: да? Царь Давид, например. Я прожил жизнь, состарился, и не видел человека,
1: праведника
0: просящими хлеба. Не видел праведника оставленным и просящими хлеба. То есть будет все остальное. И Матфея 6:33, слова Христа, ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его, а это все приложится вам. Это Божье обетование, и оно исполняется. Каждый верующий, люди, настоящие верующие, не будут брошены и не будут забыты. Оно будет в авангарде. Всегда и везде.
1: Слава Богу.
0: По-другому никак.
1: Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, сегодня мы, размышляя о преимуществах веры в Бога, пришли к выводу, что даже здесь, на этой земле, Бог верующим людям помогает принимать, может быть, со смирением те трудные обстоятельства и делать из них правильные выводы, ради которых Он порой посылает эти обстоятельства в жизни. Но проклят, кто лишь всей жизни надеется на Христа. Самое главное преимущество веры в Бога – это обетование вечной жизни, это обетование воскресения из мертвых, это обетование пребывания с Ним в Его Царстве. Пусть Господь благословит нас в этом. Всего вам доброго.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Травмы, полученные в школе от буллинга, могут влиять на всю будущую жизнь. Травле подвергаются люди любых возрастов, но не у всех хватает сил справиться с ситуацией. Как быть и что делать, если ты оказался в такой ситуации, поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце. Девчонки, привет! Сегодня у нас с вами такая непростая тема. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас сталкивался ли когда-нибудь с буллингом или просто с травлей?
1: Да, я сталкивалась, но, знаете, это было в школьные года.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
1: Надо мной издевались учителя. Один раз меня учительница назвала парнишей. Я из-за этого расплакалась и первый раз в жизни убежала и прогуляла урок. Короче, вот. Потом надо мной издевались одноклассники. Ну, знаете, я вообще, в принципе, характер у меня такой тихоня была. Вот. И в школе я как будто была немного белой вороной. Еще из-за того, что христианка там по религиозным убеждениям не ходила по субботам в школу. И как бы из-за этого учителя тоже. И

0: одноклассники тоже как-то вели себя не так. И вот мне один раз обувь там тоже что-то, короче, натворили. Я бы шла в сменке в холодную погоду домой, плакала тоже. Но мама разговаривала со всеми. Вот.
1: И нет, этого еще больше булили.
0: Да, от этого, ну, этого я очень боялась разговоров мамы. Но я понимаю, что она хочет защитить, поговорить, чтобы не было, ну, чтобы хорошо относились. Но из этой школы я даже общаюсь с одной девочкой, которую тогда обувь мне пачкала, но я с ней до сих пор общаюсь. Ну, типа, во взрослой жизни мы уже наладили контакт, и все хорошо. Вот. Как-то так. В университетские годы уже ничего не было, все хорошо было.
2: Спасибо, Тань, что рассказала о вас, как девчонки.
1: Не зря же говорят, что подростки самые жестокие обидчики, потому что они не понимают вообще, какой урон наносит людям. Я такому жесткому буллингу, конечно, не подвергалась, хотя тоже и по религиозным убеждениям были с учителями какие-то проблемы.
3: Привет, меня зовут Наташа. Я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
1: С одноклассниками были такие моменты, что когда у тебя что-то не получалось или ты как-то что-то сделал не так, над тобой смеялись в лицо, ну, то есть как бы посмеяться толпой прямо на тебя. Я тоже в школе была, может, вы не поверите, но я была тоже тихоней, я никогда не, в школе не давала как-то о себе знать. Только вот в старших классах, и то я, ну, просто попала в компанию, которая была такая более-менее популярна, но я там была самой такой тихой, самой этой, там никто не это, даже, наверное, не помнит, что я была их одноклассницей. Вот. Ну, как-то так вышло. Но буллинг это на самом деле... Ну, вот мне лично что-то на будущее откапало. Вот этот какой-то смех общественный, когда именно массово над тобой смеются. И для них это пустяк, а для тебя это целая травма.
4: Ну, я в средних классах тоже сталкивалась. Не с жестким. Я не скажу, что это прям была травля. Просто, скорее всего, ну, какое-то недопонимание. Ну, или просто, может быть, не... отсутствие каких-то дружеских отношений с одноклассниками. Но там, мне кажется, я была сама виновата. Потому что это вот был класс 5, 6, 7. И, по-моему, если я сейчас вот правильно ситуацию воспроизвожу в своей памяти, по-моему, я тогда просто нос задирала. Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется. Ну, я очень хорошо училась, много читала, я думала, что я лучше других. Вот когда я научилась уважать остальных и не считать себя лучше их, только потому что они читают меньше, они в чем-то другом могут быть гораздо круче меня. Вот когда до меня это дошло, тогда же я научилась уже и себя защищать. И все сошло на нет уже где-то в классе 8-9. И я как раз примерно тогда же стала верующей. То есть вот как раз у меня нет ощущения, что моя вера выстраивала барьер между мной и другими. Вот у меня наоборот как-то получилось.
5: Ну, в моей жизни мне, наверное, повезло. Я... Понятно, что, может быть, какие-то там приколы, подколы были, но у меня была такая подружка, была такая компания, вот, где... Ну, в общем, она была, да, такой самой, той, которая могла кому-то дать в глаз, поэтому... Меня никто не булил, не троллил, вот.
2: Боялись.
5: Ну, как бы, да, просто боялись, наверное, вот. И я, как бы, когда была маленькая, я действительно дралась.
6: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
5: Наверное, с буллингом я столкнулась во взрослом возрасте. То есть, когда я стала больше, наверное,

0: ну, быть такой более спокойной, да, потому что, ну, как бы в детстве я была действительно более агрессивной и могла, ну, как бы дать отпор очень сильный, ну, неправильно, так скажем. Вот. А у меня есть пример. У меня лучшая подруга, она сталкивалась с таким же жестоким, жестким буллингом. Ее травил весь класс, травили учителя, она хорошо училась. Вот. И она, наверное, на протяжении лет 5, ну вот всю уже среднюю как бы школу, она, ей пришлось это преодолеть. Вот. Но вот, как Оля сказала, такой это уже такой вариант, да, это понимание, наверное, того, кто ты. То есть, может быть, действительно с твоей стороны что-то исходит такое, вот, что, может быть, ты как-то смотришь на людей свысока. И когда вот моя подруга это тоже стала понимать, что просто-напросто она не могла выстраивать эти отношения, потому что ее мама, она считала, что она у меня самая лучшая, самая такая, все, она кто, все остальные, она вот просто все, точнее, все остальные ничего, никто по сравнению с ней. Вот, она когда стала более-менее выравнивать вот эти вот взаимосвязи, вот, то у нее, в принципе, жизнь стала налаживаться, но буллинг действительно очень сильно и очень остро сказался на ней. Вот, она, конечно, не пыталась заканчивать жизнь там самоубийством или еще что-то, но это довело до определенных истощений, вот, эмоциональных, моральных, и самый опасный возраст – это самоубийство и тому подобное – это 13-15 лет. Вот, поэтому в этот период очень важна поддержка, как бы, родителей, и очень такая действительно ошибка, которую часто совершают родители в этом возрасте, да, это пытаются поговорить с подростками, кто троллит, булит их детей. Такого делать ни в коем случае не нужно, потому что
1: еще хуже, да,
0: это еще хуже становится, да, ты разодориваешь обидчика, ну, с обидчиком там все понятно, куча травм, там его троллили, булили, там, я не знаю, что с ним было, да, у человека сломанная, как бы, психика, это факт. Вот, то есть с ним разговаривать бесполезно.
2: Да, у меня было такое, когда, ну, это уже был 6-7 класс, вот, и там, ну, мальчишки обижали, как бы, ну, неприятно один раз прям, ну, грань уже пересекли, вот, и я как-то пришла домой, тоже плакала, папа поговорил. Поговорил с родителями, значит, и он сразу в школу пошел, ну, он такой тоже. Так вот, потом несколько лет, когда я там жила, в магазине напротив, а этот одноклассник, который задирал, он жил прямо напротив меня, ну, то есть, как бы, прям вот через дорогу. И его друг, который тоже вместе с ним это делал, они просто на магазине, который был рядом, написали, кто я такая.
0: И где меня искали.
2: Матом там просто было Наташа. И ты ходишь в этот магазин, такой, красота. И там все, кто, ну, приходили к нам в гости, там, Наташа, тебе как бы это про тебя там написано или нет?
1: Ну, знаете, бывает разные,
2: заново пишут, короче.
1: Да, ситуация, что иногда вмешательство родителей вообще только усугубляет проблему. Но у меня вот была обратная ситуация. У меня тоже в школе был там парень, который вот меня булил, и однажды брат моей подруги старшей увидел, что я плачу из-за этого, и сам решил с ним поговорить, и вообще просто не видела я больше этого парня, и когда он бежал просто, когда только я появлялась в школе.
0: Мне кажется, это очень большая разница, потому что у меня были защитники, у меня, в общем, был сосед. Он был старше, ну, в принципе, сейчас старше меня, ну, вот, лет где-то на 7. И он сказал, а у него была такая банда, вот, он сказал, если что, мы придем. И, в общем, один раз они просто пришли, ну, как бы, в школу, и я вот такая, привет! Вот, я еще такая была маленькая. И после этого, вот я помню, что кто-то там что-то пытался как-то задирать, вообще никто там не смеет подходить. И это разные вещи. Когда приходят родители и разговаривают с этим, как бы, человеком. У нас была одна девочка в школе, в общем, ее называли все жирафиком. Ну, не все, а один мальчик. Он так ее конкретно подкалывал. У него были девчонки, которым он просто подкатывал. Ну, ты просто бьешь его по башке, и у него как бы нормально все, мозги на место встают. Это работало в его случае. А в случае с ней такая фишка, ну, не работала. То есть он просто тупо троллил. Вот. Он ей завидовал, потому что она там строила карьеру уже в детском возрасте. И мама, короче, однажды с ним, ее мама с ним поговорила. Так все, у него там вообще кукух съехала. Он там еще больше ее стал троллить и тому подобное. И вот я помню, когда папа этой девочки позвонил его папе, чище воды ниже травы, мы его не слушали, не видели, короче. Ну, то есть здесь нужно больше такие, если, ну, это там смех смехом, да, действительно бывает очень сильный, если говорить про буллинг, да, это

0: тебя могут травить там всем классом, когда это могут быть различные какие-то внешности.
1: То есть
0: внешность.
1: Я правильно понимаю, что это не все равно, все это считается травлей, неважно, целый класс, да, тебя или просто
0: один.
1: Одна ситуация.
0: Да, это травля,
1: но
0: да.
1: Ведь такие же ситуации повторяются и потом в жизни. То есть мы начали, вот рассказали каждый, да, свой пример, как было в школе, но на самом деле, к сожалению, на школе это не всегда заканчивается. Это бывает и там в институте, скорее всего, уже более точечные,
0: да,
1: на работе, там, начальница, просто коллега, особенно если человек имеет власть иногда, да, какую-то над тобой в плане выше тебя по карьерной лестнице.
0: Да. Чаще всего такое бывает, что человек просто, ну, как бы у человека, что, вот мне всегда говорила наша учительница по обществознанию, она говорит, что ломает человека, деньги и власть. Это такие вот два критерия, и, ну, и благодаря этому ты можешь посмотреть, есть ли в этом вообще человек, ну, как бы он человек или нет. И если мы смотрим, что, ну, как бы человек, который травит, это сломанная какая-то личность, то есть здесь мы не можем говорить о здоровой какой-то психике, не в плане психического какого-то серьезного заболевания, а вот, ну, расстройство какое-то такое, вот, ну, у человека явно есть. Он там не уверен в себе, он хочет, ну, просто человек, который постоянно жаждет власти, у человека явно есть, ну, немножечко что-то там расшатано.
2: Но это же, подожди, неуверенность в себе и жажда власти можно разделять, потому что себе могу сказать, что когда я стала вот постарше, там, лет с 15, я сама, ну, не в школе, да, но там в обществе друзей могла себе позволить кого-то задеть, кого-то унизить. И я, конечно, от этого не в восторге, за это себя до сих пор ненавижу, но в плане того, что сказать, что мной тогда руководила власть, это точно нет. Мне просто хотелось внимания.
0: Нет, не всегда. Одно... Ты понимаешь, когда, ну, как бы травля, когда это происходит постоянно, на какой-то постоянной основе, когда ты просто пошутила, да, в чью-то сторону,
2: ну,
0: нелестно,
2: нет,
0: да,
2: ну,
0: ты просто
2: я, понятно,
0: токсичный человек.
2: Я, понятно, не хотела человека затравить, да, но так получалось, что его это задевало. Это же все равно так или иначе травля, потому что очень многие подростки, они тоже не несут такую себе, как бы, цель человека за, ну, прихлопнуть, да, условно говоря. Они хотят его просто...
0: Я про взрослый возраст. А когда
2: даже во взрослом возрасте мобинг, он может быть в шутку, но коллеги над тобой смеются, да, у тебя не получилась задача раз, не получилась задача два. Начальник, например, тоже посмеялся над тобой.
3: Грубый сарказм,
2: да,
3: даже
2: грубый
3: какой-то.
2: Сарказм.
0: Да,
2: тебе
0: постоянный.
2: Это неприятно, но не факт, что они в этом несут какую-то прям цель их жизни тебя за, ну,
0: но
2: задавить.
0: Тогда это не травля, потому что травля,
2: ну, это травля?
0: Это травля, мобинг и буллинг, это когда человек наносит умышленное...
1: Давайте тогда обсудим и ту, и другую ситуацию, да, как в ней быть. То есть перейдем к более практичной, может быть, каким-то советам практичным. Вот ты оказался в ситуации, оказалась, особенно мы все тут девушки, на работе, допустим, где-то, где ты подвергаешься давлению, травле со стороны коллег, пусть это просто... злой юмор какой-то, постоянные шутки. Мы не знаем, человек это делает на самом деле специально или прикрывается там просто, ну, что он шутит. Либо это, ну, прям реальная травля. Я знаю такие истории, когда там, ну, такого себе начальницы позволяли, начальники именно вот просто, ну, травили человека. Вот. А ты зависима от этой работы, допустим, ну, ты не можешь просто уйти. Что делать? Нужно ли пытаться выстраивать какие-то отношения, расставлять свои границы? Или когда речь идет о травле, это уже бесполезно?
0: Ну вот, к примеру, если это происходит, ну, не на постоянном уровне, это не... как сказать, вот в плане, я говорила, умышленно, не в том плане, что человек преследует прям конкретно какую-то цель, хотя и может быть такое, что человек просто тупо выживает тебя из коллектива, потому что он видит там в тебе, ну, короче, он видит, что вот ты можешь ему как-то, ну, перейти дорогу, да, это очень часто бывает в каких-то таких огромных больших компаниях, да, когда приходит новый какой-то специалист, вот, то здесь, ну, как бы, здесь можно действительно обратиться к специалисту, да, чтобы он помог тебе в себе взрастить уверенность, увидеть, что это не причина в тебе, а причина, ну, как бы у него у самого там проблемы, беды с головой. И второй такой очень важный момент. Есть действительно статья, я не буду говорить точно какая, по-моему, 144-я статья Российского кодекса о том, что мы можем написать на такого человека заявление в полицию, и оно будет рассматриваться, там даже предусматривается штраф.

0: Это касаемо и детей, и подростков, и также их родителей, то есть они могут написать и во взрослом возрасте. То есть ты действительно можешь написать, но при этом ты должен предъявить доказательство, видео, либо аудио доказательство того, что человек тебя действительно травит. Либо, если это просто как бы травля, да, и сарказм, то есть это может быть просто, как это говорится, вход в новую работу, да, над новичками же тоже как бы там смеются, подтрунивают, тоже же, да, хочется показать, что ты здесь главный, что ты здесь классный, вот. Или, к примеру, внешность у кого-то какая-то другая, тоже может быть такое. То если это какие-то, ну, вот такие саркастические всякие вещи, да, то здесь, ну, если возможно такой вариант поговорить с человеком, то это да, пожалуйста. Либо, если нет такого варианта, да, то нужно уже как бы смотреть, готов ты мириться, как бы, или что ты можешь сделать в этом случае. Вот, может быть, для тебя это вообще, ну, как бы, не то, что не задевает, но ты понимаешь, что, ну, как бы, это просто, ну, такой, как бы, период. Ты просто его переживаешь и идешь дальше. Но ни в коем случае нельзя здесь тоже так же, ну, в общем, реагировать такой же, я забыла слово.
1: На себя, в общем, все брать. То есть все, что летит в твой адрес, не воспринимать на свой счет.
0: Да, ну, короче, мстить, да, это глупо.
2: Ну, вообще тут, да, тут надо смотреть, есть ли у вас какие-то реальные, не знаю, как это назвать, рычаги влияния, настоящие, то есть, естественно, не месть. Вот, то есть вы можете дистанцироваться. Если это не помогает, можно поговорить. Если не помогает это, можно обратиться. Не знала про такую статью.
0: Да, вышестоящий.
2: Вот.
0: Как бы.
2: Ну, то есть все, что есть в вашем арсенале, вы имеете право использовать, чтобы защитить себя. То есть.
0: Вот. Но здесь, если действительно это связано с подростковым возрастом, то еще раз, я не побоюсь этого сказать, можно обратиться к психологу, психотерапевту, да, потому что очень часто такое бывает, что у человека просто нет сил давать отпор, то это проблема уже, ну, лично касаемо жертвы, потому что жертвами очень часто становятся люди, которые, в которых, может быть, нет уверенности, или они не видят своих каких-то возможностей, то здесь уже работа именно ваша конкретная лично. То есть здесь, ну, здесь важно понимать, что не значит, что с тобой что-то не так.
3: Ну вот я хотела сказать, что мне кажется, не поздно и во взрослом возрасте, если ты заметил, что какая-то травма из детства, вот я даже по себе могу сказать, что я достаточно долго, вот просто были в классе уже потом, когда там была постарше, какие-то люди, которые, ну, наверное, вот сейчас я поняла, что это была не травля, ну, это точно была не травля, но вот как Наташа сказала, какие-то подколы, что-то такое грубая, и я подсознательно просто начала бояться вот такого типа людей, то есть даже в жизни дальше, когда кто-то вот с похожим характером, я просто избегала этих людей, и, ну, не поздно в этом разобраться, я думаю, в любом возрасте, то есть эти травмы, которые мы, возможно, там получили, они могут быть гораздо жестче, да, где-то у себя там закопали внутри и пошли дальше, ну, то есть с этим разобраться, потому что, опять же, во взрослом возрасте, когда мы сталкиваемся с какими-то такими ситуациями, у нас уже больше силы это решить, но, тем не менее, не всегда получается.
0: Хочу сказать вот на своем примере, я изначально сказала о том, что я не могу сказать, что я травила и булила прям, ну, людей, но были такие моменты, когда, ну, сарказм, да, и, ну, в общем, я вела себя не совсем правильно. У меня не было девиантного поведения, да, как, кстати, троллинг, буллинг, он относится к девиантному поведению, да, это тоже, говорю, ну, все исправляется психокоррекцией, но чаще всего, ну, как бы, агрессор, он этого не понимает. Я в какой-то момент поняла, что мое, ну, как бы, поведение, оно неправильное. Драться с людьми – это нехорошо. Вот. И на меня это тоже оказало очень огромное влияние. То есть я пережила из этой стадии треугольник Карпмана существует. Жертва, обидчик, спасатель. И вот я стала по нему ходить. Ну, то есть, как бы, я перешла в жертву. То есть был такой момент, когда я в себе потеряла все силы. И я хочу сказать, что это не есть хорошо, когда вы обижаете кого-то. Это не значит, что с вами все хорошо. Ну, как бы, в этих двух случаях нужно проходить психокоррекцию. Потому что вы тоже так же можете ходить вот по этому кругу. Это не есть здоровый круг, вы не сможете. Чем это как бы чревато? Вы не сможете выстраивать отношения в коллективе, да, и в дальнейшем, соответственно. Что потом? Ну, как бы, не уверен.

0: уверенность, да, в себе, тяжело будет добиться какого-то успеха, какой-то реализации. Ну, может возникнуть проблема. Я не говорю, что все сразу свалится на вашу голову. Нет, конечно. Вот, то есть... Это относится и к жертве, и к агрессору, соответственно, тоже. Хотя чаще всего агрессоры – это те люди, которые занимают высокие посты. Да, это просто те, кто имеет право, но, говорю, у тех, у кого есть власть. Они просто тупо вот срывают собачку, как говорится, на тех, кто ниже.
1: А был еще такой момент есть. Вот чем больше у тебя в жизни интересных сфер задействовано, ну или там опор жизненных, да, и это и работа, и учеба, и друзья, и какое-то хобби творческое, что там еще может быть? Если у тебя есть...
0: Семья, поддержка, друзья.
1: Да, то есть чем больше у тебя вот таких жизненных опор, то щелчок по какой-то одной из них, он не будет так ощущаться. А вот если у тебя там только что-то одно, там, единственная работа, за которую ты цепляешься и дрожишь, потому что у тебя ни образования толком нет, и тебя на эту работу по блату устроили, любой щелчок по этой опоре тебя расшатает моментально.
0: Ну, то есть здесь очень важно наполнять свою жизнь именно вот этим вот балансом, наполнять ее не просто яркими красками, а вот находить разную деятельность, хобби, что нравится, что не нравится, где ты можешь себя реализовать, там, друзья, семья, то есть...
2: Но при этом очень часто бывает... Что именно когда люди живут полной жизнью, они активные, да, такие вот самодостаточные, они вызывают раздражение иногда в коллективе, иногда какие-то подколы-уколы, но...
1: Это, если, это в основном, если они хвастаются и навязывают свой образ жизни другим. Если они тихо, спокойно занимаются своей жизнью...
0: То их... То... Чаще всего эти люди вообще не обращают на твои подколы внимания, да. Потому что, ну, как бы... Ну и хорошо, что ты ржешь. Мне-то вообще как бы, ну, параллельно. У меня есть интересная деятельность, интересная жизнь. Ржи сколько хочешь. Ну, то есть вот они развили в себе вот не просто эту уверенность, у них вот есть вот эту вот любовь принятия, вот, им вообще параллельно надо...
3: Вот, кстати, насчет любви и принятия, мы, ну, говорили, возвращаясь, в общем, к началу, был момент, что мы говорили, что родители, когда тебя булят в школе, родителям не нужно идти разговаривать с обидчиком, родителям нужно... Ну, как бы вот эта любовь и это внимание и принятие своему ребенку, наоборот, вот сконцентрироваться на нем. То есть не говорить ему, что это ты сам виноват, что у тебя так это, ты должен дать сдачи, я сейчас с ним поговорю, разберусь, а просто, ну, убедить своего ребенка, дать ему понять, что он действительно ценный.
0: Ему нужно оказать поддержку, конечно.
3: Да, поддержать. Потому что очень часто родители не то, ну, они так сразу, ну, конечно, ты взвесился, когда твоего этого родного за своих иду. Горой и так далее. Но здесь очень важно именно обратить внимание на своего ребенка, и чтобы... Ведь если он действительно будет понимать, что его любят, возможно, ну, его так это не расшатает.
2: Ну и во взрослом возрасте тоже можно понимать, что ты можешь обратиться за поддержкой к близким людям. Иногда есть такое, что ты... Ну, просто держишь себе, боишься... Ну, не то, что боишься, не хочешь там грузить никого своими проблемами, даже близких людей... И тут тоже, я думаю, можно сказать, что важно обращаться за поддержкой к своим близким людям, важно окружать себя людьми, которые оказывают тебе поддержку, чтобы, опять же, как Оля уже сказала, тебя было не сломить. То есть еще у тебя и все сферы жизни развиты, да, и люди, которые тебя поддерживают, и какие-то такие ситуации уже не так будут тебя ранить и бить по тебе.
1: В общем, есть такая шутка, если ты... Хочешь применить силу, можешь применить силу и готов применить силу, тебе не придется ее применять.
2: Мне кажется, это классное завершение нашей программы. Девчонки, спасибо. Мне кажется, мы здорово разобрали эту тему, все поделились своим опытом, и это было очень ценно и интересно. Спасибо, что вы с нами были. Смотрите другие наши программы, а также не забывайте оставлять свои комментарии. Нам очень важно ваше мнение.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Как часто вы говорите правду? В одном исследовании людей попросили посчитать, сколько раз в день они говорят неправду. Исследователи обнаружили, что каждый из исследуемых говорит неправду примерно хотя бы 1-2 раза в день. Многие отмечали, что их обман был во благо другим. Например, один человек заметил: «Я сказал ей, что она отлично выглядит, хотя на самом деле думал, что она была похожа не на то, что я сказал». Один профессор, проводивший это исследование, заметил, что участникам эксперимента было довольно трудно определить, как часто они обманывали, потому что, как правило, ложь была настолько обычной, что они просто не замечали, что врут. Стоит ли сегодня говорить правду? Совсем по-другому мы начинаем смотреть на этот вопрос, когда сталкиваемся с тем, когда неправду говорят нам. Представьте, вы решили купить автомобиль. На новый вам не хватает, но есть возможность купить хороший подержанный автомобиль. Вы приходите в салон, разговариваете с менеджером о состоянии понравившегося автомобиля. Вам говорят про 85 уникальных технических проверок в салоне на пригодность данного автомобиля. Менеджер отмечает, что авто быстро завелось прошлым морозным утром, умалчивая о том, что оно сломалось недели ранее. Хотя менеджер фактически не врет, но он искусно скрывает от покупателя истинное положение вещей. Или вы приходите покупать дом, чтобы побольше дышать свежим воздухом вдали от городского шума, спрашивая агента по недвижимости, сколько ценовых предложений было сделано по определенному дому. Вы получаете ответ, что было много запросов, хотя агент прекрасно знает, что этот объект не пользуется популярностью. В книге притчи есть такие слова: «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящую истину благоугодно ему». В другой главе этой книги написано: «Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя». Так может ли сегодня правда спасти человека? Помогает ли правда? В США один мужчина провел за решеткой 46 лет. Он сидел за преступление, которое не совершал. Только недавно ему удалось добиться отмены приговора и выйти на свободу. Американская полиция задержала этого человека в 1971 году, когда ему было 19 лет. Ему предъявили обвинение в том, что он, угрожая пистолетом, похитил медсестру. Единственным доказательством в деле служили показания потерпевшей, указавшей на фотографии этого человека, которая была

а среди других – фото подозреваемых. Позднее медсестра сообщила, что напавший на нее мужчина был выше задержанного полицией подозреваемого. Также женщина указала на то, что голос преступника был гораздо грубее. Тем не менее, подозреваемый был все равно осужден на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Адвокатам удалось выяснить, что под описание преступника, которое было составлено медсестрой, подходил другой мужчина, который уже несколько раз задерживался за подобные преступления. Также защита сослалась на то, что потерпевшая не возражала против освобождения подозреваемого. В итоге, спустя 46 лет заключения, несправедливый приговор был отменен, и человек смог выйти на свободу. Одна из заповедей гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». То есть, если ты уверен в чем-то, что не было правдой, не выдавай это за правду. Отсутствие правды порождает страшные последствия. Иисус Христос, который пришел для того, чтобы спасти человечество от смерти, стал заложником неправды, обмана, лжесвидетельства. Евангелист Матфей так описывает эту ситуацию. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». Мудрый Соломон нам напоминает, что уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Также в книге притчи написано: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Как важно быть честным! Апостол Иаков подчеркивает, что язык никто из людей укротить не может. В то же время Иисус, который однажды сам пострадал от неправды, своих учеников заверял: «Невозможное человеку возможно Богу». Бог сегодня желает подарить каждому из нас мужество говорить правду.

0: Всем привет, это программа «Найди свой путь», меня зовут Размик, это Велина. Сегодня мы поговорим про верующих родителей и их детей. Правильно ли, когда воспитывают в верующей семье детей, внушать христианские принципы? Сегодня у нас в гостях Олег, который расскажет о себе, стал ли он жертвой или было для него это, наоборот, благословением. Олег, привет. Расскажи, пожалуйста, о своей семье, в какой семье ты рос?
1: Рос в христианской семье. Моя бабушка привела, собственно, и папу, и маму в церковь. Сначала маму, потом папу. Я был маленький, мне было 4 года, насколько я помню. Если я вообще что-то помню.
2: Оттуда, да.
1: И особо-то у меня выбора-то не было, ходить в церковь или нет.
0: То есть ты ходил,
1: да.
0: Так как родители ходили?
1: Да, да.
0: А до какого возраста это?
1: До того момента, пока не уехал.
2: И а в какой момент начал осознавать вообще, что ты, что Бог есть, что-то там вот в церкви?
1: Да нет, не было никогда никаких проблем. Я прекрасно понимал то, о чем говорится в церкви. У нас очень было сильное служение с детьми. Угу. Вот, нами действительно занимались. И моя мама была учителем субботней школы. Угу. И, в общем-то, мне подолгу приходилось знать какие-то вещи. Ну, в общем, вот как-то так.
2: Угу. А куда ты уехал, говоришь?
1: В Заокский учиться, в школу, в частную.
2: Это христианская школа там была?
1: Да, да.
2: Угу. И что там, как ты там развивалась твоя вообще жизнь и вера твоя?
1: Там, вот парадоксально, там, так как, в общем-то, там все христиане, как правило, угу.

0: по большому счету. Но все равно вариантов отойти было больше, потому что за тобой никто не следит, в принципе. И с одной стороны, вроде ты поехал в христианский центр и думаешь, что сейчас все будет хорошо, но как раз оттуда, наверное, все и началось.
1: Сколько тебе было лет? Какой был класс?
0: Это был 10 класс. Сколько лет? Не помню. Лет, наверное, 13, наверное.
1: То есть ты один уехал в другое совершенно место жительства, и один там жил и учился.
2: Ну, а что ты говоришь, какие вот

0: Ну, там кто-то начинает пить, курить, uh-huh. там, и так далее. Якобы они наконец-то отвязались от родителей. У меня такого не было. Я, наоборот, по ним скучал, но я вдруг понял, что у меня, кажется, есть свое мнение, то есть uh-huh. свои какие-то варианты, что-то сделать так или иначе. Потому что школа, конечно, была совершенно другого типа, и я не привык учась в гимназии, в школе, та, которая обычная, государственная, что, оказывается, можно с преподавателем говорить именно так, а не иначе. Вот. И, наверное, частично вот эта вот резкая такая свобода, она, наверное, повлияла.
1: То есть это был какой-то протест, что
0: нет,
1: у меня есть
0: нет.
1: собственное мнение?
0: Просто я понял, что мне стало свободней. Вот. Просто подсознательно свободнее общаться с людьми, свободнее вообще, в принципе, дышать. И, то есть вот тут, наверное, бы очень хорошо как раз пригодился человек, который все-таки силен в том, чтобы не отойти от Бога, который был бы рядом.
2: Наставник.
0: Да, наставник своего рода, но не было такого.
2: Ну, это же христианская школа, там вокруг очень много людей, верующих. Неужели никто за вами там не следил?
0: Следили, но как они могут уследить, опять же? Это как, знаете, когда ребенок уходит в школу, вы же не знаете, чем он там занимается. Вы уверены, вы думаете, вы молитесь о том, чтобы он там ничего плохого не делал, но вы же не уверены. Угу. То же самое, они же не могли быть везде и сразу.
2: Ну, а ты говоришь, что ты начал что-то делать не то, что именно, какие...
0: Там пока еще ничего. Там просто были еще мысли о том, что можно как-то по-другому все это, свою жизнь mm-hmm. строить.
1: Mm-hmm. Но потом ты вернулся домой. Что было тогда?
0: Да, а вот тогда был очень интересный год, потому что я с теми принципами, которые нашел там, какими-то эмоциональными составляющими себя, я приехал обратно домой, в тот дом, который меня знал прежним. Mm-hmm. Вот. И начались, конечно, небольшие проблемы с родителями. И я их прекрасно понимаю. И это был год, один год, потому что через год я поступал.
1: А уже. Какие были это проблемы?
0: Непонимание отцов и детей, наверное.
2: Ты думаешь, что это просто разность поколений, или это потому, что так изменилось?
0: Нет, потому что что-то изменилось, и просто я не захотел мириться с какими-то вещами.
2: Сейчас, глядя на это, ты как оцениваешь то свое поведение?
0: Болван немного.
2: Почему?
0: Ну, потому что родители, они же тоже были не готовы к этому. Они воспитывали, думали, что я такой, какой я есть. Угу. Вот.
2: Ну, какой? Добрый, послушный, смиренный, кроткий?
0: Я
2: такой
0: добрый,
2: ты был?
0: Послушный, смиренный, кроткий сейчас. Просто я никогда, мне что-то не нравилось, я не всегда его высказывал.
2: А что ты
0: делал? Ну, в отношениях с родителями, в отношениях с другими людьми. А здесь я действительно понял, что я могу что-то говорить вслух. Вот. И это как бы как коса на камень.
2: То есть родители были не готовы к тому, что у тебя есть голос и мнение?
0: Нет, они знали. Меня мама всегда учила, что у меня должно быть свое мнение. Но не думала, что я, наверное, его буду высказывать именно вот таким вот образом, настолько открыто, настолько, наверное...
2: Отличающийся?
0: Отличающийся, да, от того, как... Вместо того, чтобы это сказать адекватно, нормально, нормальным языком, мам, вот так, я мог как-то просто резко это сказать, не подумав или обидев человека. То есть, соответственно, результат был.
1: Слушай, а чем ты занимался, Олег, когда ушел из церкви? Твой образ жизни, он как-то поменялся?
0: Да, очень сильно.
2: Но до этого ты поехал поступать в другой город, да?
0: Да, в Нижний Новгород.
2: И на какую mm-hmm. профессию?
0: На врача, mm-hmm. в медицинскую академию.
2: В медицинскую академию. Ну, это достаточно сильных требует приложить
0: ну, да.
2: трудов, чтобы там учиться. И в этот момент, когда ты учился, как твоя жизнь вообще складывалась?
0: Я вот как раз начал отходить, и я это понимал. Это не был какой-то резкий момент, что я вот взял и отошел. Нет,
2: от церкви ты имеешь
0: да,
2: в виду?
0: Да, да, это было постепенно. Причем я за годы учебы в государственной школе я научился притворяться. Вот, я научился притворяться, что... Научился врать очень хорошо. И я понимал, что я создаю вид, возможно, для родителей того человека, у которого все хорошо, mm-hmm. который ходит в церковь до сих пор. Но все было не так. Mm-hmm. В церковь я мог сходить, может, раз в 2 месяца, может, раз в 3 месяца. И мне было ужасно скучно. То есть я действительно себя заставлял туда идти.
2: А зачем?
0: Вот это очень интересный вопрос, потому что внутри было ощущение тревоги. Все это время внутри было ощущение тревоги.
2: То есть та привычка, которая с детства осталась,
0: да.
2: Ты думал, что делаешь что-то не так, не ходя в церковь?
0: Да, и вот это очень сложный, опять же, вопрос. Почему? Потому что иногда люди делают что-то не то, не обязательно нарушая закон, либо Божий, либо вообще обычный. Но у них тревога, потому что они просто так привыкли. Угу. И вот я не знаю, была ли это просто

0: тревога, потому что я привык, либо это все-таки была тревога еще какая-то.
1: Вот. А вот жизнь, ну вот вдали от родителей, она как-то повлияла, то есть на твою веру? Она как-то ослабла?
0: Нет,
1: или...
0: нет, нет. А плюс того, как меня воспитывали все-таки свободно. То есть никогда не было такого, что вот иди и делай это. А поэтому у меня не было такого, что вот я как с цепи сорвался. То есть я уехал и прямо совершенно свободен был. Нет, не было. Но просто это было так очень мягко и потихонечку.
2: То есть у тебя был именно к церкви какая-то неприязнь, а не к Богу?
0: К Богу нет, не было никогда. Даже если бы подумал так, я боялся, наверное, бы даже этих мыслей. Но я к церкви было, да, к людям больше, наверное, даже... Я вообще люблю одиночество, не люблю общаться с людьми вот так вот, когда их много. А в церкви для меня всегда люди были, ну, те, с кем мне неинтересно общаться. И в том городе, в котором я был, мне было неинтересно общаться и со сверстниками, я вообще, в общем, общался со старшими. И здесь я действительно понял, что мне по-настоящему неинтересно. Вот. Мне казалось, что люди, которые в миру, извне, с ними интереснее. Хотя сейчас, опять же, прихожу к некоторым другим мнениям, к некоторым другим выводам.
2: Слушай, ну тогда интересно, а ты не ходил просто потому, что тебе не нравились люди, получается?
0: Да зачем туда ходить, я думал.
2: Вот,
0: ну, на самом
2: зачем?
0: Деле, да, смысл. Ходят-то потому... Это вообще тоже такой момент... Сейчас же я хожу в церковь.
2: Угу.
0: Хожу.
2: Зачем?
0: Я... А потому что если в нее не ходить, ты меняешься. Теперь я это знаю. Это не сам факт того, что ты просто пришел и галочку поставил, а ты пришел.
2: Угу.
0: Ты приходишь в определенное окружение, ты общаешься с определенными людьми, ты приходишь туда с определенной целью. Ты... Служение Богу само по себе, оно меняет. Меняет тебя, даже когда тебе это не нравится, оно все равно тебя меняет. У тебя либо вариант, либо уйти, не получится быть в церкви, быть чем-то недовольным. Ты либо уходишь, либо все-таки смиряешься и остаешься.
3: Найди, найди свой путь.
1: Олег, но все-таки когда ты это понял? То есть понял, что вот это все тебя меняет, что это все полезно?
0: До самого начала, что это полезно или что?
1: Ну, когда ты понял, что твоя жизнь, она должна именно в церкви, ты себя видишь настоящего?
0: Когда я уже, наверное, сколько это было? Года 4, наверное, я вот так вот.
2: А что ты делал вот это время, пока ты не ходил в церковь? Как вообще твоя жизнь изменилась?
0: Нормально так. То есть я привык к тому, что мы молились, например, дома утром и вечером. И утром я привыкал молиться, просто потому что это была привычка. Вот вечером обычно я об этом не задумывался, а потом вообще, по-моему, это ушло. Уж о том, чтобы прочитать Библию, я помню, как я открывал потом уже эти Библию, и страницы были такие вот как будто новые, слипшиеся такие, то есть я ее давно не открывал. И как я понял, ну, по-моему, я понял, что я по самой ноздре в болоте. Вот.
2: Почему? Что было не так? Ну, не ходит человек
0: Мне было 23 года, у меня начались первые отношения.
2: Угу.
0: Вот. И получилось, ну, естественно, человек неверующий. Вот. И там был, на самом деле, жуткий кошмар. Я до сих пор это вспоминаю с ужасом. Это длилось 1.5 года. И когда я понял, что... Была ситуация такая, что я понял, что человека я не люблю, что я просто к нему привязан.
2: Угу.
0: И мне нужно уходить так или иначе, любыми способами. Я понял, что чем дальше я отхожу, тем мне больнее. Это как вот резинку натягивать. И я тогда Бога попросил, Господи, сделай так, чтобы все закончилось. Ты видишь, как все происходит. Вытащи. Я прямо сказал, вот за волосы меня просто возьми и вытащи. И он вытащил. Я думал, что, возможно, сделать как-то это лаконично, так, чтобы мне было не очень больно. Но нет, было больно. Так получилось, что мне изменили. И я понял, что это его ответ. Я понял это сразу. Но я не был готов. Я физически ощущал эту боль, я лежал целыми днями, действительно было плохо. И проблема еще была в том, что я с этим человеком учился. Мне пришлось потом с ним учиться дальше.
2: Видеть каждый день?
0: Вот, да, но все, через 3-4 месяца ушло. Я просто понял, что... И вот здесь был такой момент переломный. Я понял, что что-то надо менять, что все, край. Но это было сложно. И я все равно вернулся обратно. То есть, ну, как бы, и не вот что-то произошло, такой вот резкий этот момент, и я вдруг стал ходить в церковь. Вдруг я все изменил в себе, понял какие-то свои минусы, начал с ними работать. Нет, не было ничего такого. Я расслабился. Потому что после полуторагодовой нервотрепки я наконец-то ощутил покой. Я тогда уже закончил институт, была интернатура, я снимал квартиру, я спокойненько жил уже. И вот потихоньку начали приходить мысли. То есть вот этот весь период, пока я отходил, он был очень длительным. Я рухнул окончательно.
2: Ты отходил от отношений, этих, от разрыва?
0: Нет, именно от Бога. Потом в самом низу были вот эти отношения. Угу. Потом я потихонечку начал восстанавливаться, и все равно это было очень медленно. То есть не было движения вверх. То есть просто я немножко вот вылез из этого и дальше пошел. Угу. По определенному уровню.
1: Олег, а я вот смотрю, у тебя кольцо на руке, ты сейчас женат, да?
0: Да.
1: Вот, ты нашел девушку в церкви?
0: Нет.
1: А как так вышло?
0: До сих пор не знаю. Так как я привык жить один всегда, я понимал, что мне комфортно одному. И я помню, даже благодарил Бога по вечерам, говорил, что, Господи, мне хорошо. У меня это хорошая работа, у меня квартира, я живу один, я в общежитии наконец-то. И в какой-то момент, я помню это, я попросил его, чтобы он мне кого-то дал.
2: А ты был тогда в церкви уже? Ты вернулся?
0: Плохо еще. Я приходил, но я просто понял, что мне одиноко. Я ему вслух впервые сказал, Господи, мне одиноко, мне плохо. Я впервые ощутил то одиночество, не то вот вкусное, интересное, которое вот тебе позволяет там с самим собой заниматься, а вот действительно было плохо. И буквально через 2 недели я встречаю ее.
1: Как, на улице или как?
0: Нет, я собрался, у меня свой музыкальный проект, я собрался снимать клип, и я подумал, что мне нужен барабанщик. А я решил, вдруг пусть будет барабанщица. Написал знакомому, у него была сестра барабанщица. Ладно, я лукавлю, она мне нравилась, я ее знал.
2: Что-то здесь не так.
0: Да, и я решил написать, я не думал никак, что так произойдет. И мы после первой репетиции, мы, в общем-то, уже не обращали внимания на клип, на запись клипа, мы как бы уже это оставили сзади. Мы потом все дописали, все хорошо, но мы начали общаться, и я сразу сказал, я просто помнил, что к чему привело предыдущее. Я ей сразу сказал, вот так и так. Я верю в Бога, и вне зависимости от того, что произойдет, я останусь верным Ему, то есть хочу, по крайней мере, я не могу знать, как будет. Но я хочу, и поэтому, если будет выбор между тобой и между Богом, я выберу Бога. То есть я прямо выплюнул сразу практически.
1: Вот ты это сказал, ты просто, мы будем общаться, ты можешь не принимать, или ты тоже должна принять это?
0: Нет, я сказал, что как бы нет смысла. То есть либо мы начинаем вместе что-то делать, но ты понимаешь, как бы куда ты лезешь, как бы во что ты влезаешь, и я. Вот. Либо мы общаемся так, как общаемся, и я остаюсь, опять же, верным.
2: Скажи, ты тогда, говоришь, только начал ходить в церковь, только начал как бы к Богу возвращаться, но ты все равно сказал ей о том, что я верю.
0: Да, потому что я понял, что надо... Ну, он слишком часто меня вытаскивал.
2: Вот. И, то есть, вы уже начали вместе туда идти? Вместе начали идти?
0: Да, получилось, я начал возвращаться на том этапе, когда я начал ей рассказывать. То есть вот этот аспект...
2: Это связано?
0: Да, это связано на 100%. Именно поэтому служение в церкви, оно меняет. Потому что ты не просто пришел, посидел и ушел, ты что-то делаешь для этого. И вот мне пришлось вспомнить все, от пророчества Даниила, пришлось вспомнить все вот это все, чтобы ей рассказывать на основании современных событий. И я понял, что...
2: Повтори для себя еще раз.
0: Да, я много потерял, и это заставляет тебя вернуться. И для себя, и для другого человека.
2: Ну, а что ты чувствовал, когда вот ты вернулся? У тебя было какое-то сопротивление? Или...
0: Было.
2: В чем это выражалось?
0: Было. В людях.
2: То есть?
0: Там люди.
2: Люди. Я ненавижу людей. Пожалуйста, можно мне пустой храм?
0: Нет, правда, да. Я очень любил приходить раньше, когда я ходил на Шевченко, вот у нас в Нижнем Новгороде.
2: В Новгороде, в церковь.
0: Да, в церковь. И я приходил туда, любил пораньше, потому что зал практически полупустой. И вот эта атмосфера, я немножко успокаивался и понимал, что да, наверное, я здесь должен быть. Вот. Но потом как-то это все ушло. Я действительно, ну, опять же, только тогда, когда я начал это изучать и начал рассказывать другому человеку, мне действительно стало это интересно самому.
1: Спасибо, Олег. В Библии есть такие слова. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Подробности этой истории вы можете услышать в следующей передаче. Пока!

Спасибо, Боже, что Ты меня слышишь, что отвечаешь или просто молчишь. Душа с Тобою спокойнее дышит, и на сердце сплошная тишь. Спасибо, Боже, что Ты так близко, что держишь мир в своих руках, и как бы я ни падала низко, Ты всегда поднимешь, нежно обняв. Я часто веду себя как ребенок, капризный и непослушный, но Ты идешь со мной бок о бок и вечно готов слушать. Боже, мне не хватит слов благодарения, да и не нужно, Ты знаешь, что у меня на душе. Я просто хочу еще раз сказать спасибо за ободрение и за то, что Ты так добр ко мне.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Мы изучаем историю Древнего Израиля в период Второго Храма. Для того, чтобы понимать настроение людей, для того, чтобы понимать их быт, необходимо понимать то окружение, в котором они жили. Сегодня мы будем говорить о политической жизни во время Второго Храма. И с нами историк, библеист, заведующий кафедрой Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард.
1: Здравствуйте.
0: Михайлович. Ну вот, собственно, вопрос. Каково было окружение иудеев во времена Второго Храма?
1: Ну, вопрос на самом-то деле большой, потому что мы уже говорили о том, что в истории еврейского народа, в общем-то, не было такого времени до сих пор, когда вот за какой-то период, который мы обозначаем как период Второго Храма, чтобы фактически сменилось бы три власти или три государства, которые владели бы иудеей. Мы понимаем, что с тех пор, как вавилонский царь Навуходоносор II взял Иерусалим, начиная с 605 года, фактически иудеи потеряли свою независимость, они потеряли суверенитет. Государство, которое со времен там, Саула и Давида существовало как единое целое, обладая независимостью, обладая суверенитетом, а во времена Давида оно даже стало настолько мощным и могущественным, что, так скажем, под свой контроль они взяли близлежащие народы. Мы видим, что после смерти Соломона оно разрушилось, на две части разделилось примерно в 930 году. Но, тем не менее, иудейское, Южное Иудейское царство, оно сохраняло свою независимость даже тогда, когда Северное царство Иудейское в 722 году фактически было разрушено ассирийскими царями. Но, тем не менее, Иудея, она тоже потеряла независимость. И надо сказать, что после вот этого вавилонского вторжения оно больше никогда свою независимость или суверенитет не отвоевало, и оно больше его никогда не имело.
0: Ну, никогда вплоть до современных...
1: 1948 времени. Года, когда было создано современное государство Израиль. То есть вопрос заключается в том, что нам в этой программе... Ну, понятно, что на каждый из этих периодов можно потратить очень много времени, чтобы описать. Тем не менее, какими-то вот такими, условно говоря, мазками мы можем дать какую-то характеристику. Итак, собственно, если начать с того, что период Второго Храма начинается с того, что иудеи правят персидские цари, начиная, собственно, с Кира.
0: Ну, то есть, по сути, иудея досталась им в наследство.
1: Конечно.
0: Они в Вавилонскую империю завоевали.
1: Конечно. Угу. Вот. И, собственно, мы видим, что если дать какую-то характеристику такую, очень такую, знаете, что ли, быструю, или, то можно здесь сказать, что политика персидских царей по отношению к территории иудеи и к этому народу, она была нестабильной. Несколько факторов у этого существует. Ну, во-первых, потому что иногда с территории Иудеи доносились различные слухи. Мы это видим из книги Ездры и Неемии, когда самаритяне распространяли слухи о том, что это народ негодный, что это народ склонный к восстаниям, к бунтам. И поэтому, если вы будете давать возможность им построить там храм или город, это будет приводить к определенным политическим проблемам и неурядицам.
0: А это не соответствовало действительности?
1: На тот момент времени, наверное, нет. Потому что как-то, знаете, иудеи, которые пришли на тот момент, ну, как бы пришли, вернулись на родину, их задачей все-таки было построение храма и построение города. Вот. Это был немножечко народ уже изменившийся. Поэтому эти слухи, скорее всего, пускались для того, чтобы просто запретить и приостановить эту стройку. Во-вторых, можно сказать о том, что политика нестабильная, вот эта нестабильная политика, она еще была обусловлена тем, что персы, в общем-то, в этом регионе, они были, так скажем, они не знали иногда, как себя вести. Потому что регион этот был для них довольно-таки новым. Они столкнулись с народом, в отношении которого они мало что знали. Почему они были склонны к тому, чтобы верить вот этим вот слухам. И поэтому вот стройка то приостанавливалась, то заново как бы начиналась. И поэтому мы видим, что здесь была, в общем-то, такая вот проблема, которую ученые характеризуют как политику нестабильности. Вот такое политическое, вот, не было вот устойчивого политического отношения, так скажем, к иудеи и к тому, что происходило в этой стране. Кроме того, надо сказать, что вот если привести пример, да, мы видим, что Кир дал возможность построить храм. И это сопровождается все тем, что вот Господь вдохновил, благословил Кира и прочее. Здесь нужно сказать о том, что вообще, если чуть-чуть буквально отвлечься от политических вопросов, дело в том, что здесь очень важно, как иудеи вообще воспринимают какие-либо обстоятельства, в происходящие в мире. Будь то
0: подразумеваем иудеев все-таки того времени?
1: Вообще иудеев древности. Ну, может быть, не современных, потому что есть очень много светских людей. Но как, так скажем, евреи в библейский период, так скажем, как они воспринимали вообще все происходящее? Бог – это величайшая сила. Бога называют Всевышний, Бога называют Всемогущий. Он Эль-Шаддай по-еврейски. Это Всевышний, Всемогущий Бог. И если что-то, поэтому если что-то происходит в мире, это означает, что этот Всемогущий Бог это допустил. А если он это допустил, значит, это вписывается, так скажем, в его волю. Значит,
0: соответствует плану.
1: Это соответствует его воле, это соответствует его плану. Потому что если бы это было не так, он бы, так скажем, не допустил бы того или иного явления или события и прочее. Поэтому...
0: То есть у нас мы как-то больше... современное, как бы это сказать, современный менталитет, он больше уповает, или больше... как бы делает акцент на свободу.
1: Да, вопрос только в том, что, так скажем, сегодня наука призывает нас к тому, чтобы выйти из оков, так скажем, мифологического миросознания, мироощущения и восприятия. А вот в то время они понимали прекрасно, что вот все зависит от Бога. Если Бог что-то допускает, если что-то происходит, оно происходит по воле Божьей. Поэтому что происходит? Они объясняют эти все явления тем, что Господь благословил Кира. И, в общем-то, это библейская такая версия. С другой стороны, у персидских царей была своя версия. Если, например, мы не берем, предположим, Кира, потому что Кир – это человек, которым все восхищались в древности. Все цари, даже тех народов, которых он завоевывал. Вот. Кир – это такой, знаете, человек, который там подписывает, условно говоря, подписывает хартию вольности, он освобождает народы из плена Вавилонского, он освобождает их из рабства и прочее. То есть он вот такой вот, знаете, человек, который вошел в историю как тот, которого, полюбили очень сильно народы. Но когда мы идем дальше, мы видим, что после смерти Кира в 530 году приходит на смену его сын Камбис II, который начинает вторгаться в какие-то храмовые дела, вторгается в храмовую политику не только иудеи, но и других каких-то стран. Приходит после него человек, которого в истории принято называть лжесмердис. Он приходит всего на полгода, в марте 522 года, и правит до сентября 522 года. Так в его время вообще стройка это приостанавливается, и что тогда происходит, сказать очень сложно. Вот. До тех пор, пока не придет Дарий, который на второй год своего царствования, он фактически дает опять возможность, чтобы храм был построен. Вот мы об этом читаем в книге пророка Агея и в книге пророка Захарии также есть. Вот смотрите как. В первой главе, прямо в первом стихе. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка к Зарававелю, сыну Солофиилеву, правителю Иудеи, к Иисусу, сыну Иосидеку, великому Иерею». Mm-hmm. То есть вопрос в том, что вот во второй год Дария было дано распоряжение, чтобы продолжить строительство храма. Весь вопрос-то с политической точки зрения мы говорим. Весь вопрос в том, что если вы посмотрите на карту мира, то вы увидите, что фактически Иудея – это территория, которая объединяет, фактически три континента. Это центр трех континентов. А вот такой вот во внешней политике персидских царей всегда была мечта захватить Египет. И поэтому для того, чтобы обеспечить себе плацдарм для нападения на Египет, нужно было сделать так, чтобы вот на этой территории Палестины, потому что это единственная возможность захватить Египет, чтобы на этой территории Палестины не было никаких волнений, не было бы никаких проблем, которые вот при создании которых, было положено препятствие для нападения на Египет.
0: Чтобы понимать... Да. С востока Палестину
1: невозможно.
0: С востока Палестину окружает пустыня, по сути. Да. И получается очень узкий такой, может быть, сотню километров шириной коридор, да, по которому можно пройти из Малой Азии в Африку. И собственно, контроль над этим коридором, иудеи как раз вот в центре этого коридора и находятся.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Ведь Господь их привел именно на это место. Потому что это центр трех континентов. Если вы хотели попасть из Месопотамии, которая на востоке или там на северо-востоке от Иудеи, если вы хотели попасть в Египет, в другой центр цивилизации того времени, то вы могли это сделать только через Иудею. Если вы хотели попасть, из Египта куда-то там на территорию, да, Малой Азии, современной Турции, то вы опять могли это сделать исключительно через территорию Палестины. Угу. И поэтому это необходимо было для того, чтобы побыстрее распространить Слово Божие, представление о Боге и прочее. Но вместе с этим, подобными вот этой территории, эта территория всегда была лакомым кусочком для всех тех царей, которые пытались ее завоевать. Потому что...
0: Кто контролирует, тот контролирует вообще все потоки, между...
1: Совершенно верно. Это и какие-то денежные потоки, товарооборот и прочее, прочее, прочее. И поэтому, собственно, таким образом можно сказать о том, что политика это была нестабильной, но тем не менее мы видим, что Господь, даже используя человеческие какие-то средства и человеческие какие-то амбиции, он достигает своих целей. Так или иначе, храм был построен, а через некоторое время и город Иерусалим восстановлен. Интересно, что вот в книге пророка Даниила мы можем дается очень интересное пророчество в 9 главе. Некоторые считают, что и некоторые говорят, и мне кажется, действительно так, что это самое удивительное пророчество об Иисусе Христе. Одно из самых важных. Да? Здесь говорится: «И так знай и разумей», ангел Гавриил говорит Даниилу. 9 глава, 25 стих. «И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Вот смотрите, как интересно. Вот это вот «в трудные времена». Мне кажется, что вот это вот выражение, оно как раз является очень хорошей характеристикой вот этого периода времени. под предводительством персидских царей, потому что, да, Иерусалим восстанавливался, храм восстановился, но как-то вот было очень сложно.
0: Трудность заключается в том, что то начали восстанавливать, да, то остановили.
1: Совершенно верно.
0: Опять разрешили, опять остановили.
1: Да, да, да. То есть трудность вот эта, она заключалась в том, что нужно было постоянно вот сталкиваться с амбициозностью этих царей, с их капризами, особенно если говорить, например, об Артаксерксе Лангемане, царь Артаксеркс I, который дал распоряжение отстроить Иерусалим и восстановить всю его инфраструктуру и прочее. Он был очень, ну, история говорит о том, что он был очень капризным человеком. То есть это был человек настроения, знаете. Сегодня так, завтра иначе. Если говорить, например, о...
0: Ну, вообще, чтобы в таких условиях продолжать что-то строить, это нужно иметь очень, как бы это сказать, очень большую уверенность в том, что вот это должно быть именно так.
1: Ну, да, наверное, наверное. Ну, опять же, Артаксеркс подпадал под какие-то влияния со стороны различных групп, которые его окружали. И поэтому вот мы фактически видим, что это проявлялось в отношении иудеев, во всяком случае, в том, что политика эта, она менялась. Сегодня так, завтра иначе. Вот сегодня так, я даю распоряжение, и Ездра идет в Иерусалим, начинает вроде бы строить и прочее, за ним подтягиваются какие-то люди. Вот. А потом он говорит резко, остановите стройку и все. И эта вот остановка, она с 457 года до 444 года, фактически на 13-14 лет. Понимаете, она, вот остановка происходит и все, и никто ничего с этим сделать не может. Вот. Но в трудные времена.
0: Вот ну как... хотя бы храм в это время уже функционировал, да?
1: Храм функционировал, все правильно, но вот пророчество, оно фактически начинает отсчет до Христа Владыки именно с 457 года, с того момента, когда царь дал распоряжение о восстановлении города, его всей структуры и прочее. Здесь еще один очень интересный момент в отношении духовной жизни, если мы про это немножечко скажем. Была найдена монета, которая где-то на севере Палестины, значит, эта монета датируется где-то началом 4 века до нашей эры. Это как раз правление персидских царей. На этой монете изображена голова человека с бородой в коринфском шлеме. Причем этот человек сидит на колеснице, на таком троне с колесами, и, значит, изображены крылья. Вопрос в том, что ученые стали перед вопросом, что это такое. Причем надпись очень интересная, она затерта, и непонятно, о чем идет речь. То ли идет речь об Иуде, то ли идет речь о

0: Яхве. И вот ученые назвали эту монету «Самаритянский Яхве», потому что она была найдена на территории Самарии. И вот вопрос возникает, что это такое? Отсюда мы можем фактически сделать вывод какой? Единственное, наверное, место, где Бог изображен на колеснице в тексте Священного Писания, это книга пророка Иезекииля. Угу. Господь изображен там на колеснице. Ну, потому что обычно изображали, собственно, богов на монетах. Угу. И поэтому, по-видимому, вот была сделана такая монета, потому что на Иудею оказывали влияние различные, так скажем, политические и экономические системы. Интересно, что вот это пример какого-то синкретизма, который в этот момент фактически вот проявляется, мы видим. То есть это определенное свидетельство того, что то, каким мы иногда хотим видеть вот этот народ, оно было, может быть, не всегда так, или во всяком случае не во всех кругах было так. То есть кто-то все-таки пользовался вот такими монетами, где было запрещенное изображение божества. Ну, то есть
1: мы отметим, что вообще-то заповедь запрещает изображать в том числе и Бога.
0: Конечно.
1: То есть говорится о том, что ты не видел.
0: Да.
1: Никто
0: совершенно
1: не видел,
0: верно.
1: Поэтому как изображать?
0: Вот, поэтому вот это какое-то влияние. Влияние на иудеев, так скажем, со стороны язычества. В 331 году фактически происходит смена власти, и вместо персидских царей здесь на мировой арене появляется фактически Александр Македонский, который одолел в битве при деревушке, которая называлась Гавгамелы, он одолел последнего царя вот этой ахеменидской династии персидских царей, Дария III, и фактически стал владеть вот этим регионом. Иудея под влиянием Александра Македонского – это интересный период. Сохранилось такое описание того, что однажды Александр Македонский пришел в Иерусалим, и его встречали при подходе к Иерусалиму, встречала целая делегация во главе с первосвященником, которого звали Ядуа. Вот. Ему было очень странно и непонятно, почему вот такая процессия его встречает. Вот. И когда он подошел к воротам Иерусалима, его встретили, он задал вопрос, вот, чем он обязан такому приему. Ему открыли книгу пророка Даниила, прочитали тексты, в которых, собственно, показали, что вот они знали, что он придет, потому что тексты библейские, пророчества говорят о том, что придет, значит, на смену персидскому государству придет греческая империя или империя Александра Македонского. И, собственно, в благодарность этому Александр принес на жертвенники Иерусалимского храма, он принес жертву Богу Яхве и таким образом Господа прославил. Однако
1: Вот это вот как, ну, этому есть какое-то историческое подтверждение, или это просто, ну, один из...
0: Ну, видите как, существуют тексты, которые об этом говорят. Было ли это на самом деле, нам сказать очень сложно, но есть древние тексты, которые об этом говорят. Тексты там Иосифа Флавия и так далее. Вот, поэтому нам сказать вот здесь сложно, было ли это на самом деле, либо это какое-то мифотворчество.
1: Понятно.
0: Вот. Тем не менее, значит, правление Александра Македонского было недолгим, и поэтому после его смерти его империя разделяется на несколько частей, и в этом смысле середина II века до нашей эры, она сложилась для иудеев не очень, так скажем, не очень радужно, потому что в Иудее правил Антиох IV Епифан, который задумал...

0: задумал значит, Иерусалимский храм переделать для того, чтобы там поклоняться Зевсу.
1: Он принес... ну, то есть привести вообще всю религиозную практику в своей части империи к какому-то единообразию.
0: Да. То есть это вот процесс эллинизации, может быть, есть смысл об этом поподробнее поговорить. Это процесс эллинизации, который вот затрагивал чуть ли не каждую сторону жизни вот, человека.
1: Я думаю, что, может быть, как раз еще одну программу имеет смысл посвятить вот о греческом и римском периоде.
0: Да. Ну и, собственно, вопрос в том, что он принес на жертвенники в храме, на алтаре, он принес свинью, что было категорически запрещено делать.
1: Ну, то есть осквернил?
0: Он осквернил, да, совершенно верно, он осквернил, и это привело, собственно, к тому, что произошло восстание Маковеев, чему посвящена вот, Маковейская книга, которая не вошла в канон Священного Писания, тем не менее, это один из немногих источников, кстати говоря, иудейского происхождения, хотя написан на греческом языке, но это один из немногих источников, который позволяет нам понять, что же происходило в то время. Вот. Тем не менее, Антиох Епифан умер, так скажем, ситуация в Палестине, в Иудее, она нормализовалась. Евреи очистили храм от этой скверны. Но, тем не менее, их ждала новая, так скажем, напасть. Угу. Потому что в 63-м году до нашей эры Гней Помпей вошел в Иерусалим для того, чтобы, так скажем, для того, чтобы взять... В конце концов, в дальнейшем мы видим, взять Иерусалим и всю территорию Палестины под контроль римского орла, под контроль римской державы, империи. Ну и, собственно, мы видим, что когда открываем Новый Завет, мы уже сталкиваемся на первых страницах с тем, что да, территория Иудеи – это подконтрольная Риму, территория – это одна из, так скажем, провинций, которая находится на окраине римской державы, вот, которую контролируют римские войска. Мы видим, что там римские солдаты, которые находятся, и мы видим, что есть прокураторы, которые владеют, так скажем, этой территорией.
1: На окраине или все-таки уже на внутренних коммуникациях? Потому что, насколько мне известно, Египет в то время, ну, он, в общем-то, уже тоже был под...
0: Да, но Египет находится южнее, поэтому, собственно, да, тут проблема связана с тем, что вот это были все-таки окраины римской, да, оно входило в территорию римской державы, естественно, но это, так скажем, был не центр, скажем, да, это был не центр империи, вот. Ну и, собственно, мы видим, что еврейское население того времени, это видно из Нового Завета, что они были недовольны, естественно, присутствием этих контингентов военных в Иерусалиме, в том числе и по всей стране. Вот, и это приводило периодически к тому, что особо такие рьяные, ревностные группы населения, например, такие как сикарии, кинжальщики, да, или зелоты, они вот провоцировали иногда римлян к тому, чтобы применять очень жесткие меры по отношению к еврейскому населению. Ну и, собственно, одна из таких попыток восстания в 66-м году, собственно, привела к тому, что в 70-м году город Иерусалим и храм были разрушены, и таким образом был положен конец вот этому периоду, большому периоду второго храма.
1: Угу. Эдуард Михайлович, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Понятно. Давайте мы продолжим в следующей программе. Хорошо. Обсуждение, вот, ну, в том числе и политических... ну, как это сказать, политической обстановке, да. Вот в период второго храма.
0: Хорошо.
1: Дорогие друзья, мы ждем новой встречи с вами. До свидания.

Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе.

0: Иисус сказал, что верующие в Него будут совершать такие же дела, какие Он совершал, и даже больше Его дел. А как такое возможно? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече. Мы с Леной вновь приветствуем Александра у нас в гостях. Александр, спасибо за продолжение этих интересных исследований, которыми вы с нами делитесь. Лена, вот какой итог предыдущих наших рассуждений?
1: Но мы говорили о том, что в день Пятидесятницы было явлено действие Бога через Духа Святого, да? То есть явление Отца и Сына и Святого Духа. Да?
0: Это через 50 дней после воскресения Христа.
1: Да, да. И вот именно деяние Духа Святого, которое производит, вот такие деяния будут совершаться более, чем даже Иисус сотворил. Ну, потому что Иисус Христос был всего 33 года на земле. А Дух Святой уже сейчас более 2000 лет. Ну, к 2000 лет
2: сразу
1: приближается.
2: Сразу вопрос, какой силой Христос сотворил?
1: Да.
2: То есть он тоже не скрывает. Я творю то, что мне Отец мне показывает. То есть я без Отца творить не могу. Как это Он творит? Духом Святым. Кто сошел на Иисуса Христа?
1: Дух Святой.
2: Дух Святой. Как только Он крестился, как только Иисус стал, Иисус из Назарета стал Христом.
1: Помазанником.
2: Да. Сразу вот этот вот Дух Святой на Него сходит. И Он уже там идет для борьбы с дьяволом. Там. Вот об этом мы с вами будем говорить. Вот. А сегодня давайте посмотрим обещание Иисуса Христа. Вот у нас на слайде. Это у нас вечера, да? Когда Иисус обещает своим ученикам. Разговор идет в контексте обетования Святого Духа. Да?
0: Вечера – это за сколько времени происходило до распятия?
2: А это вот буквально перед самим распятием.
1: Четверг, да?
2: Это четверг, да. Это вот перед тем, как его вот сейчас возьмут, значит, после этого они идут…
0: Распнут его в пятницу.
2: В Гефсиман, да, идут они в Гефсиманский сад. Иуда потом приходит вот с толпой и берет Христа. А сейчас вот
0: предают его целованием, да?
2: Да, да, да, предают его целованием, да. Говорят, кого я поцелую, того и нужно взять. Вот. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые я... Вот сильное заявление, на самом деле, смотрите. Дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я иду к Отцу моему. Мы же знаем, что это означает. В этой главе, что я иду к Отцу моему, это значит, вам будет дан
1: Дух Святой, Дух Утешитель. Святой,
2: да. То есть какой силой мы дела можем творить?
1: Только Духом Святым.
2: Духом Святым. Знаете, да. Духом Святым.
0: То есть даже Христос творил дела только Духом Святым.
2: Святым, а это очень важно, потому что Он должен быть стать один из нас, как один из нас. То есть Он не мог пользоваться своей силой там, божественной. Он должен быть таким же, как мы. Но что мы можем сделать, как Он? Получить Духа Святого. Мы получить можем присутствие Божие в нашей жизни. Иисус прошел уже этой дороги. Вот дорога нашего спасения. И эта дорога доказана, показана всей Вселенной. Иисус не согрешил. Он был с Богом. Это план спасения как раз такой. То есть человеку дается присутствие Божие для победы.
0: Вот. Любому человеку?
2: Любому. Любому.
0: И в любом состоянии?
2: Веру, да, через веру Иисуса Христа.
0: А, через веру
2: все-таки? Через веру Иисуса Христа.
0: А если человек, например, в данный момент находится вот в состоянии разделения с Богом, потому что ну, вот он совершает какой-то грех?
2: Ну, да, то есть любой грех может быть прощен человеку, кроме...
0: То есть все равно дается Дух Святой?
2: Кроме...
1: Отвержения Духа Святого.
2: Хулы на Дух Святого Духа, когда...
0: Ну, мы будем, наверное, про это
2: конечно,
0: говорить.
2: Конечно, да, мы будем говорить.
0: Что такое хула на Святого?
2: Отвергает Духа Святого. Вот. А сегодня вот есть такое обетование. Смотрите, а дальше слова Иисуса Христа очень интересные. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то кто сделает на самом деле?
0: Я то сделаю.
2: Я то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделай.
0: Это как раз вот Троица, то есть триединство, да?
2: Да, через Святого Духа.
0: Отец, Сын и Дух Святой, вот все в таком единстве.
2: Я про что хочу сказать? Можем ли мы славу какой-то плоти, какому-то человеку, который... Вот апостолы же, они делали, значит, дела какие-то.
1: Через
2: них. Вот в чем дело-то. Мы же не можем...
0: Через Духа Святого, да?
2: Духом Святым, через апостола Петра, например, да? Или через апостола Павла. Вот. Все хотели, чтобы тень апостола Павла упала, да? А на самом деле...
1: Или поезд даже.
2: Дело-то не в апостоле Павле. Петра, да. Не в апостоле Петре, а в ком?
0: В Духе Святом.
2: Да, во Христе, в Его победе, Его заслугами, Его силой, силой Отца, единого Бога, который сейчас находится в человеке. Он творит. Люди это делать не могут. Если кто-то может другой силой творить, то эта сила тоже известна. Это сила противоположная.
0: Вот, кстати, дьявольская.
2: Да, вспомните Моисея. Бог Моисею обещал знамение, да? Пойди перед фараоном и пусть там Аарон бросит свой жезл. И Бог превращает этот жезл в змея. То же самое сделали волхвы, фараоновские жрецы, да, языческие.
1: Это чудо было.
2: Чьей силой они это сделали?
1: Ну, естественно.
2: Если Бог мог сотворить змея из действительно вот шеста, из палки, да, то там была иллюзия, то есть сатана – это иллюзионист. Это подделка была, да. Но что Бог делает? Бог делает то, что вот этот змей из шеста Аарона, да, из посоха, он что делает?
1: Он опять его берет?
2: Поедает этих змей, понимаешь?
0: Дьявольских.
2: Вот, да, то есть кто-то противостоит этому, кто-то пытается свою силу противопоставить силе Духа Святого, силе божественного вмешательства в нашу жизнь. Вспомните, как были язвы. Сначала была кровь.
0: Это египетские язвы.
2: То же самое сделали
0: жрецы.
2: Волхвы, да, жрецы своими чарами написано. Затем были жабы. То же самое написано сделали.
0: И вот только, жрецы фараона.
2: Да, появились мухи, мошки на земле. Тогда жрецы пришли к фараону и сказали, это перст Божий. То есть они их повторить уже не смогли. То есть сатана очень такое... Ну, сильное существо, которое Бог сотворил, да, но оно не всемогущее. Вот. То есть, вот поэтому...
0: Бог не сатану сотворил, Бог сотворил светоносного
2: ангела Люцифера, да.
0: А тот вот из-за гордыни.
2: Да. Ну, и тем не менее, это великое противостояние, великая борьба идет и в нашей жизни.
0: Да, мы все живем в
2: контексте. И он будет противодействовать на самом деле. Но Бог дает нам свою силу в этой борьбе. Поэтому Иисус сказал, что Отец мой больше всех. И никто, Он дает в мою руку, да, никто не может похитить из руки моей вас, и никто не может похитить из руки Отца моего Небесного. Мой Отец больше всех. Вот, что здесь обещает нам Иисус. И посмотрите, о чем нам предупреждает апостол Яков. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от кого?
0: От Отца Света.
2: От Отца Света.

0: кого нет и тени изменения, и не тени перемен. То есть Бог — это абсолютное, это абсолют, это совершенство.
1: Не обманывайтесь. А это как-то вот не ущемляет человеческое достоинство?
0: Не ущемляет.
1: Нет? А
0: конечно,
1: почему?
0: Не ущемляет.
1: А, ущемляет?
0: Не ущемляет.
1: Не ущемляет.
0: Не ущемляет.
1: Почему?
0: Ну, вы же вот тоже сами

0: отталкивает.
1: Да. То, что... Его возвышает, наоборот. Да,
0: конечно. То, что Иисус...
2: То, что через меня.
0: То, что Иисус за меня умер, Создатель, Творец Вселенной, это разве унижает меня? Наоборот, его подчеркивает.
2: Понимаете? То есть всякое даяние доброе, оно вот благодаря Святому Духу мы его совершаем. Да, благодаря... То есть мы с ним сливаемся в это время, да, мы же...
0: Воздействует на наш разум, он преображает наш разум, он призывает нас и хотение наше, да, то есть...
2: И действия, и хотение по своему
0: воле. И хотение по своему воле, изъявлению. Да. Он меняет нас. Вот. И поэтому, что попросите во имя мое, то есть на доброе, да, я то... сделаю. Ну, чтобы мы не гордились, что это мы своими силами, своими умом, своим мастерством, там еще что-то. Нет. Ничего.
2: Чтобы мы гордились, что конечно. Это Бог в нас да. такое совершает. Да. Ничего, это же на самом деле здорово.
0: Ничего доброго у нас нету. Мы грешники. У нас природа Адама. Она борется как раз той духовной природе, которая пытается возродить у нас Бог через Духа Святого. Посмотрите, что Иисус сам говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна. «Я есть лоза, а вы ветви».
2: Лоза, то есть виноградный, это да. Ствол вот виноградного да, дерева.
0: Да, отец мой виноградарь. Вот опять триединство Бога у нас здесь. Да? Угу. «Кто пребывает во мне, то есть кто является частью вот этой лозы, и я в нем, кто питается Духом Святым, кто питается соками этой лозы». Тот приносит много плода, ибо без меня, вот здесь она вот точку ставит, не можете делать
2: ничего.
0: А
2: без него не можем делать ничего хорошего?
0: Да.
2: Или совсем
0: вообще
2: ничего?
0: Вообще ничего не можем.
2: Вообще ничего.
0: Не проповедовать.
2: Потому что он жизнедатель.
0: Он, да. То есть все, что у нас есть хорошего, ну, что у нас есть вообще своего, что нам не дал бы Бог.
1: Он нам жизнь, ничего, он нас создал. Дыхание даже.
0: Понимаете? Мы можем только все испортить, если мы будем делать по своему этому усмотрению. А если мы будем Богу послушны?
2: Наверное, вот эти слова, что Бог жизнедатель. Да, Он жизнедатель. То есть каждый наш вдох, это благодаря Ему, да? А как же нарушение нашего здоровья?
0: А так это же выбор наших прародителей.
2: Ну и наш когда, тоже. Мы тоже и плохо наш тоже, к своему здоровью плохо относимся.
0: Правильно. А почему мы к своему здоровью плохо относимся?
2: Потому что Божьи законы здоровья не хотим соблюдать.
0: Вот, да. То есть Божий закон – это и закон здоровья, это и закон моральный, это и закон физики.
2: Закон умеренности. Да. Такой,
0: это, конечно.
2: Да.
0: Закон баланса, я бы сказал. Да. Пропорции. То есть все ведь в мире…
1: Целостности, как Господь говорит. Да.
0: Пропорция, да. Понимаете, пропорция.
2: Он нам раскрывает свой закон здоровья?
0: Конечно, закон всегда открыт для нас. Нам только стоит обратиться к нему, но он нам откроет. Тот же Яков сказал, кому не достает мудрости, обращайтесь, пожалуйста, к Отцу Светов, который дает эту мудрость. Просто так.
2: Через что он дает нам мудрость?
0: Ну, через Дух Святого. Всегда нужно изменить. Первое – это наш разум, наше сознание. Бог это делает. Только Он может это сделать. Мы об этом, кстати, очень много будем говорить. И вот как он решает, кому чего дать. Получается, здесь у нас, это у нас Антиохская церковь, да, Антиохия, 13 глава, Деяния апостолов, да, Деяния Святого Духа, как мы с вами говорим. Вот, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савву, который вот назовется Павлом. Да? Вы знаете, что Паулус – это маленький. Когда он начал понимать, кто такой Христос, он вот выбрал такое имя.
2: А как вы думаете, Дух Святой прямо голосом сказал им? Или просто они вот почувствовали, что это надо сделать, подумали? То есть он воздействовал на их разум? Или тут непонятно? Как?
0: По крайней мере, они это поняли. То есть это однозначно. То есть он им сказал, они
2: он
0: его
2: до них донес.
0: Услышали.
2: Да, да.
0: Услышали. Призвал их. Тогда они совершили пост, молитву, возложили на них руки.
2: На
0: что означает,
2: Савла,
0: что
2: да?
0: это означает? Это означает вот молитва о присутствии Святого Духа как раз. То есть рукоположение сегодня у нас это как раз вот это имеется в виду. То есть это эквивалент еле помазания в Ветхом Завете. Вот, то есть это помазание Духом Святым на какое-то действие, на какую-то миссию.
2: Они возложили... А почему? Человек возложил руки на другого человека.
0: Ну,
2: а почему это означает, что Дух Святой...
0: Ну, это выражение доверия. Ну, что же Иисус сказал тогда? Помните, 20 глава Евангелия от Иоанна? Примите Дух Святого, да? дунул

0: и сказал: примите Дух Святого, и что совершите на земле, то и будет совершено на небе. Угу. То есть под воздействием Духа Святого люди выполняют нужные действия, угу, на самом деле. А в другом месте сказал: кому простите, тому простятся. Что свяжете, то будет связано на небе, что разрешите, то будет разрешено на небе.
1: Это все под воздействием Духа
0: Когда
1: Святого.
0: Когда Дух Святой руководит церковью, да, вот, тогда, значит, она выполняет правильные действия.
1: Потому что если мы самостоятельно начинаем, то мы много ошибок
0: можем совершить. Без меня не можете делать ничего, на самом деле, говорит Иисус. Вот, и посмотрите, сии вы посланы Духом Святым. Вот теперь они посланы непосредственно Святым Духом. Угу. Пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр и так далее, и так далее. Вот апостол Павел за свое 30-летие служения, да, то есть это с 34 года, год побития Стефана, когда, помните, он это, да, стоял, да, около вот этой кучки одежды, сторожил. Вот. И потом, вы знаете, как интересно получилось? Ведь он испросил письма у первосвященника. У первосвященника Иерусалимского храма, угу, чтобы идти в Дамаск и вязать там христиан, забирать их там. Угу. Вот. А по пути в Дамаск встретил истинного первосвященника. Вот как получилось. Который ему сказал...
1: Иисуса Христа.
0: Да, Иисуса Христа. Савл, Савл.
2: Что ты идешь против вражды?
0: Да, куда ты? Тяжело тебе идти, угу, против разного. Угу. Куда ты идешь, Савва? Зачем, угу, ты идешь?
2: А вот то есть получил истинное помазание, да?
0: Да. А что он говорит? Что повелишь мне делать, угу, Господи? Сразу, угу. Представляете, кого он избрал? На самом деле? Угу. Того, кто будет для него служить. И вот посмотрите на слайдик, да, здесь три путешествия апостола Павла, миссионерских. Угу. Вот за 30 лет этот человек исколесил буквально вот эту местность, которая отображена здесь, да, основывал там церкви, ставил там туда пресвитеров, то есть старейшин. Вот. А всегда он приходил в синагоги, где были иудеи, которые знали уже Яхву, а Яхву, да, знали, значит, единого Бога. Там же были сочувствующие люди, прозелиты там и так далее. Да. Они знали. Он говорил им сначала. Потом основывал церковь, там, община, двигался дальше, терпел и голод. И помните его фразу: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Угу. 30 лет он проводил свое служение. В итоге кончилось тем, что вот тут, кстати, на карте тоже нарисовано, что его увезли в Рим, где он и
2: был казнен.
0: Был казнен, да, был казнен. Ну, посмотрите, а как о нем Бог отзывается? Он есть мой избранный сосуд. Угу. Сосуд для чего?
2: Возвещать имя мое.
0: Для Духа Святого, да, понимаете? Чтобы возвещать имя мое пред народами, царями, сынами Израиля. Вот зачем нам Дух Святой еще нужен. Не просто нас преображать, а именно вот возвещать. Угу. Открывать Иисуса Христа. Как же о себе скромно думал апостол Павел на самом деле. Посмотрите. Бог говорит, он мой избранный сосуд. А апостол Павел, что говорит, первое послание Коринфянам, 15 глава, 9-10 стихи. Ибо я какой там?
2: Наименьший.
0: Вот он почему Павел назвался. Я наименьший из апостолов. И недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не было тщетно. Но я более всех их потрудился. Кого это их? Других апостолов, да, да, да. Mm-hmm. Не я, впрочем, опять, а кто? Благодать Божия, которая со мной. Вот. Понимаете? А человек думает о себе скромно, на самом деле. Mm-hmm. А Бог им гордится, что это избранный сосуд.
1: С нами то же самое, да, Бог тоже нами гордится.
0: Да, мы можем делать то же самое, говорит Господь. Главное, что служить Ему, открыть свое сердце для воздействия Духа Святого. И вот опять фраза апостола Павла, да? «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Кто нам дает этот дар и благодать?
1: Христос.
0: Христос. «Посему и сказано, вошедшему в саду», да? Что мы с вами говорили, вошедшему в саду?
2: Это вот царство.
0: К отцу поднялся, да? Да? Стал постель нашим первосвященником, угу, да? «Пленил плен и дал дары человекам». То есть, что пленил плен? Это вот... победил смерть, да, то есть на Голгофе, дал дары человекам. А вошел, что он означает не то, что он не сходил прежде в преисподние места, то есть в могилу, да, земли, не сшедший, то есть он умер за нас. Он же есть и вошедший превыше небес, дабы наполнить в итоге все. И нас с вами, наши зрители. Во веки веков. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Аминь. Да. Какое ободрение, какая радость, какое это благословение читать Священное Писание, узнавать такие вещи о Боге, о нас, о Боге в нас, о нас в Боге. Ну что же, очень благодарны вам за эту встречу и ждем следующих встреч. До свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы вновь продолжаем цикл программ «Глубина Евангелия». И вновь у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, Виталий Иванович – священнослужитель, руководитель Центра духовного просвещения. И мы уже беседовали с вами о том, что Евангелие – это не просто книга, это не просто часть Библии, а это в первую очередь весть. Весть о том, что Бог сделал для спасения людей. Но весть эта была, звучала еще прежде сотворения мира. И известно об этом было прежде сотворения мира, прежде сотворения Вселенной. Об этом мы говорили в наших предыдущих программах. А когда эта весть стала доступна для людей? Когда впервые люди услышали о том, что они могут быть спасены благодаря вот Иисусу Христу?
1: Ну, очевидно, тогда, когда появилась нужда. То есть, когда Всевышний предостерегал Адама, в день, в который ты вкусишь от запретного дерева, смертью умрешь, крайне нелепо бы звучало продолжение. Но если вкусишь, есть план спасения, я сам приду, стану человеком, потому не беспокойся.
0: Угу. То есть от них была сокрыта эта информация
1: это,
0: до греха.
1: Это не нужно было знать.
0: Угу. Но Бог знал.
1: Вся серьезность сказали, тогда ситуации, она сразу была бы снивелирована. То есть в этом не было смысла, в этом не было нужды. Но как только они согрешили, тогда нужда в том, чтобы узнать эту весть, появилась. И тот факт, что они не умерли в тот же самый день, является доказательством того, что уже тогда они обрели благодать. Уже тогда они обрели Евангелие. Но давайте обо всем по порядочку. Мы хотим посмотреть на ряд отрывков Священного Писания, которые рассказывают о том, как Евангелие раскрывалось на протяжении всей истории. Ну и вначале несколько утверждений общего характера. Мы уже обращались к отрывочку из первого послания апостола Петра, первой главы, но сейчас есть смысл его еще раз прочитать. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Угу. Говорится о том, что Дух Христа, вот Дух того, кто сказал «Я», пойду. Тот, кто сказал, я стану агнцем Божьим еще прежде создания мира, прежде вековых времен, этот дух вдохновлял пророков. И далее, в этой же первой главе, в 24 стихе,

0: написано: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». И 25-й: «Но Слово Господне пребывает ввек». А это есть то слово, которое вам проповедано. Mm-hmm. То есть пророки, о которых идет речь, это те, которые принимали участие в создании того, что стало называться Слово Господне. Во втором послании апостола Петра, в первой главе, это выражено так, в 19 стихе, 2 Петра 1:19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть Писание, книги, Слово Божие, Библии, они были вдохновлены Духом Святым, он же Дух Божий, он же Дух Христов. Христов. И речь идет именно о тех пророках, таким образом, которые написали нам эту книгу. Соответственно, надо ожидать, что Христовы страдания, последующая за ними слава, то есть вот как раз та самая суть Евангелия, все это отражено на страницах Священного Писания. Но у нас есть еще более ясное заявление на этот счет. Опять же, пока общего характера, но тем не менее, давайте посмотрим, что сам Иисус Христос говорил о раскрытии Евангелия на страницах Священного Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи в начале с 25 по 27. 24 глава с 25 по 27 – это фрагмент, описывающий беседу Иисуса Христа уже после своего воскресения с учениками по дороге в Эммаус. Угу. Можете прочитать, Алексей? Да.
1: «Тогда он сказал им: „О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в всем Писании». То есть о нем было сказано еще в ветхозаветных пророчествах, да?
0: Начиная есть, с Моисея.
1: Угу, с самых первых книг.
0: И все иные пророки. А вот заканчивается беседа, или дальше уже, когда Иисус Христос является всем апостолом после своего воскресения, стихи 44 и 45 говорят: «И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах“. Угу. Тогда отверз им ум к разумению Писаний».
1: Вот эта вот формулировка: «закон Моисеев, пророки, псалмы». Это из этих трех составляющих как раз состоит аббревиатура Танах, да, на которой сокращенно, да, вот эта вот Тора,
0: Навиим и Кетубим. И это то, что в христианской традиции называется Ветхий Завет. Вот там Христос показал Евангелие. Иисус Христос заявил
1: то есть
0: о том,
1: вот то, что мы думаем, что вот треть Библии последняя – это Евангелие, а вот это все ветхое, да, на самом деле неверно. Да? То есть Евангелие начинается вот с первой книги Моисеевой, да, с Бытия. И мы впервые читаем там именно, да, евангельские слова.
0: Так Христос читал Танах.
1: Удивительно, потому что большинство людей думают наоборот, что вот Ветхий Завет это все уже относилось только к тем людям, в основном к еврейской нации, вот, а нам относится Новый Завет. Угу. А Христос говорил, что в Писании в Ветхозаветнем Евангелии больше содержится даже.
0: Конечно. И если мы возьмем объем, то 2/3 это Танах, а 1/3 последняя одна треть Библии – это апостольские писания. Но, что важно, не только Иисус так думал. Когда мы смотрим на проповедь апостолов, мы находим, например, в послании, ну, в книге «Деяния апостолов», да, послание, написанное Феофилу. «Деяния апостолов», 8 глава, стих 35, 8:35. Еще один фрагмент. «Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе».
1: А читал книгу Исаии.
0: Читал Исаии, да. То есть это была его отправная точка, потому что у евнуха по этому отрывочку был вопрос. Но сказано, и от сего Писания начав, благовествовал. В оригинале евангелизу. То есть он провозглашал Евангелие на базе Исаии и на базе остальных писаний.
1: А других-то и не было писаний на тот момент, когда Филипп это делал. Еще Новый Завет не был написан, да. Евангелие, а послания не были написаны.
0: Потому нам надо воспринимать

0: Принимать во свете того, как Иисус воспринимал Танах, как апостолы, тут у нас Филипп Благовестник, да, и апостол Павел, и Петр, и так далее, они воспринимали Слово Божье, написанное на момент первого века, как Евангелие, как благовестие, как благую весть о спасении.
1: Удивительно, то, что многие считают Ветхим Заветом, на самом деле это во времена апостольские, это и было Евангелие, в котором говорилось об Иисусе Христе.
0: И если оно тогда было Евангелием, с тех пор никаких изменений не было внесено. Значит, это по-прежнему надо читать как Евангелие. Mm-hmm. Но для этого надо читать внимательно. «И вражду положу между тобою» — это слова, обращенные к змию, «и между женою». И змий — это кто на ассоциативном, на образном уровне? Дьявол. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Где у них нету вести, нету Евангелия, нету Евангелия. Они о Боге мыслят превратно. Вся Библия – это благая весть об Иисусе Христе. Сегодня мне хотелось бы показать, что все Священное Писание – это Евангелие. Потому что у Бога есть одна главная цель – вернуть своих детей к себе. И Он рассказывает о том, как Он это делал, как Он это делает и как будет делать на протяжении всего Священного Писания. Давайте посмотрим теперь, где же начало, где начало этого повествования. Уже, в принципе, мы могли бы и догадаться, потому что упоминался Моисей, да? Моисей, который написал первые 5 книг от Бытия до Второзакония. Но у нас есть еще более прямое заявление на этот счет в послании к евреям в 10 главе, стихи с 5 по 7. Евреям глава 10, стихи с 5 по 7. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию».
1: А какой книги имеется в виду в начале?
0: Ну, в рамках Священного Писания у нас только одна книга. Где-то в начале книги написано о жертве Иисуса Христа. Где-то в начале книги написано о том, что Христос пришел, чтобы вот исполнить вот эту Божью волю, Его желание, которое еще прежде создания мира было сформулировано. Ну и мы можем открыть, например, еще одну проповедь апостола. Книга «Деяния апостолов», 26 глава. И там будет имя названо. «Деяния апостолов», 26 глава, стихи 22 и 23.
1: «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, и что это будет, то есть что Христос имел пострадать и, восстав, первый из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам».
0: Итак, первый пророк, который об этом говорил,
1: Моисей.
0: Моисей. Вот то самое начало книги, в самом начале первой книги Моисея, в самом начале книги «Бытие» уже сказано об Иисусе Христе. Так это апостолы видели. Сможем ли мы это увидеть? Давайте посмотрим. Книга «Бытие», 3 глава, 15 стих, традиционно в христианском богословии называется протоевангелием, первым евангелием, первой прозвучавшей благой вестью. Здесь написано: «И вражду положу между тобою» — это слова, обращенные к змию, — «и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Текст очень сжатый, текст очень насыщенный, на определенном уровне образный. Потому давайте немножечко поразмышляем над содержанием. О чем тут, о чем идет речь? Дадим определение. Змий – это кто на ассоциативном, на образном уровне? Дьявол, древний змей, да, называемый дьяволом и сатаною. Соответственно, жена, о которой здесь речь идет, это в первую очередь Ева, что речь идет о конкретном.

0: конкретной супружеской паре, Адам и Ева, первый, кто согрешил. И семя жены, сказано, семя поразит тебя в голову. То есть у жены родится некто, кто поразит змея в голову.
1: Странно выражение «семя жены». Обычно у мужчины семя, а тут семя жены. Почему вот именно так сказано?
0: Это уже подсказка. Подсказка в отношении того, что тот, кто произойдет, тот, кто родится от женщины, он по своему происхождению не будет от семени
1: мужа. То есть без участия мужчины будет зачат и рожден.
0: И чуть-чуть дальше мы видим, что именно так Ева это понимала. Посмотрите, Бытие 4 глава, 1 стих. Угу. Бытие 4.1. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа».
1: То есть она не понимала всех нюансов, но понимала, что человек, рожденный от нее, это должен быть от Господа, да?
0: Она
1: здесь
0: знала.
1: Же от Адама же написано, она зачала.
0: Ну, вот видите, в том-то и вся интересность этого отрывочка. Здесь надо разделить, что деописатель пишет, а что Ева говорит. «Адам познал Еву, жену свою». Это чьи слова?
1: Ну, Моисея, наверное.
0: Да, это слова Божьи. Это Моисей пишет, это летописец пишет. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила камень». Это вот сообщение о...
1: От автора, факт. Слова автора,
0: да.
1: Можем сказать.
0: Да, об имевших место фактах. И она сказала. Вот теперь версия Евы. «Приобрела я человека от Господа». Значит, надо знать, что предлог «от» в оригинале отсутствует. Дословно оригинал говорит, «приобрела я человека Господа».
1: То есть Господь родился у меня.
0: У меня родился Господь. То есть это показывает глубину Евангелия в мировоззрении Евы.
1: То есть она ждала исполнения вот того пророчества вот прямо вот
0: сию прямо минуту. В своей семье, потому что никаких временных указаний не было. Сказано, семя жены поразит змея в голову.
1: Другой жены не было, наверное, еще тогда никакой на земле, она единственная женщина.
0: И она приняла их верою, как обетование, относящееся непосредственно к ней. Позже, когда Каин становится братоубийцей и отселяется, уходит от лица Господа, и вот в плане физического передвижения, и в духовном смысле, и рождается еще один сын, 25 стих, Бытие 4:25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя». То есть она использует терминологию из протоевангелия, семя жены. И она совершенно определенно говорит о том, что Бог положил. Это вновь открывает ее веру в то, что теперь Сив, еще один сын, он станет вот этим избавителем, он станет тем, кто поразит змея в голову. Мы открываем таким образом, что понимание Божьего плана спасения, а именно, что сам Бог придет родиться в качестве человека и осуществит победу над дьяволом, который соблазнил наших прародителей, это понимание было уже в первой семье с самого начала.
1: Ну, видимо, не до конца, потому что все-таки про Иисуса Христа она не думала, да, Ева? То есть не было ей открыто в полноте, когда это будет, что это именно Бог воплотится и так далее. То есть ей было открыто...
0: Что Бог воплотится, это она видела.
1: Это она ждала этого, да.
0: Да, она понимала, что именно так произойдет. Вот. Ну, естественно, остальных деталей, многих деталей у нее еще не было. Потому-то у нас Библия из многих книг состоит. Ну, да.
1: А вот то интересно, есть... вот, наверное, тогда бы лучше бы всего, если бы это произошло, пока еще всего лишь двое было на земле, да, Адам, Ева, родился бы у них, и сразу бы и спас бы их бы всех.
0: В идеале было бы хорошо, чтобы всего этого не было вообще. Но коль скоро, как мы говорили ранее, Бог, дав сознательным существам, нравственным существам свободу выбора, не лишил ее и не отнял у Каина, скажем. Так? Каин сделал свой собственный выбор. Она надеялась, что он будет мессией, она надеялась, что он будет спасителем. Но когда он становится убийцей и отселяется, уходит от Господа, он создает параллельную цивилизацию, он создает вот ту

0: которую называют в богословии каинитами. Угу. И здесь процветает и насилие, и многоженство, и так далее, и так далее. В результате чего появляется очень много Божьих детей, которые рождаются в обстоятельствах, где у них нету правды о Боге, где у них нету вести, нету Евангелия, нету Евангелия. Они о Боге мыслят превратно. И вот Господь сохраняет, вот дальше 5 глава книги Бытие рассказывает, как Бог сохраняет мессианскую линию, сохраняет тех, кто знал Его, кто передавал это пророчество.
1: Чтобы в свое время и те, кто пошли по пути Каина, тоже смогли услышать.
0: Чтобы они могли, могли услышать эту ответ. Ведь, смотрите, в послании Петра говорится о Ное как о проповеднике правды. То есть вот эта линия патриархов, открытая в 5 главе книги Бытия, она не просто наслаждалась жизнью с Богом, они благовествовали, они провозглашали истину о Боге.
1: Хранителями были истины, как церковь названа, столб утверждения истины, так были
0: и проповедниками.
1: И проповедниками.
0: Да. То есть, потому Богу, отвечая на вопрос, почему бы тогда сразу же это не сделать, ну, можно сказать, не успел. Люди его опередили, опять наделав вот,
1: и
0: ошибок. И так вот весь этот исторический процесс, он вел к тому, что, к сожалению, образ Божий настолько был искажен в сознании людей, что главные вопросы, которые были поставлены тогда еще помазанным Херувимом, о том, каков Бог, характер Божий, отношение к закону Божию и так далее, все это оно погрязло во тьме невежества, язычества, суеверий и так далее, и так далее. Но как бы то ни было, для нас здесь важно проследить то, что уже первая семья стала восприемницей Евангелия. И они его довольно хорошо поняли. И мы находим, что они его приняли. Вот, в третьей главе книги «Бытие», сразу после того, как завершается Божья прямая речь, в рамках которой он оставил обетование о пришествии семени, так, сразу же, как только Бог заканчивает говорить, когда Адам начинает говорить, в 20 стихе написано так, третьей главы книги «Бытие», «И нарек Адам имя жене своей Ева», в сносочке
1: «Жизнь»,
0: объяснение, «Жизнь, ибо она стала матерью всех живущих». Здесь присутствует определенная двойственность перспектив. То есть она стала после того, как появились все живущие, множественное число. Это когда Моисей уже пишет, ретроспективно является фактом. Но
1: на
0: когда
1: тот момент она не была еще
0: Адам матерью. Это говорит,
1: никого не родила еще.
0: Что она жизнь, он говорит это верой. Это отражает его веру в то, что в действительности появится семя жены, которое спасет человечество. И он верой принимает это обетование, он принимает это Евангелие, и из слов Евы мы видим, что она ожидает в реальности исполнения этого в жизни своих детей. К сожалению, шли годы, шли века, и та допотопная цивилизация настолько развратилась, что только 8 человек осталось на земле, тех, кто по-прежнему сохранял веру в истинного Бога и в Его грядущее спасение. Но Господь сохранил их от вод потопа. И когда мы смотрим на библейское повествование дальше, мы находим, что Авраам, например, да, родоначальник еврейского народа, он знал об Иисусе Христе. Христос сделал такое заявление. «Авраам увидел день мой и возрадовался». Авраам знал об Иисусе Христе.
1: Дальше... А «увидел день мой» — это, наверное, вот когда на горе Мория событие, да, происходит, когда Исаака должен он был как бы принести в жертву, является агнец ему, и он понимает, что вместо сына умирает агнец. Он, наверное, там он увидел день его.
0: Я думаю, что ярче всего именно там. При исследовании параллелей между взаимоотношениями Авраама, его сына Исаака, и тем, что имело место позже в истории Божьего плана спасения между отцом и сыном, Богом отцом и Богом сыном, видно, насколько точно там все это было отображено. Вот. Но главное, вновь повторить, Авраам это знал. Авраам это знал. Дальше, когда стали исполняться пророчества о том, что от Авраама произойдет народ. Вот есть какое интересное заявление на эту тему. В послании к евреям, в 4 главе, во 2 стихе, в синодальном переводе, к сожалению,

0: сожалению, не до конца ясно прозвучала мысль, присутствующая в подлиннике. Ну, давайте вначале прочитаем Евреям 4:2.
1: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших».
0: Вот здесь сказано, что оно возвещено.
1: Да.
0: Но что возвещено, непонятно, даже если мы в синодальном переводе будем читать и контекст. Угу. Вот. А в оригинале сказано так: «Ибо и нам возвещено Евангелие, как и тем». То есть здесь используется как раз вот этот вот самый глагол «евангелизо» – «провозглашать Евангелие». Угу. И контекст здесь – это поколение пустыни. Люди, которые вышли из Египта, которые получили Тору на горе Синай, угу, которые видели чудеса Божьи.
1: Манны питались.
0: Да, вот это все эпоха здесь, угу, описываемая. И говорится о том, что нам Евангелие возвещено – это ключевой термин – так же, как и им. Угу. То есть те, кто читал послание к евреям, они слышали то же Евангелие, которое слышал израильский народ во времена пустыни.
1: Можно по-другому перефразировать. Еще до того, как было написано это послание, угу, и до того, как были написаны Евангелия, в пустыне они все то же самое слышали. Можно же так сказать?
0: Конечно. И в пустыне как раз-таки, чем это время примечательно? Тем, что там, у горы Синай находясь, народ получил все откровения о служении во святилище, о жертвах, о праздниках, обо всем, что структурировано, вещало каждым, mm-hmm, богослужением, каждой жертвой, каждой церемонии вещало о Евангелии. Mm-hmm. То есть истина о святилище, которое мы, даст Бог, посвятим отдельную программу, посмотрев на то, как Евангелие отражено в служении святилища. Святилище является ярчайшим вестником. Угу. Это вот Евангелие очень и очень...
1: И наглядным пособием, и вестником.
0: Да.
1: То есть не другим носителем, так скажем, этой вести. Не в книге словами, а вот делами, да, вот этими действиями, обрядами.
0: Самим устройством, да, самим календарем, устройством, литургией, угу, всем, что происходило. Господь очень ярко об этом свидетельствовал. Дальше, то есть это у нас эпоха Торы. Угу. Тора – это Евангелие. Mm-hmm. Так? Дальше пророки, которые вещали чуть более подробнее. Mm-hmm. Чем дальше шло время, тем яснее становилось, что Мессия родится от Авраама, более того, от его внука, mm-hmm, Иакова, mm-hmm, а из 12 сыновей Иакова от колена Иуды, и в колене Иуда от рода Давидова. И дальше указано место, где он родится, mm-hmm, дальше указано время, когда он, mm-hmm, родится. Всего специалисты насчитывают около 300 пророчеств, которые говорят именно об особенностях служения Иисуса Христа. Это не включая многие вопросы, которые раскрыты в служении во святилище, mm-hmm, и так далее. То есть вот раскрытие Евангелия – это весь путь Богооткровения в Священном Писании. Вся Библия – это благая весть об Иисусе Христе, обо всем, что Он должен был и сделал для того, чтобы нас спасти.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы услышали с вами удивительную, уникальную, мне кажется, истину о том, что Евангелие записано во всем Священном Писании, начиная с самых первых страниц, продолжая в пророках, в псалмах и так далее. И вопреки ошибочному мнению, что для нас, христиан, живущих вот уже в эпоху Нового Завета, актуален лишь последняя треть Священного Писания, сегодня мы были убеждены на основании слов Христа, слов апостолов, о том, что Евангелие во всей полноте раскрыто было еще в Ветхом Завете. Пусть Господь благословит нас всех.
0: Он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
1: Еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания.
0: Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет. Мы все были обречены. и он всему этому положил конец.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Дорогие ребята, Бог очень радуется, когда мы поддерживаем свое здоровье. Предлагаю сегодня сделать зарядку с мячом. Плюс, конечно же, здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Ариша и Алиса. Всем привет! Первое упражнение – мяч над головой. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в правой руке опущен вниз. Поднимаем руки вверх и перекладываем мяч в левую руку, делаем вдох. Опускаем руки, выдох. Также будем перекладывать мяч в правую руку. С правой руки приготовились, начали руки вверх, переложили, опустили. Тянемся вверх, опустили. Вдох, выдох, вдох, выдох. В левую, раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение. Мяч впереди. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Слегка наклоняемся вперед, руки с мячом тянутся. Делаем вдох. Исходное положение, выдох. Приготовились, начали. Наклон. Прямо. Тянемся дальше. Прямо. Вдох. Выдох. Наклон. Выдох. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – мяч за спиной. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Мяч вытянут в руках перед собой. Мяч в правой руке. Через стороны отводим руки назад и за спиной перекладываем мяч в левую руку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. В правую руку передали мяч. Выдох. Приготовились. Начали. Вдох. Передали. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вдох. Выдох. Назад, выдох. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – мяч под ногой. Исходное положение тоже, руки в стороны. Мяч в правой руке. Дыхание свободное. Поднимаем правую ногу, согнутую в колене, и правой рукой под коленом передаем мяч в левую. Возвращаемся в исходное положение. Также будем делать левой рукой и ногой. Приготовились, начали. Раз, передали. Левая нога, передали. Раз, два, три, четыре. Прямая спина. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – не урони мяч. Исходное положение – мяч зажат между коленями. Руки на поясе. Дыхание свободное. Стараясь не уронить мяч,

Будем делать 4 шага вперед, а затем назад. Приготовились? Начали. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Теперь вперед шагаем. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3. Держим мяч еще вперед. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – наклоны. Исходное положение – ноги шире плеч. Мяч в прямых руках над головой. Наклоны вперед, кладем мяч на пол. Вырастаем, делаем хлопок над головой. Взяли мяч, приготовились, начали. 1, хлопок. Взяли мяч, выросли. 1, хлопок. 2, выросли. 1, 2, прямые руки. 3, 4. Наклонились, хлопок. Взяли мяч, вытянулись. 1, 2, 3. Вытянулись. 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение – мяч вверх. Исходное положение – лежа на спине. Мяч зажат между ступнями, руки в стороны. Поднимаем ноги с мячом вверх, вдох. Опускаем, выдох. Приготовились, начали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. 1, 2. Колени прямые. 3, 4. И 1, 2, 3. Закончили. Следующее упражнение. Удержи мяч. Исходное положение лежа на левом боку. Мяч зажат между ступнями. Левая рука придерживает голову, правый упор перед собой. Поднимаем ноги с мячом вверх и опускаем. Сделаем 4 упражнения на левом боку. Приготовились? Начали. 1, 2. Еще 1, 2. 1, 2. И 1, 2. Переворачиваемся на правый бок. Приготовились? Начали. 1, 2. 1, 2. Поднимаем. 1, 2. Поднимаем. Закончили. И последнее упражнение. Посмотри на мяч. Исходное положение стоя. Ноги уже плеч. Мяч в руках опущен вниз. Поднимаем мяч вверх. Делаем глубокий вдох и смотрим на мяч. Опускаем, выдох. Приготовились, начали. Мяч вверх, вдох. Опустили, выдох. Потянулись, выдох. 1, 2, 3, 4. Посмотрели на мяч, опустили. Потянулись, опустили. 1, 2, 3. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте о здоровье и регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать

0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@sobachka.ru.

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главное рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леш, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, и я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
1: Белая
2: мы будем
1: береза?
2: Все. Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
1: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
1: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом? Берите ножики. Значит, еще нам нужны 0,5 стакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
1: Чернослив мелко резать?
2: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
1: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу немного.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезал все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой резала.

0: вилкой его чищу.
1: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
1: Мне нужна мисочка.
0: Надо еще почистить ее. Ой.
1: И терка. Заканчиваем.
0: Я уже все.
2: И я.
1: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
1: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
0: А как же яблоки?
1: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное – все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем. Полстакана сюда. И теперь растительного масла.
0: Тоже полстакана?
1: Нет, стакан. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
2: Нет.
0: Нет.
1: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
2: О, идея, Надь, а давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
0: Ну, по рецепту же блендером надо.
2: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок, а ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Лёша же просил. Так. А для цвета можно и томатной пасты добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юль, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом.

0: написано?
1: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать
2: блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
1: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надеж. Приготовим блендер. Красота!
3: Ну? Это да!
2: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
2: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
2: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
2: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза. И смешиваем с продуктами.
2: А можно мне попробовать?
0: Можно.
2: Я тоже хочу. Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
2: Угу. Вкусно.
0: Попробуй.
2: Вкуснее магазинного.
0: Точно?
2: Угу.
0: Хорошо. Добавляем две ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
2: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
2: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
2: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
2: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. И выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненько-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
2: Все это вкусно.
0: Выглядит?
2: Очень.
0: Как мороженое. Угу. Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Теперь догадались?
2: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится. А книга добрых рецептов вам обязательно поможет.

0: Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так.
1: Будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали.
0: Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента.

Доброе утро, меня зовут Лена, и вы на моей кухне. С самого детства мы слышали историю о том, как важно завтракать. Я стараюсь не пренебрегать этим, но ситуации бывают разные. Мой темп жизни не позволяет мне каждый день готовить себе долгие, красивые завтраки. Поэтому я нашла для себя выход и придумала два рецепта быстрых бутербродов, которыми я хочу с вами поделиться. Первый бутерброд – это авокадо-тост с яйцом пашот. Но если вы не хотите сильно заморачиваться и у вас еще меньше времени, чем у меня, вы можете заменить яйцо пашот просто жареным или вареным яйцом. Первое, что нам понадобится – это хлеб. Я поджариваю его на сковородке. Для авокадо-тостов я предпочитаю темный хлеб, но вы можете взять тот, который вы любите. Самая важная часть – это авокадо. Старайтесь выбирать спелое. Оно должно быть мягким, когда вы на него нажимаете, но не так, что оно прям очень сильно продавливается, потому что это, скорее всего, знак того, что оно уже переспелое, потому что это знак того, что оно испортилось. Мы его берем, разрезаем напополам. Смотрите, какое оно. Тоже уже на грани того, что оно переспеет, но мы успеем сделать из него авокадо-тосты. Я беру ложку и вытаскиваю всю внутренность. Вы можете использовать блендер для того, чтобы все это размять, но мне нравится текстура, когда в ней есть небольшие кусочки, поэтому я использую для этого вилку. Не получается. Это занимает немного больше времени, чем миксером. Но зато у меня будет текстура, которую я сама могу отрегулировать. Я знаю, что многие люди жалуются на то, что авокадо безвкусное. И именно поэтому они не добавляют его в свой рацион. Но это не отменяет всех тех полезных свойств, которые в нем есть. Поэтому я предлагаю вам добавить немного соли, перца и паприки, чтобы авокадо заиграл новыми красками, возможно, для вас и для вашей семьи. Все добавляйте по вкусу. Я не люблю очень соленое, поэтому добавляю крайне мало, но очень люблю острое, поэтому перцы и паприки у меня больше в соотношении с солью. Также вы можете добавить прованские травы, или, может быть, вы любите какие-то другие семена чиа или кунжут. Без проблем, все это подойдет к авокадо. Это готово. У нас тут хлеб. Не забывайте о нем. Переворачиваем. Теперь давайте самое сложное. Яйца пашот. Для этого нам нужна вскипяченая вода. Вода закипела. Я беру яйцо. Мне крайне неудобно закидывать его сразу,

туда, потому что надо закрутить воду. И тогда уже закинуть яйцо. Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так. Но я предпочитаю сначала положить его в некую емкость. Далее берем воду, закручиваем воронку и выкидываем яйцо. Сейчас покажу, как это делать. Как надо, будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали. Яйца пашот готовы, можем собирать бутерброд. Мои тосты готовы, я их сильно не зажаривала. Так, один оставлю здесь. Делим нашу массу пополам. Половинку выкладываем на один бутерброд, половинку на другой. Я не люблю выкладывать очень большое количество массы, потому что сверху у меня еще идут томаты и яйцо, и она делает так, что все скатывается. Далее, я люблю помидор. Вы можете положить любые другие овощи, перец, огурец. Многие мои друзья делают вообще без овощей, просто авокадо тост и сверху яйцо. И выкладываем наше яйцо пашот. Так. Помогаю, чтобы не скатилось. Второе яйцо у нас разделилось, но не переживайте. Такое бывает даже у меня, хотя я готовлю это уже 10-й раз. С первым бутербродом мы закончили. Это соленый вариант бутерброда. Второй бутерброд у нас будет с арахисовой пастой и бананом. Этот рецепт еще гораздо проще, чем первый. Для этого нам понадобится 2 куска хлеба, которые я также отправляю на сковородку. Арахисовую пасту я предпочитаю делать сама. Для этого нам понадобится арахис, не соленый, обжаренный. И, в принципе, все. Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента. Блендер. У меня здесь около, может быть, 150 грамм, но... Иногда я люблю сделать больше, положить в банку и поставить в холодильник. Это вообще идеальный расклад, и она целую неделю стоит, но давайте сделаем вместе с вами ее. Наша паста готова, я просто ее проблендерила. Но скажу сразу маленький нюанс. Когда мои друзья делали, у них не получилось сделать вот такую консистенцию. Тогда я посоветовала им добавить немного растительного масла. Это поможет. Но будьте готовы к тому, что арахис сам по себе достаточно калорийный, а вместе с маслом ваша паста станет еще жирнее, чем предполагалось. Даже из 150 грамм у нас получилось минимум на 3 порции бутербродов. Поэтому, может быть, и не надо готовить больше. Далее, нам понадобится еще бананы. Так как хлеб у меня еще жарится, у меня есть время для того, чтобы его нарезать. Вместо банана вы можете использовать также любые другие сезонные фрукты или ягоды. Все, что вы считаете вкусным, с арахисовой пастой. Но классически принято использовать бананы или яблоки. Хлеб готов. Арахисовую пасту сверху. Я знаю, что многие делают тосты, соединяя их. Так удобнее транспортировать. Если вы едите дома, то делайте, как я. Если несете куда-то с собой, то выкладываете бананы и закрываете вторым куском хлеба. Некрасивое слово. Тостом. Бутерброды намазали. Выкладываем бананы. Мои знакомые мамочки, делая такие бутерброды, любят выкладывать для детей забавные рожицы. Они используют несколько видов фруктов. Можете попробовать, если у вас есть маленькие дети. Наши бутерброды готовы. Это заняло пару минут.

Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро – это тема нашей сегодняшней программы. Какие у вас возникают ассоциации при слове «утро»? Если оно ассоциируется с желанием отлежаться в постели в попытке сохранить ускользающие минутки сна, а также с беготнёй, раздражением и отсутствием завтрака, это программа для вас. Можно ли каждое утро сделать добрым? Точных рецептов, конечно, никто не даст, но все-таки стоит прислушаться к некоторым советам. Первый принцип хорошего утра – это планирование. Утром каждая минута стоит в разы дороже, чем любое другое время суток. Поэтому, чтобы его сберечь, постарайтесь заранее подготовить все, что можно – сумку, одежду. Заранее стоит обдумать и ваш завтрак. С точки зрения диетологов, идеальный завтрак – это цельные злаки, фрукты и никакого кофеина.

Поговорим с вами о кофеине. Кофеин – это наркотическое вещество. Регулярное употребление даже одной чашки в день кофе или чая, оно вызывает зависимость. То есть состояние, когда человеку требуется это вещество для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Сегодня это количество считается вообще, ну, почти ничто. Потому что на сегодняшний день говорится, что, скажем, 3 чашки в день кофе – это умеренное употребление. Умеренное потребление. В то время как одна чашка даже уже вызывает зависимость. Следующее – это употребляющие кофе, более вообще кофеин, содержащие напитки, более склонны к употреблению других видов наркотиков. Это, кстати, очень хорошо видно, во-первых, на детях, и, во-вторых, это видно на людях, которые пытаются оставить какую-то привычку. Например, человек пытается бросить пить или курить. Если он оставляет в своей жизни вот это, кофеин, то ему сложно будет удержаться, потому что кофеин, он ослабляет волю, он ослабляет контроль. Давайте мы с вами дальше посмотрим, какими эффектами еще обладает кофеин. Во-первых, он является стимулятором нервной системы. Он хорошо изображает иллюзии. Иллюзии того, что он дает радость жизни и полноценное такое восприятие жизни. Но учитывая то, что это сильный вообще-то стимулятор, сильный стимулятор, хотя мы привыкли к нему, и он применяется обычно тогда, когда на самом деле человеку нужен отдых, а не вот такое вот стимулирование. Получается, что человек получает перевозбуждение, гиперстимуляцию. И в этих условиях организму работать тяжелее становится. Дальше. Сужают сосуды головного мозга. Кровоснабжение мозга, оно может ухудшаться из-за этого. Препятствует нормальной работе нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттеры? Это вещества, которые необходимы для передачи сигнала от клетки к клетке в нервной системе. И под действием кофеина нарушается вот эта вот работа. Кофеин обладает влиянием не только на мозг, но и на другие системы нашего организма. В частности, он повышает выделение соляной кислоты, то есть увеличивает кислотность в желудке. И, наконец, ослабляется пищеводный сфинктер. Пищеводный сфинктер – это мышца, которая находится при входе в желудок. То есть, по идее, вот когда мы проглотили пищу, она должна закрыться, и там должно начаться переваривание. Но кофеин ослабляет этот сфинктер и создает условия для заброса желудочного сока в пищевод. Изжога человека начинается после этого. Еще какие эффекты есть у кофеина?

0: увеличивает частоту сердцебиений. То есть он фактически повышает нагрузку на сердце, повышает артериальное давление. Вот, кстати, этот момент очень часто используется как лечебный фактор, да? Иногда даже человек не знает, как по-другому можно повысить давление. И он говорит, ну я же не могу жить без кофеина, он же мне давление повышает. Но, друзья, есть другие способы для повышения давления. Если мы используем для этого кофеин, то мы попадаем в зависимость от него. Увеличивает уровень жирных кислот и холестерина в крови и повышает свертываемость в крови. То есть фактически он повышает риск тромбирования, риск тромбоза, образование вот таких вот тромбиков, которые могут закупоривать мелкие сосуды. То есть повышаем риск ухудшения кровоснабжения мозга и сердца особенно. Употребление 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфаркта миокарда на 300%, в три раза повышается риск. Риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза при употреблении 2 и более чашек кофе в день. 2 и более, то есть это умеренное употребление кофеина. И уже риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза. У кофеина, как у любого наркотического вещества, есть симптомы, которые возникают у человека при отмене этого вещества. Очень часто мы это наблюдаем, когда к нам приезжают такие люди, которые привыкли много пить кофе или чая. У них буквально ломка начинается. И что бывает? Головная боль, раздражительность, вялость, бессонница или сонливость, боли в желудке, тошнота, усталость. Человек ломает 2 дня, 3 дня, пока этот кофеин не выйдет из организма. Но дольше намного остается психологическая зависимость. То есть человеку хочется употреблять это вещество, ну как типичный наркотик. Просто он в степень выражена меньше и не так ярко. И мы просто привыкаем к этому. Еще, какие эффекты оказывает кофеин? Он влияет на неродившийся плод, на неродившегося ребенка влияет. И есть данные, которые показывают, что организм матери, он обезвреживает кофеин за 5-6 часов. Но представьте себе, если женщина беременна, то у плода в крови кофеин циркулирует более 80 часов. Это больше 3 суток. Он там находится. И все это время он оказывает свое воздействие. Мозг развивающегося ребенка, он только-только формируется. И на его мозг кофеин оказывает намного более сильное действие, чем это происходит у взрослого человека. Поэтому и дольше, и сильнее идет действие. Кофеин повреждает хромосомы. Обладает таким воздействием, и он повышает риск, во-первых, врожденных дефектов, и, во-вторых, вследствие этих дефектов повышается риск выкидышей и преждевременных родов. В одном из институтов, где это проводилось исследование, брали пауков, которые плетут очень паутину, такую красивую паутину. И для выявления того, как действует кофеин на них, им вводили его в расчете. Рассчитали дозу, как если бы человек выпил 2 чашки кофе. Паук был, ну, вначале он такой, знаете, активный. Я думаю, что он так бегал очень бодро, когда плел свою паутину. Но что получилось после вот такой вот дозы? Паутина приобрела вот такой вот вид. И только через 96 часов, через четверо суток потребовалось, чтобы паук в себя пришел. И снова начал плести нормальную паутину. То есть это просто пример вещества, которое обладает сильным влиянием на мозг. Всеми этими эффектами кофеин обладает. Это не значит, что мы выпили одну чашку, и вот все, мы получили вот такой вот эффект. Но если мы это делаем регулярно, если мы это делаем постоянно, как правило, мы не останавливаемся на одной чашке раз в месяц. Да? Мы, если пьем, так уж пьем как положено. И все это обладает вот таким вот сильным достаточно эффектом. Можно было бы еще сказать другие моменты, но пока мы остановимся на этом.
1: Второй принцип доброго утра – это хорошее пробуждение. Попробуйте сменить обычный звонок будильника на музыкальный. Мелодия будильника должна вызывать улыбку, возможно, какие-то воспоминания и компенсировать стресс от раннего подъема. Вы проснулись, но еще не встали? Можно позволить себе полежать еще несколько минут. Это будет не только приятно, но и полезно, если в это время вы попробуете распланировать.

планировать свой день. Несколько вопросов помогут навести порядок в мыслях. Что сегодня нужно сделать? Какое из дел самое важное? Что ждет сегодня меня приятного? Один известный и мудрый философ сказал: «Для человека, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным». Именно поэтому каждое утро стоит обдумать свои цели. Следующая наша цель – взбодриться. Многим в этом помогает контрастный душ. А если хватит смелости прямо в ванной спеть свою любимую песню, гарантированно улыбка не будет сходить с вашего лица несколько часов. Еще об одном проверенном способе получить утром дополнительный заряд энергии пойдет речь в следующей рубрике.

Пшеница была известна уже в Древнем Египте, и уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ. Все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм.

Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты. Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь, оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на

0: завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье. Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Между прочим, зерновые – это часть райского рациона. То немногое, что известно нам о жизни первых людей. Может быть, поэтому семена, особенно в естественном живом виде, обладают таким удивительным оздоравливающим эффектом. Это касается не только проростков пшеницы. Очень хвалят пользу пророщенной ржи, зеленой гречихи, фасоли маш. Лучше всего покупать семена для прорастания в аптеке, а фасоль маш в продуктовом магазине. Ну а мы вернемся к нашей теме. Что еще можно сделать, чтобы утро стало добрым? Попробуйте утром включить бодрую, поднимающую настроение музыку. Это не помешает утренним делам. А еще лучше использовать музыку, чтобы сделать утреннюю зарядку. Откройте окно, чтобы было достаточно кислорода. Убедитесь, что одежда не стесняет движений. Давно доказано, что гормон счастья вырабатывается во время физической активности. Проверить это на собственном опыте вы можете прямо сейчас.

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо. И задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад,
1: вправо,
0: опять назад,
1: влево,
0: назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили.
1: Подняли,
0: опустили.
1: А теперь подняли плечи и застыли, зажали плечами шею.
0: Расслабились.
1: Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись
0: и расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед.
1: 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед,
0: вниз. Исходное положение.
1: Старайтесь, чтобы амплитуда...

амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. На 4 счета вверх, назад, вниз, исходное. Круг. Как можно больше делайте круг. Хорошо. Теперь руки к плечам. И опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз. И назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу. И тянемся за одной рукой, при этом ладошку поднимаем вверх. Потянули за рукой и застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянули за рукой, за ладошкой. И на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем. Как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на 2 счета. Раз, два, три, четыре. А теперь с поворотом. Раз, два, поворот. Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки и делаем рывки руками на 2 счета. Раз, два, три, четыре. А теперь на 1. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону, и рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой. И прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх. И мы вытягиваем спину. И при этом делаем также приседание. На одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола. Тогда будет правильная работа мышц. Поворот. И в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой. В другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колени и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важна, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик.

0: поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом, мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
1: Мы зарядили бодростью свой организм, но человек – это не только тело. Человеческий дух тоже требует подзарядки. Для этого миллионы людей по всему миру от нескольких минут до нескольких часов тратят на утреннюю молитву. Для утренней молитвы не надо заучивать сложные тексты. Просто подумайте, как много дал вам Бог всего, и поблагодарите Его за это. Подумайте о людях, которых вы любите, и попросите им добра в этом дне. А если у вас есть что-то, что вас сильно беспокоит, то попросите Бога взять ситуацию под свой контроль и снимите с себя бремя беспокойства.

как в семени скрывается все будущее растения или дерево с его каждым листочком, так в утренних часах скрывается потенциал целого дня. Единственного в своем роде, он больше никогда не повторится. Утро – это детство дня, и от того, как его проведешь, будет зависеть весь день. Жизнь прекрасна и полна приключений. Ради нее стоит вылезти утром из-под одеяла. В ваших руках сделать утро добрым, по крайней мере, стоит попробовать. Счастливого вам, плодотворного и доброго утра!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать

0: Путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе».

Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений, становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чьему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применения особых навыков. Вы делаете постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ганс Селье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женского человечества, которое приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения от обыденности жизни, следует сменить обстановку. По крайней мере, на время и дать им возможность восстановить.

находиться в другом амплуа, в других более спокойных условиях. В семье мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь выразить и раскрыть себя как личность. Подобное действие, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным, выполнение монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающую по телефону, или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: «Так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь». Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание. Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворным стрессом? Состояние неудовлетворения – собой и своей работой, построенная лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действенны. Когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», подходит не только для тех, кто угнетен излишней работы, но также и для тех, кто не находит удовлетворения в своем труде. Духовное насыщение помогает нам преодолеть рубеж обыденности и неудовлетворенности в жизни, чем все остальное. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Субтитры сделал DimaTorzok.

Приветствую вас, дорогие друзья, и хочу напомнить для тех, кто на нашем канале, но не подписался в силу каких-то обстоятельств или не нажал на колокольчик, чтобы, знаете, не держать все в уме, но чтобы автоматически пришло напоминание. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Мне будет приятно видеть, что есть причина, есть люди живые, которые смотрят наш канал и действительно им.

это помогает в жизни. Если у вас есть мнение, обязательно напишите о нем в комментарии. Будет очень интересно послушать, что вы об этом думаете. И, конечно же, подпишитесь на еще один очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам понравится. Вы обязательно там найдете много интересного. Хочу немножечко напомнить, вот в прошлой нашей теме, в первой части мы говорили о том, кого же все-таки Бог никогда не сможет спасти. И мы пришли к очень серьезному выводу, что, оказывается, самоубийство – это, да, это неправильный поступок, но никогда нельзя сказать однозначно, что если человек закончил жизнь самоубийством, он никогда не будет спасен. Почему? Потому что есть на это причины. Если кто-то не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет полезно и интересно это узнать и послушать. Продолжая эту тему, кого же Бог никогда не спасет? Я хочу пригласить вас открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава. И в этой главе мы находим такие, ну назовем это, житейские разборки. Когда начинается глава с того, что апостол Павел ругает своих зрителей, слушателей, читателей с тем, что он говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Опять же, видите, очень интересный взгляд. То, что для одного предмет глобального разбирательства и судебного иска, для другого это маловажные дела. То есть, ну, оно того не стоит. Ну, например, у нас соседи судятся за там полметра межи или за метр межи. И один хотел продать уже свой участок, а второй сосед говорит, нет. Уже покупатель говорит, я готов уступить какую-то часть. Ты немножко подвинься, я подвинусь. Там земли всем хватит. Нет, дело принципа. Вот тут колышек стоит, и я хочу, чтобы вот тут была моя межа. И дело в тупик заходит. Они уже там второй или какой-то суд подряд судятся и ничего не могут сделать с этим. Что же происходит? Посмотрите, апостол Павел начинает как бы развивать идею того, что маловажные дела житейские, то есть какие бы ни были важные дела житейские, они все равно через призму спасения, они маловажны, потому что когда человек, который судится, строит там, ну, что-то большое делает, все равно, как только ему стало плохо, он за ним мог, или, не дай Господь, умер, то ему это уже ничего не надо, да, и даже те, кто останется после него, не факт, что им это надо. Этой проблемой был очень сильно обеспокоен Соломон, когда он сказал, вот я столько сделал, а кому это все достанется? А будет ли он такой же мудрый, как я? А не развернет ли он здесь свое какое-нибудь предприятие и все испортит? А в третьем стихе он говорит, а разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Итак, интересно, получается, он говорит к спасенным, к людям, что мы даже будем судить ангелов. То есть, понимаете, да? А это же важный вопрос. Почему одни спасенные, а другие не спасенные? Одни погибают, а другие спасаются. Почему? В какую категорию я хочу попасть и вы хотите попасть? Конечно, в категорию спасенных. А так теперь давайте разберемся. И он здесь говорит, а вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. И к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Опять же, смотрите, один раз он говорит нечестивые, теперь говорит неверные. То есть это та категория людей, которые никак не относятся к Богу, к церкви. То есть это люди совершенно, может быть, мирские, светские, я не знаю. Они и в те времена были такие же безбожные люди. И он говорит, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Вы видите, он переводит на новую ступень. То есть, вроде мы уже смиряемся. Говорим, слушай, ну, с кем не бывает. Ну, поругались там, повздорили, выясняют что-то. А он говорит, да, если повздорили, ну, надо разумно разрулить этот вопрос, чтобы нашелся разумный брат, который мог бы сказать, вот это правильно, вот это неправильно, ты здесь перегнул, а ты здесь перегнул. Помирились и пошли жить дальше. Нет, люди тратят нервы, энергии, деньги свои, да, для того, чтобы что-то там доказать, отсудить или присудить и так далее. И он говорит, но идеально, когда ты вообще на эту ступень не опускаешься, вот этих разбирательств, тяжбы,
Ну, еще раз, 7 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой,

Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Вот интересно, он показывает фоном картину, когда человек невозрожденный, или мы можем сказать современным больше языком, нерожденный свыше, начинает вовлекать, идти, спорить. Знаете, вот есть такая фраза «минуточку». Я недавно познакомился с одним человеком, он рассказал про свою, по-моему, внучка. Да, кажется, внучка, она работает где-то ректором уже, он уже так тоже в годах, в каком-то университете там. И у них пришла девочка одна после школы, первый курс. Это что-то. А эта девочка постоянно вызывает полицию, пишет заявление в прокуратуру. Опоздал преподаватель на 2 минуты там в аудиторию. Она увидела, раз, пишет докладную с просьбой разобраться. И начинается процесс. И требует отчет, как разобрались в ее вопросе. Она уже говорит, столько кляус написал, уже ФСБ приезжала, они уже всех знают, уже приезжают, все понятно. Ну, и проверки делали, и то делали. И звонила директор школы, где училась когда-то эта девочка, и спросила, она говорит, у вас... К вам поступила? Тебе говорят, ну да, у нас. Ну, говорит, тогда мои соболезнования на 5 лет вам вперед. То есть, представляете, что происходит? Ребенок, да, казалось бы, еще. Ну, вот он нашел себе такой путь. Права качать свои, какие, как будто безошибочное. Хотя, тоже есть за ней ошибки и нюансы. И я думаю, что, как Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Наступит момент, когда и у нее появится, как говорят, на старуху проруха бывает, да, что-то произойдет, и я думаю, институт тоже примет такое очень стремительное решение, как от таковых избавиться. То есть, что мы видим здесь? Мы видим здесь то же самое, как и у нас, среди нас, и тогда, 2000 лет назад, поведение невозрожденных людей. Когда они судятся, кляузничают, разбираются, ругаются, скандалят, доказывают свою правоту. И вот заметьте, когда люди долго ругаются, там что-то делят, всегда наступает момент, когда ты со стороны смотришь и говоришь, слушай, люди, так что вы так живете? Да, дай ты, да пожертвуй. Нет, под минуточку, знаете, и вот тут такое прямо, как это так, это что ж будет казаться, что она победила? Нет, буду стоять до конца, пусть это мне будет стоить всех моих нервов, знаете, как в той поговорке, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы, или две, лишь бы у соседа окочурилась, то есть... И люди стоят на своем. И Павел говорит, да это уже весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. А вот теперь с 9 стиха начинается нечто удивительное. Он говорит, или не знаете. Это очень интересный оборот речи. Он его применяет, как будто бы задавая такой риторический вопрос. Или непонятно вам, что непонятно, что неправедные Царство Божие не наследуют. И вот тут интересно. А кого можно назвать неправедными? Вот тут он назвал неверных, которые судят, судьи, да, мирские судьи, неверные. Здесь он говорит неправедные, вы же, говорит, нечестивые. Нечестивые, неправедные, неверные – это как бы одна и та же категория, условно говоря. И он говорит, такая категория не может наследовать Царство Божьего. А теперь читаем. Они не наследуют. И потом говорит, не обманывайтесь. В оригинале написано, не будьте обмануты. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Друзья, я хочу все-таки, знаете, здесь паузу сделать. Апостол Павел... Это человек, который не просто воспевал благодать Божью. Это человек, который настолько серьезно был покорен Христом, что он жизнью своей не ценил и не дорожил, только чтобы проповедовать Христа. Знаете, некоторые смотрят, до безумия как бы доходило. И он сам говорил, ему даже Феликс говорит, безумствуешь ты, Павел. Он говорит, нет, подожди, послушай, я все, что делаю, делаю во имя того, чтобы прославить Христа, которого я когда-то гнал, а теперь которого я готов также рьяно проповедовать. И вот этот обращенный Павел почему-то как будто забыл про благодать Божью, которая покрывает все наши грехи, которая стирает все наши грехи, благодать, спасающую, которая...

действительно является для нас, ну не знаю, просто освобождением от всякого рода зла. Как будто нет благодати. Для кого? Посмотрите, для кого. Сколько пальцев можно загнуть? И, пожалуйста, и он говорит, блудник, идолослужитель, прелюбодей, малакия, мужеложник, вор, лихаимец, пьяница, злоречивый, хищник. 10 категорий грехов, как минимум, которые Царство Божие не наследует. Если по каждому пройтись, что мы видим? Блудники. Люди, нарушающие супружескую верность. Блудники. Идолослужители. Понятно, мы читали, что и в дни Самсона, например, да, люди поклонялись идолам за здрасте. Сегодня, конечно, мы уже, ну, мы же цивилизованные люди. Кто ж будет перед статуэткой кланяться, повергаться? Не, мы же уже не такие. Но посмотрите, как мы относимся к вещам. Посмотрите, что становится дороже, вещи или люди. Сколько сил, времени, денег, энергии мы тратим на приобретение каких-то вещей, на то, чтобы добыть, и это все железо или там какие-то, пусть даже вещи, да, такого характера. И оно завтра устареет. Вот уже выходит 13-й iPhone, буквально на днях. Уже тут слухи пошли, говорят, сейчас уже 12-й начнет дешеветь. Представляете, сейчас опять все кинулись, ах, надо будет взять 13-й, как же ж это я тут хожу, понимаешь ли, с 11-м или там еще с каким-то. Жизнь колесо, она катится. И вот что интересно, получается, что он здесь говорит, идолослужители, люди, которые в своей жизни поклоняются идолам, пусть даже не так воочию, как кажется, но все их время, все их деньги, они не идут ни на семью, ни на благотворительность, ни на какое добро. Но куда-то направлено на то, что они сделали идолом или обоготворили. Дальше он, посмотрите, кого сюда еще вспоминает. Прелюбодеи – это люди, которые, опять же, те же блудники. Малакии. Речь идет здесь о, ну, много, скажем, богословских есть таких мыслей относительно, кто такие малакии. Насколько мне известно, малакии – это как раз та самая категория людей, которые... Если брать однополое отношение среди мужчин, то вот пассивная сторона, которая как бы берет на себя более такое женское обличие, это и есть те самые малакии. Мужеложники. Вы же видите, что апостол Павел, ну, как бы не подбирает даже особо сам, он просто вещи называет своими именами. Мужеложники. Или там те же, которые спят со своим же полом. То есть это ненормально. И дальше он что говорит здесь? Воры. Люди, которые воруют. Посмотрите, сколько сегодня. Вор в законе, да, это как бы, это статус среди воров и так далее. То есть это, ну, это уже не порок, как бы получается. Это целая отдельная жизнь. Лихаимцы, это те, кто берут лихву. И вы знаете, сегодня, когда банки начали... подавлять людей настолько, что люди нищают, потому что их обирают, есть совершенно новое уже толкование, кто такие лихаимцы. Это люди, повергающие людей в кабалу, кредитную кабалу, еще в какую-то, зная, что у людей будут большие проблемы, что они никогда не смогут это отдать. И они живут за счет процентов вот этих обманутых людей. Лихаимцы, пьяницы. Почему пьяницы? Потому что, когда человек пьет, его образ Божий в нем меняется. Когда меня спрашивают, а вы употребляете? Я говорю, я с гордостью говорю, что в нашей церкви мы никто и никогда не употребляем спиртное. Потому что четко написано, пьяница Царство Божие не наследует. Конечно, кто-то может сказать, ну, подождите, я не напиваюсь там, как это говорят, да, до умопомрачительного состояния. Ну, подожди. Какая разница? Я не знаю, как я себя поведу, когда я выпью. Может, драться полезу, может, песни петь буду, а может, за руль потянет, да протаранить что-нибудь. А может, деньги начну тратить оставшиеся. Я не знаю, как я себя поведу. Пойду, а зачем мне это себя испытывать в этом? Зачем? И мы далеки от этого. Вот почему мы проповедуем на всех уровнях. Держись дальше от того, что вводит тебя в состояние, когда ты, и как сегодня, возьмите профессора Жданова или других, поведение пьяного человека оценивается как равно поведение умалишенного. И если мы смотрим, вот так себя человек ведет, говорит, ну, слушай, там вообще с головой привет. А потом присмотрелись, так он пьяный, ха-ха-ха. То есть это вот он временно стал умалишенным, а потом опять нормальным. Но почему-то, когда эти умалишенные садятся за руль в пьяном виде, мы называем это уже преступление.
Это уже не шутки, это уже преступление, потому что последствия пошли. И получается, последствия других людей мы замечаем.

А какие последствия для него самого, для его семьи, для его жены, для его детей? Они фатальные фактически. И поэтому он говорит, пьяница, злоречивый, то есть христианин, который собирается с Богом быть в вечности, на новой земле, садить, строить, ухаживать и жить там, где Бог живет. Вот на такой земле, которая должна была быть наша земля, если бы не было грехопадения, то у него речь должна отличаться от речи людей, которые вокруг. Хищники, это там конкретно, я смотрел комментарии и в оригинале, те, которые похищают людей с целью выкупа. То есть это преступники. Только опять же, видите, мы иногда слышим, что преступление – это когда один убил другого циничным образом. Но нет, Библия говорит очень широкий вариант, как можно преступить волю Божью в первую очередь, и только потом уже, например, идет вред и убыток, и ущерб для другого человека. Первый, кого оскорбляет грешник, это Бога, потому что Бог дал эти правила, чтобы мы были трезвыми, чтобы мы были верными в своей семье, чтобы мы были не лихаимцами, не брали с лихвой, чтобы мы, если надо, и рубашку могли другому отдать. Если бы все так поступали, что было бы? Конечно, было бы все совсем по-другому. И поэтому он говорит, или вы не знаете, то есть он задает нормальный такой логичный вопрос, что поступающие вот именно так Царство Божие не наследуют. Хорошо, если они не наследуют, а кто тогда наследует? Сейчас может каждый из нас, и вы, слушая меня, скажете, слушай, ну я тоже немножко, чуть-чуть вор, кто-то вспомнит, как он чуть-чуть прелюбодей, кто-то чуть-чуть блудник, а кто-то там злоречивый, кто-то психованный, а кто-то там матершинник. Так все, нам тогда Царство Божие закрылось. Нет, написано в 11 стихе «Надежда». «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, люди раскаялись, они были некогда такими, а потом они изменили свою жизнь. Почему? Потому что приняли Христа в свое сердце. И позволили ему омыть их грехи его кровью, осветились его присутствием и оправдались его именем. То есть я был когда-то грешник, а сегодня я Божий служитель. И сразу звучит вопрос, так что ты не согрешаешь? Согрешаю. Но за мои грехи заплачено уже, и я каюсь. Потому что если я не исповедую свой грех, то этот грех останется на мне. Что, вы знаете, интересное хотелось бы прочитать. Есть одно очень интересное такое воззвание в книге «Желание веков». Я хочу процитировать одну цитату здесь. «Борьба против закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времен. Каждого человека ждет испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом – повиноваться закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. Каждый человек полностью обнаружит свою сущность и окажется на стороне либо тех, кто верен закону, либо восставших против него». Итак, мы видим, что, например, в некоторых странах, таких как Голландия, для примера, да, там легализованы легкие наркотики. Почему? Потому что туда съехалось такое количество практикующих наркоманов, что они, власти понимали, что либо всех надо истреблять и вообще просто пересажать полгорода, либо надо как-то это начать контролировать в разумных пределах. И они пришли к выводу, что лучше легализовать и таким образом держать. Вы знаете, что я смотрел ролик однажды про Голландию? У них есть такие районы, микрорайоны, где уличное освещение синее. Почему? Потому что жильцы того микрорайона, они не употребляют наркотики. И они устали от тех наркоманов, потому что когда человек адекватный, нормальный, это человек. А когда он, как говорят, под кайфом или дозу принял, он становится неадекватный. То есть его тянет то на приключения. Опять же, разные люди. А если их толпа, то понятно, там и до криминала рукой подать. Так что происходит? Они начали вешать синие лампочки, потому что когда они хотят прийти в этот район и там уколоться, синий свет не позволяет им увидеть, где вены. И очень дискомфортно им колоться, и они уходят с этого микрорайона, идут на белый свет туда, где им можно колоться, без вот этого синего света. То есть, получается, если там легализованы

наркотики, значит, я могу и должен употреблять наркотики. Нет, даже в Голландии не все употребляют наркотики. Это сознательный выбор самого человека. И вот поэтому здесь написано, что люди будут выбирать между тем, какому закону подчиняться. Или закону Божьему, или закону человека. И здесь написано еще в продолжение. «И тогда наступит конец. Бог оправдает свой закон и спасет свой народ. Сатана и все, кто присоединился к нему в восстании, лишатся жизни. Грех и грешники погибнут, не останется у них ни корня, ни ветвей». Сатана – это корень, а его последователи – это ветви. «Тогда исполнится слово, сказанное некогда князю тьмы. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, изгоню тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». И в другом месте написано, тогда не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, и будет, как бы их и не было. Итак, что мы видим? Конечно, не только здесь. И я скажу больше. И в послании к Галатам. А, кстати, Галатам – это послание, которое вообще очень много воспевает Божью благодать. И вот здесь он говорит, я в законе Божьем. И посмотрите, то же самое. Он здесь говорит теперь о делах плоти. Если открыть Галатам 5 глава, 19 стих, он говорит, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Итак, друзья, мы подводим итог. Кого же Бог никогда не спасет? Пьяницу? А может быть, есть все-таки люди, которые были пьяницами и будут спасены? Есть. А может быть, идолослужители? Так нет же, апостол Павел, он говорит, сколько язычников покаялись, приняли спасение и будут спасены. А может быть, завистники? А может быть, убийца? Убийцы? Ну вот даже и Моисей спасен. Тогда возникает вопрос, так все-таки, а кто же спасется? Оказывается, все грешат подобными грехами. Очень много людей согрешают всеми перечисленными грехами. Но есть ответ. Вы помните этот ответ? Он записан в послании, в первом послании к Коринфянам, где мы читали. «И такими были некоторые из вас». То есть это прошедшее время, то есть такое могло даже иметь место быть, но что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Омыться, освятиться и оправдаться кровью и именем Иисуса Христа. То есть мои грехи, вот эти грехи, в них нужно раскаяться. И когда я раскаюсь в этих грехах, тогда мой Спаситель Иисус возьмет их на себя и понесет, и таким образом избавит меня и от наказания за эти грехи, и, соответственно, от всего того, что мне приносит этот, скажем, последствия этих грехов. И интересно, как мудрый Соломон сказал, 28 глава притчи, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован». Итак, друзья, все, что нам нужно сегодня, признать грех грехом и попросить у Бога силы оставить этот грех. Это и называется покаяние. Разворот на 180 градусов. То есть, когда мы уходим от греха и таким образом бежим и идем ко Христу, чтобы Он и простил нас, и наделил силой для того, чтобы больше не согрешать. Поэтому, отвечая на вопрос, кого Бог никогда не спасет? Ответ только один – не раскаявшегося грешника. Почему нельзя медлить с раскаянием и вот с тем, чтобы обратиться ко Христу? Потому что я могу запланировать на завтра свое покаяние, но завтра в моей жизни может не наступить. Оно может наступить, но я буду очень занят, а может быть, я буду просто таким, знаете, в таком состоянии депрессии, что мне будет не до покаяния. Поэтому, как говорит Писание, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Пусть Господь благословит, чтобы мы смогли успеть покаяться в своих грехах. И раскаянный грех Христос с удовольствием забирает и снимает с меня, и возлагает на себя, и несет.
Пусть Господь нас в этом

0: обильно благословит и поддержит. Я хочу пригласить вас к молитве. Отец Небесный, мы только что рассуждали о том, а кто же никогда не будет спасен. И мы поняли, что нет такого греха, который бы ты не мог простить или очистить. Но это только одна категория. Это любой грех, если он остается нераскаянным. Я прошу тебя, дай дар покаяния, потому что когда ты начал проповедовать, Иоанн Креститель начал проповедовать, вы все проповедовали о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И сегодня мы слышим этот призыв. Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Пожалуйста, Иисус, благослови особым благословением тех, кто чувствует себя бессильным, раздавленным этим особым тяжелым грузом греха. Дай им, пожалуйста, этот дар покаяния. Помоги почувствовать себя прощенным. Благослови, Господи, каждого, кто тянется к тому, чтобы изменить свою жизнь и не жить во грехе. Дай ему силу для этого. И да будешь ты прославлен и возвеличен, наш Спаситель и Бог, во веки веков. Аминь.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни

0: будущего века. Аминь.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». У нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы читаем Священное Писание, и иногда на страницах Священного Писания мы встречаемся с какими-то персонажами необычными, непривычными, тех, кого, ну, тех, которых мы в обычной жизни не видим, не можем встретить, и, ну, часто с этим связано какое-то непонимание. В данном случае речь идет, ну, например, о драконах. Угу. В Библии они встречаются, ну, в частности, в псалмах, в книге Исаии, в книге Откровения, в книге Иова. Ну, я не по порядку, а так угу. Вот. Как вообще понимать, то ли это какое-то реально древнее животное, то ли это, ну, какой-то символический образ собирательный, то ли это еще что-то. Ну вот как к этому относиться, как это понимать?
2: Вообще интересная, конечно, вещь — драконы в Библии. Ну, один из, может быть, самых известных стихов про дракона, он записан в книге «Откровения», где говорится о том, что была на небе война, да, и там как раз в этой войне участвовал дракон. Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона. Да. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. В принципе, можно было бы сказать, что достаточно этого текста, чтобы понять, кто такой дракон.
1: Ну и чтобы понять, что в данном случае дракон — это, ну, подразумевается какая-то духовная сила.
2: Духовная сила, да. Но вообще все намного интереснее. Драконов в Библии очень много, и когда мы читаем синодальный перевод, мы уже встречаем этих драконов. Но если мы посмотрим древний текст, там их еще больше. Вот. И самый первый раз, когда встречается в Библии дракон, это, не поверите, первая глава книги «Бытие». Думаю, что никто из читателей ни синодального перевода, ни многих других переводов, они не знали, что здесь есть дракон. Причем даже более того, не один дракон, их тут много. Если мы читаем с вами 21 стих первой главы первой книги Библии, книги «Бытие», то на еврейском, если дословно переводить, он будет звучать так: «И сотворил Бог драконов великих». Настолько непонятный текст, что решили просто как бы
1: заменить
2: это на рыб больших или в некоторых переводах китов. Но там используется слово, которое обычно переводится как «драконы». Драконов великих, причем их как бы много. Интересно, что вот это слово, которое переводится как «дракон», оно может также переводиться в нашей Библии как «змей», как «чудовище» или «морское чудовище», или как «крокодил». То есть, например, в современном иврите это слово означает «крокодил», ну, основное его значение. И вот можно увидеть интересное его использование. То есть, например, вы, наверное, помните историю о Моисее, у которого был жезл, который превращался в змея. Так вот, когда Моисей разговаривает в 4 главе книги «Исход» с Богом, и Бог ему говорит: ну вот кинь жезл, и он превратит, ну, и он превращается в змея. Он превращается в змея, и там используют слово «змей». Но когда Моисей с Аароном приходят к фараону, и они бросают жезл, он превращается в дракона.
1: Ну, то есть некий змей, который всех остальных...
2: Да, ну, у жезлы жрецов они тоже превращаются в драконов. То есть там как бы одно и то же слово используется.
1: Ну, Моисея и у Аарона драконы помощнее.
2: Да, да, да. То есть оно могло поминиваться именно как крокодил, да, вот в данном контексте. Ну, или, по крайней мере, какое-то такое вот... ну, змей такой суровый, серьезный. Еще один интересный текст, который

0: дает нам подсказку касательно и некоторых других слов, описывающих это же существо. Это 27 глава книги пророка Исаии, первый стих. Этот стих звучит так. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Здесь, ну, в принципе, речь идет о странах, да, то есть об Ассирии, о Вавилоне, о Египте, которые являются врагами Бога, и они метафорически здесь представлены как вот эти вот существа. Но текст интересен тем, что здесь используются три слова. Это змей, левиафан и вот это чудовище морское. Это то же самое слово дракон. И они используются как синонимы. То есть они описывают одни и те же сущности. И интересно еще то, что в самом первом переводе Ветхого Завета на другой язык, это так называемая септуагинта, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, слово «левиафан» всегда переводилось греческим словом «дракон». И, собственно говоря, этот текст, он подтверждает, что это правильно. Это правильный перевод, то есть «левиафан» — это тоже дракон. Про «левиафана» мы с вами помним и другие тексты, да, то есть «левиафан» встречается в книге Псалмов, и самое известное описание Левиафана — это 40-я глава, 40-я, 41-я главы книги Иова, где Левиафан описывается как самое могущественное из всех творений Бога, самое могущественное животное. Когда мы читаем его описание, то вообще непонятно, существует ли что-то такое на Земле, или, может быть, это описание каких-то древних, уже вымерших обитателей там, морей.
1: Но вообще получается, что никакой человек ничего с ним сделать не может.
0: Да, да. То есть там... Да. И интересно, что Левиафан здесь используется на самом деле в таком же контексте, как Левиафан, дракон используются везде в Библии. Они, то есть, что можно в общем сказать о драконах и Левиафанах? Ну, по сути дела, это одно и то же существо, да, описанное разными словами. Первое, что мы читаем, это то, что они созданы Богом. То есть в первой главе книги «Бытие» описывается, что вот эти вот драконы, они являлись творением Бога. Здесь интересный тоже очень момент, когда вот мы читаем вот этот 21 стих первой главы «Бытие». «Сотворил Бог драконов великих». Там используется то же самое слово «сотворил», которое обозначает особую активность Бога творческую. То есть в первой главе, кроме этого места, мы видим, что Бог творит все мироздание, небо и землю, и Он творит человека. И вот Он, оказывается, еще творит драконов великих. То есть они особо выделяются из всего творения. Ну, почему так происходит, сказать сложно, но, возможно, речь именно о том, что это некие, скажем так, разумные существа.
1: Даже так?
0: Да, то есть это некто, кто наделен вот, особой какой-то силой от Бога и, возможно, какой-то волей и свободой выбора. И дальше мы видим, что книга Иова, собственно, тоже нам показывает Левиафана как творение Бога. Причем творение, о котором он говорит с особым восхищением. Творение, которое, можно даже так сказать, он гордится. И сопоставляя вот эти вещи, мы понимаем, о каком творении здесь может идти речь. То есть Бог говорит, по сути дела, через образ дракона и Левиафана о сатане, который является тоже творением Бога. То есть он не появился независимо от Бога. Он является особым творением Бога, он является тем, кто наделен особой силой, особыми какими-то качествами. И в то же время мы видим, что дракон,

и Левиафан всегда показываются как враги Бога, как враги Божьего народа. Именно поэтому дракон используется как метафора вот этих вот народов языческих, которые приходят порабощать Израиль. Именно поэтому дракон, он обитает в море,

0: понимать, что у этого описания есть особый духовный смысл. И этот духовный смысл, что это существо — это как бы главный враг Бога, главный враг Божьего народа, созданный самим Богом, который наделен особыми качествами, с которым никто не может сравниться, и это сатана.
1: И которому никто не может противостоять.
0: Кроме самого Бога. И поэтому, когда книга Откровения нам повествует о драконе, с которым ведет войну Михаил, называет его дракон, древний змей, она тоже ссылается на все-все-все вот эти тексты Ветхого Завета. И она показывает, что это тот самый дракон, который был создан Богом, это тот самый дракон, который упоминается в книге Исаии. Да? То есть, по сути дела, вот эта вот фраза «дракон, древний змей» — это почти цитата вот этого 27 главы 1 стиха книги пророка Исаии. И это показывает параллель в том числе и с третьей главой книги «Бытие», когда приходит змей, по сути дела, тот же самый дракон, да, но только в ином обличии, для искушения человека. И показана очень важная вещь, что человек не в состоянии сопротивляться ему. Человек, он намного слабее, он ничего не может с этим сделать, но этот дракон, он послушен Богу. Ну, в каком смысле послушен? Он ему сопротивляется, да, он является его врагом, он стремится навредить его детям, его народу, но он не имеет власти, силы какой-то, чтобы сопротивляться Богу.
1: Ну, то есть, если мы книгу Иова там читаем, что кто сможет вложить ему там узда в челюсти, там, кто может его, ну, и даже...
0: Усмирить.
1: Кто может смирить его гордыню и так далее, подразумевается в данном случае именно Бог.
0: Именно Бог.
1: То есть человек не может.
0: Человек не может.
1: Ты не можешь, никто не может. Но...
0: Да. И можно ли говорить о том, являются ли драконы реальными какими-то существами, исходя из библейского текста? Это уже более сложный вопрос. Я думаю, что поскольку о них говорится, как о реальных творениях, и в книге Псалмов, и в книге Бытие, и в книге Иова, подразумеваются вполне какие-то реальные существа, которые Бог сотворил. Точно так же, как и другие существа из книги Иова. Я думаю, что именно вот эта книга, она дает определенный ключ к пониманию вот этих существ. В книге Иова мы встречаем много животных. Вот 39 глава, 40, 41, они посвящены описанию разных животных, которые характеризуются довольно схожим образом. То есть вот говорится про диких коз, ланей, дикого осла, единорога, коня, страуса, ястреба, орла, потом бегемота и левиафана. Что общего у этих всех животных? Общее то, что они созданы Богом, и общее то, что они описываются как сильные, гордые, агрессивные, которые совершают нечто, не соответствующее характеру Бога. То есть вся эта история с описанием животных — это история о том, что Бог создал неких существ. Да? Ну, здесь они показаны как животные, но они же обозначают некие духовные силы, духовных существ, которые обладают особой силой, которыми Бог гордится, которые очень имеют серьезную какую-то силу духа, да? Но которые отступили от Бога, которые стали обладать качествами, противными Богу. Гордыня, агрессия.
1: То есть в контексте Иова, Иов, вообще говоря, пострадал вот от таких малопредсказуемых сил.
0: В общем-то, в контексте книги Иова еще интересно то, что Бог описывает своих детей, которых он тоже, по сути дела, потерял. Как Иов потерял своих. только дети Иова.

0: Ова, у них есть шанс на воскресение, потому что они, ну, скажем так, просто умерли. Дети Бога, которых он описывает, Бог теряет их насовсем, потому что они отступают от Бога. Бог теряет их в бунте. То есть они лишаются вот этой связи с Богом. И это тоже интересный момент, потому что показана вот эта вот боль Бога, который скорбит о потере своих любимых детей. И главным из которых, самым важным, самым сильным описывается как раз Левиафан. И поэтому можно сказать, что это все описание реальных животных, реальных существ, которых Бог сотворил, но с основным акцентом все-таки на духовную сущность.
1: То есть для нас главный смысл все-таки в том, что это некие существа, которым мы не в силах противостоять.
0: Но при этом, когда мы доверяем Богу, мы должны понимать, что у Бога над ними власть, и они ничего не могут сделать народу Божьему и верным Богу, чего Бог не допустит.
1: Спасибо, Сергей Николаевич, очень интересно. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о неких чудесных существах, описанных в Священном Писании. Мы не видим их вокруг, но, тем не менее, мы сталкиваемся с силами, которым часто не можем противостоять, которым нам просто, ну, которые вне нашего понимания зачастую. Но, тем не менее, Священное Писание дает нам описание того, кто все держит в своих руках. Наш Господь в силах укротить любых монстров. Всего доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине творец вселенной слова любви своей шептал.

0: 2000 лет назад Иисус открыто сказал, что Он Сын Божий, и подтвердил это делами. Тогда очень многие сомневались и спорили о Нем. Этот спор не замолкает до сих пор. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, и сегодня у нас 10 глава с 22 по 42 текст синодального перевода. Продолжаем читать эту главу, и прошу вас зачитать эти тексты.
1: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос,

0: Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него».
1: Угу. Спасибо. Вот здесь мы в самом начале нашего отрывка видим, да, что он как бы такой Иисус в Иерусалиме на празднике обновления. Что это за праздник такое обновление?
0: Да, праздник обновления, иначе же в современном мире он называется Ханука. Этот праздник, он не был праздником Моисеевым, он лишь появляется в 165 году до нашей эры, да, и его учредителем является Иуда Маковей, который как раз-таки был тем, кто обновил, очистил храм после его осквернения сирийским царем Антиохом Эпифаном, который на жертвеннике сжег свинью и многих иудеев принудил съесть свинину. Ну, то есть свинина относится в Писании к нечистой пище, которую Господь запретил своему народу есть. Угу. И это вот Левит, 11 глава, она и сейчас имеет свою актуальность, потому что Христос не Ветхий Завет заменил, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, а Он заменил собою храм, храмовую обрядность, храмовые ритуалы, но не все, что сказано в Ветхом Завете. Это очень важно понимать. И вот книга Левит, 11 глава, она имеет к нам прямое отношение. И вот там сказано, что нельзя есть свинину. И как раз-таки, дабы осквернить это, этот царь, он приносит в жертву нечистое животное, в святом месте, да, он заставляет съесть иудеев, это и для них это было равно смерти. Если вообще это вся исторически интересная ситуация, то существуют книги Маковеев, это две таких исторических, можно сказать, книги, и вот там описывается как раз-таки то, как это все происходило, как был осквернен, и каким образом это все было очищено, да, то есть исторические события. То есть это не богодухновенные, но исторические такие две книги.
1: Да, история важна в нашей жизни. Да. Вот здесь, если мы идем по хронологии наших стихов, видим, что в 24 тексте иудеи спрашивают: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус уже несколько раз говорил это. Почему так бывает, что люди, ну, никак не могут понять простые слова? Почему мы каждый раз в каждой главе возвращаемся к тому, что нужно постоянно подтверждать? Почему Иисусу постоянно приходится доказывать, кто Он, да, и вообще, в принципе, что-то объяснять какими-то простыми словами, а люди все равно Его не понимают?
0: Ну,

0: Первая причина, как мы помним, это продолжение уже начавшейся истории. И Иисус нам, и Евангелист нам четко показал о том, что они слепы.
1: Угу.
0: И мы видим...
1: Духовно.
0: Как, да, духовно слепы. И чем ближе к кресту, тем большее отвержение Иисуса, тем большая слепота, тем больше ярости. И поэтому мы видим, что они все время задают эти вопросы, уже порою даже с целью его подловить. То есть есть одна такая теория о том, что они спрашивают на праздник обновления об этом, угу. потому что Рим был особо, так скажем, начеку в этот день, потому что этот день как раз-таки ассоциировался с тем, когда вот было очищение от этого угу. всего несвятого, и они предполагали, что в этот день может явиться какой-нибудь предводитель, который попытается вновь взбунтоваться.
1: Угу.
0: И поэтому, когда они задают вот эти вот вопросы Иисусу, «Ты ли Мессия?», угу. то они его пытаются вновь поставить в некоторую ловушку. И мы видим, что Иисус сам о себе избегает слов о том, что Он Мессия, о том, что Он Христос.
1: Угу.
0: Потому что, во-первых, иудеи, мы видим, что они понимают неправильно Мессию. Они, вот как мы здесь увидим, они не соотносят Мессию с божественной личностью.
1: Угу.
0: То есть для
1: да.
0: них это вот нечто подобно Моисею, человек, который благословлен Богом, а не божественная личность. И если бы Иисус мог заявить о себе прямо, что он Мессия, то, вероятно, как раз-таки Рим мог угу. на это очень среагировать грубо. Почему? Потому что они знали, Рим знал, что у иудеев ожидание правителя, который восстановит мир и их из ига римского выведет.
1: Да.
0: Да, то есть завоеватель, победитель. И вот если бы он сказал «я Мессия», то это бросило бы вызов как раз-таки Риму.
1: Угу.
0: И в то же время это бы дало ложные надежды самим иудеям, якобы вот он тот Мессия в их понимании. Угу. Поэтому Христос не говорит «да». Но и Христос не говорит «нет», потому что тогда бы это отрицало его божественную миссию, которую он имеет.
1: Угу.
0: И таким образом он им говорит «посмотрите на мои дела».
1: Так, да, видим 25
0: текст. И здесь, видите, порой, я думаю, что, вероятно, среди некоторых из них внутри шла борьба. Угу. В том плане, что когда мы не хотим чего-то принимать, признавать, мы просим еще аргументов, еще хоть как-нибудь, да, то есть бывают угу. такие в жизни ситуации, когда я не могу в это поверить, покажи мне еще что-нибудь, да, докажи, угу. еще свидетелей приведи, я не могу в это поверить. И вот они не хотят поверить, я не могу в это поверить, угу. и просят, дай еще возможность, да, как бы. Вероятно, были и такие.
1: Как мы в 25 тексте видим, да, «я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, свидетельствуют о мне». Можем ли мы сказать о том, что вот я делаю много добрых дел, хороших, что мои дела тоже свидетельствуют о мне?
0: Я бы сказал о том, что наши дела, они действительно свидетельствуют о том, во что мы верим, о нашем мировоззрении.
1: Так, но спасут ли меня мои дела?
0: Нет. Мы понимаем, что ни одно доброе дело не может спасти. Потому что мы понимаем, да. что есть угу. люди, которые неверующие, не принимающие Христа, но живут очень нравственно,
1: угу.
0: делают очень много доброго,
1: так.
0: но Христа не принимают. Есть христиане, которые живут хуже, но Христа принимают, и они будут спасены, а те не будут, потому что хоть они и более добрые дела делают, все, ну, как-то более такие, знаете, uh-huh. Но тем не менее они не приняли Христа.
1: Uh-huh.
0: И таким образом мы понимаем, что если мы делаем дела Христа, не добрые просто дела, а дела Христа, что подразумевает дела милосердия, но и дела послушания.
1: Это что здесь имеется в виду? Дела милосердия. Ну вот я хожу,
0: делами
1: я там помогаю.
0: Это доброта, которую
1: так.
0: мы проявляем к нашим ближним, окружающим, да, заботу, как, ну, то есть это социальное какое-то служение, просто личная помощь, утоление нужд людей, в различных ситуациях, но и послушание самому Богу, угу. Его Слову, потому что мы четко понимаем о том, что вера – это как раз-таки следование за Господом и Его Словом. Это вера, это, знаете, как правильно выразить мысль. Есть солдат,
1: так. Да?
0: Uh-huh. Как в Евангелиях говорится, вот я начальник, у меня есть солдаты. Я им говорю, они идут и делают. Uh-huh. Скажи и ты. Да, uh-huh. В одном из Евангелий так Христу обращаются с таким предложением об исцелении. И вот здесь точно так же. Если я в рядах Господа, uh-huh. то Его Слово для меня закон. И я его не обсуждаю, не uh-huh. ищу как бы выкрутиться из него. Uh-huh. Почему? Потому что я не в армии, где ищут, как выкрутиться, а потому что я являюсь членом его семьи, потому что я его люблю. В Писании церковь представлена в образе невесты, Христос в образе жениха. Угу. И если я себя мыслю как невеста, то Писание четко дает понимание, как я должен вести себя со Христом. Он меня возлюбил, а от меня ожидается четкое повиновение моему Господу. И поэтому здесь, когда некоторые мужчины пытаются за счет библейских текстов сказать о том, что жена должна быть ему во всем покорна и послушна, угу. прежде чем говорить эту фразу, они должны сказать сами себе, что я являюсь женой по отношению к Господу, и я должен быть послушен ему. И вот когда я буду послушен ему, как должна быть жена послушна мужу, тогда я имею право говорить своей жене, и то не нужно этого говорить, угу. потому что это только противостояние будет. Это жена должна понимать. Но когда угу. жена будет видеть, что муж послушен Господу,
1: да, вот, а тогда как и понять, она будет подобна ему. А как получить эту обратную связь? Как понять, что я, допустим, я послушна, да, или, допустим, понять, что вообще мы как бы, что мы слушаемся Христа, что мы действуем по Его Слову, по Его заповедям? Как это понять? Потому что каждый действительно понимает Библию по-своему. Мы читаем одни и те же тексты, но, допустим, наши зрители, они могут видеть какой-то другой смысл в тексте, да, или, допустим, мы читаем, и для каждого открывается...
0: своя грань.
1: Своя грань, да. Каждый обращает внимание на разные слова, потому что так велит его сердце. А как же нам понять, действительно, что мы поступаем так, как велит Господь?
0: Ну, как мы говорим, чтобы нам это понимать, нам нужно иметь живые отношения с Господом и изучать Его Писание. Нам нужно осознавать то, во что мы верим. То есть, если я верю в то, что это Слово Божие, оно богодухновенно, то uh-huh. я не буду ковыряться здесь и говорить, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Uh-huh. Вот если здесь Христос приходит и говорит о том, что все, что вы искали в храмовом служении, uh-huh. все, что вы указывало на меня, это все указывало. Uh-huh. И он говорит, я во мне больше благословений, чем во всем этом. То я тогда для себя принимаю решение, что я не буду приносить жертвы, я не буду пытаться построить храм, да, и тому подобное. Но Библия говорит о том, что храм есть единственный, и он на небе сейчас. Mm-hmm. Это написано здесь, в Новом Завете, да.
1: А можно вот здесь вот маленький вопрос? Вот 27-й текст, он говорит, «Мои овцы слушают мой голос». Может ли это говорить о том, что мы можем получить ответ послушания в личном взаимодействии и общении? Мне кажется, когда мы в своей жизни слышим его голос, да, мы не говорим про какие-либо отклонения, да, мы слышим, мы чувствуем, мы понимаем, что Христос нас в этом ведет, да, по жизни, в каких-то делах. Это не значит, что все легко в жизни. Mm-hmm. Это не значит, что моя жизнь, она такая, да, простая, без каких-либо, там, я не знаю, да, проблем, сложностей. Да, вот как бы вы могли бы вот это прокомментировать?
0: Знаете, я вижу такой момент о том, что Господь, Он нас ведет. Угу. Но Он не просто так дал нам еще и свое слово. Потому что, опять же, происходящее угу. в нашей жизни мы можем интерпретировать как Божью волю, хотя она не будет ею являться. То есть я, размышляя над некоторыми вещами, знаете, задумался над тем, что не каждая вещь, которая выглядит благословением для нас, оно им является.
1: Обоснуйте, пожалуйста.
0: Хорошо, давайте посмотрим на это с той позиции, что Господь говорит о том, что мы должны соблюдать его седьмой день, да, субботу Господу Богу посвящать. Ну, то есть не трудиться в этот день, ничего, но иметь с ним живое общение.
1: Это в заповеди написано?
0: Да, так написано в заповедях.

0: делах Божьих. И Иисус также, как мы видим, по обыкновению своему, по субботам, он всегда был в синагоге. И здесь мы видим тот момент, который касается того, что человек как мыслит. Ну вот, если я нашел работу, где мне дают выходной субботу, значит, это благословение.
1: Угу.
0: Но действительно ли это так? Не может ли это быть, наоборот, для меня искушением?
1: Угу.
0: Объясню, в чем суть.
1: Угу.
0: Человеку дают субботу выходной, но у него такой график работы, что у него порой даже нету выходного для семьи.
1: Угу.
0: Ну, то есть воскресенье того, да? И он все время на работе, у него есть отличная зарплата, нужды семьи покрываются, но человек выходит из сферы служения Богу.
1: Так.
0: И теперь возникает вопрос, что для Господа ценнее, что важнее для нашей жизни, вкладываться в небесное или вкладываться в комфорт на этой земле? И вот когда мы перестаем иметь общение с верующими людьми, да, то есть мы перестаем по итогу посещать вечерние собрания, мы перестаем среди недели собрания какие-либо посещать, ну, даже я подразумеваю под этим какие-то домашние группы по изучению Библии, да, совместному общению молодых людей даже вот просто, то мы вовлекаемся в ту суету, которая царит в мире, и мы не останавливаемся, чтобы переоценить ситуацию. Мы, потому что у нас нет вот этих вот встреч с такими же, как я, христианами, нашим мерилом того, правильно я поступаю или нет, становится личная позиция, собственное мнение.
1: Да.
0: Потому что, когда мы встречаемся с другими такими же христианами, как мы вместе обсуждаем одни и те же тексты, имеем каждую свою позицию, но когда мы это делаем в духе смирения, мы вместе молимся, и Господь открывает, кто правее в этой ситуации, как правильнее понять. Может быть, правы оба, но один одно упускает, другой другое. И то есть за счет этого мы видим, как другие к этому относятся. Почему? И где я считал, что я прав, оказывается, я становлюсь совершенно неправым. И вот за счет этого в нашей жизни происходят изменения, да, и мы не теряемся в мире. А когда мы вот теряем возможность посещения подобных служений, да, общения братского, то мы начинаем себя мерить с миром. То есть мы такие, ну я же не такой, как они. Нет, нет. Ну и все. Но при этом сами мы уходим в этот момент мир и расширяем наши вот границы, как мы ранее говорили. Мы начинаем растирать границу между черным и белым. Мы превращаем все в оттенки серого и вот туда, дальше, дальше и дальше.
1: В прошлой программе говорили.
0: Да, вот. И здесь как раз-таки в этом и заключается суть. То, что с одной стороны нам кажется, о, это благословение. И я и деньги имею, и в субботу могу не работать. Но при этом человек может приходить на собрание и просто засыпать от усталости. А у него, он теряет, как я говорю, общение с братьями и сестрами. Он теряет возможность служить Господу. А мы говорили в Нагорной проповеди, сказано, ищите прежде Царство Божие. И Христос не пытается тем самым сказать, не работайте, да, вот только мне служите. Нет, работайте, проблем нету. Но если мы даже посмотрим несколько десятилетий назад, верующие люди работали на заводах, также допоздна, также были семьи, но они были более ревностны к служению. Это было их жизнью. Где бы они ни находились,
1: этим.
0: Они этим горели. Они готовы были пешком ходить по 15 километров с маленьким ребенком и в дождь, и в грязь, и в мороз. То есть у меня есть такие члены церкви, которые делятся этими опытами. Они рассказывают о том, насколько для них было важно даже среди рабочей недели встретиться вот хотя бы на это время. Да, и я знаю, сейчас есть некоторые люди, которые молодые, даже несмотря на всю свою работу, они готовы оставить на тот же час работу еще как-то, чтобы вырваться на какое-то либо служение, либо, ну, служение я имею в виду, когда группа собирается вместе помолиться, либо же вырваться для того, чтобы помочь что-то по церкви сделать, да, там здание, я имею в виду, какие-то бытовые вопросы. И для них это действительно важно. Они находят время для социальных проектов, чтобы служить миру вместе, то есть, ну, развиваться в этом плане. А порой то, что мы считаем благословением, замыкает нас в самих себе, в своих нуждах, и мы не видим окружающих их нужд, мы не, уже не можем

0: иметь мерило более точное, мерилом нашим становится личное мнение. И поэтому очень важно в этом плане, вот как я говорю, то, что не каждое благословение, оно, это важно понимать, нужно каждый раз взвешивать не только, что мне это даст по комфорту моему, но как это повлияет на мою личную духовную жизнь, моих детей, буду ли я с ними проводить реально время, буду ли я для них примером человека, который служит Богу. То есть мы же не просто должны с детьми вечером почитать, помолиться и обеспечить их существование, но мы должны быть для них примером служения, искреннего служения, потому что если дети не увидят личных взаимоотношений с Господом у нас, в нашей жизни, то сколько бы мы им ни говорили, как это классно, они в это не поверят, потому что они не видят этого в нашей жизни личной.
1: Почему вот здесь простые люди, они верят, да, в Иисуса, да, а учителя народа, фарисеи нет? Вот они здесь упорствуют. Вот сейчас, в наше время, должны ли мы переубеждать тех, кто упорствует принятию Слова Божьего?
0: Переубеждение никогда не приведет к тому, чтобы мы действительно могли донести что-либо человеку. Знаете, у меня был такой раньше характер, что я действительно пытался спорить с людьми. Но как-то один раз меня Бог очень обличил. Я был молодым юношей. Мы возвращались поздно вечером в трамвае. И получилось так, что заговорил с одним парнем. И он начал со мной, ну, скажем, спорить на тему библейскую. Я не помню уже, что за тема была. И я начал, ну, ему обратно что-то пытаться показать, доказать, но так ревностно, что это был спор уже, а не дискуссия. И в один момент я обращаю внимание, что весь трамвай молчит и наблюдает за нами. Трамвай, где это шумно. И был потом другой парень, который говорил: «Слушай, а мне прямо интересно, кто же из вас кого переспорит? Чем же это все закончится?» Такой вот у него азарт, и это, ну, неверующий парень был. И мне после этого вообще было так стыдно, так вот не по себе, потому что я понял, что это было ужасно. И, естественно, когда мы спорим, в споре суть одна – показать, что твоя позиция лучше. И в этот момент нету места для того, чтобы услышать другого и подумать, как это соотносится с моей позицией, вдруг действительно корреляцию нужно провести. И поэтому спор, убеждения никогда не должны быть в нашей жизни. Единственное, что должно быть в нашей жизни, это искренняя жизнь с Иисусом, искренние отношения с Ним. Когда мы горим им, мы не можем молчать о Нем и о том, что Он делает в нашей жизни. Когда мы делимся с другими людьми тем, что Он делает в нашей жизни, когда мы, ну, это то же самое, что поделиться, какая у тебя классная новая машина. Это то же самое, что поделиться, какой классный блендер тебе купил муж. То есть это нормально делиться тем, чем ты живешь. И это не будет выглядеть как принуждение к религии или еще что-то. Но у людей внутри будет вопрос, почему в его жизни так происходит, почему он так горит, почему мне приятно с ним общаться, почему он меня не принуждает, не переубеждает, почему я могу задать вопрос, а он на него отвечает логично. И поэтому важно уметь дружить и иметь живые отношения, жить. А если у нас есть желание поспорить, если у нас есть желание переубедить, то это явно желание не от Бога.
1: Вот вы затронули такую тему, да, когда мы имеем вот эти личные отношения с Богом, да, которые ведут нас вот к этому спасению, да, даже здесь текст есть «не погибнут вовек», да, это про жизнь вечную. Также я хочу задать такой вопрос, у нас осталось не так много времени, как вот это вот публичное служение Христа, вот этот вот последний, да, вот этот разговор в храме, как он раскрывает личность и миссию Иисуса? Могли бы мы подвести какой-то итог?
0: Да, конечно, мы видим здесь, что это последний из годичных праздников в годовом цикле. И Иисус приходит на него и опять же замещает собою его. То есть в каком плане? Мы говорим ли с вами о том, что праздник обновления – это очищение, обновление, да, праздник. И он не был по своей сути как, чем-то новым, что сделал Иуда Маковей. Потому что мы знаем о том, что когда скиния была построена, то Господь обновил ее, и Дух Божий снизошел, да, и Божья слава обитала там. Облако опустилось, как мы читаем. То же самое было при посвящении храма Соломонова. То же самое было в Неемии. То есть везде это было... Господь приходил туда, вот на праздник обновления, так скажем, в виде славы вот этого всего. И здесь происходит то же самое. Иисус Христос, который есть Бог, Он приходит на праздник обновления в храм. И вот эти все смыслы, идеи, которые есть, Христос вновь замещает собой этот праздник. И здесь мы с вами как раз-таки завершаем тот раздел, где Христос замещает собою годовые праздники. Мы с вами говорили о Пасхе, мы говорили о трубах, о кущах праздники, да, вот обновление праздник. И как все эти символы, все эти обряды, они во Христе. И здесь есть одна важная мысль о том, что все, что люди пытаются найти вот в всех этих обрядностях, еще в чем-либо, в святых вещах, каких-то местах, это все есть во Христе Иисусе Господе нашем. И нужно только обратиться к Нему.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такое глубокомысленное размышление и ответы на вопросы. Помните, сегодня, как и 2000 лет назад, через Священное Писание Иисус говорит нам: «Он Христос, Сын Божий, равный Богу. Он единственный имеет право даровать нам спасение от грехов и жизнь вечную. Примите Его дар».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! А вам нравятся старинные вещи? У меня в мастерской много разных вещиц, которые вполне можно назвать старинными. Вот, к примеру, вот этот молоток. Им работал еще мой дедушка. Держишь его в руках, и как будто у тебя в ладонях сама история. Вот. А недавно одна девочка принесла мне одну интересную вещицу. Где она? А, вот. Смотрите, видите? Шкатулочка. А дело было так.

0: Афанасий Филиппович, можно к вам?
1: А, Наденька, заходи, заходи, милости прошу. О, кто это там у тебя, котенок? Так бережно держишь.
0: Это не кто, а что? Смотрите, какая вещица.
1: Ух ты. Да. Симпатичная шкатулочка. Наверное, старинная. Откуда она у тебя?
0: Это я к бабушке с дедушкой в деревню ездила. Там вот они передали маме на день рождения. А день рождения у нее через 3 дня. Угу. Вот, можете ее пока у себя оставить? А то сюрприз не получится.
1: Ну, если сюрприз, то сюрприз. Давай поставим ее вот сюда.
0: А может быть, вот еще мою кофточкой прикроете?
1: Да, ну, пожалуйста, так, пожалуйста, случай. Конечно, прикроем. Разве мне жалко? Вот так вот.
0: Вот, спасибо.
1: Не переживай.
0: Через 3 дня приду.
1: Счастливенько. Ну вот, 3 дня как раз прошло. И мы можем с вами поздравить Надину маму с днем рождения. Вот только вот Надюшка что-то опаздывает.
0: Ну вот я ехала, там была такая лужа.
1: А вот она, и как раз мама ее с ней.
0: Пойдем. Мы в деревню другую ехали.
2: Вера Ивановна, как
3: здравствуйте,
2: хорошо,
3: здравствуйте,
2: что я вас
3: приятно вас видеть.
2: А у меня для вас письмо.
3: Ой, спасибо, давно я писем не
1: Игнатьевич, поздравительное.
2: Так друзей других не возим.
1: С днем рождения, Вера Ивановна.
2: С днем рождения? А, так и мы присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, Вера Ивановна.
3: Меня?
2: Да.
3: Ой, приятно, конечно, мне. Ой, спасибо вам большое. Но у меня день рождения зимой.
1: Как зимой? Разве не сегодня?
2: Зимой? Так ошибочка, значит, вышла. Ну, ладно. Ну,
3: спасибо,
2: пора мне.
3: Спасибо, спасибо.
2: Все, поехал.
1: Надя, а можно тебя на минуточку?
3: Ой, какой письмо, Вера Ивановна, как я его ждала.
1: Вера Ивановна, мы с Надюшкой немножечко посекретничаем там.
3: Да, конечно, пожалуйста. А я пока письмо прочитаю от бабушки с дедушкой.
1: Ты же мне сказала, что у твоей мамы сегодня день рождения. Я ведь вышел и чуть было не поздравил уже. И со шкатулкой вышел. И уже почти отдал. Ну, так выходит, что день рождения-то у твоей мамы не сегодня, а зимой.
0: Да.
1: Так получается, что ты меня обманула?
0: Простите меня, пожалуйста, Афанасий Филиппович. Это все я из этой шкатулки придумала.
1: Так. Рассказывай все по порядку.
0: Я у бабушки с дедушкой взяла ее потихоньку.
1: Украла, то есть?
0: Нет, просто взяла без разрешения.
1: Так вот, взяла без разрешения, это означает, что украла. Да еще и насочиняла не весь чего. День рождения, сюрпризы.
0: Я просто хотела, чтобы она у меня была такая красивая.

0: Вы старинная. А если бы я ее дома оставила, то мама бы увидела и наругала бы меня.
1: Надежда, ты поступила очень плохо.
0: Понимаю. Простите меня.
1: Теперь тебе надо просить прощения у бабушки с дедушкой. Да и у мамы, пожалуй. Да, наверное, у всех, кого ты запутала в этой истории. Понимаешь?
0: Понимаю. Мне будет так стыдно.
1: Ну, ты не отчаивайся. Все? Я думаю, что все будет хорошо.
0: Только потом меня бабушка с дедушкой к себе в гости не позовут. И писем писать не будут. Так мне и надо.
1: Ну-ну-ну-ну. Не спеши с выводами. Я тебе расскажу одну историю про обман одного человека. Жили-были два брата, Исав и Иаков. И вот так получилось, что Иакову очень хотелось завладеть чем-то, что принадлежало не ему, а его брату. И для этого он обманул своего старого отца, обманул своего брата, и все это он сделал для того, чтобы завладеть ценным для него сокровищем.
0: Это было золото или какая-нибудь такая драгоценная шкатулка?
1: Нет, нет, это было нечто такое, что нельзя даже было потрогать и руками.
0: Что же это такое, раз его потрогать нельзя?
1: Это право быть старшим, так называемое право первородства. Оно передавалось из поколения в поколение. Перед смертью отец передавал его старшему сыну.
0: А раз его потрогать нельзя, как же его можно и украсть?
1: А очень просто. Дело в том, что это первородство передавалось следующим образом. Отец произносил особую речь благословения. И вот когда он произносил эти слова благословения, то первородство передавалось старшему сыну. Вот таким образом.
0: И что же?
1: Ну, слушай, дело было так. Отец Иакова и Исава был уже старенький и плохо видел. Вместо того, чтобы смотреть глазами, он ощупывал вещи руками, и мама Иакова решила этим воспользоваться. Как-то раз Исава не было дома. Он ушел на охоту. Мама переодела Иакова в одежду его брата и даже на руки ему привязала шкурки животных, так как знала, что руки его брата покрыты были волосами. Так переодетый он и вошел к отцу и попросил произнести те самые слова благословения. Уж очень ему хотелось быть первым. Отец подумал, потрогал одежду сына, потрогал его руки и решил, что это старший сын, и произнес заветные слова. Но недолго пришлось Иакову радоваться. Когда Исав вернулся с охоты, он узнал про обман Иакова и ужасно разозлился –

Мама посоветовала Иакову убежать, и он так и сделал, потому что знал, что в гневе его брат очень страшен. Иаков ушел далеко-далеко от своего дома и весь путь думал, что же он наделал. Он считал, что после этого плохого поступка Бог не станет больше слушать его молитвы. Вечером он устал. Вокруг была пустыня. Иаков нашел округлый камень и прилег на него головой. Ему казалось, что он виноват перед всем миром, но больше всего перед Богом. С такими мыслями он уснул. И Бог послал ему чудесное.

0: обратно к Богу. Потом снова возвращаются с ответом от Бога и вновь поднимаются наверх. И этот сон означал, что Бог готов продолжать с ним дружить. Иаков проснулся и понял, что он прощен.
1: Я бы тоже хотела бы, чтобы меня простили. Я сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь этой шкатулкой даже попользоваться-то не смогла.
0: Конечно, не смогла бы. Тебе было бы стыдно перед твоей мамой.
1: И что же мне теперь делать?
0: Не знаю. О, слушай, по-моему, твоя мама идет сюда.
2: Афанасий Филиппович, можно?
1: Я должна ей во всем признаться.
0: Давай.
1: Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Это я придумала про твой день рождения. Поэтому тебя все сегодня и поздравляют. Дело в том, что я украла у нашей бабушки с дедушкой вот эту шкатулку. А спрятать я решила тут, в мастерской, у Афанасия Филипповича. Прости меня, пожалуйста, я поступила плохо. Просто отвратительно.
3: Конечно, тебя прощаю, моя девочка.
1: На, держи. Ее надо отдать бабушке с дедушкой.
3: Я думаю, что именно ты должна ее отдать.
1: Ну, они меня же даже в гости не пустят потом.
3: Напрасно ты так думаешь. Я получила письмо от них. Они все знают, что ты взяла шкатулку.
1: Знают?
3: Да-да. Дедушка написал мне, что он видел, как ты клала ее в чемодан. Но они все равно тебя ждут в гости. Так что шкатулку придется все-таки отдать тебе.
1: Значит, ангелы спускаются и поднимаются по лестнице от меня до неба?
3: Что? Какие ангелы? По какой лестнице?
1: Это мне Афанасий Филиппович рассказал очень важную историю про меня. Я тебе все дома расскажу.
3: Да, да, нам пора домой. Кстати, Афанасий Филиппович, всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До свидания, мои дорогие.
1: Я все поняла.
0: До свидания. Счастливенько. Дорогие ребята, а вы хотели бы, чтобы ваши слова доходили до Бога? Даже если вы совершили скверный поступок и глубоко в этом раскаиваетесь, Бог все равно желает с вами разговаривать. Но лучше все-таки не совершать плохих поступков. Во всяком случае, все равно Он все знает. Шкатулку-то забыли! Пойду догоню. Ну, счастливо! Пока! Пока!

0: Может быть, вы никогда не встречали друзей, растущих в огороде? Может быть, вы никогда не стреляли из лука? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Наташа.
1: А я называю ее Свет Наташа. Свет – это мое любимое слово. И еще, мне кажется, оно подходит к цвету ее волос.
0: Так бывает. Играешь иногда с именем, и получается что-то.
1: Свет Наташа или Дима Луч, например.
0: Так был подсолнух Дима, а добавился луч. Никакого отношения к свету не имеющий, и получилось что-то чуть короче. Дим Луч.

0: Луч достался имени от лучника. Вы же видели, как он хорошо стреляет?
1: Я стараюсь. Хочу произвести хорошее впечатление при знакомстве.
0: Да, знакомство – дело серьезное. И можно было бы считать, что мы познакомились, то есть о себе мы кое-что рассказали. А вот о вас, ребята, мы ничего не знаем. И нет у нас возможности узнать хоть что-то без вашей помощи. Так что, если вы не против продолжить знакомство, то найдите, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Они нам пригодятся чуть позже.

0: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Вообще-то мне эта песня так нравится. Ну вот...
1: Что, слова тебе в ней кажутся не совсем правильными?
0: Да. Почему друзья не растут в огороде? Я же ведь расту. Знаете, когда целый день сидишь на огороде, можно научиться метко стрелять из лука. И это здорово. Еще можно вдоволь греться на солнышке. Я делаю это с огромным удовольствием. А еще, это мне больше всего нравится, можно знакомиться с новыми друзьями. Ведь у вас, ребята, каникулы. И вы наверняка найдете время зайти ко мне на огород.
2: Ребята, Димыч основательно подготовился к знакомству. Смотрите, сколько всего. Правда, ваш портрет мы пока нарисовать не сможем.
3: Но надеемся, все еще впереди.
2: Сегодня же все это пригодится для истории, которую Димыч заказал специально в честь знакомства с вами. Правда, он пока не знает, что вы любите, поэтому выбрал то, что кажется ему самым интересным. Вы уже знаете, что он любит свет, и поэтому попросил меня рассказать историю о солнце. Итак, история о солнце, правда, о том, о нарисованном.

0: было прекрасно. Пожалуй, это даже слишком верно. Красного цвета художник точно не пожалел. А еще у него были роскошные золотые лучи. Все-таки это было не настоящее солнце, а только картинка. Картинка лежала на столе. Стол стоял у окна. За окном шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами дождь. Это должно было бы быть так весело. Но окно почему-то было заплакано грустно. И у него у окна сидел мальчик. Он тоже от чего-то не был веселым. Нарисованными глазками солнце посмотрело туда, куда смотрел мальчик. «Все за окном было бы хорошо, если бы не было так серо», — подумало оно. Казалось, дождь смыл все краски, деревья и трава стали серыми, как пепел. Нарисованное солнце еще не знало, что дождь шел с утра до вечера, день за днем.
1: «Я никогда не видел такого длинного дождика».
0: «Тогда представь, что бесконечный дождь смывает все краски». «Теперь понимаешь, почему окно было заплакано грустным, и мальчик невеселым?»
1: «Да».
0: А солнце пока еще мало что понимало. Оно внимательно наблюдало за всем, что происходило вокруг, и ни разу не видело, чтобы мальчик улыбнулся. «Он грустит из-за звонкого дождя за окном», — блеснула неожиданная мысль в голове у солнца, и оно было право. Потому что действительно, если вокруг тебя все время идет дождь, то рано или поздно почувствуешь себя неважно. «Если бы я только могло помочь, если бы знала, что сделать, чтобы улыбнулся этот милый мальчик». И собственное бессилие возмущало солнце, да, в самой глубины бумажной души. «Что я могу сделать? Вот если бы я была настоящим». И вдруг, в один миг, бумажное солнце соскользнуло с картинки. Дождь замер, перестал, и вместе с солнцем ожила теплая радость. Небо сначала стало жемчужным, потом бледно-голубым, потом ярко-синим. Голубые отблески упали в луну. От серости не осталось и следа.

0: Все вокруг оделось в наряды чистых, ярких красок. Все были счастливы, но счастливее всех было само солнце. Оно гладило щеки мальчика, он щурился, глядя на солнце, и улыбался. Когда же солнце просыпалось...
1: Так ему только приснилось, что оно стало живым.
0: Да, это был только сон. Но прежде чем оно успело огорчиться, когда оно открывало глаза, то увидел улыбку мальчика. Он держал в руках картинку, смотрел на солнце и улыбался. Вот и вся история.
1: Хороший конец всему делу, Венец. Но все-таки хочется продолжения.
0: Тогда скажи, на что похоже солнце? Настоящее солнце.
1: На огромный апельсин.
0: Хороший ответ.
1: А ты как думаешь?
0: На золотую монету. Такую большую, что можно купить весь мир.
1: Ты сама придумала?
0: Нет. Это придумал человек, который любил фантазировать. А мне запомнилось.
1: Да. Солнце – это ценная монета.
0: А еще солнце – это необычный рисунок. Знаешь, это живой рисунок, который сделал необычный художник, чтобы мы улыбались.
1: А, я понял!
2: Придумать солнце, кто бы мог? Кто бы мог решить такое дело, чтобы под ним подсолнух рос и все живое песни пело? Художник добрый есть у нас, он бог живой, дружи с ним смело. Придумал солнце он для нас, что всех оно теплом согрело.
1: Хороший у меня стишок получился.
0: Слова чуточку неуклюжие, но мне понравилось.
1: А ребятам?
0: Спроси у них.
1: Ребята, напишите, пожалуйста, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, тоже. Или пришлите свой вариант. Вообще, нарисуйте нам солнце. Обязательно пришлите мне. То есть нам.
0: Вы ведь успели найти ручку и бумагу.
1: Они вам наверняка понадобятся, чтобы записать наш адрес. Ждем ваших писем.
0: До свидания.

Вы знали, что наш мир создан мудростью? Мир устроен мудро. Приобретать мудрость советовал мудрый царь Соломон. Очевиден вывод, что нам следует стремиться к этому качеству. А что является противоположностью мудрости? Достаточно ли только ума, чтобы прослыть мудрым? Как опыт некоторых героев веры помогает в приобретении мудрости? Познакомимся с рецептом мудрости от писателя Фазиля Искандера. Дорогие друзья, из Священного Писания мы узнаем, что наш мир появился на основании мудрости. Более того, если вы будете исследовать книгу притчи и толкование этой книги, то найдете этот интересный ответ, что словом «премудрость» обозначен наш Господь Иисус Христос. Ну, для доказательства обратимся к книге притчи, главе 3, с 19 стиха. Мы читаем так: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Премудрость, она не безлика, не безличностна. Более того, кто из вас читал книгу Евангелие от Иоанна, находил там такие слова, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это рассказ об Иисусе Христе. И мы знаем, что через это Слово, через Бога, через Христа создан весь мир. А притча дополняет эту картину, говоря, что премудростью создан этот мир. Вот так мы доказываем, что премудрость символизирует Сына Божьего, вторую личность Божества. Более того, апостол Павел говорил, что Иисус Христос сделался премудростью. Это еще одно доказательство вот такого понимания. Как вы думаете, а что же тогда противоположно мудрости? Самый простой ответ, кажется, глупость. На тему глупости Альберт Эйнштейн сказал: «Есть две вещи, которые мне кажутся бесконечными – это вселенная и человеческая глупость. Однако насчет вселенной я не уверен». Кто не догадался, прокомментируем. Эйнштейн сомневался, что можно как-то измерить человеческую глупость. Настолько она бесконечна. Но противоположностью мудрости будет являться хитрость. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, потому что хитростью характеризуется тот, кто противник рода человеческого и противник Господа Иисуса Христа. Ну, обратимся к тексту. Это второе письмо к Коринфянам, глава 11, стих 3. Павел боится, он предупреждает, говорит так: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Павел рассказывает о том, что грехопадение состоялось по причине хитрости. Запомним этот принцип, и теперь, чтобы нам как-то различать все, что происходит в этом мире, правильно оценивать разные идеи, концепции, верования, воспринимать в свете противостояния между двумя этими качествами – мудрость и хитрость. Напомним, мудрость исходит от Бога, хитрость – исходит от дьявола. В анонсе мы указали, что есть очень хороший рецепт от писателя Фазиля Искандера. Когда несколько лет назад его не стало, в новостных сообщениях прозвучала замечательная его фраза. Для меня это стало невероятным откровением. Так мудро охарактеризовать мудрость – это своеобразное достижение. Итак, что же такое мудрость? Это ум, настоянный на совести. Невероятное определение, которое следует еще несколько раз осмыслить и найти подтверждение в библейских сюжетах справедливости этого высказывания. Более того, Фазиль Искандер однажды также высказал некоторую идею про умных людей и про мудрость.
Как часто умные люди не понимают совестливых? Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Можно ли сегодня сомневаться, что в мире достаточно много умных людей? Ну, на фоне научно-технического прогресса, достижений, свершений человеческой цивилизации сомневаться в уме не приходится. А много ли на Земле совести, совестливости, доброты? Давайте попроще будем называть какие-то качества, которые просто необходимы человеку. Сострадания много ли на Земле? Честности? К сожалению, нет. Есть ведь люди, которые невероятно умны и талантливы, но используют свой ум, таланты и достижения на порочные действия, на плохие достижения, на деструкцию. Есть. Мы с этим сталкиваемся и переживаем из-за этого. Еще раз напомню это выражение. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Мы сможем рассмотреть с помощью рассказа о

от проповедника истины Стефана историю одного человека, который своей жизнью доказал фактически справедливость слов Фазилия Искандера. Мудрость – это ум, настоянный на совести. И этот герой, повествование в изложении Стефана, пророк Моисей. Да? Стефан, когда рассказывает о жизни Моисея, определяет своеобразные периоды. Первые 40 лет Моисей жил в доме фараона. И мы читаем, исполнилось ему 40 лет, и пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. В 40 лет Моисей, как об этом мы читаем и в книге «Исход», и в описании апостола Павла, получил все, что можно было взять в Египте. Образование, интеллект, разные навыки, наслаждения египетские, сокровища, так описано в послании к евреям. Он все это получил, он имел к этому доступ, и в 40 лет приходит к нему озарение, а не послужить ли мне родным и близким? Человек-то умный, начинает служить. Моисей. Скорее египтянин, чем израильтянин. И как он служит? Он видит, как один египтянин избивает еврея, заступается и убивает египтянина. И все, ум весь закончился. Пытается скрыть, на следующий день все это тут же разлетается, в итоге он убегает из Египта, потому что боится мести. 40 лет невероятного ума, особых египетских благословений прахом. Ну так Господь устраивает, что Моисей уходит в другую землю, в землю Мадиамскую, и в течение других 40 лет пасет овец. Запомните второй период в жизни Моисея. Об этом также Стефан пишет, что по прошествии 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет Моисей занимался тем, что оттачивал свой ум или настаивал свой египетский ум на совести. Знаете почему? Ну, потому что особого ума не наберешься, когда пасешь овец. С овцами невозможно разговаривать в категориях разума. На пальцах им ничего не объяснишь. Можно хоть на 10, на 20 языках пытаться с овцами разговаривать бесполезно. Знаете, что нужно отточить и что иметь как характер, чтобы работать с овцами? Невероятное терпение, они же глупые. Невероятное трудолюбие. Они ведь как разбредутся, попробуй собери. Невероятную выносливость, жалость к этим неразумным созданиям. 40 лет Моисей оттачивает вот это совестливое отношение. Ум никуда не девается, имел знания замечательно. Но теперь надо ум настоять на совесть. И так происходит в течение 40 лет. И потом наступает другой период, когда нужно уже общаться вроде бы с умными людьми, но с бывшими рабами. Помните, евреи выходят из Египта, и сколько лет они странствуют? Еще 40. Вот замечательная математика из жизни Моисея. Всего он прожил 120 лет, три периода по 40. Итак, в первый период жизни Моисей получал ума-палату. Другие 40 лет... Он настаивал этот ум на совести. Ну и последние 40 лет жизни Моисей служил мудростью. Когда он закончил свой жизненный путь, кстати, он умирал, будучи в невероятной силе, зрение его не притупилось, крепость в нем еще была, но Господь, видимо, сказал: «Хватит, у меня есть для тебя сюрприз». Моисей умер, воскрес и вознесся на небеса. О том, что он жив, мы знаем из повествования Нового Завета. Так вот, Моисей служит мудростью. Моисей представляет собой образец лучшего вождя Израиля. После его смерти так и записали, что не было никогда в Израиле такого особенного человека, такого авторитетного. Более того, сказано, он был кратчайший человек на земле. Ну, еще бы, 40 лет терпеть овец, а потом еще 40 лет терпеть людей с поведением овец. Такое тоже было, почитайте историю странствования по пустыне. Это замечательно.

иллюстрация того, что наш ум, который мы приобретаем всю свою жизнь, он не может считаться мудростью. Что-то особенное должно быть в человеке. Вы, уверен, вспомните слова Священного Писания, которые говорят о том, с чего начинается мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Конечно же, слово «страх Господень», это выражение, не обозначает животный страх или какое-то подобострастие, какой-то трепет. Нет, страх Господень подразумевает признание Божьего авторитета. Умным людям это надо. Некоторые считают, что если ума набрался, то и можно управлять своей жизнью. Кто-то даже это не воспринимает, говорит, сила есть, ума не надо. Нет, ум нужен. Но чтобы угодить Господу, нужно правильно использовать этот ум, правильно направлять знания, чтобы когда ты действуешь как homo sapiens, человек разумный, не было страдания, смерти, притеснения и насилия. Бог желает, чтобы мы использовали разум, учитывая, что Он царь всего. Перед Ним нужно давать отчет. В нашем языке это выражается такими словами. Иметь царя в голове. А когда видишь, человек действует как-то, может быть, даже и умно, но не морально, ну, значит, совсем страх потерял или без царя в голове. Вот эта мудрость народная, она хорошее замечание, направление нам дает. Давайте еще один пример посмотрим, тоже очень интересный, знаковый. Эту историю мы все слышали о царе Соломоне. Однажды к нему являются на суд две женщины. Эти женщины с плохим происхождением, и у них произошла трагедия в ночи. Одна заспала своего ребенка и решила эту боль компенсировать. Она взяла свое мертвое дитя, положила в колыбель другой соседки своей, взяла живое дитя, себе положила. Утром обман все-таки вскрылся. Эти две женщины пытались выяснить. Ну, одна точно знала, конечно, она лгала, а другая хотела себе свое дитя обратно. Не могли они ничего доказать, они обвиняли друг друга и приходят к Соломону. Соломон послушал одну и другую, и потом говорит, а как выяснить? И ты права, и ты, Сарочка, права. Что делаем? Делим ребенка пополам. Вам как, вдоль или поперек поделить это дитя? И вот здесь невероятная мудрость. Хитрость одной женщины соприкоснулась с мудростью Соломона, который использует психологию потери. Первая женщина, которая заспала своего ребенка, ее дитя умерло, в ночи она уже пережила эту трагедию. Ей было больно. Она тоже мать. Ей было страшно. Это трагедия, потерять собственное дитя. Но она уже это прочувствовала. Теперь она пытается это компенсировать. Она берет чужое дитя, как свое, а мертвого ребенка подкладывает в колыбельку другой женщины. А вторая женщина, которая в ночи не пережила утрату дитя, и она видит, что ее дитя живое, сейчас на суде Соломона ей предлагается пережить утрату дитя. Конечно, она понимает, что ребенка сейчас убьют. А она психологически не готова к этому. А первая женщина, та, которая хитростью вот так все это представила, она солгала, она психологически готова. Она уже ночью испытала эту утрату. И сейчас, когда ей говорят, убьем это дитя, она готова. Это не ее дитя, но она даже смирилась, понимаете? Вот так этот суд совершается, и настоящая мать кричит, я не могу. Отдайте ребенка вот той женщине. Пусть лучше у нее живет, но я буду знать, что это живое дитя. Но не позвольте убить. Я не могу допустить смерть, потому что действительно материнское сердце. Ну и Соломон, конечно же, показав эту мудрость, произвел такой правильный суд. Очень серьезный вывод из этой истории. Кто любит, делить не будет. Такой маленький практический совет относительно мудрого поведения в нашей жизни.

Есть еще один человек, который себя зарекомендовал за всю свою жизнь как представитель лагеря хитрых людей. Даже его имя это и означает. Звали такого человека Иаков. И значение его имени – проныра, хитрец, запинающий. Этот человек в своей жизни, фактически с момента рождения, являл собой хитрость. Он, помните, обманул своего брата. Ну, не то чтобы обманул, он сыграл на его чувствах, на его невоздержанности, на его темпераменте. И говорит, а продай мне свое первородство. Конечно же, Исав проявил себя, что ему не нужно первородство, все эти духовные ценности его семьи ему не близки, ему только поесть, поохотиться, еще раз поесть и так далее. Ну, такой Исав. Но это не делает чести Иакову. Иаков хитрит. Ладно, это эпизод, казалось бы, незначительный, но происходит еще одно знаковое событие, когда Иаков с поддержкой его мамы, вроде бы она не хитрюга, не проныра, но она тоже из-за власти эмоций и желания добра своему сыну идет на обман своего отца, своего мужа и отца Иакова. В чем особенность? Все это связано не просто с какими-то бытовыми вопросами, это связано с молитвой благословения. Люди, имея какую-то возвышенную цель, считают, что хитрость может явиться одним из инструментов, чтобы получить благословение. Это страшно, друзья. Страшно, когда человек хитрит, обманывает, выворачивается, выдумывает что-то, а потом, когда что-то получается, говорит, меня так Господь благословил. Посмотрите, так все замечательно сложилось. Нет, это твоя хитрость. И у этой хитрости сейчас могут быть какие-то последствия, которые кажутся тебе благословением, тебе приятно. Ты кошелек увеличил. У тебя сбережений стало больше. Давайте из практических примеров. Кто-то может прийти и сказать, я так удачно машину продал. Молодец. Машина хорошая. Да там гниль, я ее туда-сюда подшаманил, все, и продал. Так меня Бог благословил найти какого-то простачка и впарить ему гнилую машину за хорошую сумму. Можно ли в этот момент сказать, меня так Бог благословил? Нет, друзья, это лукавство и нечестие. Не позвольте себе такие вещи. А Иаков почему-то позволил. Иаков обманул собственного отца, престарелого отца Исаака. Он нацепил шкуры на руки, пришел раньше Исава, получил благословение обманом, вызвал ненависть родного брата. А что делать Исаву? Он не воспитан, как набожный апостол. Он зверолов. Конечно, он говорит, я убью тебя, Иаков. А что вы хотели от Исава? Он такой по природе. Не надо его провоцировать. Эта хитрость, этот обман играли злую шутку с Иаковом. Когда он пришел в землю своего тестя Лавана, будущего тестя, он вкусил, наверное, огромной ложкой такой, целой бадьей, что значит хитрость. Видимо, есть справедливость в мире, и выражение, которое мы все с вами знаем, сработало в жизни Иакова. Против лома нет приема, если нет другого лома. На хитрость Иакова нашлась хитрость Лавана. И знаете, сколько лет Лаван обманывал Иакова? Аж 20 лет. И потом на эту тему сетовал Иаков. Ты мне столько раз переменял награду, ты там забирал и так далее. Что посеешь, то и пожнешь. Потом проходят много лет, Иаков имеет и жен, и детей, и стада. В общем, он выходит из дома своего тестя, идет в землю своего отца, идет навстречу к Исаву. И перед Иаковом, наконец, маячит эта интересная картина потерять абсолютно все, потому что его брат идет навстречу с 400 воинов на верблюдах. Исав может его убить, может отомстить за оскорбление чести, может разграбить и забрать абсолютно все. Но Бог вступает.

Бог вступается не тем, что затыкает Исава или умерщвляет его войско, нет. Бог вступается и приходит навстречу к Иакову. У потока Иавок в ночи, когда Иаков молился Богу, является некто и борется с Иаковым. И теперь этот хитрюга и проныра хватается за Бога и просит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». До этого, может быть, был и ум, но скорее хитрость. А теперь должна начаться мудрость. Вот эти годы ум настаивался на совести. Иаков проживал то, что значит быть обманутым, что такое нечестие, что такое подлог, что такое соперничество в семье. Он это все увидел в своих женах и детях. И это смирило его. Это показало, что путь его хитрости, его имени, которое то самое и означает, это путь бесперспективный. Теперь надо начинать бояться Бога по-настоящему. И он умоляет Господа: благослови. Вот если будет благословение, все будет. А если не будет Божьего благословения, сколько ты ни старайся, можешь оказаться у разбитого корыта. Что происходит с Иаковым? Он угодил Богу. Он боролся с Богом, ему Господь говорит: да, теперь тебе имя не Иаков, теперь тебе имя Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Давайте усвоим этот важный урок. Если в нашей жизни много ума, образования, человеческого воспитания, наследия от родителей, это еще не полная картина нашей мудрости. Нужно приобрести мудрость, как советует царь Соломон, он просто упрашивает: приобретай мудрость. Но начнется эта мудрость со страха Божьего. У тебя должна быть отточенная совесть. Ум должен настояться на этой совести. Если брать новозаветным языком, это называется блаженны чистые сердцем. Чистое сердцем – это совестливый человек. Человек, который желает так поступать, чтобы Господь одобрил, чтобы Господь оценил. Бог не может терпеть нечестие. Бог не может согласиться с какими-то хитростями, компромиссами, с лукавством. Это не в природе Божьей. Бог желает чистоты, посвящения, потому что Он сам свят. И таким образом, всякий чистый сердцем, всякий с хорошей совестью узрит Бога, соприкоснется с Богом. Замечательно, что это произошло в жизни Иакова. Ой, нет, давайте не так. В жизни Израиля. Он теперь не Иаков, он мудрый человек, он теперь Израиль. Пусть Господь и нас с вами переименует и даст нам хорошие и значимые имена. Что же касается конца истории земли. Неужели мы только будем ждать Господа Иисуса Христа и как-то все просто? Нет, без мудрости не обойдемся. Да? Мы обращаемся к книге Откровения, главе 13, и находим замечательные слова, которые предупреждают нас о том, что когда будут последние события в истории земли, характеристикой людей, верных Богу, будет мудрость. Запомните эти слова, книга Откровения, глава 13, стих 18. Звучит это так. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число – это число человеческое, и оно звучит так – 666». Страшно, правда? Когда вы слышите это число, кому-то кажется: «О, это число дракона там, или дьявола». Нет, это число человеческое. Но чтобы его понять, нужна не какая-то мистика, экзальтация, фантасмагория, отключение сознания. Нет. Писание говорит, кто имеет ум. И во всем этом процессе, когда ты это считаешь, ты определяешь, проявляется мудрость. Напомню, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Тем самым рисуется картина поведения верующих людей. Ума у нас уже много.
образование,

наши, наши навыки, наши психологические, интеллектуальные способности. И Бог говорит, а теперь давайте так сочетайте вот свои знания, так считайте, чтобы в этих знаниях был явлен страх Божий. Научитесь правильно оценивать все, что происходит в мире. Воздайте Богу славу. Поклонитесь сотворившему небо и земли. Но увидьте на земле дела дьявола. Отрекитесь от этих дел, не повторяйте их. Дьявол изначально хитрец. Дьявол изначально обманщик. А ты не так. Ты чистый человек. Ты мудрый человек. Ты боящийся Бога человек. Будь успешен в этом. Хороший рецепт мудрости. Это ум, настоянный на совести. Всякий, кто отточит свое знание, свое образование, всякий, кто убоится Бога, угодит ему своей мудростью.

0: «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Праведный, честный и справедливый человек, боящийся Господа и чтущий Его имя. В отличие от нечестивого, праведный живет по закону Божьему и ищет исполнения Его воли. В 6 главе книги «Бытие» Ной назван «праведным и непорочным в роде своем». А в 15 главе праведным назван Авраам, который поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Пророк Малахия в 3 главе своей книги сравнивает праведника с сыном, который преданно служит своему отцу. А пророк Аввакум во 2 главе своей книги указывает на первостепенную роль веры в жизни праведника. «Праведный своей верою жив будет». В Новом Завете праведником назван Иисус Христос, исполнивший ценой своей жизни Божью волю, которая заключалась в спасении человека и всего человечества. Перед Его праведностью человеческая праведность меркнет, потому что среди людей нет праведного ни одного. Но Бог объявляет верующих в Иисуса Христа праведными на основании их веры, которая побуждает человека творить правду своей жизни.
0: Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.

0: Есть такое выражение, что храм в своей душе человек воздвигает совместно, храм в душе совместно с ее очистными сооружениями. И это покаяние. То есть, понимаете, храм, и в нем будет жизнь. А где жизнь, есть продукты жизнедеятельности, то есть это покаяние. То есть не все будет гладко, не все у тебя будут купола и звезды. Будет момент, когда нужно будет что-то в сторону отвести, придется покаяться.
1: Но мы никогда не должны зазнаваться, такое есть мирское слово. Да. Мы не должны чувствовать себя уже удовлетворенными или достигшими какой-то духовной высоты,

0: высоты, на которой я и продолжаю оставаться до пришествия Иисуса Христа.
1: Вообще Господь хочет, чтобы мы много думали и, ну, в правильном направлении. Суета не дает остановиться и подумать, и анализировать вот каждую ситуацию. Поэтому Давид молился: «Суету и ложь удали от меня».
0: Сам апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим. Забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот это постоянное смирение, сравнение своей жизни с Иисусом Христом, равнение на Иисуса давало ему возможность открывать для себя новые и новые глубины для покаяния.
2: Нужно ориентироваться не на то, что говорит научное знание, а на то, что говорит Библия. Потому что если стоит выбор между тем, как поступить, на что надеяться в этой жизни, и как раз глубина раскаяния, что мы выбираем в этой жизни, очень часто стоит выбор, что я хочу и что Бог хочет.
3: Нет позднего покаяния, пока человек в мире сём. Тихон Задонский.
4: Библейские примеры, которые меня как-то вот поражают по поводу покаяния, это пример Иуды Искариота и пример Петра. Они оба предали Иисуса. Иуда предал его за 30 сребреников. Он сказал священникам иудейским, где будет Иисус, где его можно схватить.
0: Иуда Искариот, предав самого Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную». Ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудил его сделать это признание. Его страшили последствия его поступка, но в глубине души он не сокрушался и не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божия и отрекся от святого Израилева.
4: Про Петра не сказано в Библии, что он покаялся, а вот про Иуду сказано, как ни странно, что он раскаялся в том, что он предал невинную душу. Но не по этому слову я сужу, а по итогу. То есть Иуда раскаялся, пошел и удавился. То есть он повесился. Он не испытал покаяния на самом деле. То есть, когда признаешь свой грех, когда говоришь: «Господи, ты господин моей жизни». Господи – это господин. Да, ты господин моей жизни. Я знаю, насколько ты более велик, чем я. Я знаю, что ты всепрощающий Бог. Я знаю, что нет ни одного такого греха, который ты не мог бы мне простить. Вот у Иуды такого не произошло. То есть он не признал Иисуса господином своей жизни. Он не признал Бога тем, кто может его простить. И он от отчаяния удавился.
0: Вот это было ложное покаяние. Человек оплакивал себя, свою несостоявшуюся жизни. Он оплакивал свою утраченную репутацию. Но он не плакал о том, который пришел в этот мир, оставив славу небес, чтобы дать возможность человеку жить новой жизнью, чтобы, взирая на того, который вошел на высоту и пленил плен, и дал дары человекам, теперь стал его руководителем жизни. Он от этого всего отрекся. Ему необходимы были вот эти мелочные, приходящие ценности жизни. Он ухватился за них. Но долго он не может так жить. Эти ценности уплывают. 30 сребреников были самим Иудой брошены. Они не принесли никакого ему удовлетворения. И он пошел потом и удавился.
5: Два библейских героя, которые иллюстрируют вот саму суть покаяния. Петр. Чем-то я на него похож. Потому что он по темпераменту такой же, как я, или я, как он в свое время. Вот тогда он взял этот меч и отрубил ухо слуге священника. Он готов был идти на жертву. Но он не понимал предназначения Христа –

0: он не понимал предназначения вот именно того Евангелия, который Иисус нес. Он не воспринимал это. И поэтому его жертва, она была неугодная Богу. Вот эта вот любовь, вот эта вот преданность, она была человеческая.
1: Да, апостол Петр отрекся от Христа. Там у нас написано, начал клясться и божиться, что не знает Христа. А в оригинале написано, анафемствовал, то есть Богом клялся, что не знает Иисуса. И потом, когда там уже в Гефсимании он говорит, да я за тебя и в огонь, и в воду, и на смерть пойду. Христос ему говорит, Петр, петух не пропоет два раза, ты три раза успеешь от меня отречься. О, да нет, да все отрекутся, я не отрекусь. Он говорит, ну посмотрим. Теперь, когда петух запел, и он вспомнил, то есть он же забыл про петуха. Ну сказал и сказал Христос, да кто, я, чтоб я предал, да ну о чем. И вдруг петух поет. Пропел петух и вспомнил Петр слово Христа. И написано, и горько заплакал.
0: Но потом Петр изменился. Мы видим этого человека как искреннего, открытого, и который готов на все для того, чтобы отстоять честь Христа.
1: И теперь, чтобы показать, правильное у него было покаяние или нет, принял его Бог или нет, читаем после Евангелия от Иоанна, заканчивается Евангелие от Иоанна, начинается Деяния святых апостолов. Первые 10 глав – это кто? Это служение апостола Петра. Но дело в том, что его и ученики не хотели особо принимать. Они что, знали, что он отрекся. А он принял решение жить по-новому и вошел в историю как величайший апостол.
0: Вы знаете, отрекся, но потом покаялся. Он смог покаяться.
2: Хорошим примером покаяния, наверное, может служить опыт Закхея. Когда он встретился с Иисусом, он, мы можем сказать, пустил Христа в свое сердце, он пустил Христа в свой дом, он увидел свою испорченность, он увидел неправильность своей жизни. И он попытался сделать все возможное, чтобы исправить то, что он делал неправильно. И вот как раз Христос отметил это его такое старание, это его стремление стать ближе к Богу.
3: Навуходоносор, царь, был предупрежден, что если он будет вот так вот гордиться собой и не покаяться в своей жизни, то он будет наказан. Навуходоносор не сделал никаких выводов, через год он превратился в животное. По прошествии определенного времени он опять стал человеком, и нам не показано, он каялся или не каялся. Но Господь допустил ему вот это вот страдание. Заканчивается эта история тем, что он прославил Бога. Я просто сейчас для себя размышляю, вот мы иногда ждем от человека покаяния, да, вот, ну когда же он извинится или что-то. Это, во-первых, не наше дело, Дух Святой там должен работать с этим сердцем, главное, мы простить должны, вот. А Навуходоносор прославлять стал, да, нет такого Бога, как этот. Я думаю, что он покаялся, он принял ту весть, которая ему была дана.
2: Очень много есть примеров такого покаяния, скажем, можно вспомнить жизнь Давида. Вроде бы царь, человек, избранный Богом, но на каком-то этапе своей жизни он споткнулся, ошибся, упал, совершил прелюбодеяние, совершил убийство намеренное. И после этого Господь пытался несколько раз достучаться до его сердца. И когда Господь коснулся его сердца, когда он прошел через этот опыт борьбы, страдания, боли, потери своего сына, вот, который умер, родившись. И он написал 50-й псалом, где описывает свое чувство вот, смирения перед Богом, чувство осознания своей своего недостоинства и желания получить эту чистоту, желание обрести мир Божий, обрести покой в Боге, примирение с Богом.

Каменяй сопом своим, стану чистым я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне обращение, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня —

0: Давид каялся искренно. То есть он понимал, что он потерял связь, и поэтому ему надо каяться перед Богом. И потом уже он может начинать восстанавливать отношения с человеком. Правильно восстанавливать, а не так опять эгоистически. Вот. Это очень важно.
1: Осознание своей нужды, своей греховности приводит человека к желанию быть ближе с Богом, быть в завете с Богом.
2: Покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа. Оно необходимо для пребывания в вере, для преуспевания во Христе. Оно необходимо для живой веры во Христа. Епископ Игнатий.
3: Вот чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы видим, сколь тщетны наши попытки быть хорошими. И это как попытка латать одежду, которая ветхая. Грешный человек, он хочет только где-то себе комфорта, он хочет себе удовольствий. И вся наша плоть, она бунтует. Мы не хотим быть такими, какими нас хочет видеть Бог. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы нуждаемся в нем ежедневно. Мы нуждаемся в нем как в кислороде. Мы можем какое-то время ходить и думать, что мы можем обходиться, в принципе, без кислорода, все нормально. Но это однозначно сказывается на нас.
4: Когда мы даем Духу Святому работать в нашей жизни, это необъяснимое. Мы не можем сегодня об этом рассказать. Это личное духовное переживание, когда человек понимает, как апостол Павел, что я еще не достиг, что я, забывая заднее, простираюсь вперед, Дух Святой будет ему открывать новые и новые глубины покаяния и новые вершины, куда он должен идти, равняясь на своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
3: Мне так кажется, что очень важно, чтобы мы исследовали Слово и пытались найти его. И Библия говорит: пусть ощутят, он не близко, пусть найдут. Если будут искать всем сердцем, то обязательно найдут. Действительно, Бог к нам близко, знаем мы его или не знаем, он стучится в наше сердце. Он хочет совершить эту перемену не для того, чтобы показать, какие мы безнадежные без него, а для того, чтобы усилить нас. И в этом я для себя вижу благую весть.
5: Сегодня мы живем в великий день искупления. Каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них. Необходимо глубоко исследовать свое сердце. Легкомыслие и несерьезность, присущие столь многим называющими себя христианами, должны быть побеждены.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами сможем рассмотреть одну очень интересную и поучительную историю из жизни Иисуса Христа. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Вторая глава Евангелия от Луки рассказывает нам историю одного праздника и что произошло с Иисусом и его родителями. В 41-м тексте мы читаем: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Давайте вспомним о том, где жили родители Иисуса и сам Иисус. А после того, как они вернулись из Египта, у Иосифа было желание поселиться в Вифлееме. Но узнав, что там правит сын Ирода, он решает вернуться в Галилею и селится в городе Назарете, там, где они жили с Марией до того, как пошли на перепись в Вифлеем. Что нам известно о городе Назарет? Когда Нафанаил слышит о Назарете, он восклицает и говорит: «Может ли быть что-то доброе из Назарета?» Действительно, этот небольшой город не славился доброй репутацией. Он находился на расстоянии чуть более 100 километров севернее от Иерусалима. Находился он на холме, и из этого города открывался вид на Средиземное море, а также на гору Кармил. Несмотря на то окружение или ту среду, в которой рос и воспитывался Иисус Христос, про него мы читаем следующее: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Мы видим, что семья Иисуса старалась давать ему всестороннее развитие. Он и умственно развивался,

и в возрасте, то есть физически он был хорошо развит, и также написано, что он возрастал в любви у Бога и человеков. Его духовная жизнь, она тоже росла день ото дня. И вот мы как раз приближаемся к тому моменту, когда Иисусу исполнилось 12 лет. Нам мало что известно о детстве и отрочестве Иисуса, но вот одна история рассказывает о той возникшей ситуации, когда Иисус вместе с родителями впервые отправился в город Иерусалим на праздник Пасхи. Трижды в год мужчины, они собирались в город Иерусалим для того, чтобы отпраздновать три самых важных праздника в израильском народе. И один из них – праздник Пасхи. Как мы читаем здесь, когда он был 12 лет, известно, что в 12 лет мальчик в Израиле становился мужчиной и назывался сыном Завета. Теперь он становился полноправным участником религиозных всех праздников и мог также отправлять все вот эти службы и ходить три раза в год в город Иерусалим. Здесь написано далее следующее. «Пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник». Мы считаем, что это было для этой семьи обыкновением. Иосиф и Мария каждый год исправно ходили на праздники в город Иерусалим. Также можно предположить, читая Евангелие, где написано, что Иисус, уже будучи взрослым, по обыкновению своему приходил в синагогу, что семья Иисуса всегда посещала также и синагогу. И каждую субботу они приходили для того, чтобы изучать Тору. Вместе с ними приходил и Иисус. Хорошая традиция у семьи – участвовать в религиозных праздниках и еженедельно посещать место, где разбирается Священное Писание. Когда читаешь это, то задаешь себе вопрос, какие традиции есть в моей семье? А что видят дети с самого детства в нашей семье? Одни семьи традиционно собираются перед телевизором и смотрят какие-то сериалы либо фильмы, а другие, может быть, куда-то ездят, гуляют по торговым центрам или каким-то площадкам. Но мы видим, что у семьи Иисуса была замечательная традиция. Традиция пребывать в том месте, где изучают Писание, а также участвовать в церковных религиозных праздниках. Давайте посмотрим, что же произошло далее. По окончании дней праздника, возвращаясь, остался отрок и Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь Его. После того, как завершился праздник, огромные толпы людей покидали Иерусалим. Иосиф с матерью также вместе с Иисусом возвращались домой. Но мы считаем, что отрок Иисус остался в Иерусалиме. Родители не заметили отсутствие Иисуса рядом с ними. Следующий текст повествует: «Но думали, что Он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Возраст 12, 13, 14, 15, 16 лет – это непростой возраст в жизни любого подростка. И, возможно, ребенок был воспитан в религиозной среде, он был воспитан в семье верующих родителей, которые любят Бога, читают Священное Писание, участвуют в жизни церкви. И родителям может казаться, что их ребенок где-то рядом, он где-то здесь, он также участвует вместе с нами в религиозной жизни. Но однажды они могут вдруг обнаружить, что их ребенок потерян. Они думали, что он где-то здесь со своими друзьями, он где-то идет неподалеку, но на самом деле он, возможно, избрал уже совершенно иной путь в жизни. Конечно, эта история также и о том, что мы, те, кто имеет отношение с Иисусом Христом, верующие в Иисуса, однажды можем его потерять.
Потерять потому, что, как здесь написано в 44-м тексте, они думали, что он где-то рядом.

рядом. Человек может думать, он может предполагать, он может находиться в неком самообмане, что если он однажды шел с Иисусом, то Иисус теперь с ним рядом. Потребовалось определенное время для того, чтобы осознать, что Иисуса рядом нет. И вот что мы видим также в этой истории. Они шли целый день, они продолжали дневной путь, успокаивая себя тем, что Иисус рядом. Он всю жизнь был с нами, Он шел с нами, и поэтому где же Он может быть? И только к вечеру, когда, видимо, уже нужно было устраиваться на ночлег, они стали искать Его, они звали Его, они спрашивали, может быть, у родных и близких, которые возвращались также в Назарет, у своих друзей и знакомых, но, увы, Иисуса они не нашли. Трудно себе представить волнение Марии и Иосифа, когда они осознали, что потеряли Иисуса. Потеряли не просто ребенка, но Мария прекрасно понимала и помнила, что это был Мессия, имеющий определенное предназначение. Потерять ребенка – это страшно. Когда ребенок еще совсем маленький, это сделать труднее. Но когда он уже подросток, то ребенку намного легче потеряться. Ну, поделюсь даже своим опытом, у меня 3 сына. И порой жена, она просит меня пойти с ними погулять на детскую площадку. Для меня, как для отца, это серьезный стресс, признаюсь честно. Потому что, когда мы приходим на большую уличную площадку, где целый городок находится, и там огромное количество детей. И вот ты отпускаешь своих детей поиграть на этой площадке, ты пытаешься уследить за ними. Если это один ребенок, я предполагаю, что это проще. Но так как у меня их 3, то первые несколько секунд кажется, что все под контролем. Они где-то тут, ты ловишь взглядом, смотришь, кто куда побежал. Но стоит тебе только отвлечься, либо сосредоточить свое внимание на одном, как 2 других просто исчезают. И ты уже начинаешь переживать, ты начинаешь ходить, искать. Поэтому потерять ребенка – это большое переживание для любого родителя. И что же мы читаем дальше? Дальше написано, что когда они не нашли его, они вынуждены возвращаться в Иерусалим. Как я уже говорил, в начале расстояние между Иерусалимом и Назаретом порядка 100-112 километров, и поэтому это расстояние в среднем преодолевали за 3 дня. То есть 30 километров они уже преодолели от Иерусалима, и теперь целый день они должны были возвращаться, и того уже 2 дня, как они не знали, что с Иисусом и где Он. По возвращению в Иерусалим они начинают искать Его, и здесь написано: «Через 3 дня нашли Его в храме». Тоже интересно, через три дня того момента, как они вышли в Иерусалим, через 3 дня того момента, как они осознали, что Его нет рядом, или через 3 дня от того, как они вернулись в Иерусалим и начались поиски. Но даже если предположить, что это было 3 дня вместе с дорогой, то как минимум все равно 1 день они искали Иисуса. Почему они не нашли Его сразу в храме? Возможно предположить, что потому что они не пошли в первую очередь в храм. Они, возможно, пошли к своим знакомым, они искали Его на торговых площадях, где-то на каких-то улицах. Возможно, ходили и расспрашивали, не видели ли вы мальчика лет 12. Если бы сегодня я, как родитель, потерял бы своего сына-подростка, где бы я его искал? Кто-то бы сказал, что, наверное, в первую очередь стоит пойти в торговый центр или в кинотеатр, или где-то, где обычно проводят свое время молодые люди. Не все сразу подумают о том, что, возможно, сын находится в церкви. Почему? Потому что действительно нам сложно предположить порой, что молодой человек 12 лет, первым, что сделает, он пойдет в церковь.

что все свое свободное время он будет проводить там. Поэтому родители Иисуса уже в попытке найти Иисуса в других местах и потеряв эту надежду, они находят его в Иерусалимском храме. Парадокс. Потерять Иисуса во время религиозного праздника. Потерять Иисуса тогда, когда ты участвуешь в этом духовном пире. Потерять Иисуса, когда все люди возвращались и говорили о чудесном празднике, размышляли о Боге. Увы, возможно, такое может повториться и в нашей жизни. Возможно, порой может такое произойти, когда верующий человек, участвуя в религиозных праздниках, посещая различные службы и богослужения, вдруг может осознать, что Иисуса рядом с ним уже давно нет. Потеряна та красота взаимоотношений со Христом. Нету той радости, а твоя жизнь стала лишь исполнением определенных религиозных форм и обрядов. Если вдруг человек осознает и это, если вдруг ты сегодня осознал, что да, мне кажется, что Иисус потерян, то поступи и сделай то же, что сделали Мария с Иосифом. Они идут обратно. Начни искать Иисуса, и ты сможешь его найти. Они нашли его в храме. И найдя его в храме, давайте прочитаем, что Священное Писание говорит о том диалоге, который состоялся у родителей Иисуса вместе с ним. Мы читаем. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Мы видим здесь в этих словах определенный упрек в адрес Иисуса о том, что как же так, чадо, сын, что же ты сделал с нами? Мы так сильно за тебя переживали, мы обыскались тебя. Но Иисус отвечает, он сказал им: «Зачем вы искали меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Иисус говорит: «Очень странно, почему вы так долго искали меня? И зачем нужно было искать меня? Неужели вы не знали о том, что меня можно найти здесь, в доме Отца моего?» Где сегодня мы ищем Иисуса? Некоторые пытаются найти Иисуса в искусстве, в философии, но Он находится там, где Ему и должно быть, в доме Отца Его. Также в этой истории есть еще несколько очень важных моментов. Дело в том, что потеря детей – это очень страшный факт. Ежегодно, по статистике, в России пропадает примерно 15 тысяч детей. Во всем мире порядка около 8 миллионов детей. Представить, что пропадают просто так люди, уже само по себе ужасно. Но тем более, когда мы понимаем, что речь идет о детях. Сегодня дети могут пропадать не только физически, но мы можем понимать, что мы можем потерять наших детей, если они не будут находиться там, где им должно быть. Если, увы, мы не сможем им передать вот тот духовный опыт, не сможем научить и наставить их,

они будут сконцентрированы только на материальном своей жизни, то, увы, однажды мы потеряем нашего ребенка. Перед родителями стоит серьезная ответственность. Научить ребенка, вдохновить его, показать ему добрый пример. И мы видим этот пример в семье Иисуса. Следует задать себе вопрос. Мои дети, если они у меня есть, либо когда они в будущем появятся, будут ли они видеть такие добрые семейные традиции? Опять же, если позволите, поделюсь своим опытом. Я не вырос в семье, где с детства я бы мог бы быть участником богослужений, различных собраний. Я вырос в средней такой советской семье, где не говорили о Боге. Но когда я уверовал в Иисуса Христа и впервые попал на еженедельные собрания, богослужения, где люди собираются для изучения Писания, то меня это очень сильно вдохновило. Я осознал, что это особое место, где я могу встречаться с Иисусом Христом, что я прихожу сюда не к людям, а к Богу, что мне должно быть здесь. Я так глубоко верую и воспринял тот факт, что еженедельно Бог приглашает тебя, чтобы общаться вместе с Ним, что мне было сложно даже представить, что в какую-то неделю можно пренебречь посещением собрания. Уже порядка 18 лет, как я живу с Господом, как я знаю Иисуса Христа. И всего лишь 4 или 5 раз я могу припомнить, когда я не был на еженедельном собрании. И говорю это не для того, чтобы каким-то образом похвалиться. Нет. Просто дело в том, что я помню каждую ту неделю, когда я не смог быть на месте поклонения Господу. Потому что для меня это моя небольшая трагедия. Я помню каждый тот эпизод, почему конкретно меня не было. Поэтому еженедельное поклонение Господу. Вот это хорошая, добрая традиция. Пусть она будет в ваших семьях. Я рад и славлю Господа, что такая традиция есть в моей семье. Но давайте обратим внимание еще на один интересный момент, который здесь нам представлен. Действительно, мы уже задавали этот вопрос. Каким образом? Что можно сделать для того, чтобы наши дети действительно предпочитали бы находиться в храме, либо там, где идет поклонение Богу, изучение Писания? Можем ли мы что-то сделать, мы, взрослые, со своей стороны для этого? И здесь, в этом отрывке, мы видим ответ на этот вопрос. Первое, что мы видим, что когда родители находят Иисуса, а это уже третий день, то он 3 дня находится в храме, где он беседует с учителями и священниками. Здесь я вижу несколько важных уроков. Первый. Я попытался представить себе, что же произошло после того, как Иисус там остался. Его родители шли, он пребывал в храме, но наступил же вечер, и ему нужно было куда-то идти. И кто-то ведь позаботился о нем, кто-то обратил внимание, кто-то подошел к нему и спросил, где ты ночуешь, где тебе остановиться. Кто-то проявил заботу и внимание к этому молодому 12-летнему человеку. Кроме этого, мы видим еще важный момент. Его не просто устроили на ночлег, но мы видим, что священнослужители, люди духовно опытные, лидеры, они нашли время для того, чтобы пообщаться с этим юношей. Они не просто махнули рукой, сказали, ну, можешь остановиться где-то здесь, и вот тебе раскладушка, место, там можешь покушать, ну и жди, пока родители тебя не найдут. Нет, они уделили свое время, которое, думаю, у них было, возможно, не так много, для того, чтобы пообщаться с этим молодым человеком, для того, чтобы ответить на его вопросы. Как это важно?

важно. Потому что порой молодые люди с удовольствием приходят в храм. Они могут прийти в церковь. У них есть определенные вопросы. И бывает, что они не возвращаются вновь обратно, потому что никто не проявил к ним внимания, никто не подошел, никто не уделил время на то, чтобы ответить на волнующие его вопросы. Кроме этого, в этой истории мы видим еще важный урок. Он говорит: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Хотелось бы обратить внимание, что Иисус воспринимал вот это место как дом Отца. В отцовский дом ты хочешь возвращаться вновь и вновь. Отцовский дом – это то место, где приятно пребывать, где ты хочешь пребывать. И возникает вопрос к нам, взрослым: а мы любим отчий дом? Могут ли наши дети увидеть в нас этот пример? Могут ли они видеть, как их родители в свободное время желают быть в доме Отца? Такие глубокие уроки можно извлечь из этой истории. С одной стороны, эта история, она заставляет нас серьезно задуматься о наших детях. Потому что многим родителям, которые считают себя христианами, любят Бога, любят Его Писание, хотелось бы, чтобы их дети были подобны Иисусу Христу, чтобы они также с радостью пребывали в церкви, чтобы они с радостью участвовали в различных обрядах и богослужениях. Но я вам хочу сказать, что на нас, как на родителях, лежит серьезная ответственность, чтобы помочь нашим детям уподобиться Иисусу Христу. Также в этой истории мы видим и другой духовный и глубокий урок. Дело в том, что мы, будучи уже зрелыми верующими, можем однажды потерять Иисуса. Мы можем увлечься чем-то иным. Причем это даже может быть связано со служением, с какими-то религиозными обрядами и праздниками. Но упустить его из виду, идти без него. То, что родители потеряли Иисуса, здесь даже есть некое благо в этой истории. Потому что, когда ты что-то теряешь, ты осознаешь, насколько для тебя это важно. Поэтому важно начать свой путь обратно, свой путь к отношениям с Иисусом. В завершение я бы хотел вам зачитать одно стихотворение. Так часто, по обыкновению, приходим мы послушать в храм, кто проповедь, кто хора пение. Вот так Иисус когда-то сам. На Пасху, будучи подростком, пришел в храм с мамой и отцом. Он был, как все, хитон неброский, с безусым юноши лицом. Но лишь Иосиф и Мария несли в сердцах через года весть, что он будущий Мессия. Могли ли знать они тогда, что, отправляясь в путь обратно, когда дни праздника пройдут, все оглядев неоднократно, Иисуса рядом не найдут. И потеряли где? Во храме, где надлежит искать его. Как горько было папе, маме, а вам напутствие дано. Благим повествованием этим Лука хотел нам передать: смотрите и учитесь, дети, как просто Бога потерять. Следите за собой, когда бы не шли тропой привычной в храм. Неважно, с кем пришли сюда вы, важнее не оставить там того, кого весь мир не стоит. Ах, как нас часто в суете не то, что надо, беспокоит, и лезут помыслы не те. Порою у телеэкрана сидим, как пни, разинув рот. В нас лезут новости, реклама, а мы, глотатели пустот.
Не должен так

такой же жаждой припасть к ручьям живой воды. Мое желание, чтобы каждый вернулся не пустым домой, а переполнен был с лихвою той жизнью, что дает Христос, чтобы не остался пуст душою, но слово Бога в сердце нес. Вот так, не чувствуя искуса, возможно, чем-то увлеклись тогда родители Иисуса, забыв того, в ком вся их жизнь. Когда опомнились, искали среди знакомых теть и дядь, а мы в каких же ищем далях, там, где не стоило бы искать? В культуре, в музыке, в искусстве хотим найти душе покой. Не остается сердце пусто среди шумной суеты людской. Где же наш Спаситель, наш Мессия? Что же делать безутешным нам? Пойдем с Иосифом, с Марией назад в Иерусалимский храм. Его нашли с учителями. Негодованием нет конца. Что сделал ныне отрок с нами? Хоть пожалел бы мать, отца. Ответил им: зачем искали? Вам был давно мой путь открыт. Я должен быть. Или вы не знали в том, что отцу принадлежит? Он отвечает тем сегодня, в ком угасает правды свет. Зачем искать лица Господня в вещах, в которых Бога нет? Я там, где соберутся двое, молитвы воспевая вслух. Я с тем, в ком, не найдя покоя, стенает сокрушенный дух. Я там, где покаяние, дверца, мне отворилось, как ларец. В нерукотворном храме сердца я там живу, где мой отец. Прошу, друзья мои, внемлите суть краткой проповеди сей. Домой пустыми не уйдите. Пусть Духа Божьего елей прибудет до кончины с вами. Ведь лучше было бы, как знать, весь мир иметь себе врагами, чем Иисуса потерять. Внемли же, друг мой, слову Бога, и сердцем черствым не отринь. Иди с Христом одной дорогой во веки вечные. Аминь.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

0: Растения, упомянутые в Библии, декорации или герои? Как к ним относились в Древнем Израиле? Какие растения и как повлияли на создание Библии? На эти вопросы отвечает Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Библия – книга о Боге и о людях. Зачем же нам нужно знать подробности о растениях?
1: Ну, вообще, в Библии, конечно, книга о Боге, и, конечно, о людях, но и о растениях тоже. Это, разумеется, не справочник по ботанике, но растения очень часто фигурируют в Библии. Где-то это некие декорации, на фоне которых происходит действие, но в любой театральной постановке декорации тоже бывают важны. А где-то они выступают и в качестве героев. Вот, например, про финиковую пальму. Очень много сказано, очень часто она упоминается. Евреи вышли из Египта и, как написано, пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах. Это в книге Исход. 15 глава, это вскоре после.

0: Выходы из Египта, переходы через Тростниковое море, они вот пришли в это место, где были 70 финиковых деревьев. Это говорило о том, что есть вода, не может пальма расти без воды. Угу. Воды пальме нужно немного. И в пустыне пальмовые деревья росли и служили пищей и животным, и людям, потому что финиковая пальма дает такие ароматные сладкие плоды. В сушеном виде мы все знаем, как на вкус финики. Немного занимают места, немного весят, но очень сытные. Поэтому такая очень выгодная еда в качестве провизии в дорогу. Угу. Ну а что касается свежих фиников, то у них вкус просто удивителен, бесподобен. К сожалению, не сохраняются. То есть только вот будучи в тех местах, в Египте, в Израиле, можно попробовать свежих фиников.
1: Вам случалось попробовать,
0: Случалось попробовать, это удивительно, конечно. Ну и такие вот вяленые финики, они тоже очень вкусные. Кроме того, из них делают финиковую пасту, финиковый мед, так называемый. По вкусу очень похож на натуральный пчелиный мед.
1: Да.
0: Поэтому не всегда в Библии даже понятно, о каком меде идет речь. Есть мед, который вот переводится как сот. Сотовый мед – это, безусловно, от пчел. Угу. А есть сладкая масса, которая производят из плодов финиковой пальмы. И тоже вот на вкус напоминает мед. И сейчас производится. Но интересно еще и то, что с финиковой пальмой сравнивается и человек. Финиковая пальма становится таким символом. Вот в 91-м псалме праведник сравнивается с пальмой. Праведник цветет, как пальма. Дальше продолжение возвышается, подобно кедру на Ливане. Ну, кедр – это совсем другое дерево, которое растет на севере страны, в горах. А в пустыне финиковая пальма. Еще сравнить девушку с пальмой – это значит сделать ей комплимент. Книга «Песнь песней». Соломон, обращаясь к Суламите, к возлюбленной. «Этот стан твой похож на пальму». И интересно, что слово «пальма» – «тамар», «тмарим» во множественном числе – стало корнем в женском имени Фомарь. И имя Тамара, тоже производное от Фомари. Тамара – это значит пальма.
1: Очень интересно.
0: Так что видите, как получается, что пальму любили, и рождалась девочка в семье, и чтобы у нее было красивое звучное имя, ее называли пальмой. Да, ты наша пальма. Интересно, что когда Израиль шел по пустыне, он пальмы видел, он мог и в пустыне встречать финиковые деревья и пополнять запасы фиников в дорогу. А когда подошли к Ханаану, Моисей посылает разведчиков, и эти разведчики возвращаются с огромной виноградной кистью. Угу. Как мы читаем в книге чисел в 13 главе, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смокв. И вот они принесли эти плоды. А какие плоды заметили?
1: Гранаты.
0: Гранат.
1: Виноград.
0: Виноград.
1: И смоквы. Это инжир.
0: Да, и смоквы – это инжир, а гранатовые яблоки – это действительно, вы совершенно правильно определили, это гранат. А смоквы – это инжир, фиги. По-разному называется. Но вот почему-то тут уже фиников они не принесли.
1: Ну, так они их наелись уже,
0: да,
1: в дороге.
0: Да, не принесли они ничего, зерновых никаких не принесли, которых в дороге могли и не встретить. Вот у нас здесь ячмень. Ячмень в Израиле растет очень хорошо, лучше, чем пшеница, но и пшеница тоже. Не принесли они еще оливкового масла. Оливковое дерево тоже очень часто фигурирует в Библии. Но почему тут оно не упоминается? Ни оливки, ни зерновые, ни финики. Финики, вы справедливо объясняете, что они просто в дороге могли наесться. А вот зерновые и масляные культуры, почему их
1: не использовали? Может быть, еще не урожай был, не сезон, то есть?
0: Как раз был сезон по части сбора оливок. А вот что касается уборки зерновых, да, действительно, был не сезон, но зерно лежит долго. Когда речь в Библии идет о хлебе, например, вот сыновья Иакова отправляются в Египет за хлебом. Угу. Имеется в виду не булки, не лепешки, они бы просто засохли бы, заплесневели, а именно зерно.

0: уже потом мы сами мололи в муку, месили тесто, пекли хлеба. Поэтому под хлебом подразумевалось именно зерно. Но, однако, это зерно они не принесли. Подтверждением того, что оно там растет, могли бы где-то там взять и принести. Дело в том, что гранат, виноград и смоквы можно есть сразу. Не нужно с ними ничего делать. Угу. Потому что зерна нужно перемалывать в муку. Из оливок давить масло.
1: А, но оливки же можно есть и как плоды.
0: Можно есть и как плоды, но это один раз. Потом не захочется. Да? Не то чтобы они смертельны, смертельно опасны, но они в сыром виде они горькие. Понятно. Все равно надо солить, и мы до конца не знаем, солили ли они оливки. Угу. Поэтому здесь вот маловероятно. В основном-то оливки использовали для масла, и мы к ним еще вернемся. Но все-таки почему виноград, гранат и смоквы? Их сразу можно есть. Важно, чтобы они ощутили землю обетованную на вкус. Разумеется, не саму землю. Попробовали, а те плоды, которые она дает, чтобы сразу вот здесь и сейчас распробовать, ощутить. Вот это вот было очень важно. Хотя, наверное, что касается винограда, он, может быть, немножечко подсох. Это был вяленый виноград. Все равно изюм, он все равно очень сладкий и вкусный.
1: Но, наверное, не такой тяжелый все-таки.
0: И не такой тяжелый. А что касается смоков, то тем более они долго не лежат. И поэтому тоже, в общем-то, нужны были сушеные смоквы. Но это тоже немало. Попробовать взять и попробовать. И это было очень ценно и важно для Израиля тогда. Ну и вообще, если мы говорим о символике, то пророк Исаия, как говорит, что виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимые насаждения его. То есть виноград, виноградник символизировал Израиль, и это отражено и в Новом Завете. Если мы вспоминаем притчу о винограднике, виноградник – это не весь мир, не весь земной шар, а речь идет именно о народе Божьем, об Израиле. И виноградари – это служители в народе Божьем, которые не увидели то, что увидели многие простые люди из Израиля. Поэтому вот отнимает Господь виноградник у виноградарей первосвященников и фарисеев и дает другим, то есть апостолам.
1: То есть тут уже виноград, это виноградник, точнее, это еще и символ важный.
0: Да, да. И часть народа Божьего, часть Израиля – это сам Спаситель, который говорил: «Я есть виноградная лоза, вы ветви». Поэтому здесь вот такая вот глубокая символика. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Так сказал Иисус ученикам, а его любимый ученик Иоанн это записал в 15 главе своего Евангелия. Со смоковницей тоже вот очень много интересного.
1: Это когда Христос проклял смоковницу?
0: Да, именно. Угу. Для меня история с проклятием смоковницы – это один из самых сложных и непонятных эпизодов в жизни Иисуса. Но, тем не менее, попробуем разобраться. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал – это об Иисусе идет речь – и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Как-то жестоко. Мы уже говорили, что все живое имеет ценность, не обязательно приносит пользу или нет. А тут Иисус проклинает смоковницу, она засыхает. И интересно то, что в другом Евангелии, в Евангелии от Марка, еще добавляется одна деталь, которая приносит не
1: еще
0: столько ясность,
1: а
0: еще большую сумятицу, да, еще большее недоумение вызывает. «Ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков» в 11 главе Марка.
1: И вряд ли Христос про это не знал.
0: Да, и вряд ли не знал. Скорее всего, он знал. Что же тогда он искал, кроме одних листьев? А вообще, когда это было? В какое время года? Приближался праздник Пасхи. 14 Нисана по-разному попадает на наш календарь, но это примерно апрель месяц. И вот это произошло накануне этого праздника, то есть весна. И весной известно, что деревья распускаются. В Израиле есть разные деревья. Есть деревья вечно зеленые, например, кипарисы, например, кедры ливанские. Есть деревья листопадные, и смоковница – это листопадное дерево. На зиму листья сбрасывает, весной.

Зимой распускают цепочки и начинают расти листья. Вот, например, в «Песне песней» речь идет о весне. Смоковницы распустили свои почки. Но только то, что мы называем почками, это не совсем точный перевод. Не столько почки, сколько появились вот такие вот

0: Ну, а свежий инжир, он более округлый, более вытянутый. То есть вот такие вот будущие плоды, это особый тип соцветий, который свойственен именно к фикусам, а смоковница относится к фикусам. Да, родственник многих вот растений, которые мы в горшках выращиваем.
1: Ну, да.
0: Вот у них плоды называются секоний, и цветочки находятся внутри вот этого образования.
1: Они там прячутся?
0: Там действительно прячутся. Опыляются, разумеется, не ветром, а определенными осами, которые залезают вот в эту маленькую дырочку. Изнутри достают нектар и переносят заодно пыльцу. И вот эти самые секонии появляются гораздо раньше листьев. Вот, например, мы видим здесь такую картину. Весна. Этот снимок был сделан в конце февраля, в начале марта. Листьев еще нет.
1: Угу.
0: То есть это где-то за месяц примерно до Пасхи. Листьев еще нет, а секонии уже есть. И уже такие большие. Но попробовать их, конечно, можно, но мало чего получится. Они твердые. Если попробовать пожевать, это будет резина на вкус. Кроме того, они выделяют клейкую, каучукообразную жидкость. Такое белое молочко. Клейкое и едкое, очень неприятное, если сорвать незрелую смокву. Ну, в нашей стране, там, где смоковницы могут расти, на юге, это конец лета, конец августа, начало сентября даже, вот так. В Израиле созревают они раньше, но все равно еще было не время их собирать. Еще не время было пробовать эти плоды. Хотя, конечно, в конце лета это большое подспорье для путешественника. Мне вот в разных местах Средиземноморья, в широком смысле слова, доводилось путешествие, подкрепляться этими смоквами, благо растут смоковницы, просто при дороге ничейные. Очень часто такое встречается и на Кавказе, и в Крыму, и в Турции, и в Черногории, в разных местах. Вот они вполне себе доступны. И вкус у них удивителен. Гораздо вкуснее жира сушеного. Они свежие, да. Но тогда еще рано было наслаждаться этим вкусом, рано было подкрепляться. Как бы ни взалкал, все равно. Но что он хотел показать этим? Что должны быть какие-то подвижки. Да, не время еще собирать смоквы, не время готовые, давать готовые плоды, но должна быть тенденция к образованию плодов. А он что нашел? Он нашел листья.
1: Только листья.
0: Вот, например, распускается почка, появляются листочки, тоже это февральский снимок, конца февраля. Там могут быть одновременно образовываться смоквы еще, но чаще всего они образуются раньше листьев, вот эти вот соцветия секонии. Если есть листья, а нет секониев, значит, секониев уже не будет.
1: Да, урожай.
0: Да, обычно
1: отсутствует.
0: Бывает, да. Поэтому какой здесь урок? Важны подвижки. Окончательного совершенства Господь сразу не требует. Но должна быть тенденция, должны быть изменения к лучшему. Если этих изменений не происходит в жизни, тогда нет смысла их ждать с определенного момента. Вот эта вот точка невозврата у смоковницы начинается тогда, когда уже листва. Когда листва, если секониев нет, то значит их и не будет. Надо сказать, что смоковницей, виноградом, финиковой пальмой растения, символы не ограничиваются. Значит, еще одно растение, которое символизирует Израиль, это маслина европейская или оливковое дерево. Вот такое вот оно красивое, серебристой листвой, вечно зеленое. Вот так вот выглядит маслины рядом с Гефсиманским садом, а так в самом Гефсиманском саду.
1: Это старые деревья очень?
0: Да, это старые деревья, но, конечно, они не современники Иисуса Христа, потому что во время иудейских войн римляне все уничтожили.
1: Угу. Жалко.
0: Вот этим маслинам где-то около 1000 лет. Это средневековые посадки маслин.
1: Он почтенный возраст.
0: Да, но возраст все равно почтенный, растет очень долго и дает так называемое деревянное масло.
1: Что значит деревянное?
0: Как масло от оливковых деревьев. Вот, это дерево, которое дает свет. Вот
1: то есть это не то оливковое масло, которое в пищу употребляют?
0: То самое оливковое масло.
1: Ага.
0: Вот на определенном этапе эти плоды темнеют, их собирают, давят с помощью такого вот пресса, катают большой такой круглый каменный диск по специальной плашке, там все это передавливается, чтобы они никуда не девались, используют вот такие вот корзиночки, плетеные из веревок, потом их выжимают, и из них

0: их жмут масло. Вот такая надо вот же корзиночка используется, куда кладутся плоды оливкового дерева, и выжимают масло. В разных местах Израиля стоят вот эти прессы, некоторых дают покрутить.
1: Как музейный экспонат?
0: Да, как музейный экспонат, как интерактивный музейный экспонат. Да. Ну а масло используется самыми разными целями. Им помазывали царей. Давида, например, пророков помазывали тоже, возливая елей на голову.
1: Елей – это масло?
0: Да, елей – это оливковое масло. В елей иногда добавляли особые благовония. Елей приносили в жертву. На елей готовили те же самые хлеба, лепешки пекли. И елеем заправляли светильники. Вот мы можем даже сейчас посмотреть и вспомнить известную притчу Иисуса о 10 девах. Вот у нас есть оливковое масло, оно такое зеленоватое. Мы сейчас заправим побольше наш светильник. В нем уже есть немного масла, но мы еще подольем, чтобы он у нас не погас. И попробуем его зажечь.
1: Ну, то есть такое драгоценное топливо-то, в общем. Масло.
0: У нас, да.
1: У нас масло не дешевое.
0: У нас оно не дешевое, а в Израиле вот при тех ценах на продукты, которые в целом выше, чем у нас, оливковое масло стоит дешевле, чем наше растительное.
1: Ну, у них же оно растет, да.
0: Да, но оно у них растет, зато растительное масло сложно найти. Вот сейчас пока еще не совсем разгорелся светильник, но вот он разгорается и может светить довольно ярко. Вот в домах делали такие специальные полочки, чтобы стояли светильники из глины. Ну, светильник и масло потихонечку подсачивается, поэтому было не очень чисто.
1: Да.
0: Вот. Но зато благодаря таким светильникам в домах был свет, было светло.
1: То есть ни лучины, ни свечи,
0: ни
1: как
0: лучины,
1: у нас.
0: Ни лучины, ни свечи. Поэтому, когда Иисус говорит вот в Евангелии, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, речь идет не о свечке восковой с фитилем. Угу. Вот это уже появилось много позже. Там имеется в виду светильник. Это такой просто перевод. А подсвечник – это вот этот выступ на стене, куда можно было поставить, чтобы стояло высоко и свет падал удобно. Не слепил в глаза, когда светильник низко стоит, а подобно нашим люстрам, нашему освещению в студии, давал свет сверху. Последнее место, где Иисус был относительно свободен, куда он сам по своей воле пришел, была роща оливковых деревьев. И мы знаем, как называется это место.
1: Гефсиманский сад?
0: Гефсиманский сад, да. Но почему он так называется? Это на Елеонской горе. Елеонская гора, кстати, это масличная гора от слова «елей».
1: Да, это место, где.
0: Да, да, там росли масличные деревья, там росли оливки, и там же находился пресс. Вот такие вот прессы стояли в оливковых рощах, позволяли пользоваться, давить масло и хозяевам этих деревьев, и просто проходящим людям.
1: То есть сорвал с дерева сколько?
0: Сорвал с дерева, нажал себе масло.
1: Как интересно.
0: Это разрешалось делать для бедных людей. Ну как, чтобы бедным помочь? Вот и там тоже, прямо в саду, находился масличный пресс. На иврите гад-шманим, масличный пресс, вот где, с помощью которого выдавливали масло из оливок. То есть там оливки прессовали. И Иисус там тоже находился, можно сказать, под прессом. Чтобы дать свет, что нужно? Нужно созреть плоду оливкового дерева. Нужно попасть под пресс, нужно стать маслом, заправиться в светильник и загореться. И вот, то есть, чтобы дать свет, нужно пройти через определенные испытания, тяжелые испытания, прессование, так можно сказать. И вот Иисус, умерев на кресте, стал для всех светом. Стал для всех светом, дал всему миру надежду, но прежде прошел через пресс Гефсиманского сада.
1: Тоже глубокий очень образ.
0: Да, образ глубокий, и действительно растения тут очень много могут дать интересных и важных аналогий.
1: А какие же растения помогали создавать Библию?
0: Создавать в каком смысле? Если в смысле библейского повествования, библейского учения, библейских образов, то это очень много растений.
1: Мы то, что мы
0: здесь
1: перечисляли.
0: Да, перечисляли, да? Лишь некоторых мы коснулись. На самом деле таких растений очень много. Но есть растения, которые помогала создавать Библию,

0: самом непосредственном физическом смысле слова. И, собственно говоря, спасло жизнь первого автора Священного Писания.
1: Угу.
0: Древнейшая часть Библии, как мы знаем, это Пятикнижие Моисея, это Тора. И во второй книге Пятикнижия, в Исходе, рассказывается вот что. Как евреи жили в Египте, были порабощены, и один из фараонов устроил самый настоящий геноцид, когда еврейских детей уничтожали. И вот такая драматичная история описана, как вот одна женщина зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтовой смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Вот здесь интересно, что 2 раза в этом маленьком отрывке, 2 стиха, книга «Исход», 2 глава, 2 и 3 тексты, и здесь 2 раза упоминается тростник, хотя тростник немножечко разный. Первый тростник – это тростниковые заросли. Суф, первое слово «суф» переводится как «тростниковые заросли».
1: Угу.
0: Кстати, именно так в оригинале называется то, что во многих переводах названо Красным морем. Море Суф, море тростников. Поэтому евреи переходили через тростниковое море.
1: Надо же.
0: Почему тростниковое – это на самом деле отдельный разговор. Но вот мы иногда тоже зачастую называем камышами и тростниками какие-то заросли у реки или у озера, где на поверку, если разобраться, если серьезно придет ботаник и начнет исследовать, что же там растет, что там окажется, что не только тростники. Там могут быть, помимо тростника, может быть, камыш, а мы все назвали тростниками. Угу. Или все назвали камышами, а там еще и тростник. Добавляется еще рогоз, который не камыш, не тростник. Добавляется еще осоки. И вот это, но тем не менее, мы называем это тростники, камыши, плавни, такое еще слово. Ну вот некий аналог плавней в русском языке – это суф. Тростниковые заросли. Вот в эти тростники положила корзинку женщина с будущим Моисеем. А еще используется другое слово, гаме еврейское, которое соответствует конкретному виду растения из семейства осоковых, папирусу. Циперус папирус, латинское название.
1: Красиво.
0: Да, может быть, и как комнатное растение, вот многим знаком как циперус. Растет иногда вот подсаженный вот у нас на юге, на Кавказе, на Черноморском побережье Кавказа встречается, ну, это саженный скорее. А вот в Израиле, в Египте, по болотам встречаются дикие вот такие вот заросли этого самого циперуса или папируса. Это именно тот материал, из которого была изготовлена и корзинка, потому что используется именно это слово «корзина» из тростника. Гаме, и использовался папирус самыми разными целями. Крыши домов, циновки, лодки делали из папируса, ну и, конечно, бумагу. Это, конечно, была не совсем не та бумага, которая у нас.
1: Да, понятно.
0: Это брали стебли этого растения, расщепляли, переплетали, тоже прессовали, так что получалось достаточно плоско и достаточно ровная поверхность, на которой можно было писать. Такой удобный и сравнительно дешевый пищематериал позволял жителям тех стран, где рос папирус и где из него производили этот материал, учиться грамоте.
1: Здорово.
0: На самом деле, чтобы грамотность была массовая, нужен дешевый материал для письма. Нужен такой способ, чтобы не на пергаменте сразу писать и портить, а писать на чем-то, что не жалко.
1: Как
0: и вот такой вот материал был. Поэтому и в Древнем Египте было довольно много грамотных людей, и израильтяне вышли из Египта грамотными, пришли туда вот скотоводами из пустыни степей, а вышли цивилизованным народом. Хотя и были рабами, но тем не менее могли читать и писать. И был материал, на котором писать историю их исхода. Конечно, книги Библии ценились, писались на пергаменте, на тонкой коже, но были и папирусные свитки. И, например, вот в таком удивительном месте, как Кумран, где нашли древнейшие
1: кумранские свитки.
0: Да, кумранские свитки, были среди них и кожаные из пергамента, и на папирусе.
1: Надо же, как долго хранится.
0: Да, хранился.

0: Он при определенных условиях, если достаточно сухо, то хранится он достаточно долго. И папирусы до сих пор сохранились, и можно читать и сравнивать с современным библейским текстом.
1: Ну да, действительно, герой.
0: Да, своего рода папирус тоже, можно сказать, герой Писания, потому что участвовал в спасении одного из авторов.
1: Сергей Феликсович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
1: Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше в 13 стихе «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт
0: его священства... Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем
1: правило,
0: больше начинают придумывать, да.
1: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытия, 14 глава. Служа ему, благословляя именем его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Леви, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
0: небесным святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки...
1: Так.
0: То, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
1: В этом большая трагедия многих направлений христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним, причем версию мужской одежды сами придумали.
0: Так? И версию женской тоже.
1: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона, один из важнейших, что касается определения того, что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. И вот начало ответа таково. Как становятся священниками и кто может быть священником. Вот это поменялось, согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Mm-hmm. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно Он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
0: Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временны. Вот установление священства из людей, да. Это было временное решение, естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. Да. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен, в нем есть и гражданская часть, и есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
1: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления».

0: Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
1: То есть была... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
0: верно,
1: в храме стояли, да?
0: Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
1: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
0: Именно то, что на территории святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
1: Это жертва.
0: Это жертва.
1: Это жертва.
0: То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа, ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
1: Если нет завета, нет заповедей.
0: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга Завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
1: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
0: Верно.
1: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
0: И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613, так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают, 2/3 касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать.
1: То
0: кто
1: есть,
0: хотел
1: да,
0: у себя
1: да,
0: во дворе...
1: при желании все равно не получилось
0: это
1: бы...
0: Это запрещено.
1: Неправильно.
0: Да.
1: Ну, хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
0: Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, закали и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот. И дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов», «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы».

0: птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
0: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверными? Если про нечистым можно почитать в книге Левита, то что здесь?
0: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой, просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым», «того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство, любой оккультизм или ложь, мерзость перед Господом устал живой и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
0: исправления.
1: Чтобы очистить, условно, скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась? Или это вообще нереально было?
0: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее, чтобы не осквернять жилища моего. То есть на территорию храма нельзя было заходить в состоянии церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
0: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех,

0: что ест свиное мясо, и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: и церемонии. Продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
0: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
0: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. И наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит, «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он, получается, несовершенный, он с недостатком, и, соответственно, он уходит, появляется на его месте Новый Завет.
0: Да.
1: У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
0: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
1: Да-да-да, это, конечно, здорово.
0: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни». Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так – «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них», то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
1: а в людях, получается,
0: в людях, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же, народ тот же. Не какие-то язычники, которые Бога не знают.
1: То есть недостаток завета или проблема завета, можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
0: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. То есть это те же самые люди.
1: Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
0: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете моем. То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано, «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета? С тем же самым обществом Завета. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Термин «закон», если мы...

0: смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, Тора в оригинале, в оригинале Тора. То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны в 20 главе книги Исход и в 5 главе книги Второзакония. То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», седьмая заповедь десятисловного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Не прелюбодействуй».
1: Ну, в принципе, можно, и при большом желании.
0: Ну как? Ну, смотрите, «Не прелюбодействуй» дословное значение – это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин, «пре» – это сокращенное «пере», да? То есть не переступай вот это вот любовное деяние, если мы берем исключительно этимологию русского языка.
1: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
0: Конечно.
1: То есть не используй любовные действия неправильным образом.
0: Так.
1: И тогда все нормально.
0: Но видите,
1: у тебя любовные действия возможно только в семье.
0: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещен, и это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть седьмая заповедь, она дает общий принцип, вот, но чтобы понять, как его соблюдать...
1: Детали этого принципа, по крайней
0: нам
1: мере...
0: Нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай»? Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой Завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано «законы мои», законы, которые являются заветом и содержат текст Завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это в Писании всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека. Чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище.
0: Верно.
1: Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано.
0: Да.
1: Все, что не касается жизни и деятельности, и действий во святилище, оно остается.
0: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы, там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
1: То есть, когда вы перестанете кочевать и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
0: когда
1: вести.
0: Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
1: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит

0: благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания. Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
1: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
0: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
1: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
0: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос

может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во второй главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувства зависимости и нужды в Боге, чувства самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога через его молитвенную жизнь. Иисус стал нашим примером. Как он молился, так должны молиться и мы. Как он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как он смирил себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником».

только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу. Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы были принятым Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Молитва — это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы –

Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет

Да у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь. Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Говорят, как об стенку горох. Эта известная фраза порой очень точно передает диалог между родителями и детьми. И это просто выводит из себя. Чтобы положить конец такому способу общения, мы сегодня и собрались.

0: Девочки, а вы часто замечаете, что дети не слышат то, что вы говорят?
1: Да, у меня в последнее время очень это стало заметно, что не слышат. И причем вижу, что не слышит старший, младший с него берет примеры. Тоже так же делает, как старший. Не хочет слышать, слушать, быть послушным.
0: И, наверное, реакция у нас на это у всех одинаковая, да?
2: Да. Я всегда выхожу из себя. Я иногда... Она знает, что я раздражаюсь, когда она меня не слышит. Она меня в основном слушает, но очень своеобразно. Например, доченька, уберись в комнате. Она уйдет в комнату, приходишь через 15 минут, убралась. Мам, я забыла. Хотя пошла убираться в комнате.
0: То есть она услышала тебя,
2: но... И пошла делать. Ну, как-то, в общем...
0: А у тебя, Ольга?
3: Мои дети тоже, они часто меня не слушают.
0: У тебя же маленький еще достаточно, да?
3: Да. Одному 3 годика, другому 2. Моим ребенку, моим детям. Вот. И я пытаюсь как-то уговорами чаще всего. Сначала уговорами. Вот.
0: То есть если ты заметила, что они не слушают, все-таки ты... Да.

0: Так сказать, не срываешься?
1: Не срываюсь, я прошу их сначала. Пожалуйста, начинаем. Потом давайте что-то, например, сделаем, уберем комнату, и потом посмотрим мультфильм. То есть какие-то предлагаю им поощрения, чтобы они меня могли услышать и послушать.
0: Таня, а у тебя вот все-таки уже достаточно взрослые дети, да? 11-12 лет. Ну, ты, наверное, их уже смогла за эти годы научить слушать тебя и папу.
2: Ну, в любом случае, дети остаются детьми, они порой позволяют себе когда-то не послушать. Но, в общем-то, отработаны некоторые механизмы воздействия и взаимодействия, которые работают.
0: Нам очень интересно, да, девчонки, узнать об этом. Чуть позже мы дадим Татьяне слово, а пока у нас Ирина с очень интересными рецептами.
3: Сладости любят не только дети, но и взрослые. И нам хочется иногда побаловать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. Но желательно, чтобы сладости были не только вкусные, но и полезные. Мне хочется предложить вам два блюда, которые очень простые, очень вкусные и полезные. Первое блюдо – это мороженое. Для того, чтобы нам приготовить мороженое, нужно халва, банан и апельсиновый сок. Делается все очень просто. Мне очень нравятся те рецепты, которые очень простые в приготовлении, потому что нам, как всегда, не хватает на это время. Мы сделаем два вида мороженого. Одно мы сделаем с бананом, а другое мы сделаем с соком. Мне нравится, что здесь все продукты очень простые, натуральные, не нужно никаких стабилизаторов. И все эти продукты всегда практически под рукой. Вы можете использовать не только такую халву подсолнечную, можно кунжутную халву, можно использовать другой сок. Но я просто на своем опыте, мне нравится именно апельсиновый. Он дает небольшую кислинку и получается такое очень хорошее сочетание. Вы можете экспериментировать. Все достаточно просто. Мы взяли часть халвы. И сейчас добавим банан. Он придаст такой слегка сливочный вкус и уберет излишнюю вот такую сладость. Когда мы будем замораживать, вы заметите, что продукты, они немножко меняются, меняют свой вкус. И получится очень необычное мороженое. А теперь мы все перемешиваем.

Всем нам хочется, чтобы дети нас и слышали, и слушали. Но что для этого необходимо? Давайте попытаемся сегодня разобраться. Ведь родителями не рождаются, ими становятся. Мы можем искать информацию в достойных источниках, что-то взять из опыта наших родителей. Но даже несмотря на это, каждый день необходимо просить божественной мудрости. Ведь мы можем столкнуться с ситуацией, которая не была раньше. Жизнь меняется, и то, что срабатывало даже со старшими детьми, может не работать в отношении младших. И дети все разные. Нельзя воспитывать гармоничными их личностями, используя одни и те же методы. Как бы банально это ни звучало, но дети – наше отражение. Они всегда повторяют нашу реакцию. Если мы их слушаем, не слыша, не стоит удивляться, что они всего лишь повторяют нашу реакцию. У нас могут быть устоявшиеся представления, каким должен расти ребенок, и мы, пренебрегая его индивидуальностью или интересами, ведем свою линию. Для него станет понятным: так, мои интересы не учитываются, значит, и интересами родителей и семьи тоже можно пренебречь. Ребенка нужно меньше критиковать, гораздо лучше давать положительные впечатления, радовать вниманием, создавать вокруг него положительную атмосферу. Ведь человек полноценно развивается, меняется к лучшему только тогда, когда в него верят и его вдохновляют. Невозможно справляться со всеми недостатками, быть успешным в учебе, в работе, если самые близкие люди подмечают каждую оплошность, а победу воспринимают как само собой разумеющееся. Необходимо чаще хвалить детей за то, что у них получается или получится в будущем. Говорите чаще, что верите в них, и увидите, как ребенок будет меняться. Ему захочется делать со своей стороны лучшее. А как известно, мы можем достигнуть в жизни только

того, о чем думаем, и в силу того, как относимся к своим возможностям. Дарите больше внимания и радости вашему чаду. Если вы пообещали что-то детям, обязательно исполните. Если мы обещаем и забываем раз за разом, или же обстоятельства диктуют свое, дети перестанут серьезно относиться к нашим словам. Они и сами пообещают нам слушаться, исправить оценки в школе и благополучно забудут это сделать. Будьте внимательны, когда ваш ребенок что-то вам говорит. Старайтесь быть терпеливыми, выслушайте все до конца. Если вам что-то непонятно, переспрашивайте, задавайте вопросы, активно участвуйте в разговоре, без негативных оценок. И это сподвигнет наших детей к дружескому расположению, к откровенности с вами. Ведь когда они вырастут, будут помнить вашу добрую реакцию и смогут всегда сказать открыто, что у них в жизни происходит. Эти методы кажутся простыми, так и есть, но на их выполнение уходит время и силы, которые, вас уверяю, будут сполна компенсированы любовью и послушанием. Но и не без исключения, ведь это же всего лишь дети.

Мороженое мы отправили в морозилку на несколько часов. И сейчас мы можем приступить ко второму нашему блюду. Это щербет. Нам понадобится арахис и изюм. Всего два компонента. Все очень просто. Мы изюм и арахис смешиваем в блендере. Можете использовать другие орехи, но не все. Можно использовать орехи кешью. Должны добиться такой консистенции, которая не очень влажная и не очень сухая. Поэтому, если вы видите, изюм не очень влажный, можно добавить будет немножко воды. Так, это очень много. Арахис мы подсушили. Немного в духовке. И теперь нажимаем кнопку.

0: Татьяна, а у меня вопрос. У меня дети маленького возраста. Вот. Я бы хотела уточнить, в любом ли возрасте они способны слышать и слушать?
1: Абсолютно в любом, даже когда они лежат вот, еще в пеленочках, в ползуночках. Просто ну, разный уровень, да, воздействия и их реакции.
0: Ну, вот у меня ребенку 3 года, вот, и порой бывает, я не могу достучаться до него. То есть разбросанные игрушки или садится есть. То есть все время мы с уговорами, и поэтому... Бывает порой, что не понимаешь, слышит он тебя в это время или вообще где-то в своих мыслях, и что-то даже не стоит ему объяснять, что-то требовать от него в этот период.
2: На самом деле, хочется же, ты сказала, он как бы делает, ты говоришь да. по-русски, простыми словами, ничего особенного не говоришь, например, убери игрушки. Наверное, в 3 года ему понятно, что уже такое. Наверное,
1: да, конечно,
2: вот насколько
1: понятно.
2: Тут требовательной нужно быть, да, Оль?
0: Да.
1: Ну, здесь смотрите. Вначале можно показать ребенку, как собирать игрушки. Вроде как в виде игры, да? А, давай мы поиграем в такую игру. Mm-hmm. Можете ее назвать, как хотите, да, для себя. И вот в процессе этой игры вроде как мы собираем что-то там вот строим в этой коробке ну, специально, да, в которую вы складываете. А потом ребенок начнет уже к этому привыкать. Если, допустим, ребенок растет и уже вот эти игры не так актуальны, то должен быть, знаете, такой причинно-следственный метод. То есть дорогой, так-то, так-то, да, зовут ребенка. Ты собираешь, и мы тогда успеваем пойти погулять. Ты не успеешь собрать, соответственно, мы не сможем погулять, мультики посмотреть. Ну, что-то за этим в любом случае следует. А иначе мы будем срываться, мы будем ругаться, это затягивает время, все нервные. Да. И в результате...

0: результате, ну, результат тот же, да, никакой. И завтра, и послезавтра, и в течение длительного времени. А если взять пример с едой, знаете, лучше всего работает это не заставлять. То есть если ребенок в данный момент, либо он не голоден, либо не в настроении, либо просто вот ему сейчас не до еды, и мы будем у него пичкать, да, в любом случае это не пойдет ни в пользу, ни на отношения, ни его организму.
1: Даже если режим у меня какой-то уже.
0: Даже если есть режим. Вы вот прям эксперимент для себя проведите, вот несколько раз, не заставляйте, хорошо. Но в следующий раз мы будем кушать через такое-то время, да? Может быть, 3 года он еще не понимает, там, через 3 часа или там, через 2 часа. Ну, долгое время. Мы успеем за это время погулять. Ты выдержишь? Ну, ребенок, да, выдержу, все нормально. Вы идете, гуляете. Через время, конечно же, ребенок начинает. Хочу есть, хочу есть. А нет, ничего. То есть в следующий раз ребенок подумает, а стоит мне такой перерыв для себя?
2: Ты знаешь, у меня было такое, я помню. И, конечно, я сказала, все, в следующий раз мы только обедаем. Ну, естественно, я обед там, ну, на час, на два даже немножко сдвинула, но все равно еда была только после прогулки уже. Мне вот понравился, конечно, Татьянин, вот этот вот способ, когда ты игрушки убираешь, например, конструктор, ты просто складываешь себе быстренько дом, только уже в коробке, в определенном месте. То есть это игра, это опять интересно, это увлекательно. А вот что касается следующего, ты сказала, что мы говорим детям, если ты не сделаешь это, то будет вот это. Я как бы понимаю, что это правильно, и надо дать ему потом пожать как бы результаты своих действий. Но ты понимаешь, у меня вот от этого метода очень портится настроение. Получается, я все время угрожаю. То есть что получается? Ты не будешь есть сейчас, ты получишь еду только в обед. Это вообще-то вот как-то как
1: это
2: угроза.
1: Как манипуляция?
2: Ты не успеешь убрать игрушки, мы не пойдем гулять. То есть получается, я все время говорю ему что-то плохое, я угрожаю, мне не нравится.
0: Смотри,
2: это.
0: Смотри, Аня, тут не угрозы, абсолютно не угрозы.
2: То есть не надо
0: это
2: к этому
0: просто
2: так относиться?
0: Жизнь, понимаете? А, причина, следствие. Мы все живем, взрослые и дети живем по этому, как бы, да, правилу. То есть если идет дождь, мы пойдем без зонта, мы промокнем, скорее всего, заболеем. То есть мы хотим этого или нет, это произойдет. Мы не поели, устали, проголодались, плохо себя чувствуем. Это происходит. Так и с детьми. Мы просто обговариваем. Зайчик, все имеет последствия.
2: То есть, если ты не
0: покушаешься,
2: то последствия плохие.
0: Ты не будешь слушаться, да, в том или ином. Угу. Последствия придут. Я не хочу, чтобы они приходили и были негативны для тебя. Нет. Но если ты так поступишь, они придут в любом случае. И ребенок привыкает не к тому, что вот будет очень плохо, а он привыкает, что вот так оно произойдет, потому что это правило, это жизнь, и такой закон, не знаю, как всемирного тяготения. Последствия могут быть и положительны. Мы можем сказать, вот сделаешь так, будет такое последствие. Например, мы пойдем погулять. Или у нас останется время для того, чтобы посмотреть мультик. Потому что если мы будем только отрицательные, да,
2: то
0: вот,
2: есть, типа,
0: и сами мы расстроимся, и ребенок не будет.
2: Бабах, да?
0: Ну да, наподобие. То есть обязательно нужно продумывать самим, что положительно можно ребенку, ну, пообещать, да, чтобы он смотивировался на лучшее поведение.
3: А потом и просто так перестанет делать. Попросишь, а он тебе скажет, а что мне за это будет? Татьяна, у меня вопрос по поводу критики. Вот меньше критиковать, это сколько? Как вообще мы можем
0: дозировать, да?
3: Да.
0: Ну, зависит от того, сколько в принципе вы критикуете. Если каждое действие ребенка сопровождается, что там, да, не то у тебя не получилось, а тут ты не так стоишь, там, постоянно у тебя волосы лохматые, или там, что, ну, что-то, да, то просто для себя, ну, себя проверить. Подожди, а можно ли вот эту же фразу сказать с положительной стороны? Если мы переворачиваем эту фразу, мы для себя впоследствии ощущаем, ага, а сколько раз до этого я говорила вот так? То есть нет какого-то, знаете, вот, шаблона. Вот мы говорим, 3 раза критикую, 4-й это уже лишний. Но чем меньше раз нам удается себе это позволить, чем больше мы поощрим, вдохновим, да, ребенка, тем меньше нужно будет его покритиковать, когда у него не получается. И когда это происходит, он сам начинает понимать, ой, вот здесь я. Вот у нас, допустим, была такая ситуация, какое-то время компьютерное, оно есть, и ребенок знает. И когда мы только ругали, вот вы там 5-10 минут просрочили, все, все стояло на своем. Когда же мы стали... Зайка, ну ты же понимаешь, что вот это, ну, плохо в том,

0: Через время ребенок сам звонит и говорит: мама, каюсь, слезы, все, я там 5 минут пересмотрела.
1: Перебрал.
0: Понимаете, даже 5 минут ребенок уже воспринимает. А когда можно было 30 минут, а, так, знаете уж.
2: Ну, поругают потом.
0: Ну, что ж, и все. С этим.
2: То есть ты предлагаешь в тот момент, когда мы хотим ребенка покритиковать за что-то, да? Перевести это как бы в позитивное высказывание.
0: Конечно, конечно. Чтобы мы так, знаете, воспитаны чаще всего, или вот общество такое, что нам лучше сказать нет, нельзя,
2: да.
0: Это плохо, чем это сказать. А давай попытаемся вот так.
1: И еще часто мы ты говорим, да? Ну, ты надо сказать, я, что я вот чувствую, да, и пусть критика, да, но я чувствую, да, наверное, будет как-то тоже чувствовать.
0: Ну да, если родитель говорит, мне, вот, мне неприятно, что ты вот так-то вот мне сказал. Не то, что ты говоришь плохие слова. Мне неприятно, это мне от этого больно, и ребенок это воспринимает несколько иначе.
2: Здорово, потому что, конечно, все мы понимаем, что, ну, как бы сделать какое-то замечание или обратить внимание ребенка на какое-то неправильное действие, на как родители должны, иначе как он поймет, что это неправильно. Ну, но да. Вот здорово, что перевести это именно в позитивное русло, сказать это с позитивом. Татьяна, спасибо, мне сразу отпал мой вопрос.
0: Есть такое выражение, да, если вы будете воспитывать самих себя, вам не нужно будет воспитывать своих детей.
2: Да.
0: И это, может быть, знаете, так идеалистично звучит, но оно во многом оправдано. Потому что если мы хотим, чтобы дети нас слышали, нам нужно отвлечь внимание свое, когда они нам говорят, да, смотреть глаза в глаза, опуститься на их, ну, если они маленькие, да, и послушать, что говорят, реагировать, какие-то реплики. Если мы хотим, чтобы они были честными, нам нужно быть честными, а не говорить: так, сынок, ответь на телефонный звонок, там, если спросят меня на работу, ну, меня нет дома, да? То есть как мы, дети, копируют, хотим этого или нет?
1: Татьяна. Вот я наоборот сейчас замечаю, вот я как раз-таки с ним постаралась, вот, с младшим, поиграть, уделить время, внимание, и потом начинаю свои дела делать. Я ему еще, ну, прям говорю, сынок, говорю, все, мы с тобой поиграли, говорю, у меня тоже есть свои дела, обязанности, я тоже должна их сделать. И вот он, пока я делаю дела, он ходит и говорит: и вот как вот около меня, как бы вот выпрашивает снова, внимание, скулит. Я говорю: сынок, ну сколько можно скулить уже? И вот именно вот как бы, ну, и я не могу настроиться на свою-то работу, потому что
0: меня... У меня была похожая с сыном, да, вот младшим, он тоже такого характера. И я опускалась, чтобы глаза в глаза, и говорила: сынок, очень, знаете, таким строгим, твердым голосом: сынок, я сейчас не могу, я сейчас занята, ты меня понял? Понял.
1: То есть, коротко,
0: я не могу сейчас играть с тобой. Мне нужно это сделать. Я понял? Понял. Если, допустим, он продолжает, да, через какое-то время снова опускаюсь и говорю: я сейчас не могу. Ты сейчас поиграй, ну, допустим, в своей комнате или там что-то. И вот это, ну, фиксируется для него. Вы не подаете на его, знаете, нытье, так вот дергать его что-то. Не-не, оставь меня.
2: То есть на 25-й раз ты
0: сдашься? Да.
2: И как то есть надо свою линию вести до конца. Уж если ты ему так сказал, то хотя бы сколько-то надо это доделать, конечно, что-то там.
0: И ребенок запоминает это.
2: Ну, ты знаешь, это вот, конечно, с одной стороны...
0: Тут требуется такое терпение родителям.
2: Да.
0: Чаще всего мы... Лучше я сделаю, что он там попросил, сказал.
2: А потом ночью спокойно все доделаю.
3: Особенно если это происходит где-то вне дома. Например, в гостях, в больнице, например, на прием к врачу. Или в магазине. И начинаются какие-то его желания, которые не соответствуют твоим. И тут может быть даже до истерики, даже не знаешь, как, и ты сама нервничаешь.
0: У нас сын такую истерику устроил в общественном месте, по-моему, в поликлинике, ровно один раз. Он так вот завалился, вот это же все, ва-ва.
3: Что
0: мы как раз, к счастью, были с мужем вместе. Он вот так вот к нему опустился, вот так, знаете, вот в охапку, вот так вот его поднял на ноги, чтобы это было последний раз. На меня это не действует. Оставил и сел на лавочку. И ждем дальше. Сын вот так вот постоял. Еще второй раз как-то он попытался. Понял, что это не работает. Мы на второй раз не реагируем на его
2: вообще
0: истерики.
2: Вообще не реагируем
0: на его истерики. Я говорю: мы поймем только, когда ты нам скажешь словом, что тебе не нравится. И дожимали, пока он не выражал это в словах. Мне там, я устал там или что-то, да? Ну, что с ребенком происходит в данный момент?
2: Таня, ну вот смотри, я тоже согласна. Если уж сказала... Надо жать до конца. И потом думаешь: так зачем я это пообещала, да? Зачем надо было это? Ну, ты понимаешь, а вот я сейчас, у меня уже трое, да? Опыта все больше. И иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что я понимаю, надо бы простить.

0: Ну, я не говорю в случае истерики. Другие какие-то ситуации, когда было что-то, было сделано наказание. Либо ты понимаешь, что ты палку перегнула. Либо ты видишь, ну, что там, раскаяние или еще что-то. Надо бы простить. Ведь все-таки Бог, у него сочетается милость и справедливость. И это так здорово. И вот ты знаешь, я иногда стала прощать. Причем я вот как-то стараюсь это вот объяснить. Я говорю, я прощаю тебя. Вот я говорю, ты знаешь, Бог нас всех прощает, меня прощает, и я хочу сейчас тебя простить.
1: Знаешь, вот. Аня, ну, редко, конечно, этот баланс, да. Понимаешь?
0: Редко.
1: Не вот только лишь иногда, прощение или ты... только лишь, да. Да, вот строгость. Конечно, прощение нужно, и показать, что ребенок имеет шанс, да, второй, третий. Но если мы отступаем,
0: ну да, все
1: только
0: чаще,
1: постоянно,
0: чаще,
1: да, вот прощаем, они, как говорят, да, садятся на шею, и все.
0: Но я просто вам, девочки, хочу сказать, есть такой момент.
1: Конечно.
0: Редкий. Но вот я чувствую, что я к нему уже созрела.
1: И, кстати, чем старше ребенок становится, если мы в раннем возрасте вложили, да, вот эту причинно-следственную связь, ребенок хорошо это понял, и мы потом допускаем прощение, он понимает это хорошо. Но если вот этой базы не было, потом прощай, люби, хоть подарками заваливай, он будет становиться все хуже и хуже.
0: Девчонки, спасибо вам большое. Мне было очень интересно. О детях мы можем говорить бесконечно, но нас ожидают еще очень вкусные сладости.

0: сегодня я снова для себя поняла, как важно с детьми разговаривать коротко, четко и спокойно.
1: Сегодня мне понравился метод причины и следствия. Я постараюсь им пользоваться теперь в своей семье.
2: Мы любим своих детей, любим своих домашних и балуем их мороженым и другими сладостями. Но я поняла, что любовь должна быть с мудростью и терпением.
3: Основа того, будут ли повзрослевшие дети и их родители друзьями или врагами, закладывается уже в детстве.
4: После сегодняшней беседы мне очень хочется поменьше критиковать и побольше поощрять и хвалить свою дочь.
5: Если мы считаем себя взрослыми, а значит более мудрыми и сильными, то именно нам делать первый шаг, чтобы что-то изменить. Да поможет нам в этом Бог. Всего вам самого доброго. Благодарю.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения.

0: Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня выбрали интересную тему об отношениях. Наверное, каждый молодой человек, парень или девушка, чего-то ожидает от отношений. Возможно, ошибается в своих ожиданиях, возможно, и нет. Но вот на самом деле, чего стоит ожидать от отношений?
1: Очень хороший вопрос, Роман. Я бы хотела начать вот с чего, что подавляющее большинство молодых людей неверно понимают, для чего нужны отношения. То есть люди вступают в отношения, пытаясь найти там счастье, пытаясь найти там какую-то цельность, завершенность, что кто-то придет на белом коне, в случае там, например, женщина, и спасет ее от одиночества, спасет ее от каких-то неприятных чувств. И вся жизнь, которая до этого была серая, скучная, какая-то невзрачная, вдруг раскрасится яркими-яркими красками, и будет ей хорошо.
0: Но разве это плохое ожидание?
1: Ожидание может быть неплохое, но оно нереальное. Потому что так не бывает. Да, так не будет никогда. И важно понимать, что отношения, они существуют не для счастья на самом деле. Счастье, оно дается, оно может прийти в отношениях как бонус, но в результате других вещей, про которых я скажу немножко чуть позже. Но самая главная цель отношений, это именно отношения даются человеку для роста, для развития духовного, для личностного роста и для исцеления. Потому что отношения, партнер, подобно зеркалу, высвечивает внутренние проблемы. Какие-то деструктивные программы, какие-то травмы, которые были в детстве, какие-то чувства поднимаются оттуда. На самом деле у нас в жизни существует много отношений. То есть можно задать вопрос, а почему в отношении там, с друзьями, например, я не могу все это пережить? Почему там в детско-родительских отношениях я не могу? Или с коллегами по работе? Но дело в том, что там мы можем надевать маски. Там мы можем быть другими людьми, там мы можем притворяться, что у нас все хорошо. И именно как раз в близких отношениях мы предстаем такие, какие мы есть. Мы снимаем вот эти вот эмоциональные маски, и именно это самый близкий человек, который находится рядом с нами, он-то как раз и способен причинить нам самую сильную боль. Но на самом деле...
0: Так, Ольга, я прошу прощения, так ошибка наша заключается или может заключаться в том, что поскольку я не идеален, но ожидаю идеального... там, идеальной жены или идеального мужа. Вот в этом ошибка?
1: И в этом ошибка, и что вообще существует кто-то, некто, что другой человек сделает меня счастливым.

0: Потому что, как мы уже говорили в других программах, брак и отношения – это не лекарство от каких-то проблем эмоциональных. Это совершенно не лекарство от одиночества. И мы также говорили, что в браке все ухудшается в 100 раз. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он почувствует себя в 100 раз одиноким. И почему так происходит? Тогда мы просто это сказали как факт. Я сейчас немножко механизм этого действия хочу раскрыть. Почему так происходит? Почему партнер именно заставляет нас расти? Почему партнер подчиняет нам вот эту вот боль? Все дело в том, что в детстве, когда мы были маленькие, ну, такой какой-то негативный опыт есть у каждого человека. Вот. Возможно, возникли какие-то ситуации, с которыми маленький ребенок не смог справиться. То есть ситуации, в которую он почувствовал очень сильную боль. Но ребенку нужно дальше расти, ребенку нужно дальше развиваться. Но часть его психики, часть его души осталась вот такой вот травмированной. И эта боль не была пережита ребенком. Возможно, даже взрослые они это не знают. Дело в том, что у ребенка еще пока не развиты вот причинно-следственные связи. Он не может себе объективно описать эту ситуацию. Возможно, даже что-то произошло совершенно там не по его вине, по каким-то объективным обстоятельствам, но ребенок не понимает вот этой вот объективности в силу неразвитости, незрелого мозга. И получается, он делает неверные выводы, которые являются неверными убеждениями, но глубоко в нем сидят. Вот. Но для нашей психики вот эта вот ситуация, травмирующая, она очень, достаточно дискомфортная. И психика делает все возможное, чтобы ее перепрожить. То есть прошлое вернуть уже невозможно. Прошлое осталось в прошлом. Но психика постоянно воссоздает эти ситуации в настоящем. То есть таким образом она как бы толкает человека, что перепроживи ее с новыми чувствами. Не с такими, какие были у тебя в детстве, и не с теми убеждениями, и не с теми неверными выводами, которые были сделаны тогда, а именно по-новому. И получается, что человек, он притягивает в свою жизнь вот эти ситуации, он притягивает в свою жизнь вот этих вот людей. И на самом-то деле для меня тоже было это открытие, которое, не является какой-то мистикой, а все как бы с точки зрения психологии можно объяснить, что мы притягиваем в свою жизнь партнеров не по здоровью. Мы притягиваем в свою жизнь партнеров именно по травме, по нашей собственной травме. И поэтому вот я говорила это в предыдущих передачах, что постоянно идет ключевым такой момент — личностный рост. Почему постоянно важно заниматься личностным ростом? Важно исцелять свою душу. Потому что чем здоровее человек, по сути, тем более здорового партнера он способен привлечь в свою жизнь. Но травмы, вот эти вот детские какие-то нерешенные ситуации, сложные чувства, они есть у всех. И поэтому мы притягиваем в свою жизнь вот этого человека, который своим поведением неосознанно, не специально начинает провоцировать вот эту нашу травму бередить. И даже не то, что партнер нам специально делает больно, специально там нож в сердце втыкает метафорически, нет. На самом деле эта травма, она у нас уже была, эта рана, она у нас уже была. Просто партнер своим поведением, он ее задевает. И человек испытывает жутко, иногда жутко, дико неприятные чувства. Но на самом-то деле это как раз идет воссоздание вот этих вот ситуаций для того, чтобы человек смог их пережить, для того, чтобы он смог духовно вырасти, личностно вырасти и перейти вообще совершенно на новый уровень отношений. То есть и получается, что мы друг для друга, как муж и жена, мы являемся очень хорошими зеркалами. То есть если меня что-то очень сильно не устраивает в муже моем, если его поведение причиняет мне дикую боль, точно, это не способ, это не повод для того, чтобы его обвинять. Это, наоборот, повод разобраться в своей душе. Потому что если все дело, допустим, закончится разводом, человек может выйти замуж и второй раз, и третий. Но он постоянно будет привлекать в свою жизнь все, как некоторые там девушки жалуются. Я постоянно привлекаю одних и не тех парней. Я постоянно привлекаю мужчин, которые меня постоянно бросают.
1: Обращают внимание именно такие мужчины на нее, да?
0: Да. Потому что мимо других достойных мужчин она просто проходит мимо, она их не видит. Потому что что-то в ее душе не залечено пока еще. Угу. Вот. И поэтому...
1: Здесь есть определенная какая-то система.
0: Что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что если, скажем, женщина привлекает внимание только мужчин вот такого-то типажа.
0: Да.
1: Может быть, это разведенный мужчина, может быть, это мужчины в возрасте, или мужчины-алкоголики обращают на нее внимание. Вот в чем ее проблема может быть, или в чем причина того, что именно такие мужчины на нее обращают внимание? Она может для себя принять конкретное, или, может быть, увидеть конкретную проблему свою, почему именно такие мужчины?
0: Угу.

0: хочу привести такой пример, да, почему это может быть. Понятно, что сколько существует людей, столько существует самых разных ситуаций. Допустим, когда девочка, вот эта вот женщина, про которую вы говорите, когда она была маленькая, возможно, ее бросил отец, ушел из семьи. Для ребенка это просто тяжелейшая травма. И ребенок в этом возрасте, он не понимает, что у родителей были какие-то объективные причины на это. И для ребенка она делает вывод неверный, что меня бросили, что это я плохая, это со мной что-то не так. Возможно, там у нее даже идет дальше убеждение, что я недостойна любви, раз она так поступили. И также, возможно, у нее формируется убеждение, что мужчинам нельзя доверять, они очень, ненадежные. Вот. И девочка, она вырастает с такой вот травмой, но внутри нее живут достаточно такие серьезные глубинные убеждения. Во-первых, о ней самой, какая она, во-вторых, о мужчинах. И потом этот сценарий начинает в ее жизни разыгрываться, то есть сценарий, который именно подтверждает ее глубинные убеждения, именно опять вызывает ее вот эту вот детскую боль. Она, допустим, встречает таких мужчин, которые ее постоянно бросают. И это первый мужчина, второй, третий. И каждый раз она чувствует себя ненужной, каждый раз она чувствует себя плохой, каждый раз она чувствует, что мужчинам нельзя доверять. Каждый раз она испытывает очень сильную боль. Но эта боль – истоки ее в детстве. Каждый раз она испытывает свою детскую боль. И до тех пор, пока она не проживет вот эту вот травму, не проработает, до тех пор, пока она не исцелится, это процесс быстро он не происходит, такие мужчины ей будут попадаться до тех пор, пока какая-то внутренняя работа, внутренняя трансформация не будет в ее душе завершена. Как только у нее будет проделана эта работа, она потом будет встречать совсем других мужчин. Вернее, эти вот первые, которые бросают постоянно, она не будет на них даже внимания обращать, она даже не будет ее видеть. А в браке люди постоянно причиняют друг другу такую боль, постоянно люди являются друг для друга зеркалами, то есть постоянно можно посмотреть на себя и понять, что в моей душе не так, какие вообще у меня чувства активируются на поведение партнера. Это тоже метафорически травму на душе можно, есть такая метафора, сравнить с царапкой на пластинке. То есть вот пластинка, советская такая, да? И понятно, что такая пластинка, она проигрываться нормально не может. Вот идет у женщины жизнь, раз-раз-раз-раз, хопс, попала вот эта вот иголочка в эту царапку, все, пластинка заела, дальше уже не идет. Нормальное проигрывание произведения нету. Также и здесь. Вроде как жизнь налаживается немножко, но она никак наладиться не может, потому что опять эта ситуация, и опять такая же ситуация, и опять такая же подобная ситуация. То есть постоянно идет активизация вот этой вот боли.
1: Угу.
0: И как раз-то вот именно я говорила, что счастье-то в отношениях, когда можно достичь, оно как бонус дается тогда, когда люди уже проработают свои какие-то детские травмы, какие-то сценарии. А вообще отношения, они даются также для духовного роста партнеров. В этом потому что и духовный рост. И сейчас еще я хочу сказать, что существуют такой люди, которые верят в то, что, я считаю, что это глубокое заблуждение на самом деле. Возможно, я сейчас развею какой-то миф, в который верят многие, но я скажу так, что люди верят в то, что отношения даны, другой человек дан мне для удовлетворения моих потребностей. То есть как у меня у женщины есть какие-то потребности, раз, два, три перечисляются. У мужчин есть какие-то потребности, раз, два, три. И вот мы вместе друг с другом для того, чтобы удовлетворять эти потребности. То есть я, соответственно, его, он, соответственно, мои.
1: Это как-то, может быть, грубовато вы сказали, ведь оно все достаточно скрыто где-то в глубине. И действительно, очень многие, особенно молодые люди, от отношений в браке ожидают чего-то приятного, ожидают удовлетворение каких-то физических потребностей, физиологических и так далее. Можно ли назвать это естественным, хотя бы немножечко, отчасти? Или все-таки это вообще неправильная постановка вопроса?
0: Важно понимать просто такую мысль, что отношения даются не для этого. Отношения существуют не для удовлетворения моих потребностей. И я тоже существую для мужа не для того, чтобы удовлетворять его потребности. Эти отношения называются компенсаторные. То есть такое убеждение, что я не могу без него. Он мне нужен для удовлетворения моих потребностей. Есть, с другой стороны, отношения зрелых людей. То есть когда люди могут самостоятельно удовлетворять свои потребности. И они

это отношение двух самодостаточных людей, двух развитых личностей. И здесь уже звучит, ну, как бы посыл так, что я могу без него жить, но не хочу без него. Mm-hmm. То есть человек уже вступает вот в такие отношения, и второй вариант, он более, конечно, ну, как сказать, жизнеспособен, потому что

0: еще не в отношениях, не замужем, не женаты. Желательно вступать в отношения, когда уже человек чувствует себя цельной личностью, цельной, завершенной и счастливой.
1: Ну тогда, самое может главное, быть, уже никто и не нужен.
0: Нужен, потому что как бы жизнь еще больше обогащается, она становится ярче. Но она становится ярче благодаря отношениям, а не потому что. Это вот не единственная причина. То есть иногда же ведь люди в отношениях ищут спасение, что жизнь такая скучная, неинтересная, я такая одинокая, несчастная, такая, чувствую себя абсолютно незавершенной, и вот мне нужен принц на белом коне, который прискакал бы и изменил бы полностью мою жизнь, она бы засветилась всякими яркими красками. Это иллюзия.
1: Ну, это девушка, которая считает, что вот я не идеальна, а идеальный придет, найдет меня и заберет, да? А если наоборот, вот я идеальный, и понимаю, что идеальную я не найду. Это вот, знаете, в интернете очень часто бывают такие картинки, две картинки, ожидание и реальность.
0: Да-да-да.
1: И человек понимает, что ожидания у него могут быть хорошие, а реальность на самом деле будет совершенно другой.
0: Да-да-да.
1: И сейчас очень многие молодые люди понимают, что в браке будет хуже, чем я себе представляю. Может быть, это и плохо, что так думают, потому что откладывают брак.
0: Ну, идеальных людей вообще не бывает. Да? То есть вот те, кто думает, что я идеальный, это же какой-то такой звоночек.
1: Не, ну вы говорили о том, что важно быть человеком уже сформированным.
0: Да, цельным, завершенным.
1: Цельным, да. Вот если такой человек ищет себе партнера, он же ищет себе соответственного,
0: конечно,
1: такого же.
0: Ему притянется соответствующий партнер, потому что цельный человек, зрелый человек, он незрелость другого человека видит, очень хорошо видит, и ему неинтересно. То же, как эмоционально стабильному зрелому человеку, ему неинтересны жертвы, например, да, ему неинтересны зависимые отношения какие-то, ему неинтересны эмоциональные какие-то созависимости. Ему интересно вот именно отношения такие для роста, для обоюдного развития, для того, чтобы полностью смогли проявиться он как личность, ну там достичь своего предназначения, ценности свои реализовать. И для этого он ищет себе партнера, то есть равного партнера, а не кого-то, кто заместит ему все, кто восполнит его неудовлетворенные детские потребности.
1: Ну и последний вопрос, у нас остается уже совсем немного времени. А зависит ли отношение к человеку от того, как он ко мне относится?
0: Если человек зрелый, то нет. А как отношение другого человека может на меня влиять? Если, например, ну, допустим, я... Вот тоже зрелая любовь, да, она не зависит от условий. То есть если человек любит другого человека зрелой любовью, то... Зрелая любовь, она может испытывать, она может терпеть и как бы выносить охлаждение в отношениях, естественные какие-то эмоциональные откаты другого человека, зиму в отношениях. То есть если человек принимает решение любить, если он любит зрелой любовью, то зрелая любовь, она не зависит от условий, она не зависит от того, что «люби меня в ответ, и я буду тебя любить». И вот оба сидят и ждут. «Люби меня, и я тебя буду любить». Удовлетвори мои потребности. Почему ты мои потребности не удовлетворяешь? А ты почему не удовлетворяешь? И вот каждый сидит и ждет. Я буду удовлетворять, когда ты будешь удовлетворять. А тот человек ждет, когда... Вот и получается. А зрелая любовь, она просто любит.
1: Очень важно нам найти такие правильные отношения. Спасибо, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим

0: Подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
1: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
2: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
3: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
4: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
5: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

Представьте, вы годами молитесь за близкого человека. Каждое утро одни и те же слова. Каждый вечер одно и то же отчаяние. Вы знаете, что Бог может помочь, но почему-то не помогает. Стоп. Может быть, мы просто не до конца понимаем, как работает молитва за других людей? Давайте попробуем сегодня разобраться в этой теме. Приветствую вас на нашем цикле передач, посвященных вопросу личных отношений с Богом, онлайн с Богом, где мы говорим о том, как общаться с Богом, как выстраивать с Ним близкие, личные, доверительные отношения. Хотел бы привести цитату известного английского и ирландского писателя, ученого и богослова Клайва Льюиса, которого мне очень нравится. Он сказал так: «Бог говорит с человеком шепотом любви, если он не слышит, то голосом совести, и если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается к нему через рупор страданий». Очень точное выражение. Можно много размышлять и говорить об этом. Но мы видим, что Бог желает общаться с нами шепотом любви, и мы учимся этому, учимся общаться с Ним. И когда мы знаем Его, то, конечно, мы слышим голос Его. И ближайшая тема мы посвятим тому, как понять и как услышать голос Божий. Но сегодня я бы хотел поговорить именно о молитве в ключе ходатайства за других. Приведу вам цитату из книги «Молитва» Филиппа Янси, где он приводит, опять же, цитату психиатра Джеральда Мэя, и он написал следующее. «На протяжении 20 лет я выслушивал, как люди жалуются, что у них болит душа. В результате я убедился, что каждый человек от рождения стремится к Богу. Неважно, осознана наша религиозность или нет, но именно стремление к Богу – вот самое сильное наше желание и самое ценное сокровище». То есть порой люди не осознают, они живут и не понимают, что им не хватает в жизни. Или я бы сказал, кто им нужен. А им нужен Бог. Всем нам нужен Бог. Поэтому если мы не вошли в эти глубокие личные отношения с Ним, то мы будем проживать жизнь, испытывая определенное неудовлетворение или несчастье. Вот еще одна интересная цитата, да, из этой же книги, как Филипп Янси оценивает молитву. И он говорит следующее. «Я всегда замечал огромную разницу между тем, как о молитве говорят и как молятся на самом деле. В теории молитва – это важный шаг человека навстречу Творцу. Однако на практике оказывается, что молитва для нас – источник смущения и многих разочарований». Мне бы очень хотелось, что цикл наших встреч, цикл передач онлайн с Богом помогли вам или помогли вам сделать так, чтобы молитва не была для вас источником, да, разочарования, чтобы в молитве вы научились от сердца к сердцу общаться с нашим Господом. У каждого из нас свой путь. Путь к личному отношению с Богом. Каждый приходит к Нему, если так сказать, на разных ступенях понимания Его откровения и характера. И нам надо помнить, что Бог нас очень сильно любит, что Он не оценивает нас, насколько мы красиво молимся. Да. Для Него важно наше сердце. Поэтому

для него важно, чтобы мы приходили к нему. И мы будем проходить разные этапы в нашей духовной жизни, непростые этапы, но так здорово проходить их вместе с ним. Бог сегодня обращается к нам, он очень любит нас. И, конечно, сатана пытается сделать все для того, чтобы вы не испытывали радости в ваших личных отношениях с Богом. Он может навевать вам мысли, что вы недостойны, что вы грешник, что вы ни на что не способны, что у вас ничего не получится, что вы не умеете молиться и неправильно. Если ты не умеешь молиться, то зачем тогда вообще играть в христианство? Он будет вас убеждать в чем угодно, лишь бы только разорвать вашу связь и ваше стремление к Богу. Не слушайте его. Бог очень ждет отношений с вами. Он принимает вас и всех нас такими, какие мы есть. Он любит нас и готов нам помогать. И мне в свое время помогла такая мысль. Бог на моей стороне. Запомните, Бог на моей стороне. Его цель не осуждать нас. Бог рядом с нами не для того, чтобы наблюдать, где мы оступились и поступили неправильно, чтобы погрозить нам, да, и осудить нас. Нет, он рядом с нами, чтобы в тот момент, когда мы падаем или упали, протянуть свою руку помощи, помочь подняться нам. Поэтому если я потерял мои личные отношения с Богом, он рядом со мной, чтобы не осудить и сказать: ну опять, Антон, опять ты перестал молиться. Нет, он протягивает руку и говорит: давай попробуем еще раз, я рядом с тобой. Я рядом с тобой, чтобы помогать тебе в борьбе с грехом, с самим собой, да, с твоими привычками. Хотелось бы сегодня затронуть тему, то, о чем я сказал в начале, ходатайственная молитва. В этом цикле онлайн с Богом я фактически не поднимал этот вопрос. Лишь сказав в начале, в одной из первых тем, что ходатайственная молитва – это больше служение, чем личные отношения с Богом. Но мне бы не хотелось умалить важность в нашей христианской жизни, в том числе и в наших отношениях с Богом, ходатайственной молитвы. Да, потому что если у меня нет переживания за других людей, если я только общаюсь с Богом, говорю о себе и о своих нуждах, то это тоже звоночек определенный. И у меня часто возникал вопрос по поводу ходатайственного служения. Вот, например, да, то, что я озвучил в начале, многие люди молятся десятилетиями о своих родных и близких. О какой-то ситуации, о какой-то проблеме. Они молятся за других людей, молятся, церковь молится. А не всегда приходит ответ. Не всегда получается так, как... А иногда бывает, о чудо, да. Мы вдохновляемся теми примерами, когда кто-то молился, верующий молился, церковь молилась, и вот. Как понять это? Как работает ходатайственная молитва? Как это понять, когда люди молятся, а ничего не меняется? Почему так происходит? И я бы хотел привести еще одну цитату из этой же книги «Молитва», где Филипп Янси, размышляя над этим вопросом, пишет следующее. «Я спрашивал себя, какой толк твердить Богу о том, что он и сам наверняка знает? Но прошли годы, и молитва стала для меня чем-то большим, нежели списком просьб, обращенных к Богу. Во время молитвы я корректирую свой мир. Я молюсь для того, чтобы вернуть в мироздание истину и хотя бы на миг увидеть наш мир и самого себя глазами Бога. Молитва – это возможность посмотреть на мир глазами Бога». Он хороший задал вопрос, который я тоже много лет себе задавал. Какой смысл? Какой смысл молиться, говорить Богу о том, о чем он и так знает? И один из ответов – это потому, что мы можем посмотреть на мир, на проблему глазами Бога, если мы начинаем молиться. В другой книге, замечательной книге, которую, ну, я назвал бы своей настольной книгой, книгой о вопросе молитвы, эта книга так называется «Молитва» или «Эллен Уайт автор». И она там приводит интересную мысль. Она пишет так: молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Только сегодня я эту цитату перечитывал. Но скажу так, что я, читая и эту книгу, и первую, которую я привел, я понимал, что меня не всегда удовлетворяли ответы, что молиться за других нужно лишь только для того, чтобы увидеть руку Божию. Неужели мы просто зрители? Неужели мы молимся столько времени и лет?

лишь бы только для того, чтобы, и только для того, чтобы не пропустить ответ Бога. Только в этом задача ходатайственной молитвы и ходатайственного служения. Должны ли мы продолжать молиться за родных и близких нам людей, если Бог и так знает их и любит их не меньше, чем мы? Неужели мы должны упрашивать Его сделать для них добро? Бог знает их нужды лучше, чем мы. Бог заботится о них лучше, чем мы. И опять же возникает вопрос, зачем Его тогда еще просить за них, если Он их любит, знает и сам за них сражается? В чем смысл этой ходатайственной молитвы за других людей? Конечно, мы можем просто верить, да, потому что, ну, Библия говорит о том, что и приводит примеры того, что мы должны молиться за других. И мы, конечно, верим Писанию, что это важно. Но мы должны понимать, почему это важно. Потому что молитва за других людей действительно вносит коррективы и меняет что-то. Мы видим, Иисус молится за своих учеников в Гефсимании, Он просит Отца. Если Иисус просит Отца о своих учениках, значит, в этом был какой-то смысл. Не просто потому, что, ну, Иисус хотел увидеть, как Отец действует в жизни учеников. Мы помним, Павел приглашает молиться за власти. Значит, в этом тоже есть какой-то смысл. Значит, тоже может быть определенный ответ. Ученики молятся за Петра, когда он в темнице. И мы видим, что в этом тоже был смысл. И можно привести еще много-много, да, и таких историй. Я думал, как это работает. Бог дал нам ищущий ум, и мне хотелось всегда понять природу этого влияния и изменения. Как все это происходит в духовном мире. Каким образом все это устроено. Я нашел для себя ответ на вопрос, почему мы должны молиться или ходатайствовать за других людей, молиться за них, несмотря на то, что Бог все и так знает. Это мое понимание, я не претендую на стопроцентную истину в этом вопросе, но мне, по крайней мере, это помогло понять. Дело в том, что Бог не вмешивается в свободу выбора человека. То есть Он не может вмешиваться в свободу выбора. Осознанно он это не делает. Но при этом Бог может, как создатель этого мира, вмешиваться в определенные обстоятельства. И все события, которые происходят в нашем мире, они не случайны. Ну, знаете эту фразу «случайности не случайны». То есть все события, они плетутся в определенную картину, если так можно сказать. Или, знаете, я как представляю себе, это как большое полотно, или бы ковер с огромным количеством маленьких ниточек, из которых создается такой рисунок Божьего спасения, плана спасения. Эти ниточки где-то пересекаются друг с другом, какие-то никогда не пересекаются. И только отойдя и посмотрев со стороны, мы можем увидеть, что эти пересечения не случайны. Здесь красивые рисунок Божьего плана спасения. То есть в рамках великой борьбы между добром и злом Бог дает свободу человеку. И его задача при этом постараться спасти всех людей. И у Бога есть для каждого человека путь. Есть идеальный путь, задуманный Богом. Но, конечно, человек вправе выбирать, и так происходит, что мы отклоняемся от этого Божьего пути. И когда мы молимся за другого человека, что же происходит в духовном мире? Мы в этот момент позволяем Богу вносить коррективы, но не в образ мысли людей, потому что Бог никогда не будет вмешиваться в свободу выбора, опять же, да, свободу воли человека. Он, конечно, мог бы, но тогда мы были бы не более чем роботы, запрограммированы поступать правильно или определенным образом. И Бог этого не желает. Так же, как и мы не желаем, чтобы наши дети были роботами. Или нам бы предложили, мы заберем у вас ваших детей, но вам дадим точную копию внешне и так далее роботов. И они будут абсолютно послушными, выполнять все, что вы им говорите. Но мы бы не захотели пойти на такой обмен. Так же и Бог. Поэтому Он не вмешивается свободу воли человека, но Он в ответ на наши молитвы может вмешиваться в обстоятельства в этом мире. Теперь возникает вопрос, а зачем его нужно об этом просить? Дело в том, что есть враг рода человеческого, который противится Богу, и, естественно, он пытается всегда указать Богу на нелегитимность его действий, на то, что так нельзя поступать. Вспомните историю с Иовом, например.

Но для того, чтобы сатана не обвинил Бога во вмешательстве в свободу выбора человека, потому что сатана может сказать, подожди, человек не просил этого. Бог не вмешивается в мысли человека, но он может менять обстоятельства. Мы нашими молитвами даем, так скажем, Богу право менять обстоятельства для того, чтобы эти обстоятельства в определенный момент могли оказать влияние на образ мысли или на жизнь человека, но не сделать выбор за него. То есть иначе Бог может сказать, да, на обвинение сатаны, подожди, я не вмешивался в свободу выбора человека. Я создаю обстоятельства, но я их создаю, потому что я могу отвечать и отвечаю на просьбы тех, кто является моими детьми и следует за мной. Они меня об этом сами попросили, и поэтому я это делаю как ответ на их молитву. У меня, говорит Бог, есть мои дети, которые просили изменить некие обстоятельства, поэтому я это делаю. Они сами меня об этом попросили. Вот так после размышлений и поисков я пришел к пониманию, как работает этот удивительный духовный механизм. То есть наша молитва за других людей – это не просто такая благочестивая традиция или какой-то религиозный ритуал. Это участие в Божьем замысле спасения. Это уникальная привилегия, данная нам как детям Божьим. По сути, когда мы ходатайствуем за кого-то, мы предоставляем Богу юридическое основание для действий в жизни этого человека, при этом полностью сохраняя его свободу выбора. Поэтому этим и объясняются те ситуации, когда церковь усиленно молится за какого-то человека годами, десятилетиями, родные и близкие молятся, а он все-таки избирает путь погибели. Как так объяснить? Потому что это, да, это свобода его выбора, и Бог не может его лишить, как бы мы ни молились за другого человека. Да, он слишком был, может быть, упрям, чтобы те обстоятельства, которые создавал Бог, все-таки заставили его задуматься над своей жизнью. Это, знаете, похоже на то, как адвокат в суде ходатайствует перед судьей. То есть Бог, будучи абсолютно справедливым, установил духовные законы, по которым он действует в этом мире. И один из этих законов, такой закон ходатайства. Но здесь возникает принципиально важный вопрос. Какую роль в этом процессе играют наши личные отношения с Богом? Ведь этот цикл программ посвящен личным отношениям с Богом. И вопрос, близость наша с Богом, она как-то влияет, оказывает влияние на наше ходатайственное служение, если мы молимся за кого-то? А можно ли эффективно ходатайствовать, не имея близкого общения с Богом? Скажу так, технически да, можно произносить слова молитвы, но по-настоящему нет. Потому что ходатайственная молитва – это не какое-то магическое заклинание, которое работает автоматически. Это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть я еще раз повторю эту важную мысль. То есть это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть это духовное понимание происходящего в невидимом мире, куда нам дано заглянуть через отношения с Отцом. Почему же так важно быть в близких отношениях с Господом? Да, чтобы по-настоящему ходатайствовать за других. На это есть несколько причин, которые я хотел бы озвучить. Первое, почему важно быть в отношениях с Богом, я скажу, это то же самое, как просить об одолжении у незнакомца. В Библии хорошо об этом написано. «Близок Господь к призывающим его в истине». Да, Давид пишет в 144-м псалме. То есть без личных отношений молитва превращается, ну не знаю, то есть это не живой диалог с Господом. Это опять же, как я сказал, представьте разницу между просьбой случайного прохожего и просьбой близкого друга. Насколько разная будет реакция у вас. Следующее. Причина, почему важны близкие отношения с Богом для молитвы за других людей, это риск подмены мотивов. То есть почему я молюсь за других людей? Молюсь ли я из любви к Богу, и это вдохновляет меня молиться за других людей, или просто из чувства долга. То есть ищете ли вы Божьей воли или настаиваете на своем. И об этом тоже хорошо написано. Яков очень правильно отразил эту мысль. Он говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть только в близком общении с Богом мы начинаем понимать его сердце и молиться согласно его воле, а не так, как нам считается правильным. Следующий

почему важно быть в отношениях с Богом, это отсутствие духовной чуткости. То есть именно близость с Богом можно сравнить вот с этой настройкой радиоприемника, который я приводил. То есть чем регулярнее и глубже наше общение с Ним, тем четче мы улавливаем Его волю, Его чистоту. То есть без этой настройки даже самые эмоциональные молитвы могут идти вразрез с Божьим замыслом. Такие примеров таких в Библии достаточно много. И последнее, что я хотел бы отметить, это защита от разочарований. Когда мы знаем Бога лично, мы доверяем Ему, то мы доверяем Ему даже тогда, когда кажется, что Он медлит с ответом, не отвечает, либо отвечает не так, как бы нам хотелось. Мы понимаем, что Его сроки и методы совершенны, даже если сейчас этого не видно. Да, и мы верим в обетование. Как Павел, помните, писал, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Но есть и ободряющая новость. Даже если ваши отношения с Богом сейчас напоминают тлеющий уголек, само желание молиться за других – это уже хорошее свидетельство о том, что Дух Божий, Он производит в вас определенные хотения и действия, Он работает в вашем сердце. Это как искра, от которой может зажечься огромное пламя. Поэтому если в вашем сердце есть желание, вот это сострадание, когда вы видите несчастье других людей, помолиться за них, это очень хорошо. Это правильно. И помните, я в одной из первых тем говорил о том, что, например, я в своей жизни практикую разделение времени личного общения с Богом и ходатайственной молитвы за других. Потому что большую часть времени, когда я могу быть сконцентрирован на Боге, это ранние утренние часы, это время я полностью стараюсь посвятить тому, чтобы больше узнать о Боге и поговорить с Ним. Потому что для меня это самое ценное и самое важное. А потом, в течение дня, я нахожу определенное время. Это может быть даже вот в пути. Я могу ехать за рулем, и я могу вспомнить какого-то человека и помолиться за него. Может прийти напоминание или сообщение. А иногда у меня есть список. Иногда есть побуждение открыть этот список и помолиться за те нужды, которые там есть. Или в моем телеграм-канале люди пишут определенные нужды. Я также какое-то время чувствую побуждение открыть и вновь помолиться за эти нужды. Как по-настоящему молиться за других и видеть Божие действие в их жизни? Да. Мои советы. Первое. Начните с восстановления личного общения с Господом. Как сказал один мудрый человек, нельзя дать того, чего у тебя нет. То есть наполнитесь Богом, Его присутствием, прежде чем молиться за других. Осмыслите свои отношения с Богом. Поймите, что это очень важно, быть в близких отношениях с Богом, чтобы понимать Его волю, чтобы иметь то чувство сострадания к людям, которое побуждало бы вас молиться за них, чтобы искать не своего, а там того, что угодно, именно Господа. Следующее. Ищите прежде Божьего лица, а не того, что Он может вам дать. Когда мы познаем Его характер, наши молитвы становятся, более точными, более действенными. Также доверяйте Божьим методам и срокам. То есть иногда ответ приходит не так и не тогда, как мы этого ожидаем. Но Бог всегда знает, что Он делает. У Него всегда все вовремя. У Него не бывает таких ситуаций, когда бы Он сказал, упустил, что-то забыл, надо было поставить себе напоминание. Я как-то забыл об этой нужде и об этой просьбе. Нет. То есть Он действительно все помнит. Это, знаете, как найти сегодня аналогии, может быть, с искусственным интеллектом. Сегодня люди очень часто не полагаются на свою память. И понятно. Наша память, она несовершенна. Да, но при этом, забивая какие-то напоминания или просьбы искусственному интеллекту, мы знаем, что он не забудет, и в определенный момент он может нам прислать какое-то сообщение или напоминание о том, что предстоит какое-то важное событие либо встреча.
И теперь представьте Бог, его интеллект. Да, это то, что может произойти вообще, все, что мы себе только представляем. Он слышит и знает абсолютно все. Движение каждой молекулы во Вселенной, да, каждой частицы, каждого атома, протона и так далее, ему совершенно известно. У него все под контролем. У него ничего не пущено на самотек. Поэтому как мы можем не доверять такому Богу, молясь за других людей? 100% мы можем довериться в этом вопросе только Господу. Поэтому, подводя итоги, да, хочется сказать, что ходатайство без живых отношений с Богом – это, ну, все равно, что попытка зажечь факел без огня. Но прекрасная новость в том, что каждая искренняя молитва сама по себе приближает нас к Богу. Это, знаете, удивительный круговорот благодати. То есть ваше ходатайство начинается в Господе, в Нем, в ваших отношениях с Ним. И ваше ходатайство, оно направляет вас вновь к Нему, обогащая и преображая по пути и вас, и тех людей, за кого вы молитесь. Вот такое понимание, мое понимание ходатайственной молитвы. И когда я это понял, у меня появилось желание чаще и больше молиться за других людей. Потому что я понял мою роль в этом, мою ответственность в этом вопросе. Что это нужно Богу для того, чтобы действовать в жизни других людей. Ты становишься участником, непосредственно участником великой борьбы и этих духовных процессов, которые происходят в этом духовном мире. Это большая ответственность. И это большая привилегия быть участниками плана спасения. Это то же самое, как проповедовать другим людям, да, как записывать какие-то передачи, программы. Это то же самое, когда ты молишься за людей. Поэтому я сейчас тоже хотел бы помолиться за вас. Я верю в силу ходатайственной молитвы. Я верю, что в духовном мире начинаются определенные процессы. Потому что наше слово имеет силу. Молитва тоже имеет силу. И я верю, что Бог тут же, в этот же момент, совершенно зная каждого из вас, ответит на мою молитву и будет каждого из вас направлять к более близким отношениям с Ним. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за еще одну вдохновляющую тему и за то, что сегодня Ты приоткрыл нам вот этот удивительный духовный мир и те сражения, баталии, которые там происходят за каждую душу, за каждого человека, живущего на земле. И, Господь, Ты делаешь нас этими воинами, которые могут участвовать в этом сражении, молясь, совершая молитвы, прошения и благодарения за каждого человека. И я сейчас тоже ходатайствую перед Тобой, Господь, за каждого, кто смотрит эту тему, кто увидит эту тему когда-то, чтобы Дух Твой Святой особо работал в жизни этого человека, давая ему и хотение, и действия по Твоему благоволению, побуждая, вдохновляя его к близким отношениям с Тобой, к спасительным взаимоотношениям с Тобой, Господь. Аминь. Дорогие, очень радостно было провести это время вновь с вами и озвучить эти важные мысли для вас. Надеюсь, для кого-то они стали поддержкой, вдохновением, кого-то они вдохновят начать, может быть, новое для себя служение. Это служение ходатайственное за других людей. Поэтому вам Божьих благословений. Бог очень сильно любит вас. И обязательно прослушайте все темы этого цикла онлайн с Богом. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все живут или воскреснут. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
1: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель. Параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
0: Да.
1: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
0: Он даже, это было не рождение, да, а сотворение.
1: Правильно, да. Да. Оно вообще не было аналогов такого вообще в человеке.
0: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден. У него не было пуповины, не было пупка. Вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
1: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
0: У него не было физического отца, он не назван нигде ни в Библии.
1: Он назван сыном Марии.
0: Да, сын Марии.
1: Несколько раз об этом говорили. И Мария получила весть, будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
0: А тоже не сказано, какой ангел был?
1: Нет, там присутствует только ангел, угу. Слово. И что самое
0: интересное... Потому что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается. И мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
1: Ну вот я сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден

0: в уникальности некой, потому что не было отца, девушка была девственница, и девственница была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит: «Я мертвых оживлю».
1: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
0: Воскресение мертвых, пришло, да. Он это говорит, цитирует, вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Али-Имран, 45 стиха.
1: А давайте прочитаем, потому что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте это прочтем.
0: Третья сура начинается с 45 стиха. Она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать «будь», как это сбывается. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: «Я принес вам знамение от вашего Господа, я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Адам был сотворен из глины, и он...
1: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
0: Именно. То есть, такая вот аллюзия к тому, что в действиях Иисуса мы видим некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим... Есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное. Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
1: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
0: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.
1: В Евангелии хорошо сказано. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
0: И когда мы читаем Коран, он говорит: я возьму глину и сделаю из нее птицы, и оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина, земля – живое существо. Видите, и здесь вот я полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инджиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное, это временное. Но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот

0: вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи об Иисусе, понимаете?
1: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
0: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
1: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
0: да,
1: тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря тому, что сделал Иисус, все живут. И Он сам воскрес из мертвых. Да?
0: И коранический текст это подтверждает. Он говорит, оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и Он говорит, я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение, оно есть. В Священном Писании нам четко ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что Он сдержал свое слово. И теперь, если Он воскрешал кого-то, то стопроцентная гарантия, что Он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что Он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня Он находится на небесах. Если Он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у Него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем Он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень, очень хочется мне подчеркнуть. Глина – существо, жизнь. Понимаете?
1: Это фактически творение.
0: Фактически это глина, да. Адам – жизнь.
1: Это действие Бога фактически.
0: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
1: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да, между Адамом и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
0: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником, вот. Согласно Корану, он наместник.
1: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он, ему и его жене Еве было сказано, владычествуйте, да, управляйте, возделывайте.
0: Они владыки,
1: да,
0: то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями
1: земли. Этого мира было, да.
0: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяние, которое он совершил, никто не мог совершить его деяние до него, и никто не смог совершить эти деяния после него.
1: Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан,
0: да.
1: Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему. Да?
0: Пасть ниц.
1: Это была воля Аллаха.
0: Это была воля Аллаха.
1: А в отношении Иисуса?
0: Видите, сегодня можно сказать,

что ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Он прольет кровь на земле. Он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы.

0: Он исцеляет, Он возвращает, Он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
1: А к этому призывает Коран?
0: Христос говорит, Иса говорит в Коране, повинуйтесь мне.
1: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
0: Повиновение.
1: Кому? Иисусу, так сказано в Коране. Да.
0: Он, опять же, вот в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
1: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чем он учил, то
0: даже,
1: это должно...
0: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
1: Да, я говорю, делать так, как он говорил, как учил.
0: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что в Коране тоже есть тексты, где говорится зуб за зуб, око за око, есть эти места. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить... Любите врагов ваших. Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
1: Но это и в Таурате тоже было сказано, любите врагов. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит, вы считаете важным вот это.
0: Управленчество.
1: А я вам говорю, нужно вот это.
0: Да.
1: Нужно любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам, в том числе, любовь.
0: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и то, что Он делал, то, что Он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что писали-то Его все равно ученики, это последователи Его писали.
1: Но они ближе были к Нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых уст это поведал, конечно.
0: Глазами своими видели, да. Видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали Его учение, чем описано в Коране.
1: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что... В Торе и в Евангелии свет и истина.
0: И руководство.
1: И руководство.
0: Руководство к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. Угу. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
1: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
0: И вам спасибо.
1: Дорогие наши телезрители, сегодня мы узнали с вами и из Корана, и из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа, Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь!
0: Пришествие Исы – это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. Постройки своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
1: Это значит, что какое-то время будет скорбное.
0: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять.

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: В Библии говорится о святых людях, но в церквях мы видим конфликты и разногласия. Почему Бог называет святыми людей с недостатками? Что для него важнее – идеальная репутация или вера во Христа? Сегодня мы открываем первое послание к Коринфянам вместе с нашим гостем, священнослужителем Павлом Владимировичем Гончаром. Разбираем первую главу. Здравствуйте, Павел Владимирович, рада приветствовать вас в нашей студии. Мы сегодня открываем Коринфянам, да, послание апостола Павла. И в самом начале хотела спросить вообще, почему для нас сегодня это может быть актуальным и актуально ли вообще?
1: Ну, актуальность, вы имеете в виду послание апостола Павла, да, вообще
0: да.
1: Священного Писания?
0: Да.
1: Ну, понимаете, вопрос, наверное, в том, а что задает вообще актуальность нашим интересам в жизни? Наш опыт или, в общем-то, то, что больше нас? Когда мы говорим о Библии, то Библия даже вот с точки зрения светского человека так или иначе является фундаментом культуры нашей страны, по крайней мере, христианской страны. Мы имеем уже тысячелетнюю историю христианства, а христианство, оно основывается на библейском рассказе, да, как на том, что задает вообще мировоззрение человека, его интересы и так далее. То есть, если мы будем исходить из понимания актуальности моего опыта лично, он может быть слишком ограничен. Вот, поэтому, когда мы говорим об актуальности, то это актуальность, которая нашу актуальность личную как бы превосходит. Вот это наша причастность к большой христианской культуре, по крайней мере.
0: Благодарю. Это достаточно интересный, да, такой момент, который мы можем тоже и наблюдать в Священном Писании в нашей жизни. Так давайте мы откроем тогда Священное Писание. Мы сегодня читаем в синодальном переводе первую главу и прочитаем с 1 по 9 пока что текст. Вот. Прошу вас, зачитайте, пожалуйста, Павел Владимирович.
1: Первое послание к Коринфянам. Вообще послание – это письмо, да, к Коринфянам. Ага. Коринф – это город такой.
0: Так.
1: Вот, город в Греции древний. Вот, там была христианская община, которая была создана апостолом Павлом. И вот апостол Павел, значит, находясь в другом месте, заботится о своей церкви и пишет туда письмо. Угу. Ну, вообще считается, что там не одно письмо, а там несколько писем. Исследователи даже по этому поводу спорят, сколько. Кто-то 7 насчитывает, кто-то 3. Да. Ну, по отрывкам можно составить такое впечатление. Но мы будем рассматривать это как одно цельное письмо, да, первого послания к Коринфянам. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.

0: Угу. Ну, вот первые 9 текстов.
1: Да, вот в самом первом, да, как вы сказали, что здесь Павел обращается к церкви, да, и говорит такой интересный момент, да, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Вот мы, как в самом начале, да, во вступлении, да, говорила про святых и не святых. Почему он здесь так обращается, да, вот что значит святые, да, и что значит освященные в Иисусе Христе?
0: Ну да, опять же, в нашем культурном контексте, да, в российском, святые воспринимаются, ну, как какой-то, как совершенные.
1: Да.
0: Да, как люди, которые, ну, во всем безукоризненны. Угу. Такие вот, даже трудно достижимые для обычного человека. Вот. Но в библейском понимании святой имеет немножко другой смысл. Святой, вот если обратиться к Ветхому Завету, да, к изначальному тексту, то вспомнить библейскую историю, то история еврейского народа, библейского народа Божьего, она начинается с чего? С того, что Бог отделяет этот народ от других народов. Вот. А в каком смысле отделяет? Не в том смысле, что они становятся там сверхчеловеками, да? В националистическом каком-то смысле. Не в этом смысле, а в смысле предназначения. То есть он их отделяет для того, чтобы они Бога знали и были носителями вот этой правды о Боге, о мире, о жизни, вот, носителями Священного Писания. Как апостол Павел в послании к римлянам говорит, что большое преимущество быть иудеем, прежде всего потому, что им верено Слово Божие. Mm-hmm. Да. То есть святые, значит, отделенные для определенного предназначения, для чего-то такого. Mm-hmm. Вот. И здесь апостол говорит о коринфянах как святых в Иисусе Христе. То есть они святые, потому что они во Христа верят. И вот этим же они отличаются от других людей. Вот их это отличие, это их есть, в этом отличии есть их святость. А уже когда мы говорим о совершенстве или о каких-то уже таких прикладных вещах, да, как оно себя проявляет в жизни, это совершенство, это является следствием. Вот так же у нас в жизни бывает. Если мы на чем-то сосредоточены, то это сказывается и на нас, на нашем характере. Да, если мы как бы идем путем каким-то противозаконным, да, асоциальным, то и это будет сказываться в нашей жизни. А если мы идем путем святости, то есть поклонения Богу, послушания Его заповедям, то это тоже будет сказываться в нашей жизни. Вот о такой святости здесь идет речь.
1: То есть получается, что они еще для нас вот очень многих актуально быть причастными к чему-то, то есть принадлежать чему-то. И здесь, получается, они вот имели вот эту принадлежность быть частью.
0: Абсолютно, да, точно. Святость — это принадлежность. А уже все остальное — это процесс. То есть как бы святость, она каждый день достигается. Да? Вот. Ну, в смысле, вот это подтверждается, и путем святости мы идем каждый день. Или не святости.
1: Здесь очень интересно, да, если мы говорим про то, что в самом начале Павел, он начинает не с упреков, а с «непрестанно благодарю Бога моего за вас». Да, вообще, за что конкретно вот он здесь благодарит Бога, да, почему он вообще с этого начинает? Это учит нас благодарности в наши дни сейчас?
0: Ну, апостол, мы говорим об апостоле Павле. Апостол, да, это тот, кого Христос призвал для особого служения. Вообще апостол с греческого — это от слова «посылать». И послал его с проповедью. И плодом его служения будут уверовавшие во Христа. Поэтому он благодарит Бога за то, что эти люди, живущие в Коринфе в данном случае, да, они уверовали во Христа. Вот они раньше Христа не знали, жили как все, но по его проповеди они уверовали. Это переполняет радостью сердце апостола, и он за это благодарит Бога.
1: Да, он этому очень рад.
0: Да, он этому очень рад. Это как бы результат его труда. Да.
1: Мне кажется, что это как будто бы учит нас и сейчас обращать внимание на важные моменты, которые происходят в нашей жизни. Нам порой кажется, что даже в нашей христианской верующей, так, да, может быть, казаться, что мы говорим, рассказываем о Христе,

0: но не видим какого-то результата, да, но когда мы вообще, в принципе, вещаем, когда мы своей жизнью, мне кажется, показываем людям, которые есть вокруг нас, мы тоже можем быть за них благодарными, потому что мы можем выполнять свое такое предназначение через свою жизнь, да, даже для тех, кто находится рядом с нами.
1: Ну да, потому что здесь речь идет о таких больших вещах, как вечная жизнь, да, смысл вообще здесь жизни человека. Полнота. Поэтому, когда человек обретает вечность, полноту в Боге, ну, это радость для всех.
0: Угу. И вот также мы видим далее, что дальше тексты говорятся про обогащение, да, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Как вообще можно понять здесь обогащение? Это про какие-то дары и таланты идет речь? И как мы можем это понять тогда сейчас в нашей жизни? Или это вот святость какая-то?
1: Ну нет, это не в таком прагматичном смысле. Обогатились познанием. Ну, как бы, если предположить, что коринфяне большей частью Бога не знали, хотя из текста следует, что среди них были не только язычники, но и иудеи в прошлом, да, и пришли ко Христу, то обогатились познанием, они, другими словами, просто узнали. Они не знали и узнали. Это само по себе является богатством. Ну, в современном мире, да, хорошее образование или хороший учитель – это большое богатство, потому что где ты узнаешь.
0: Да.
1: А это уже в таком большом смысле. Обогатились познанием Бога. Не знали и узнали.
0: Да. Здесь еще есть какой-то текст, вот именно в этом отрывке, на который нам стоит обратить внимание, который нам будет очень важным. Да? Может быть, да, у нас вот как раз-таки 8-9, да, кто утвердит вас до конца, чтобы быть вам неповинным в день Господа Бога нашего Иисуса Христа. Здесь, может быть, есть какой-то акцент, вот о чем может быть этот текст?
1: Тут, наверное, может быть, можно еще, знаете, о чем сказать, вот о слове «призванный». Да, вот Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, то есть со всеми призывающими имя Господа. А в первом стихе вообще призванный апостол Павел.
0: Да.
1: И вот это слово «призванный», оно часто встречается. Вот это слово «призванный», если читать на греческом, оно созвучно слову «церковь». Да. Призванный от слова «церковь», «экклезия», да, «эккалео», «призывать». Смысл какой? В Древней Греции, в полисах или в этих городах, государствах, власть была демократическая. Ну, условно говоря, да, там, понятно, не все пользовались этой привилегией, но вопросы решались на общем собрании. То есть собирался город, ну, те, кто имели право голоса, да, и решался какой-то вопрос. Демократия называется. И вот те, кто для того, чтобы собрать собрание, нужно было этих людей призвать. И вот это вот есть. То есть не все, там рабы не имели, там, да, не знаю, там еще какие-то части населения не имели права голоса. А те, кто имели право голоса, они, значит, приходили на площадь. Вот Новгородская у нас республика по такому принципу, или Псковская были, да, образованы там площади, и на эту площадь приходили призванные и решали вопросы. Вот. Или сегодня это депутаты Государственной Думы. Да, вот из всего населения нашей страны призываются, так и говорят, собрание народное, да, или депутаты первого созыва, там, второго созыва Думы. Вот, их созывают. Вот они собираются вместе. Вот это церковь. По-гречески церковь – это созванные, вызванные. Да? Вот они их созвали, они собрались вместе, а вот там остальные. То есть они отличаются. Вот, может быть, такой момент. То, что наше русское слово, оно немножко церковь, оно немножко другое имеет происхождение, другой смысл. А вот здесь послание Коринфянам призванное именно так. Ну, апостол Павел призванный. Да? Он призван из среды других людей для осуществления определенной миссии. Церковь, призванные люди из среды этого мира для веры во Христа, для проповеди его слово.
0: Ну,

0: То есть получается, что в церковь же все равно могли ходить все те, кто хотел, допустим, да, или только определенный круг людей?
1: Нет, ну, призванный имеется в виду в каком смысле? Не все, кто слышит проповедь, откликаются на нее. А те, кто откликается, они есть.
0: Призванные,
1: да. И избранные, еще иногда слово-то используется, да.
0: Да.
1: Избранные, призванные. Да, именно так.
0: То есть мы бы относились к тем самым призванным?
1: Ну, так, да.
0: Это хорошо, это радует. Давайте, наверное, прочитаем следующий отрывок. Да, это у нас с 10 по 17 текст, да, до конца главы.
1: Да, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что есть между вами споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас, или... Во имя Павла вы крестились. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что и я крестил во имя мое. Крестил я также Стефана в дом. А крестил ли кого еще, не знаю. Вот. Но Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
0: Это такой отрывок, да, про проблемы разделений. Вот здесь, если мы обращаем внимание на тексты, которые вы зачитали, да, 10-11, вот Павел знал, что между вами есть споры от домашних. Какие споры он вообще здесь описывает, и как эти споры, ну, вообще могут сейчас в наше время, да, тоже так же проигрываться, да, и как нам здесь верно поступать, потому что это же письмо, да, которое как-то... нравоучает, наставляет и нас.
1: Ну, вообще, чем интересно послание Коринфянам? Вот оно так отличается от других посланий апостола Павла тем, что оно является таким ответом на проблемы, которые существовали в Коринфской церкви. Ну, их было много. Если вот мы будем прочитывать с вами, вы это увидите. Вот каждый отрывок, он посвящен отдельной какой-то проблеме. Если, например, послание к римлянам содержит, ну, такие две явные части. Первая – это богословская часть, ну, там есть своя главная тема, и вторая часть – как жить, то послание к Коринфянам, оно посвящено, ну, разбору таких трудных вопросов, которые вот в Коринфской церкви были. И это все обусловлено тем... ну, воспитанием, той средой, той культурой, в которой жили коринфяне. Вот. Ну, во многом это, может быть, отличается от нашего времени, да, ну, мы, может быть, будем забегать вперед, уже поговорим об этом по мере нашего исследования. Но вот эта языческая среда, вот этот менталитет, эта культура того времени, она задавала и проблемы, создавала и проблемы для церкви. Вообще, что такое проповедь Христа в языческом мире? Вообще, если перенестись туда, да, на эти 2000 лет назад, то, ну, как-то это кажется даже невероятно, что христианство смогло весь этот мир сделать. Христианская проповедь смогла сделать, подчинить Христу. Это как-то даже не верится, что это могло произойти. Потому что совершенно несопоставимые были по масштабу, по значит, силе культуры. Ну, что такое христианство в те времена? Какая-то секта иудейская, какого-то бродячего учителя, которого распяли, который не имеет вообще никакой силы, никакого влияния. И блестящий мир... Значит, которые до сих пор мы испытываем влияние на себя там, да. Вот, например, там, культура эпохи Возрождения. Что такое Возрождение? Ну, это вот опять возврат к тому, что было. То есть да. Настолько мощные культурные были созданы вещи, которые определяют нашу жизнь сегодня. Ну, как могло христианство это все переварить, переделать, перековать? Да, все, это просто невероятно. И вот послание к Коринфянам – это как раз то послание, когда вот эта вот переделка этого языческого

0: языческой этой культуры и начинается. Вот. Это не то, что слом и уничтожение и строительство чего-то нового, но это скорее как бы вдохнуть вот что-то новое, вот в, ну, как бы изменение изнутри, скажем так. Вот. А это всегда вещи непростые, всегда какие-то болезненные, какие-то вот, требующие вот особых усилий. Вообще вот первые, наверное, ну, 7 даже веков, можно сказать так, да, эпоха соборов вселенских, это вот такое вот борьба с пережитками прошлого, и только потом уже, да, уже средневековье, это уже такое устоявшееся христианство, вот, можно сказать. Ну вот, если коротко, то так. Когда здесь речь идет о разделениях...
1: Да. Разве разделился Христос? Да,
0: да. В 11 стихе: «От домашних хлойных сделалось мне известным, что, значит, у вас есть разделение». Да. Вообще разделение по-гречески хорошо знакомое нам слово. Вот. Хайресис. Ереси.
1: Да.
0: Да. Ереси – это, значит, вот что-то неправильное. Ереси – это инакомыслие. Да, вот разделение. Разделение в смысле, вот одни думают так, другие так. Споры, которые в связи с этим появляются. Вот, вот эта тема преодоления разделений, преодоления ереси и выработка правильного вероучения, это вот как раз вот эта вот тема, о которой я говорил. Тема становления христианства в этом трудном для проповеди языческом мире, богатом всем. Материальным, и философией, и искусством, и всем, как это можно было переделать. И вот, вот прямо с этого апостол Павел начинает, послание к Коринфянам, переделка.
1: Вот, здесь, да, я сказала, что до конца главы, вот если мы смотрим дальше с 18 по 31 текст, и берем здесь, да, это мудрость мира, да, вот мы, наверное, не успеем зачитать все эти тексты, вот что бы вы могли сказать, какие тексты из этого отрывка нам важны, то есть какую мудрость мы можем извлечь из вот последующих текстов данной главы?
0: Да, вопрос, конечно, как большое уложить в коротко.
1: Да, да, да, да, да.
0: Самое трудное, что может быть, да.
1: Да.
0: Ну, смотрите, если вот вернуться к разделениям, да, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. В чем проблема? Проблема в том, что в античной культуре люди искали мудрости, ну так, если просто. Мудрости,
1: да.
0: Ну, сегодня это значит, если так какую-то параллель провести с современным миром, это образование, это знание. Ну, в общем-то, знание сегодня в приоритете, да. Но это немножко больше, чем знание в прикладном смысле слова, мудрость. Да? Она даже окрашена каким-то таким религиозным оттенком, потому что гностицизм – одно из таких античных, ну, псевдорелигиозных движений, скажем так, да, вот, оно подразумевало вот некую мудрость, как сокровенное знание, помогающее человеку обрести вот вечность, да, обрести, выйти как бы за пределы этого материального мира и соприкоснуться с этим миром Платона, миром потустороннего, ну, другого мира, мира идей. Вот, и апостол Павел в первой главе к этой теме постоянно возвращается. Мудрость, вот, да, вот мы с вами, если читаем, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот, а вот эти разделения, я Павлов, я Кифин, я Аполлосов, то есть это были учителя. И люди себя причисляли, ага, это вот этот вот мудрец, вот он может мне сообщить это тайное знание, значит, эту премудрость, которая откроет мне глаза, значит, на то, что я вот раньше не видел, и сделает меня, значит, причастным к горним, значит, знаниям, горним мирам, я вот обрету какое-то вот такое совершенство. Вот вокруг этой темы все послание Коринфянам и вращается.
1: Да.
0: Как обрести вот эту вот премудрость? И апостол Павел говорит, что эта премудрость не в гностической философии, да, не в гностических учениях, а во Христе. Хотя с точки зрения как бы этого мира это выглядит странно, как он говорит, юродство проповеди здесь.
1: Да, ну, юродство проповеди, 21 текст.
0: Да. Ну вот, если коротко, это вот об этом первая глава, она. Ну, и последняя.

0: следующее все в послании к Коринфянам, собственно говоря.
1: Угу. То есть получается, что, да, вот здесь также мы читаем, вот в этом отрывке, да, что погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. То есть нам нужно больше познавать Христа, да, и тогда мы будем призванными.
0: Да, можно сказать так. Просто, понимаете, вопрос в чем? Вопрос в том, что на чем мы строим свое мировоззрение, свое убеждение, свою веру. На авторитете учителей, ну, здесь гностических в данном случае, мудрецов, философов, сильных этого мира, или на откровении. Вот Христос – это откровение от Бога, то есть это прямое откровение. Написано, что да, Бога никто никогда не видел, но Сын сущий в недре отчим, Он явил, Он открыл Бога. И апостол Павел в послании к Коринфянам постоянно возвращается к этой теме. Вот. Не на учителей гностических смотреть, не на мудрецов этого мира. Вот. То, что было очень популярно. Это было в тренде, как сейчас говорят. Да?
1: Да.
0: А смотрите на Христа, как на откровение Божие. Вот. И там, где это входит в противоречие, да, откровение Христа и мудрость мудрецов, конечно, избирайте Христа и отказывайтесь от мудрецов этого мира. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за столь мудрый разговор, да, и за разбор первой главы.
0: Ну, да, к сожалению, времени
1: у нас не так много.
0: Нет, да.
1: Да, но мы смогли рассмотреть какие-то такие базовые вещи. Я думаю, что наши зрители прочитают эту главу и помогут, да, уже, точнее, смогут разобраться в этой главе вместе с нами. Бог видит церковь и верующих иначе, чем люди. Он считает их святыми за веру в Иисуса Христа и следование Его учению. Эта вера дает им силу, единство и новую жизнь через любовь и поддержку Бога. Пусть Божий мир будет с вами.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить о хвостовстве.
0: О хвостовстве.
1: Да, точно, о хвостовстве.

0: отважный рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был не убит.
0: Отважный рыцарь, скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнула от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустила, смеясь.
2: Марк, а ты заправду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом. Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Ну, раз ты подготовился, тогда начинай.
3: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
2: Это почему еще?
3: Ну, что ж тут непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
2: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
3: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
2: Стоп, стоп, стоп, пора внести ясность. Вообще змея – это не хвастливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать. У ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно, хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
3: И в чем же разница?
2: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом. А хвостливые – это такие люди.
3: Тоже с хвостом.
2: Нет, хвостливые – это люди, которые выставляют себя на показ. Представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
3: То есть люди не с хвостом, а с носом.
2: Ну почему с носом-то?
3: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят о себе: все я, да я.
2: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
3: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
2: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
3: Давай, может тогда ты сможешь распутаться.

0: Это случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.

0: древности был обычай. Перед началом битвы два воина, по одному от каждой стороны, выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
2: «Эй, вы, трусы!» – закричал Голиаф. «Выходите вперед, я одолею любого! Никакой бог вам не поможет!»
0: Много дней Голиаф похвалялся своей силой, но никто из израильтян так и не решился сразиться с ним.
1: Но вот однажды на место будущего сражения пришел Давид. Он был еще очень юн, поэтому на войну его не брали. Он просто принес своим братьям хлеб.
0: Вдруг Давид услышал, как Голиаф хвастается и насмехается над Богом и его воинством. Ему стало стыдно за своих братьев, и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи. Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился.
2: «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
1: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью пращи запустил его в Голиафа.
1: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: В этот день израильское войско одержало великую победу.
1: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
0: Ну как, теперь тебе все ясно?
1: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
0: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам. И что в любом добром деле нам помогает Бог.
1: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
0: Какое дело?
1: Не показали ребятам, как мастерить змею.
0: Тогда давай покажем.
1: Берем старые колготки и отрезаем одну штанину.
0: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
1: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: Осталось сделать прическу.
1: Ну вот, самые хвастливые, то есть хвостатое животное готово.
0: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
1: Ну, наконец-то. Я-то уж думала, что ты забыла.
0: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
1: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
1: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
1: А как его зовут?
2: А, его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
1: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
0: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года упорных тренировок.
1: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
0: Спасибо вам большое. Ну а нам пора прощаться.
1: Сегодня

0: Ляховстве рассказывали историю про Голиафа.
1: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
0: До свидания.
2: Пока.
1: До новых встреч.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 600

3028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: скучно с тобой, Маш. Я и не знала, что ты так резво скакать умеешь.
1: К скачкам готовлюсь.
0: А ложь твоя тоже на соревнования придет? Или по телевизору на тебя смотреть будет?
1: Почему? Мой конь уже со мной, между прочим. Зовут Шустрик.
0: Ой, не могу. Представил себе. Первое место занял Шустрик Маши Грачевой.
1: А чего-то смешного. Очень даже может быть, что я приз получу. Сегодня я и Сережа Сироткин будем говорить
2: о наградах,
1: призах и подарках. Сереж, а ведь я могу победить.
0: Ты такой чемпионат во сне, что ли, видела?
1: Сейчас ты этот сон сам увидишь.
3: Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке. В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В нее играет более 10 тысяч человек. А на национальное состязание в городе Ванта приезжает около 1000 зрителей со всей страны. Участвуют в основном только девочки.
4: I think this is a girl thing.
5: Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными.
4: Kind of free.
3: Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички, например, Чатануга или Панда.
0: Ну дела! Маш, ты как в другой стране, а у нас ты тут одна скачешь.
1: А давай я с тобой буду состязаться.
0: Давай, только в футбол.
1: Так ты меня в второй раз лучше играешь.
0: Так я и тебя научу. Будешь тренироваться и, может быть,
1: тренироваться. А я хочу сразу победить. Тогда мне дадут награду. Все будут меня хвалить и дружить захотят.
0: А что, разве дружат только с победителями, что ли?
1: Пойдем, спросим.
6: Ты бы хотела победить в каком-нибудь конкурсе, соревновании, быть в чем-то лучшей?
7: Да.
8: Конечно, бы хотел.
9: Да.
10: Ну, да, хотелось бы.
11: Да.
12: Да, хотел бы.
13: Да.
6: Почему?
13: Ну, потому что я люблю побеждать.
14: Потому что быть лучше – это круто.
11: Ну, это прикольно.
13: Хотела бы быть в чем-то лучше.
9: Хочешь ты больше талантов твоих находить?
10: Ну, потому что тогда типа будут знать, что ты смог выиграть, что ты старался.
15: Можно будет похвастаться перед друзьями. Дома больше грамот будет.
12: Я хочу быть достойным.
13: Потому что я могу получить кубок или медаль.
6: А какую награду ты хотел бы получить?
14: Я... что-нибудь большое.
10: Ну, даже не знаю, такой вот подарок необычный.
13: Медаль.
16: Золотую медаль, конечно.
17: Куча конфет.
10: Ну, уважение и еще что-нибудь.
1: Золотой кубок. С каким человеком тебе хочется дружить?
8: С добрым, вежливым и очень аккуратным.
18: Который всегда тебе помогает. Который тебя не предает.
12: С самым близким, например, с родителями.
10: Ну, с хорошим, с добрым, который не обманывает.
0: Как ты думаешь, с кем люди хотят дружить больше? С теми, кто занимает первые места, или с теми, кто делает им добро?
10: Те, которые делают добро, потому что если они будут делать добро, то они могут в соревнованиях победить.
13: С тем, кто делает добрые дела.
14: С теми, кто делает им добро.
15: Скорее, второе, с теми, кто делает им добро.
1: Добрые люди, они как-то поприятнее.
8: С теми, кто делает им добро.
0: Почему именно с добрыми людьми хочется дружить больше?
8: Потому что в какой-то трудной ситуации они могут тебе помочь.
13: Приятнее дружить с теми, кто тебе, например, косы заплетает или подарки дарит.
14: Ну, потому что я сам больше стараюсь делать

0: добрые дела, и чтобы иногда друзья брали пример, или я с них брал пример.
1: Потому что они могут помочь, ну, в трудную минуту.
2: Ну, потому что когда добрые люди, ты становишься добрым.
3: Спасибо.
4: Ну, дела. С добрыми хотят дружить больше, чем с победителями.
5: Так можно и добро делать, и побеждать. Одно другому не мешает.
4: Ой, ну хорошо, что я уже добрая. Осталось только подумать, в чем победить, чтобы приз-то получить.
5: А что тебе больше всего нравится делать?
4: Играть, гулять.
5: А таланты у тебя какие-нибудь есть? Поешь, танцуешь, рисуешь?
4: Нет у меня таких талантов, Сереж.
5: Ну не расстраивайся. Каждый может делать что-нибудь доброе, радовать других.
4: Как мне не расстраиваться, если свиньи рисуют лучше, чем я?
5: Я понял ваш. Твой талант придумывать смешные истории.
4: Ничего я не придумываю. Вот, смотри.
6: Эту свинку из ЮАР могла постичь участь большинства ее собратьев, если бы не уникальный талант. Хрюшка проявила небывалые способности к рисованию. Теперь она преспокойно коротает дни в окружении виноградников. Весьма неплохо, учитывая, что ее картины продают по цене от 280 до 2000 долларов США.
4: Ну дела! Так если уж и я свой талант открыла, то ты и подавно найдешь его.
5: Что у тебя лучше всего получается делать?
4: Скакать на шустрике.
5: Ну и скачи, будешь людей веселить.
4: А побеждать кого я буду?
5: Врагов своих.
4: У меня их нет.
5: А нытье? Жаловаться ты любишь?
4: Ну, бывает.
1: Открою тебе важный секрет. Очень важный. Если станешь замечать хорошее вокруг и благодарить Бога, то станешь победительницей грусти.
4: А награда какая?
5: Радость.
4: А разве настоящая награда такой бывает?
5: А пойдем спросим настоящего победителя. Он во время войны освобождал нашу страну от фашистских захватчиков.
4: Точно, у него и награды, наверное, есть.
7: Это вам.
8: Спасибо, Маша, спасибо.
7: Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы пошли защищать нашу страну от врагов?
8: Мне было 17 лет.
7: А что было самым страшным на войне?
8: Самым страшным было ползти к дзоту. Дзот – это деревянно-земляная огневая точка. Вроде блиндажа, несколько накатов, там бревен засыпаны землей и амбразуры. А в амбразурах там пулеметы. Надо было подползти на 15-20 метров к этому дзоту и выстрелить огнем, огненной струей из огнемета, который у меня был на спине. А в руках огнеметное ружье. Я полз, смотрел в амбразуру, а в ней была моя смерть, дуло пулемета немецкого. Я полз и думал, выстрелит или нет, но пулемет молчал. И это спасло мне жизнь. Мои товарищи, которые штурмовали другие огневые точки, многие из них погибли. Страшно было.
7: Что вы чувствовали, когда получили свою первую медаль?
8: Ну, особой радости не было, потому что то, что я пережил, было страшно.
7: Какую награду вы считаете самой ценной, пройдя войну?
8: Самые ценные награды – это орден славы. Но самое главное –

0: Я считаю наградой жизнь, которую мне посчастливилось сохранить. Меня как будто оберегал какой-то ангел-хранитель.
1: О чем вы мечтали, когда закончилась ваша служба в армии?
0: Мечтал попасть домой, продолжать учиться в школе, потом в институте. И это, в общем-то, моя мечта осуществилась. После армии, работая на авиационном заводе, я строил самолеты и написал книгу. Я хочу их подарить моим соратникам по съемкам. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Значит, я там напишу ваши имена.

0: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Маш, ты что, опять к скачкам готовишься?
0: Не-а, просто радуюсь тому, что у меня есть мама, папа, друзья и столько всего интересного. Жизнь одним словом. Поздравляю тебя, Маш, с большим подарком. Ну дела, ты мне подарок приготовил? Не я, а Иисус Христос. Он победил смерть и сказал, что всем, кто в него верит, он дарит...
2: Я знаю, вечную жизнь.
0: Да,
1: в Библии прям так и написано. Всякий верующий в него, если умрет, то живет.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

знаю я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр.

0: Библии уже более 3500 лет.
1: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
2: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
3: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
4: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
5: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом. И когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
4: Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня.
5: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки, то есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно, но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписанного текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хемейс». Да? То есть одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
4: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамки, которую затем мазали чернилами.

0: пилами и делали оттиск на листе бумаги.
1: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая напечатанная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Вот. И он его делал в течение года. Дата книгопечатания считается 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходной напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Было, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47 и только 21 полная. А в России тоже два экземпляра есть. Оба они были вывезены в 45 году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что в Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был напечатан, написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
0: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
1: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом? Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос. Какие рукописи Ветхого Завета сохранились? Какие из них заслуживают доверия, как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами? То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Тора, Невиим, Кетувим, а мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Киттеля. Было уже 4 издания, сейчас подготовлено 5-е. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
0: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача, предание. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масора создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
1: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции. То есть, этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять, поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которым мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека, поэтому он называется перевод 70 или перевод 70 толковников. По-русски это слово «септуагинта». Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
0: Кумран – это пустынная местность в Израиле,

0: где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. Третий век до нашей эры, второй век нашей эры.
1: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
2: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из Септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот, в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масоретский текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
1: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масоретский текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо, точки внизу, вверху, внутри буквы. Черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать были гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масоретских текстов очень многочисленна. На самом деле их около 6000.
0: Группа масоретских текстов включает в себя около 6000 рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года, 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
1: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано «как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать? Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие» в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату: «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. «Сказал брату своему, пойдем в поле». И мы отмечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
0: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала: обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину: отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним». Каин сказал брату своему Авелю: «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.

0: «Где же Авель, брат твой?»
1: — спросил Господь Каина. «Не знаю», — ответил тот, — «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь:
0: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
2: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
1: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
2: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
3: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, христианство пришло, дали нам ее. Вот она такая есть, мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
2: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
4: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения, а мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа. Она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия – вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет: «Я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях». Чем выше будет уровень образованности, тем больше значения для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания. –

0: Этого писателя считают самым русским из великих русских писателей. И между тем наиболее всечеловеческим по своему значению и по своим темам. Он любил прежде всего живую человеческую душу во всем и везде и верил, что все мы род Божий. Каждый раз, когда мы перечитываем произведения этого художника, он открывается нам все с новых и новых сторон. Фёдор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года. Его отец Михаил Андреевич был хирургом в госпитале для бедных. Мать Мария Фёдоровна происходила из купеческого рода. Она занималась в основном домом и детьми, которых было семеро. Самое важное впечатление, которое вынес из детства маленький Федя, было следующим.
1: С тех пор, как себя помню, помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным.
0: Эту мысль подтверждает и брат Достоевского, Андрей.
1: Первую книгу для чтения у всех нас была одна. Это священная история Ветхого и Нового Завета на русском языке. Собственно, 104 священных истории Ветхого и Нового Завета.
0: Тяжело пережив смерть матери в 1837 году, Достоевский по решению отца поступил в Петербургское военно-инженерное училище, одно из лучших учебных заведений того времени. Он окончил его в 1843 году и был зачислен на службу в чертежный отдел инженерного департамента. Через год он вышел в отставку, убежденный, что его призвание – литература. Первый роман Достоевского «Бедные люди», написанный в 1845 году, был опубликован Некрасовым в петербургском сборнике. Белинский провозгласил появление необыкновенного таланта. Но удачно начавшаяся литературная деятельность трагически оборвалась. Дело в том, что Достоевский был одним из членов кружка Петрашевского, который объединял приверженцев французского утопического социализма, где обсуждались не только и не столько литература, сколько социальные вопросы, бедственное положение простого человека. Естественно, вольнодумцы критиковали и самодержавие, царскую власть и ее произволы. На одном из таких вечеров полиция арестовала всех участников кружка. Достоевский был помещен в Петропавловскую крепость, в стенах которой он пробыл целых 8 месяцев.
1: Следствие признало неблагонадежного молодого человека виновным в умысле на неспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка и приговорило его к смертной казни, которая, к счастью, была заменена каторгой. Достоевский и его сотоварищи были в это время уже на эшафоте и готовились к смерти. Фёдор Михайлович пережил помилование как воскрешение из мертвых.
0: Ночью 24 декабря 1849 года Достоевский в оковах был отправлен из Петербурга по этапу. 10 января 1850 года он прибыл в Тобольск, где в квартире смотрителя произошла встреча писателя с женами декабристов – Анненковой, Муравьевой, Фонвизиной. Они подарили ему Евангелие, которое он хранил всю жизнь. Этот дар стал событием в жизни Достоевского, залогом его будущего перерождения убеждений, основанием его новой жизни. По сути, книга и Достоевский

0: разделили выпавшие на их долю испытания, сохраняя друг друга. Когда он 20 лет спустя вспоминал о своих страданиях, он часто говорил о том, что только Евангелие помогли ему вообще сохранить надежду. Только эта книга поддерживала его. Всякий раз, когда он к ней обращался, он чувствовал себя наполненным новой энергией и силой. Достоевский пишет в романе «Братья Карамазовы».
1: Что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку! Точное изваяние мира и человека, и характеров человеческих. И названо все, и указано на веки веков, и сколько тайн разрешенных и откровенных. Эта книга непобедима. Эта книга человечества.
0: Пробыл Достоевский в каторге с последующим поселением немалый срок – 10 тяжких лет, который он оценивал позже, как христианин, положительно.
1: Меня спасла каторга. Совсем новым человеком сделался. Когда я очутился в Петропавловской крепости, о, я думал, тут-то мне и конец. Думал, 3 дней не выдержу. И вдруг совсем успокоился. Сибирь, каторга, говорят, ужас, озлобление. О законности какого-то озлобления говорят. Ужаснейший вздор. Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью. Я там себя понял, голубчик. Христа понял. Русского человека понял. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову. Теперь они только возвращаются. Да и то не так ясно.
0: Период заключения военной службы был поворотным в жизни Достоевского. Он стал глубоко религиозным человеком. Единственным идеалом для него на всю последующую жизнь теперь является Иисус Христос. После смерти Николая I и начала либерального царствования Александра II участь Достоевского, как и многих политических преступников, была смягчена. Ему возвратили дворянские права. Он вышел в отставку в 1859 году в чине подпоручика. Достоевский получил разрешение жить в Твери, затем в Петербурге. В это время он опубликовал повести «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково» и его обитатели, а также роман «Униженные и оскорбленные». Почти 10 лет физических и моральных терзаний обострили восприимчивость Достоевского к человеческим страданиям, усилили напряженные поиски социальной справедливости.
1: У Достоевского был только один всепоглощающий интерес. Только одна тема, которой он отдал все свои творческие силы. Тема – это человек и его судьба. Человек для него – это центр бытия. Солнце, вокруг которого все вращается. Все в человеке и для человека. В человеке – загадка мировой жизни – в человеке и через человека постигается Бог.
0: И именно исключительное отношение Достоевского к человеку делает его христианским писателем. Известный русский философ Николай Бердяев так писал о нем.
1: Достоевский – глубоко христианский писатель. Я не знаю более христианского писателя. И споры о христианстве Достоевского обычно ведутся на поверхности, а не в глубине.
0: Известно исповедание веры Достоевского. В 20-х числах февраля 1854 года, то есть едва выйдя из острога, он пишет в письме к Ван Визиной.
1: «Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры прост, вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа».

0: И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, что если бы мне кто-то доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
1: Достоевский мечтал написать роман о Христе. Но это очень сложная задача. В романе «Идиот» он только прикоснулся к этому образу. Сам автор так указывал.
0: Идея романа моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь.
1: Достоевский изображает в «Князе Мышкине» открытость, чистоту, простоту, наивность, но без глупости. Сердце, которое отзывается на чужую боль и даже на чужой стыд. В присутствии этого человека людям становится легко. Им не хочется делать зло и причинять боль друг другу.
0: Многие герои Достоевского, подобно автору, обращаются к Священному Писанию. В романе «Преступление и наказание» Родиону Раскольникову, приступившему библейскую заповедь «Не убивай», приходит отмщение в виде внутренней катастрофы и потребности очиститься.
1: Ему помогает бедная несчастная Соня, которая читает Евангелие от Иоанна 11 главу. Этот довольно длинный отрывок о воскрешении Лазаря практически полностью приведен в тексте романа. Подробно описана эмоциональная реакция на евангельский текст героев, убийцы и блудницы, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Раскольников потрясен библейским повествованием, поскольку прочитанная история чрезвычайно близка к случившемуся с ним трагедии. Он духовно мертв и близок к гибели. Жизнь – то, чего он хочет. По сути, воскрешение – это то, в чем он крайне нуждается. Именно поэтому он так поражен фразой Иисуса.
0: «Я есмь воскресение и жизнь».
1: Достоевскому принадлежат изумительные слова, что красота спасет мир. Для него не было ничего выше красоты. Красота божественна. В своих убеждениях он не отделял истину от добра и красоты. В своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Владимир Соловьев так говорит об этом.
0: Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство. Бессильный порыв. Истина, отвлеченная, есть пустое слово. А красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся во Христе бесконечность человеческой души, способность вместить в себя всю бесконечность Божества. Эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота.
1: Фёдор Михайлович Достоевский верил в бесконечную силу человеческой души, которая торжествует над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Действительность Бога и Христа открылась писателю во внутренней силе любви и всепрощения. Он считал эту всепрощающую благодатную силу основанием и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он так жаждал и к которому стремился всю свою жизнь.

0: и он, отверзши уста свои, учил их.
1: После своего крещения Иисус Христос, возвратившись из пустыни, начал публичную проповедь. В Евангелии говорится, что Христос посещал синагоги, города, и за ним часто следовали толпы народа. Христос не идет в пустынные места, как это делал Иоанн Креститель, но направляется к людям, в те места, где они собираются. Кроме того, Иисус выполняет также другую, чрезвычайно важную часть своей миссии. Он наставляет тех своих последователей, которые постоянно следуют за ним и имеют возможность воспринять его учение в наибольшей полноте, то есть своих учеников. Западноевропейские художники довольно часто обращаются к теме проповеди Христа в своих произведениях. Безусловно, так называемая «Нагорная проповедь» занимает особое место не только в Евангелии, но и в живописной традиции. Потому что Христос на горе изъясняется наиболее полным, прямым и открытым образом. Нагорная проповедь – первое записанное в Евангелии публичное выступление Иисуса. Перед нами фреска «Фра Беата Анжелика. Христос и 12 апостолов». Или «Нагорная проповедь», которая находится в келье монастыря Сан-Марко во Флоренции. В середине 15 века Фра Беата Анжелика был едва ли не самым популярным и почитаемым художником во Флоренции. Художник изобразил Иисуса, поднявшимся на склон холма. Он сел посреди своих учеников, удалившись от толпы народа. В Евангелии говорится, что он учил. А учить можно тех, кто учится, то есть учеников. Фреска Фра Беата является учебным пособием для учеников Христовых, для монахов, которые в монастыре учились молитве и духовному размышлению. Для этого художник Фра Анжелика выработал особую иконографию. Важный аспект этой иконографии состоит в том, чтобы точно соблюсти соответствие между изображением и евангельским текстом. Монах, общаясь с изображением, уподобляется читающему священный текст. Таким образом, устанавливается взаимосвязь между медитативным чтением и созерцанием. Подобная практика формировала у верующего навык и потребность в чтении Священного Писания. Перед вами фреска еще одного известного флорентийского художника эпохи Кватроченто – Козимо Расселли. Он был удостоен чести в 1480 году вместе с другими расписывать стены Сикстинской капеллы. Темой росписи стала параллель между историями Моисея и Иисуса Христа. Таким образом, ставилась цель показать преемственность между Ветхим и Новым Заветом, а также преемственность между законом, данным Моисею, и посланием Иисуса. На фреске изображено сразу несколько эпизодов из Евангелия. Находится она на южной стене капеллы, напротив фрески «Схождение с горы Синай», также принадлежащей кисти Расселли. Здесь имеет место своего рода параллель в образе горы, как место, где Бог являет людям свою волю. В центре – Иисус, окруженный апостолами. На горе Он проповедует перед народом этические принципы своего учения. Из Евангелия известны эпизоды проповеди Христа и с лодки.
0: «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть от берега, и, сев, учил народ из лодки».
1: Голландские мастера эпохи барокко большую часть своих полотен отдают изображению природы и бытовых сцен. Перед нами картина нидерландского живописца и графика Корнелиса Софтлефена «Проповедь Христа из лодки святого Петра». Примерно в то же время написана картина известного голландского мариниста XVII века Вилларца Абрахама «Проповедь Христа на Генисарецком озере». Зрителю трудно угадать сюжеты картин и разглядеть маленькую фигурку Христа на корме рыбачьей лодки. Изображенный художником пейзаж не похож на берег Генисарецкого озера. Серое море, такое же серое, затянувшееся облаками небо, они напоминают родное для художника побережье Северного моря. И для мнимого сходства с землей обетованной они включают причудливые скалы, замки, фигурки людей в восточных костюмах. В отличие от малых голландцев, картины которых мы только что посмотрели, великий голландец Рембрандт Харманс ван Рейн сосредоточен больше на образе Христа, а не на деталях или природе, которые его окружают. Перед нами афорт Рембрандта «Проповедь Христа». Это 1656 год. Христос стоит на небольшом белом возвышении, в глубине, в центре. Он стоит босой и одет в длинную одежду. Руки его подняты вверх. Жестикулируя, Христос объясняет собравшимся нравственные истины. Все во внешнем облике Иисуса, стоящего к нам лицом, просто. И лицо у Христа широкое, с сильно развитыми костями. Человек из народа, которому трудно говорить. Наклон его головы выдает его сострадание и попытку утешить собравшихся вокруг людей, которые заворожены его словами.
0: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
1: Христос выделяется из темного фона и из толпы. Он будто сам освещает своим духовным светом слушающих его людей. Он будто говорит из афорта и к нам, зрителям, рассматривающим изображение. Мы можем представить сильный звук его речи и оказаться в разорванном на переднем плане круге слушающих его людей. Христос дает надежду и отраду собравшимся вокруг него трудящимся и обремененным. Все внимательно и безмолвно слушают искренние и глубокие слова, исцеляющие души. Безусловно, проповедь Христа – одна из вершин Рембрандта-психолога. В сюжете афорта нет внешнего действия, но художник запечатлел главное – рождение в людях веры в чудо нравственного перерождения. Никогда еще искусство Рембрандта не служило так всецело единому душевному действию. Французский художник XIX века Джеймс Тиссо создал 350 произведений, посвященных новозаветным сюжетам.

Практически все работы Тюссо, посвященные библейской тематике, писались или задумывались на Святой Земле. Библия Тюссо стала бестселлером в его время. Художник написал много картин, изображающих проповедующего Христа. Вот Христос в белых одеждах стоит на камне и простирает руки к людям, столпившимся ниже, на горе.

Одежды и лица учеников списаны с натуры. Художник не изображает европейцев, переодетых в театральные старинные костюмы. На его акварелях мы видим подлинных людей пустыни. На Галилейском море развернулись многие главы евангельской истории. Здесь же Христос много проповедовал всем, кто последовал за ним, кто чувствовал духовную силу и красоту его слов. Его речения – как звук волн Галилейского моря, как волшебная музыка, которую хочется слушать и слушать. Мы видим так часто на картинах художников эмоциональное, неравнодушное восприятие личности Христа и его речей, потому что его проповеди волновали людей раньше, волновали художников, волнуют многих и в наше время. Кто-то его зовет, кто-то гонит, кто-то отходит в смятении. Весь стиль проповеди учителя с неумолимой ясностью указывает на божественную природу проповедника. Учителя люди говорят по-другому. Они учат, что делать, чего не делать, стимулируют к каким-то действиям, разговаривают на уровне собеседника, говорят человеку о человеческом. Христос же говорит о своем, о божественном. Он не учит, как жить. Он рассказывает о своей природе, то есть о Царстве Небесном. Он говорит о себе, о своих ценностях. Волнует ли вас речи Христа каким-то высшим неземным звучанием? Слушайтесь в эти речи и всмотритесь в великие произведения искусства. Христос словно зовет нас куда-то к себе, куда мы еще не имеем прямого доступа. Но какая-то частичка нашей природы распознает там свое.

0: В то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди.
1: Исполины – представители племен, живших на территории Палестины во времена Авраама и отличавшихся необычайно высоким ростом. В 15 главе книги «Бытие» эти племена названы рефаимами. С остатками этих племен израильтяне столкнулись при покорении Ханаана. Несколько исполинов участвовало на стороне филистимлян в их сражениях с Давидом. Рост самого известного из библейских исполинов, Голиаф из Гефа, составлял почти 3 метра или 6 локтей с пядью.
0: Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их.

Сейчас мы находимся на Даниловском болоте. Это ключевая орнитологическая территория. Здесь гнездятся тысячи сизых и озерных чаек.

0: чайками. Вот они там не разлетелись. Давай-ка сейчас я посмотрю. Сейчас. Чем они там занимаются? Похоже, что сидят. И похоже, что можно подойти, если это не островок. Свои гнезда чайки устраивают на таких вот сфагновых мысах, островках. Вот мы находимся на болоте, и подо мною все качается. Это так называемая сплавина. Здесь нужно быть осторожным, можно провалиться. Да, довольно глубоко. Сплавина тут оказалась тонкой. Но, тем не менее, этот ковер из мха для нас тонкий. А чаек он прекрасно выдерживает. И это тоже определенная безопасность. Потому что не всякий может по этому ковру добраться до чаечьих гнезд. О, вот остатки чайки, которые растерзал, скорее всего, ястреб-тетеревятник. И, ну, хищников, врагов у чаек достаточно. Жизнь чаек непростая. Вы услышите? Вот пошли их сигналы тревоги. Ругаются. Может быть, между собой, а может быть, на нас. Заметили незваных гостей и предупреждают друг друга о возможной опасности. Крича об опасности, чайки защищают не только свои собственные гнезда и гнезда других чаек, но также самых разных соседей.
1: Это могут быть различные мерки, чомга, кряква и другие сравнительно тихие птицы.
0: Если же мы приблизимся к этим чайкам, то нам не поздоровится. Они будут летать над нами, пытаться клюнуть, а могут даже и бомбить своим пометом. Согласитесь, приятного мало. Сложно сказать, сознает ли отдельная чайка ответственность за безопасность не только собственную, но и за безопасность своих соседей. Скорее всего, это просто инстинкт. При опасности громко кричать. Но это работает. Когда сосед заявляет об опасности, всем становится безопасно. Все готовы. Все готовы встретить врага. И это очень важно. Держаться вместе, кричать при появлении возможной опасности, предупреждать друг друга – все это обеспечивает общую коллективную безопасность. В Писании тоже есть такой пример. В свое время Господь сказал своему пророку: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилевому».

0: Покаяние – одно из ключевых понятий христианства. Давайте сегодня рассуждать о том, как человек может покаяться. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Лена, вот я, честно говоря, от себя вот сформулировала такое вступление, что покаяние – это вот ключевое понятие христианства. Ты согласна с этим? Может быть, не только христианство, а может быть, вообще не обязательно рассматривать покаяние как вот религиозное что-то?
1: Ну, вот как я понимаю, покаяние – это обращение к тому, кого ты

0: считаешь Богом. И, то есть, если я не обращусь к Нему, то я не смогу и раскаяться в своих грехах. То есть, потом Господь обличает меня, и я уже раскаюсь в тех грехах, и Он говорит тогда уже, иди и не греши.
1: То есть, покаяние происходит перед Богом, да?
0: Ну,
1: человек перед...
0: как бы обращение, да.
1: Обращение человека к Богу.
0: Да, обращение к человеку к Богу.
1: Угу. Коль, мы подошли к теме покаяния на основе 10 главы Деяний святых апостолов. Вот разъясни нам, пожалуйста, почему все-таки вот про покаяние сегодня будем говорить?
2: Ну, глава эта заканчивается покаянием, потому что... И, скорее всего, тот человек, сотник Корнилий, искал...
1: Мы говорили об этом на прошлой программе. Да, это был римский военачальник.
2: Да, полковник по-нашему. Элитный полк стоял там в Кесарии, да, прибрежной, приморской.
1: Но это в Иудее, да?
2: Это
1: часть Иудеи.
2: Да, это часть Иудеи, скорее, да. Может быть, другой области, может, не Иудея, но они там были связаны между собой. Там было четыре области. И вот покаяние, скорее всего, его искал вот этот сотник. Потому что уж больно много тут говорится о его молитвах и о его посте даже. То есть, когда человек вот так ведет себя, это что-то он, что-то в душе у него происходит. И что-то он такого важного для себя ищет. И, может быть, не находит, но в конце концов молитвы доходят.
0: Ну, сам Бог приходит к нему.
2: Да.
0: То есть это вот встреча с Богом происходит.
2: Да, ангел Господь пришел к нему и сказал, что молитвы твои услышаны, и все твои милостыни вспомянуты. Может быть, он пытался какие-то свои проступки загладить приношениями, вот как многие из нас делают все-таки, дать какой-то дар богатый Богу, чтобы вину вот эту вот Бог снял с нас.
1: Но ведь это не обязательно? Это не обязательный путь, и, может быть, он даже в чем-то неправильный?
2: Ну вот мы видели, что Господь его направил к Петру. А Петр должен был, вернее, был сказан так, что призови Петра, и он тебе скажет нужные тебе слова. Не действия от тебя зависящие, а слова, которые ты должен услышать и принять. Вот от этого
1: понять.
2: Зависит, да, вот от этого зависит вот все, что найдешь ли ты чего ищешь в Боге или нет.
1: Интересно.
2: От слов всего-навсего, от Слова Божьего точнее.
0: Но самое главное, Петру тоже какое откровение о Боге было, да? То есть он вот, мы с вами завершили на прошлой программе текст, да? Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. То есть Петру откровение о Боге, да?
1: То есть он этого не понимал. Он считал, что Бог по одному относится к иудеям и по другому относится к иноплеменникам.
0: Да.
1: А тут вот такое откровение.
0: Откровение Петру. Для Петра,
1: да.
0: Что Бог нелицеприятен. Да.
2: Да, ему было дано откровение, во-первых, в чувство голода, вот это Бог использовал его, довел его до исступления, это чувство, и потом посылает ему пищу в виде нечистых животных и говорит, вот ешь, вот она, пища твоя. И Петр в недоумении еще в большем таком вот шоке, что ли, что как, я никогда этого не делал, никогда не ел этого нечистую еду, никогда не... Вообще это для меня дико. Тогда Бог это полотно это забирает обратно и пускает снова. И так происходит трижды. То есть Бог вот так вот учит Петра. Вот смотри, вот слушай, внимай, думай. И Петр понял. Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
1: Это вот очень важно, потому что все-таки вот некоторые говорят, что Бог сказал, можно есть все. Мы все-таки утверждаем, что это не так, Бог так не сказал, что в этом видении Бог как раз вот суть этого видения трижды было показано Петру, что то, что Бог очистил, то есть те люди, все люди, которые для Бога драгоценны, человек не может считать нечистыми, да?
2: Да, и во всяком народе, он понял, что во всяком народе есть, во всякой религии есть те, кто Божьи, то есть те, кто ищут истинного Бога.

0: что...
1: Лен, ты что-то добавить хотела?
2: Да, я просто хотела сказать, что главное это вывод, вот о чем сказано, то есть из этого видения, это не о чистой и нечистой пище, а это о том, что ни одного человека он не почитал, да, и что Бог нелицеприятен. Mm-hmm. То есть это как бы научение Петра было как раз через это видение, и нельзя его относить к пище. Угу. Никоим образом.
0: Бог не пришел, не сказал, возлюби язычника.
2: Да.
0: А Петр бы и не понял этого. Он бы и не принял, может быть. Потому что он был по-другому вообще воспитан.
2: Ну да.
0: И Богу пришлось учить его на примере вот этих животных, считающихся нечистыми для питания. Ну вот, со мной сегодня случай такой произошел. Я не здоровался с моим соседом, с одним. Я видел в нем человека угрюмого, такого... грубого, нелюдимого такого вот, такого жадного. А сегодня он мне помог вытащить машину. Вот он видел, что я буксую передними колесами. И он пришел, мне дал вот эти вот решетки под колеса. Еще помог, подтолкал их там. И я вылез, благодаря этому я не опоздал на работу, вылез из этой ямы. И мое предупреждение против него вот сейчас уходит, исчезло. То есть я теперь думаю, что я с ним раньше не здоровался, почему? Вот это, он, оказывается, совсем другой человек, он, оказывается, готов помочь, если видит.
2: Даже не просят, когда даже его. Не просят, вы же когда, не просили
0: да,
2: его?
0: Да, мы с ним не здороваемся, он со мной, я с ним. А он сегодня видит, что я буксую, не проходит мимо, а достает вот эти решетки и сует мне под колеса.
1: Вот и говорится, что Бог нелицеприятен, потому что Он лучшее видит в каждом человеке. А в каждом из нас есть что-то лучшее, что-то очень-очень хорошее. И Бог хочет, чтобы мы видели вот самое лучшее друг в друге.
2: Да, да.
1: Спасибо, вот. Коль, за этот пример.
0: И он вот таких вот примеров, он приводит массу. В том числе и вот с Петром. В данном его случае он использовал его обстоятельства. Вот многие сейчас христиане, верующие, верят, что в то, что искусственный интеллект возобладает над нашим сознанием, в конце концов, до этого дойдет и будет нами управлять. Страхи эти абсолютно беспочвенны, потому что искусственный интеллект создан как помощник наш, создан человеком, да? И мы можем управлять. И у этого искусственного интеллекта есть кнопка. Мы можем в любой момент, если он куда-то нас заводит, и все, и он закончил нас водить. Кроме того, раз он у нас помощник, то мы можем его использовать в нужном нам направлении. И он ведь ориентируется на нас, да? Он же подстраивается под нас, под наши интересы, под наши мысли, под ход наших мыслей, под нашу веру он подстраивается. Мы можем с интеллектом не воевать с этим, а его нужно крестить. И все. Используют в нужном направлении.
1: Ну, не в прямом, конечно смысле, прямом, потому что крещение только для человека, оно Богом предназначено. А на искусственный интеллект... Коль, а как вот ты считаешь, на искусственный интеллект может влиять Дух Святой? Все-таки Дух Святой, он влияет на человека, на человеческое сердце. Ну, конечно, Дух Святой, он влияет и на обстоятельства нашей жизни. Что-то он допускает, чему-то он препятствует.
0: Святой Дух влияет на нас, а мы влияем на искусственный интеллект.
1: О, Коль, спасибо. Мне очень нравится эта формулировка. Святой Дух влияет на нас, а мы влияем на искусственный интеллект. То есть мы не можем позволить искусственному интеллекту уводить нас из-под влияния Святого Духа, из-под влияния Слова Божьего, да?
0: И он поддается этому влиянию. Он же адаптируется к нам. Искусственный интеллект. Он под нас
1: подстроит. Он учитывает то, что вот...
0: Что нам интересно, что нам важно. Он нам это помощник наш, а не управитель никак.
1: Да, смотря как относиться. Тут вопрос все-таки доверия. Вот мне кажется, что человек, он доверяет вот любому печатному слову, любому, произнесенному, что ли, слову, например, из средств массовой информации. Вот и поэтому, когда вот искусственный интеллект, он составит какую-то картину на основе вот той информации, которая когда-либо была помещена в интернете, то человеку вот свойственно доверять. просто вот принимать и все. А ты, Коль, говоришь все-таки о таком, о разумном отношении, о критическом, но в то же время об использовании огромных возможностей искусственного интеллекта, да?
0: Ну, конечно. То есть его нужно... Его не нужно бояться. Его нужно использовать в своих интересах. Вот мои интересы для него важнее должны быть. И, конечно, мои интересы — это, если я человек верующий, то прежде всего интересы как сына Божьего и дочери Божьей. Это потяжение Царства Небесного.
1: Это интерес к Слову Божьему, да? А ведь вот он при его таких вот возможностях, то есть он каждое употребление каждого слова из Священного Писания, в нем же это все есть. То есть вот
0: да, возможности. Его заводит иногда. Вот я с ним поработал как-то, да. Он мне очень помог. И, вот, например, текст найти там в Библии, объяснить его, истолковать. Он мне несколько истолкований предлагает там, да. И мое дело выбирать все-таки, какое более так логично или там соответствует Писанию и так далее. Он мне помогает, да. Но когда я вижу, что его куда-то уводят туда, да, я просто больше его не спрашиваю об этом. Спрашиваю о другом. И он отвечает совершенно, ну, как бы непредвзято, что ли. У него нет вот такого... предубеждение ко мне, да, у него нет. У меня есть к нему предубеждение, а у него нет. Он работник, он помощник, он инструмент. Mm-hmm. Это просто инструмент.
1: Коль, и мы сейчас завели разговор об искусственном интеллекте в связи с...
0: В связи с предубеждением, что люди его боятся, верующие люди, но эти страхи, они абсолютно беспочвенны. Не нужно его бояться, нужно идти вперед.
2: Но он же не заставит нас ему доверять, да? То есть это мы пытаемся какую-то информацию, той, которой мы в полноте не обладаем, обращаемся к нему, да? А уже берем мы эту информацию, и как мы к ней относимся, это зависит от нас.
0: Да.
1: Да. Человеческий разум искусственным интеллектом подменить нельзя.
2: Да, то есть он не руководит, нами.
0: Ну, еще вот можно сказать, что вот те предубеждения, о которых вот Петр говорит там, что иудею возбранено сообщаться, сближаться с иноплеменниками, это некая такая вот такая оборона, что ли, забор вот такой вот. То есть верующий человек должен обороняться.
1: Вот, от иноплеменников.
0: В данном случае, да. Петр вступил в такую эпоху, когда церковь перестала обороняться. Она стала наступать. Что церковь в наступлении должна быть, а не в обороне. Потому что
1: разъясни, пожалуйста.
0: Иисус пришел разрушить дела дьявола. Угу. Если бы он пришел обороняться, то никаких дел бы он не разрушил. Он бы только защищался от стрел лукавого, так, как вот Павел пишет, да, щитом. Но в оружии, в вооружении христианина есть еще и меч. То есть оружие наступательное, это не оборона. И если бы сидели апостолы в своем Иерусалиме и только бы оборонялись от всяких нападок, да, то никакое бы царство не распространялось при Средиземноморью. И если бы Павел не пожелал пойти туда, куда его послал Христос, то он бы не крестил никого. Он бы просто оборонялся бы от нападок разных там. Вот такую оборонительную войну вел, но это ни к чему бы не привело. Угу. То есть церковь, она должна наступать. Она должна завоевывать Христу учеников. Идите вперед, идите в наступление. Да, есть ограничения какие-то в нашем образе действий, в нашем образе мыслей, и в нашей жизни вообще. И Бог эти ограничения определил. Вот, например, пищевые, да, одно из них.
1: Коль, но ведь это наступление, оно только любовью должно сопровождаться.
0: Конечно.
1: Потому что если оно сопровождается каким бы то ни было видом агрессии, то есть если вдруг верующий человек начинает по какой-то причине считать, что он агрессивно должен продвигать ну, вот, свои ну, позиции.
2: И были попытки в истории, да, и крестовые походы, и различные ну, так,
1: насильственные
2: действия, и крещение насильственное.
1: То есть наступление только с любовью, да? То есть, например, неравнодушие нами должно двигать,

0: ну ладно, ну я знаю, и совсем не обязательно об этом знать другим. А именно вот любовь к человеку и стремление к тому, чтобы он нашел свое спасение, вот она должна нас подвигать к действию.
1: Я говорю о наступлении в том смысле, что нет никаких рамок для Святого Духа. То есть все эти он рамки и предубеждения он ломает. И Бога нельзя, невозможно его в рамки загонять. И говорит, что Бог действует только так. Бог действует только, вот, только с, вот с этим народом, вот только с таким вот человеком он работает. А всех остальных он отметает там и так далее. Нету рамок вот таких. Mm-hmm. Потому что Бог, написано тут, вот, Петр говорит, нелицеприятен. И во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Mm-hmm. Есть у Бога свои люди во всякой религии, во всяком народе. Вот об этом и говорит Петр. И дальше он говорит с Корнилием тут. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вот оно слово. Вот кто Господь.
0: Что Иисус Христос – Господь всех. Это вот слово Петра к Корнилию, да?
1: Да, Павел по-другому выразил эту мысль позже. Угу. Мы им живем и движемся и существуем. То есть все зависит от Христа, все в нем и все к нему в итоге. И вот это есть Господь всех. Вы знаете, происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым силою, и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Вот то, что он сам говорил, что меня послал Отец, чтобы я разрушил дела дьявола вот тут. Угу. Чтобы дьявол терпел. Вот пускай дьявол сидит в обороне, а мы будем его дела разрушать. Угу. То есть изгонять бесов из людей, исцелять болезни. Потому что болезни – это тоже, в общем-то, производство дьявольское. И человеку не нужны они никак. Мы будем освобождать вот всех вот этих скорченных там, да, инвалидов и так далее. Мы будем поднимать даже мертвых. Угу. Вот здесь вот великое наступление Божие вот на царство смерти. А Христе сказано, что он имеет ключи ада и смерти. И он первенец из мертвых, как написано в Колоссянам. И вот даже и здесь, вот и тут Господь рушит вот все вот эти вот преграды, которые разъединяют человека с Богом. И мы свидетели всего, что сделал Он, Иисус, то есть в стране Иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он велел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Вот весть нам сегодня тоже, не только Корнилию. Это универсальная весть на все поколения. И сегодня мы тоже свидетелями являемся. Не только Петр.
0: Еще раз, Лен, в чем эта весть?
2: Что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, Иисус Христос.
1: Угу. Да.
2: Что Он единственный Спаситель, да, которым все определяется и все отдано в Его руки.
1: Угу. И вот заканчивает Он свою вот эту проповедь, да, о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
0: Угу, угу. Это мы, Коль, подбираемся к теме покаяния, потому что сегодня мы заявились о том, что мы о покаянии говорим, да?
1: Да. Получит прощение грехов. Как он получит прощение грехов? Угу. Раскаивавших с них. Вот если я покаялся перед Господом в своей греховной жизни, то я получаю прощение грехов. Это должен я, ну, в это должен я, во-первых, поверить, а во-вторых, принять как провозглашенную весть. Не как лекцию. Вот, да, вот информацию я получил. Ну, я получил информацию, да, я теперь знаю, у меня вот, да, вот такое знание еще, я пополнил свой багаж. А мне нужно принять ее как...
0: Всем существом своим, да?
1: Как провозглашение, да, что вот это, ну, как сказать, в этом заложено мое спасение.

0: и моя вечная жизнь, и мое счастье здесь заложено.
1: Меня и моих близких.
0: И моих близких тоже. Угу. То есть всех, кто эту весть примет, близко к сердцу.
1: Вот именно к сердцу, то есть не просто разумом. А ведь вот говорится, Лен, если я правильно сейчас процитирую, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем,
2: всем разумением,
1: всей крепостью, то есть крепостью даже, наверное, вот физически свое тело надо понимать, да? То есть всеми аспектами личности, да, возлюби Бога, не просто разумом.
0: Воля еще есть у нас.
1: Разум,
0: да?
1: Сердце, воля, крепость, то есть тело наше.
0: Эмоции, то есть все чувства. То есть, все вот это, вот весь мир человека.
1: То есть вот та весть, которую ты сейчас прочитал, да, это были слова. Но именно это были слова об Иисусе Христе, о том, что Он сделал. Но вот именно эту весть надо принять всем сердцем, вот всем своим существом надо ее принять, да? И тогда это будет вести к покаянию, так я понимаю. То есть, когда принимаешь Божью весть, то она, когда принимаешь ее, впускаешь в сердце, она ведет тебя к покаянию.
0: Тем более, что если человек ищет какого-то покоя, что если его что-то мучит, может быть, груз вины какой-то, или еще вот это вот тягостное состояние духа, и не находим мы себе покоя, как вот, по-моему, Августин сказал, Аврелий, да, душа не успокоится нас, пока мы не найдем покоя в нем.
2: В Боге, да.
0: В Боге, то есть, да.
2: Ну и Павел тоже. Только в Боге успокаивается душа моя. Да, только в нем.
0: Да. И вот здесь вот мы с вами подходим, да, к покаянию. О нем, о Христе все пророки свидетельствуют, и что всякий верующий в него получит прощение грехов именем
1: это,
0: Его.
1: Вот я, знаете, как это понимаю? О нем все пророки свидетельствуют. То есть вот весь Ветхий Завет, там есть и Пятикнижие Моисеева, и пророки, и поэтические книги. Вот весь Ветхий Завет, он свидетельствует о Христе. Он весь ведет ко Христу. Потому так важно и интересно его изучать, потому что мы лучше понимаем Христа, да?
0: Да. И что значит быть свидетелем? Вроде бы свидетель – это тот, кто являлся очевидцем каких-то событий. А почему мы, или пророки, они же не были свидетелями там, жизни и смерти Иисуса Христа, Его воскресения.
1: До Него жили.
0: Жили, да, задолго. А мы живем сейчас далеко после этих событий и тоже являемся свидетелями. Каким образом мы можем быть свидетелями этого? И свидетелем мы можем быть только тем, что Бог изменил мою жизнь, и я теперь живу совершенно по-другому.
1: То есть я свидетельствовать могу только о себе. О себе я могу. Вот это мое свидетельство, да?
2: Но в то же время, вот, ну, как говорится, слово живо и действенно. И острее всякого меча, обоюдоострого. То есть вот Слово Божие, которое проникает в наше сердце, оно раскрывает его и очищает его. И это происходит благодаря Слову. А Слово есть Христос. То есть Христос – это Слово, да, которое вначале было у Бога. И все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть, да? Вот, поэтому, ну, Христос и Слово – это то, что пребывает вечно, и Он действует в жизни каждого человека, входя Духом Святым, да, мы как раз говорим о деяниях Духа Святого, да, и вот далее, сейчас текст, да, вы будете читать, что Дух Святой сошел на всех слушающих Слово.
0: Да, когда Петр еще продолжал эту речь,
2: да.
0: Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Ну, на всех, кто это Слово принял, на всех, кто это Слово близко к сердцу принял. Не просто в одно ухо у меня, в другое вылетело. А тот человек, который, ну, нуждался в этом Слове, да, вот на него сходит Святой Дух. И, опять же, свидетелем нас делает Христос, который живет в нас, в каждом, верующем в Слово и слышащем Слово, и старающийся это по этому Слову жить. И когда Христос

0: Христос начинает в нашем сердце жить, тогда вот и проявляется все то, что люди видят. Вот этот человек, он жил с Христом, живет с Христом. Христос живет в нем. И жизнь его интересным образом меняется. И у него в семье царит совершенно другая атмосфера. И ищет он совершенно уже не того, что люди в мире ищут. Это вот, удовольствие в основном, там, каких-то еще, я не знаю, погружается в какие-то пороки ради этого. Что этот человек совершенно чист в своих помыслах, что у него нет вот этих вот похоти плоти, похоти очей, гордости житейского, и с ним приятно общаться, и с ним как-то легче себя чувствовать. Вот таким вот человеком вот, хотел быть, наверное, и Корнилий, хотим быть и все, наверное, мы. Я точно.
1: Ну вот интересно, да, что еще до встречи Корнилия с Петром, да, мы читаем о нем, что он благочестивый, боящийся Бога во всех делах своих, творивший много милостыни народу и молящийся Богу. То есть вот до встречи еще, то есть человек уже, по сути дела, Дух Святой действовал в нем, да? Только ведь благодаря Духу Святому человек может именно быть благочестивым и боящимся Бога. Потому что другим образом это никак не может совершаться. Но ему нужна была эта встреча, потому что Бог именно организовал эту встречу и все сделал для того, и Петра-то тут от предубеждений избавил, да, и Корнилию помог именно принять крещение, да, далее мы читаем с вами.
0: Да, а Корнилию он избавил от тягостного состояния духа и ответил на его молитвы.
2: То есть он позволил ему найти то
1: основание
2: жизни. То важное, что искал Корнилий и не мог найти. Да.
0: И дальше, что после того, как дар духа излился на язычников, которые еще не были крещены водным крещением, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Вот одно из проявлений крещения Святым Духом – это говорение на ином языке, то есть языке иностранном. То есть Бог готовит...
2: На языке другого народа.
0: На языке другого народа, чтобы в том другом народе этого человека понимали. Теперь он может нести вести туда. Угу. Вот у него этот дар есть, и Бог его определил. Ага, ты расскажешь тем, кто владеет этим языком, и они тебя поймут, и тебе поверят. Угу.
1: Но в то же время, да, вот вы прочитали, да, излился на язычников. Но верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились.
2: То есть это не положительная эмоция, да?
1: Да, но изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников.
0: Да, потому что они услышали их говорящих, они не поняли, что этот Дух Святой излился сначала, а потом услышали их говорящих на языках. И вспомнили вот то событие в храме, когда
1: пятидесятники
0: заговорили там на многих-многих языках сразу, в нескольких местах, потому что собрались там иностранцы в этом храме. И они вспомнили об этом, ибо слышали их говорящими языками. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили побыть у него несколько дней. Вот некоторые из нас думают, что сначала должно произойти крещение покаяния, ты должен покаяться, а потом на тебя не сойдет Дух Святой. И вот как бы вот, ну, у Бога нет никаких правил, Он действует совершенно свободно, без ограничений, без всяких рамок. В данном случае мы видим, что все происходит по-другому, что сначала человек обретает дар Святого Духа, еще не будучи крещен в покаяние, но это произойдет потом, велел им креститься во имя Иисуса Христа, то есть вот в это самое водное крещение. И люди так вот и поступили. И у нас не должно быть никаких предубеждений по этому поводу тоже.
2: Угу. То есть, Коля, отвечая на вопрос, который мы поставили в самом начале, как человек может прийти к покаянию? То есть вот ты утверждаешь сейчас, что нету каких-то норм, каких-то рамок. А каков все-таки ответ на это?

0: вопрос, вот исходя из того, что мы читаем сегодня.
1: А вот Петр выразил, мне кажется, вот тут в этих словах, истинно признать, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему.
0: Вот, боящийся Бога и поступающий по правде. Поступающий по правде понятно, а боящийся Бога что такое?
1: То есть человек, который благоговеет перед Господом, что считает, что Господь это, ну это он святой, вот, он безгрешен, он всегда праведен, он чистый, свят, он поступает всегда правильно, по правде. Как написано, Бог всегда и во всем праведен, что бы он ни делал. И вот это такое сознание чувств, вот это вот, и понимание, что Бог всегда во всем праведен, это вот и есть, мне кажется, страх Божий, боязнь Его. Угу. И, конечно, любовь к Нему. Без этого, ну, я начинаю любить Бога, потому что я вижу в нем эталон чистоты, эталон правды, истины, то есть эталон
0: и
1: любви.
0: И это все приводит меня вот к принятию Бога в свое сердце всем моим существом, и оно ведет меня к покаянию, то есть к осознанию, к признанию, что ли, своей греховности и готовности отдать Богу эти свои грехи, да, не держаться за них.
1: Если вот свое высказать, вот как я пришел к покаянию, оно пришло как-то вот как молния, что ли. Вот, по-моему, дома это было даже. Как будто шарахнуло что-то вот как-то. Фух, как будто пронзили тебя. Ты, вот ведь ты же такой грешник. Вот такое вот чувство. Но это было как-то момент просто, одномоментно. И с этим, и слезы пошли там, и все. Но это было как непонятно почему, по какому поводу. Просто пронзил тебя, как иголкой, вот, и как копьем.
0: Это было радостное или печальное событие?
1: Ну, это было больно. Я не скажу, что это было печально, радостно. Это просто было вот, пошли слезы из глаз. Угу. Но потом это все кончилось.
0: То есть признание себя грешником?
1: Да, потому что я признал себя грешником-то. Возвал Господу.
0: И это все кончилось, потому что пришло облегчение.
1: Сразу же, тут же, да. Бог не медлит с этим. Угу. Он никогда не медлит
0: с прощением. То есть облегчение, то есть это прощение. Вот как только человек признал себя грешником, то тут же он получает прощение.
1: То есть я обращаюсь к Богу, и приходит сразу облегчение. Вот сразу. Угу. Мгновенно. Я понимаю, потому что Бог на кресте за меня умирал. Он мучился за меня, он всю вину взял на себя. И если я это принимаю, как же я могу дальше себя там в чем-то обвинять, там, или как-то считать, что нет, я все равно, меня Бог не простит. Там, ну, как он может не простить, когда он в таких муках умирал за мои грехи? Это и есть прощение. Угу. Это уже прощение. Остается мне только принять это, поверить в это. И это не самовнушение какое-то. Это происходит помимо вот моей воли и сознания как-то. Я не знаю, это необъяснимо. Это просто Божье чудо. Угу. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили дар Святого Духа? То есть, опять же, нет никакого тут рецепта, каких-то формальностей. Есть только одно – вначале было слово. Все начинается со слова. Как Лена говорила об этом, да, тоже. Все идет от слова. И слово было у Бога, и слово было Бог. И оно входит в нас и совершает свою работу. Вот оно живое. Это же Бог. И когда слово свидетельствует мне, что ты чист во Христе, то мне нужно его принять. Мне нужно в это поверить. И оно провозглашает меня чистым еще до того, как я очищаюсь. Предварительно, что ли.
0: И потому что во Христе.
1: Прежде чем совершилось мое спасение, было слово, что я спасен. Угу. Прежде чем было слово о прощении моих грехов, то есть прежде чем меня, ну, вот это вот посетило

0: осознание, что я прощен, было слово, что я прощен. Вначале было слово. И оно идет всегда впереди, впереди меня. А уже потом я за ним следую и получаю вот то, что оно говорит. Поэтому и написано, что о сём свидетельствовали пророки. Пророки не предрекали слово сначала, а потом оно исполняло то, что они предрекали.
1: Вот ну, в этом... да. Ну и в послании, да, в Евангелии от Иоанна написано, да, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
0: Да.
1: Да, то есть не может никак по-другому вера родиться в нас, только от Слова Божьего, которое свидетельствует о Слове, о самом Христе. По-другому никак не может быть.
0: Если мне Слово говорит, вот, например, в послании первом Иоанна, «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Да, мы грешники». И вот 9 стих. «Если исповедуем грехи наши», вот что говорит Слово, «то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это говорит нам Слово.
1: Да.
0: Я еще, может быть, и не очищен, я еще, может, еще в грехах живу, но когда вот это Слово мне говорит, это значит, что оно и действует. И теперь оно производит какую-то работу. Если я прислушиваюсь к нему, если я принимаю это близко к сердцу, то все, я получаю прощение грехов и получаю очищение от всякой неправды.
2: Угу. То есть оно, Слово начинает действовать у нас.
0: Да. Угу. Оно живо, оно действенно, оно острее всякого меча, бьет остро, проникает там
1: до разделения всего.
0: И отделяет вот все нечистое, все убирает. Это Слово делает, оно делает.
2: Но оно делает, ну, что называется, растворяемое верой, да?
0: Конечно.
2: То есть без веры угодить Богу невозможно, не получается у Бога действовать в нас, если нет в нас веры. Коль, мы сейчас завершаем...
1: Завершили.
0: Да, 10 главу Деяний апостолов.
2: Угу. И дальше о чем будем говорить? Следующее какая у нас будет?
0: А следующее мы увидим, какая была реакция апостолов в Иудее и в Иерусалиме на то, что произошло с Петром и Корнилием. Вот продолжение этой истории, не менее интересное. Что там было, какая реакция была у апостолов? Это удивительно вообще.
2: Очень интересно. Очень интересно, да, Лена? Очень интересно, познавательно. Очень как-то вот освежение, что называется, вот от Святого Духа, от Господа нашего дорогого нам всем. Спасибо вам, дорогие друзья, что и вы участвуете в этих программах. Пожалуйста, продолжайте нам писать, комментировать наши программы. Это очень важно. Очень важно для нас, для того, чтобы мы понимали, о чем лучше рассуждать, чтобы мы понимали, какие вопросы вас интересуют. Потому что здесь мы делимся то, что важно нам, то, чем живем вы, но для того, чтобы это было свидетельство для вас. Потому что вот Господь нас таким образом с вами объединяет. Ну что же, а сегодня Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, прощаемся с вами до следующей встречи. До свидания.

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: Возник у одного верующего очень интересный вопрос, который он мне задал. Почему после смерти Христа завеса в храме разорвалась сама собой? Действительно, о завесе упоминается в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Мы прочитаем, например, что говорит по этому поводу евангелист Марк в 15 главе, в 37 и 38 стихах.

Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И вот здесь интересная любопытная деталь, что если мы сравниваем Евангелие, то мы видим небольшое разночтение. Конечно, для некоторых верующих людей это разночтение порой вызывает серьезные сомнения в достоверности или в подлинности Евангелия. На самом деле евангелисты не ставят перед собой цели дословно, подробно, в хронологическом порядке описать жизнь Иисуса Христа. Все-таки Евангелие – это благая весть. Им нужно было донести какую-то важную идею, которую они увидели в Иисусе. Они в Него поверили, Он был для них Спасителем и Мессией. И, соответственно, когда они верили в это, они пытались через Евангелие записанное изложить какой-то взгляд, какую-то точку зрения. В данном случае евангелист Марк говорит о том, что завеса разрывается после смерти Иисуса Христа. Сверху донизу. И что интересно, ниже, когда мы читаем 39 стих, говорится, что сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Что хочет сказать евангелист Марк разорванной завесой? Дело в том, что поскольку завеса была в храме, а Христос символически становится вот этой жертвой, которая была принесена за грехи этого мира, Он является Божьим Сыном, но Он именно распят, да, то после Его смерти разрывается завеса, как бы показывается о том, что служение в этом храме, теперь оно завершается. Уже в нем нет нужды, нет необходимости, потому что то, что указывало на Иисуса Мессии, было исполнено на кресте. Это первая немаловажная деталь. Они как раз евангелисты говорят. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы видим, что евангелист Лука описывает немножечко иначе это событие. И когда он говорит о завесе в 23 главе Евангелия от Луки, то завесу он помещает, разрыв завесы помещает перед смертью Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Это 45 стих и далее. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев произошедшее или происходившее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник“». И если мы теперь смотрим на то, как меняются акценты у Луки и у Марка, то мы видим, что для Луки было важно подчеркнуть, что Иисус был праведным. Он невинно пострадал и умер. Он не должен был в этом плане умереть, но именно его судили несправедливо. И как мы видим, что сотник обращает на это внимание и говорит о том, что действительно человек сей был праведник. И, соответственно, вот отношение к Богу, к действиям, которые совершают люди. Он разрывает завесу в храме. То есть он показывает знак священникам о том, что они совершили страшный грех. Они убили помазанника Божьего, того, кто должен был спасти их. Они от него отвернулись. И таким образом Бог как бы дает знак священникам и показывает о том, что то, что они делали, совершали, теперь заканчивается. Все, завеса разрывается, конец всему священнодействию священников. Бог не одобряет то злое дело, которое они совершили. Видите, по-разному, да? Понятно, что завеса когда-то все равно разорвалась, все равно это событие евангелисты фиксируют, просто каждый евангелист делает акцент на разные вещи. Лука ставит акцент на то, что Иисус был праведен, а значит, раз был Он праведен, то тогда Бог выносит свой приговор вот прямо сразу перед смертью Христа, осуждая священников за то, что они совершили такое предательство. А Марк как раз говорит о другом, что Христос умирает, и Бог принимает жертву Иисуса Христа за грехи этого мира. И завеса разрывается, показывается о том, что все завершилось, то, что Христос совершил и сделал теперь на кресте. И, конечно же, теперь даже те, кто распинал, римский солдат, римский воин, признает, что Иисус есть Сын Божий. Вот о чем говорится в разрыве завесы, вот ее этот смысл. Но у каждого евангелиста он немножечко, чуть на другой сделан акцент. Хотя идея в основном одна и та же. Господь совершает свое спасение и, соответственно,

на ходатайственное служение в святилище завершается. А с другой стороны, Господь показывает, что Христос был праведен и таким образом выносит свое осуждение священникам, которые его распяли. Вот это и есть значение разорванной завесы в Евангелиях.

0: верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеально. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь открываем Священное Писание и поговорим об одной из важных составляющих человеческой жизни. Мне очень нравится 1 сентября. Еще его называют Днем Знаний, но мне он нравится тем, что первоклассники в этот день вместе с родителями идут в школу. И посмотрите в лица этих будущих учащихся. На их лицах можно прочесть переживания, волнение, тревогу. Начинается новый интересный этап их жизни. Порой они прячутся за букетами, которые они несут. Но вы согласитесь со мной, что вся жизнь человека – это непрекращающийся процесс обучения. Мы проходим различные ступени этого обучения. Детский сад, школу, колледж, университет. А кто-то получает другое, дальнейшее образование, духовное образование. Возможно, это будет магистратура, бакалавриат или докторантура. Процесс обучения не прекращается в течение всей жизни человека. Когда мы открываем Священное Писание, мы восхищаемся тому, что Господь обучает человека

течение всей жизни ее и участвует в этом обучении. Открываем книгу пророка Исаии и читаем очень интересную историю. Пророк задает вопрос: «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, но когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает мин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». И интересный 26 текст. «И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его». И далее пророк описывает этот процесс. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». И в завершение пророк пишет следующее. «И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Сегодня мы вряд ли помним тех, кто изобрел хлеб, кто, может быть, сделал те величайшие открытия, которыми живет человечество. Но Священное Писание ясно и определенно говорит о роли Бога в обучении человека. В книге Второзакония, в 8 главе, в 5 тексте мы читаем следующие слова. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». В Священном Писании слово «учить», «обучать» встречается 170 раз. 80 раз мы находим это слово в Ветхом Завете, и 90 раз мы находим это слово в Новом Завете. Когда мы открываем Евангелие, мы находим пример из жизни Господа Иисуса Христа. 12 апостолов. Как много времени Он посвятил их обучению. Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос отправляется с учениками на другую сторону озера и говорит им следующие слова. «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли сами в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. И Он приводит им примеры, как Он несколькими хлебами накормил 5000 человек и 4000 человек. И далее ученики понимают, что Христос говорит абсолютно о другом. Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Иисус Христос, понимая о том, что скоро Его миссия придет к завершению, и Он оставит этот мир и уйдет к Отцу Небесному, пытался научить будущих лидеров Церкви всему тому необходимому, чтобы Церковь могла расти и расширяться, расширять границы Царствия Божия на этой земле. И Священное Писание неоднократно говорит нам, и учил их много. Но не всегда они были успешными учениками. Очень часто они совершали ошибки, как и все учащиеся. В Евангелии от Луки Иоанн приходит ко Христу и говорит, один из учеников, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему». Причина, почему запретили? Потому что не ходит с нами. Иисус сказал ему. Иисус подкорректировал. Иисус помог ему осознать, как правильно поступать в этой ситуации. «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда мы говорим об обучении, любом обучении, главное в обучении – это не столько получение знаний, но скорее способность к изменениям. Оставление каких-то прежних воззрений, установок, понятий, зачастую недостаточно верных или устаревших. Поэтому это непростой процесс, далеко не простой процесс. Иногда обучение проходит трудно и болезненно. Один из просветителей казахского народа, Абай, сказал очень интересные слова. «Пусть лучше вырвут мне язык, чем я поверю, что человек не может измениться». Как часто люди произносят слова не в позитивном смысле, говоря следующие слова, «Я никогда не изменюсь, и не пытайтесь меня изменить». Когда мы теряем способность к изменению, мы теряем возможность к обучению.
Интересно, в книге пророка Исаии, в 48 главе, пророк обращается к своему народу со следующими интересными, удивительными словами. Он говорит следующее. «Я знал, что ты упорен, я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». Может быть, нам не нравятся эти слова, но с этими словами Господь обращается к нам, к людям, чтобы мы были способными к изменению, к обучению, чтобы мы приобрели эту важную составляющую жизни человека – обучаемость. Не всегда мы с первого раза постигаем тот или иной предмет, тот или иной урок. В книге пророка Иова есть замечательные слова, которые говорят о том, что Бог неоднократно совершает в нашей жизни особые, создает особые ситуации, чтобы чему-то нас научить. Книга Иова, 33 глава, 14 текст. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз». Я думаю, что каждый из вас испытали такую ситуацию в своей жизни, когда какое-то событие повторяется дважды, а иной раз и трижды. И мы задаемся вопросом, почему это происходит? Давайте вернемся к школьным годам. Если мы не сдали экзамен с первого раза, нам предоставляется возможность сдать его со второго раза. Если по какой-то причине мы и второй раз не сдаем, нам предоставляется возможность и третий раз попытаться сдать этот экзамен. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Я думаю, в своей жизни каждый из вас видел особые сны, вещие сны, как иначе о них говорят. Может быть, не пророческие, но вещие сны, в которых Бог от чего-то вас предостерегал, от чего-то оберегал. Такие сны мы видим не каждый день, но однозначно они имеют место в нашей жизни. Для чего дается нам это? Чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог находит другой путь для того, чтобы нас чему-то обучить. Или он, человек, вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. И Священное Писание говорит, для чего это делается? Для того, чтобы сохранить нас от большей беды. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Если вы вспоминаете школьные годы, если вы помните школьные годы, то во время обучения в школе присутствует очень интересный момент, когда вы любите преподавателя, когда он вам симпатичен, тогда и предмет вы берете легко и играючи. Нам нравится этот предмет. Если мы любим Господа, если мы любим нашего Спасителя, если мы любим Бога, то и учиться, обучаться в этой школе жизни нам будет легко и приятно. И независимо от возраста, мы каждый день и каждый миг нашей жизни проходим особое обучение. Мы переходим из класса в класс. И я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать прекрасные тексты, записанные в Евангелии от Луки. «Но вам, слушающим, говорю...» 6 глава, 27 текст. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Почему, задается, предлагается такое? Потому что Священное Писание говорит, «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро, которые вам делают добро, то какая им за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратное, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». И вот этот момент.

момент той высоты, на которую Господь предлагает подняться каждому из нас. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». В нашем обучении, в нашем ежедневном обучении, особая роль отведена Святому Духу, который трудится над нашим умом, сердцем, чувствами, характером. Голос Божия Духа говорит к нам в течение дня неоднократно. Пророк Исаия очень красиво об этом описывает следующими словами. Книга пророка Исаии, 50 глава, 4 текст. Исаия говорит следующее. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Наверное, в своей жизни вы испытывали такой момент, когда вы утром собираетесь на работу, и вдруг вам на глаза попадается какая-то книга. И вы, как человек организованный, знаете, что в течение этого дня не будет, минуточки даже не будет, чтобы заглянуть в эту книгу. Но вы бросили этот взгляд и бросили не случайно. В течение дня создается такая ситуация, что у вас появляется 15, 20, полчаса, и вы вспоминаете ваш взгляд, обращенный на книгу, и сожалеете, что не взяли ее. Как много раз в течение дня Дух Святой обращается к нашему сердцу. Как много раз в течение дня Дух Святой предостерегает, от чего-то удерживает, направляет наши пути, чтобы они были благополучными, благословенными и успешными. И когда мы заканчиваем день, мы очень часто подводим итоги и говорим, какой был насыщенный день, как я много сделал или сделала. И мы перечисляем то, что мы сделали. Но порой мы можем оценивать это и по-другому. Давайте в конце дня спросим себя, сколько раз Дух Святой говорил к моему сердцу? Сколько раз Бог чему-то пытался меня научить? Чему-то пытался меня вразумить? Чему-то пытался меня наставить? И мы можем с радостью сказать, Господи, я три раза слышал голос Святого Твоего Духа, говорящего к моему сердцу. Давайте побудем в тишине один на один с собой. И тогда Дух Святой, возможно, скажет нашему сердцу, дорогой мой, дорогая моя, я говорил тебе в течение дня 5-6 раз, и только 2 или 3 раза ты услышал меня. Мы проходим это удивительное обучение каждый день и каждый миг нашей жизни. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для обучения. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для изменения нашего характера. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для особого познания принципов Царствия Божия, предложенных в этой книге. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для обретения особого статуса сыновей и дочерей Божьих. Будем же открыты для обучения. Будем же открыты для изменений. Будем же открыты для преобразований Его Святого Духа. И пусть словами наших молитв будут слова, записанные в книге Псалмов. 142-й Псалом, 10-й текст. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». И в этой же книге Псалмов, в 24-м Псалме, в 4-м тексте, мы читаем эти прекрасные слова. «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня».

стезям Твоим». Сегодня Господь приглашает нас продолжить это обучение. Сегодня Господь приглашает нас быть открытым для духовных изменений, преобразований и влияния Его Святого Духа на нашу жизнь, на наш характер, на наше настоящее и на наше будущее.

После крестных мук своих Иисус предстал перед апостолами живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней он являлся им и говорил о Царстве Божьем. И однажды, встретившись с ними, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив: «Вы слышали от меня об этом обещании. Ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им: «Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». После этих слов прямо у них на глазах он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, который взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и его братьями.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Саул и Давид – два царя, два Божьих избранника. Почему одного из них Бог в итоге отверг, а другой был вынужден долго скитаться, прежде чем зашел на престол? Почему Бог допускает долгие годы испытаний? И дает ли Бог отступившим шанс на спасение? Сегодня мы будем говорить на эту тему с доктором практического богословия, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, собственно, Саул и Давид. Ну, по сути, Священное Писание их противопоставляет. Ну, то есть, как бы, некие два антипода. Настолько ли они не похожи?
6: Спасибо. Ну, я хотел бы, наверное, начать с Саула, да, нашу беседу. Вообще, откуда появился царь Саул? Его история связана с историей последнего судьи народа Израилева Самуила. И, собственно, первая книга царств и вторая книга царств в иудейской традиции называются книгами Самуила, потому что здесь речь идет о Самуиле. Так вот, Самуил, когда уже состарился, возникла необходимость в преемнике, в новом судье. А дети Самуила не соответствовали Божьим требованиям. Написано так вот в Священном Писании. Мы читаем 1 книга Царств, 8 глава, с 4 стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот, то есть дети Самуила не ходили его путями, не поступали так, как Самуил. То есть неправедно судили, видимо. И поэтому народ принимает такое решение. Поставь над нами царя, как у прочих народов. У каких у прочих? У языческих народов, которые окружали тогда Божий народ. И, в общем-то, ну, само воцарение Саула в определенной степени было отвержением Бога. Ну, так и говорится здесь вот дальше, вот, если мы прочитаем. «И сказал, 7 стих, Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть явно здесь Библия говорит, что это было отвержение Бога, просьба о царе. Вот. Но интересно, вот как действует Господь.
5: Ну вот странно, кстати, почему отвержение Бога, если у народа перед глазами история с сыновьями предыдущего священника
6: Илия.
5: Там была же, в общем-то, подобная ситуация.
6: Тоже трагедия была,
5: да,
6: тоже сыновья
5: были нечестивы. И прочее. При том, что сам Илий, ну, что бы там ни говорили, это человек, который Богу служил. И который, ну, в общем-то, в истории с Самуилом проявил себя как наставник настоящий. То есть он определил, что в действительности Бог обращается к Самуилу. Он любил Самуила. В общем-то, Илий был, ну, как бы мы сказали, наверное, все-таки человек, который служением Божьим не пренебрегал, который как-то его исполнял. А вот сыновья его довели страну до краха. То есть Израиль потерял и ковчег, и потерпел там жесточайшее военное поражение там, и так далее. То есть перед глазами такой пример, повторять который никому не хочется. У Самуила, в общем-то, история практически повторяется, потому что сыновья, в общем, ведут себя так же, как вот сыновья предыдущего.
6: И народ полагает, что вот в этом проблема, в сыновьях. Да, вы правильно подметили. Именно это-то и проблема, что люди забыли о том, кто на самом деле управляет народом. Ведь не судьи же на самом деле управляли, а Господь. Вот же Господь говорит, не тебя они отвергли, а меня. Потому что Господь управлял через судей. Но именно Господь был царем израильтян во времена судей, а не сами судьи. Но теперь люди говорят, нет, мы хотим царя, вот как у других народов. Вот он будет нами управлять, нас защищать, и у нас все будет хорошо. То есть они отвергают Бога. И интересно, вот я хотел продолжить свою мысль, что хотя они отвергли Бога, но Бог продолжал сохранять с ними завет свой. Продолжал любить свой народ. Он сказал, хорошо, если вы делаете выбор. То есть выбор неверный, неправильный. Но это выбор народа. И вот смотрите, интересно, здесь Господь уважает выбор народа, несмотря на то, что он не

0: правильный. Вот. И несмотря на то, что Господь знал, что к чему этот, каким проблемам приведет этот выбор, но он его уважает. Он дает
1: больше,
0: нам...
1: больше того, он находит
0: вот.
1: Такого он царя, который верно. Народу...
0: Совершенно верно, совершенно верно. Он говорит, хорошо, какого вы хотите царя? И он, значит, действительно ставит того царя, которого хотел народ. То есть был выше всех на голову, написано. Красивее всех, сильнее всех. То есть Саул, он был идеалом царя для народа. Вот таким они себе представляли своего царя. Поэтому выбор пал на Саула. Угу. И он получил царство, был помазан на царство. Причем интересно, что в самом начале Саул получил дар Святого Духа. То есть он проповедовал и славил Бога вместе с другими пророками Божьими. Так что даже люди восклицали, неужели и Саул о пророках, об этом записано в Священном Писании. То есть от Бога он получил все необходимое для того, чтобы он мог управлять Божьим народом. То есть все качества получил, и даже Духа Святого. У него был очень хороший старт. Вначале он слушал Самуила. Как говорил ему Самуил, так он и поступал. И это как раз стало залогом начальных успехов Саула в борьбе с врагами, с филистимлянами. Вот. И с аммонитянами, с которыми они воевали. Он начинает одерживать победы. И когда он одерживает победы над врагами, его власть в народе укрепляется, усиливается. Вот. Он начинает чувствовать себя уверенным. Вот. И постепенно, постепенно вот это становится причиной его отхода от Бога. Не просто уверен, он начинает себя чувствовать самоуверенным уже. Вот. Полагаясь уже больше не на Бога, а на свою силу. Возможно, в какой-то момент он подумал, что это вот благодаря его каким-то личным качествам он совершил эти победы. И поэтому он начинает полагаться уже на себя. Священное Писание говорит, происходит такой момент, Самуил предупредил Саула, чтобы он его ждал в Галгале, и пока он, Самуил, не принесет жертву, чтобы он не шел в бой с врагами. Саул ждал Самуила, день за днем проходил, уже там неделя прошла, Самуил не появлялся, и вот в последний день, когда он, в общем-то, уже потерял терпение, Саул приносит сам жертвы Богу, что, в общем-то, было отступлением от Бога, потому что это была прерогатива Самуила всецело.
1: Вот. А разве человек не мог принести, ну, любой человек не мог принести жертву Богу?
0: Но Самуил сказал, что он, да, и он-то и был, в общем-то, избран для этого.
1: Ну, понятно, что он судья. Священник, я просто к тому,
0: чтобы
1: что...
0: он подождал его, то есть он нарушил Божие повеление. Угу. Божие повеление, вот в этом было.
1: То есть тут смысл. Проблема даже не в том, что он жертву принес, а
0: да,
1: в том, что
0: он нарушил Божие повеление, конечно. Но это уже говорило о его самонадеянности. То есть если бы он увидел, что народ от него начинает разбегаться... Значит, ему трудно будет сражаться, он...
1: Не было ли это, наоборот, некоторой неуверенностью? Ну, то есть,
0: ну, да,
1: я вижу, что ситуация критическая, и мне просто делать нечего, что, ну, неизвестно, чего там будет, либо, ну, пока еще есть силы, мы вот сейчас все соберемся и...
0: Да, он решил взять все в свои, как говорится, руки и сам решить эту проблему. Угу. Без Бога уже получается, потому что представителем Бога в данном случае был Самуил. Угу. И вот это было его первое такое серьезное отступление. После этого Самуил говорит ему: Господь отторгнет от тебя царство твое. Угу. Но, тем не менее, все равно Бог посылает Саулу шанс к раскаянию. Потому что он продолжает царствовать. Самуил продолжает ему давать советы. Вот, и происходит следующая история с царем Агагом.

0: Господь повелел, значит, уничтожить аммонитян и царя Агага уничтожить вместе со всем имуществом, которое у него было. То есть все это подлежало заклятию. Но вместо этого, это в 15 главе описано первой книги царств, Саул побеждает царя, берет его в плен, сохраняет ему жизнь. И причем вместо того, чтобы уничтожить всю добычу, да, то есть как бы принести ее в жертву Богу, да, все то, что он завоевал, он самое хорошее...
1: Заклятие означает жертву Бога? Или...
0: Заклятие означает то, что уничтожается все заклятое, это как бы своего рода, ну, жертва всесожжения, в определенном смысле этого слова. То есть это означает, что вся добыча принадлежит всецело Богу. Вот что означает заклятие. Так же было вот с Иерихоном, например, угу. Когда завоевали Иерихон, да, он должен был уничтожен вместе со всем тем, с людьми, и со скарбом, там, со всем, что было в Иерихоне. То же самое здесь происходит, заклятый. Но из этого заклятого Саул берет себе хорошие какие-то вещи, там, животных, например, да, и приходит Самуил и говорит, а что это я слышу, там, блеяние животных, откуда это они у тебя? А вот я вот решил, вот, и он начинает оправдываться уже, как бы. И царя Агага он оставил в живых. То есть он продолжает нарушать Божью волю. Постепенно вот так вот происходит. Еще до этого история происходит с Иоаннафаном, когда он чуть своего сына не убил, Иоаннафана. 14 глава об этом повествует. Не убил. Почему? Потому что он бездумно клятву положил, чтобы там никто до вечера ничего не вкушал, пока они не победят врагов. Все были голодные. Ну, в этой истории Иоаннафан меда там попробовал. Вот, потому что это ему придало силы для победы над врагами. Вот. И когда об этом узнал Саул, он говорит, Иоаннафан должен умереть, потому что он нарушил мою клятву. Но опять же, это была клятва Саула. Да? Вот, она неразумно им была дана. Вот, и он чуть не убивает своего сына. То есть целый ряд таких вот неразумных поступков происходит, да, в жизни Саула. Он отвергает Бога шаг за шагом, хотя Бог ему предоставлял возможность все-таки к покаянию, я в это верю. Но постепенно-постепенно он строит вот эту стену между собой и Богом, и в какой-то момент наступает, как написано, такая ситуация, когда вот уже не Божий дух поселяется в Сауле, да, а дух противника Божьего, дьявола, да, то есть он уже становится, по сути дела, одержим дьяволом, Саул.
1: Ну, по большому счету, сейчас бы это классифицировали как паранойя.
0: Ну, да, да. Ну,
1: мания.
0: Как паранойя или мания, но в Священном Писании написано «злой дух». Злой дух овладевает. А кто такой злой дух? Это, естественно, противник Божий, дьявол. И, по сути, Саул становится вот богопротивником. Вот такая вот история этого царя. У него было хорошее начало, все Бог ему дал для того, чтобы он был успешным царем, успешным правителем. Но неповиновение Богу приводит его к ужасной смерти. Отступление от Бога.
1: А как появляется Давид?
0: Вот. А Давид, вот интересно, что...
1: И параллельно, в общем-то, повествование идет там целую книгу, наверное.
0: Да,
1: чуть побольше.
0: Когда Самуил понимает о том, что Саул отвержен Богом, да, собственно говоря, сам Господь говорит об этом Самуилу, что я отверг Саула и его царство.
1: И Самуил это должен пересказать, даже самому Саулу.
0: Да, должен пересказать Саулу, то, естественно, возникает вопрос, а кто будет царем теперь? Если он, Бог отверг царство от Саула, то кому он его передаст? Самуил задает этот вопрос Богу, и Господь направляет Самуила в семейство Иессея. Был такой человек из колена Иудина. А у него было несколько сыновей. Вот, и эти сыновья были, ну, такими сильными мужчинами, воинами. Вот, когда Самуил приходит, он

0: думает, что кого-то из этих старших братьев Давида.
1: Ну, логично, первенца.
0: Да, но один за другим они проходят перед ним, и Господь говорит: нет, это не тот человек, не тот человек. Тогда Самуил спрашивает у Иессея: а есть ли у тебя еще сын? Он говорит: да, есть самый младший. Ну, там вот овечек пасет, позовите его. Приводит Давида, он в соответствии с Писанием был таким юношей, красивым на лицо, белокурым. Вот. Но отнюдь не похож он был на воина. Вот. На юношу был похож, молодого человека, красивого вида. И вот его именно избирает Господь. И здесь мы видим уже не выбор народа, а выбор самого Бога. То есть если в случае с Саулом народ выбирает царя, в прямом смысле этого слова.
1: И потом от этого страдает.
0: И потом от этого страдает. А здесь Бог выбирает царя. И вот Божий выбор, он чем заключается? Он выбрал почему Давида? Не за его силу, не потому что он там выше всех был на голову, да, или сильнее всех. Он таким не был. Он избрал его, да даже и не за красоту.
1: Да нам вообще не очень понятно в тот момент, когда мы читаем, а почему, собственно.
0: В тот момент непонятно, но потом-то мы начинаем понимать, почему он избрал его. Потому что у Давида было любящее сердце. Он любил Господа и доверял свою жизнь, полностью доверял Богу. И вот как раз именно поэтому на него этот выбор и падает. А почему мы так считаем, что он полностью доверял Богу? Потому что потом его жизнь показывает. Вот история с Голиафом, да? Угу. Ну, ни один самый сильный израильтянин не готов был сражаться с Голиафом. Выступил Давид, над ним смеяться стали все, и прежде всего его братья старшие. Как ты можешь воевать с Голиафом? Ты же не воин. А Давид говорит: так не я ж буду воевать. Будет воевать Господь, которому я доверяю свою жизнь. И не своей силой я его буду побеждать, а Бог даст мне эту победу. И, в общем-то, этой победы и происходит, да, от какого-то камня, брошенного, по сути, из рогатки, да, из пращи. Ну, погибает, сказать, могучий воин.
1: При другом исходе Давида бы назвали фанатиком. То есть, вообще говоря, то, что он делает, оно, ну как, оно трудно объяснимо. То есть, выходит на битву вот с таким воином.
0: Ну да, да.
1: А что тебе больше всех надо? Почему? То есть, как вообще? Ну, раз больше никто не выходит, значит, выйду я. То есть, ну, вот ответ, ну, другими словами, то есть, так вот пересказать. А нет ли тут какой-то, ну, не знаю, какого-то вот, какой-то ловушки, когда Господь отправляет Самуила помазать Давида, тогда, когда, в общем-то, Саулу еще царствовать, ну, побольше 10 лет точно от того момента.
0: Ну, ловушка для кого?
1: Ловушка, ну, вообще, вот помазали Давида. Народ узнает о том, что Саул отвержен, помазан другой царь. Ну, и тут что-то начнется.
0: Ну, оно так и началось. В общем-то, история, ну, да, говорит о том, что Саул понял после победы Давида над Голиафом. Он понял, что именно его, Давида, Господь помазал на царство вместо него. Он же услышал слова Самуила, что отторгнуто тебя царство.
1: Народ прославляет Давида.
0: Народ прославляет Давида, и Саул начинает Давида преследовать его. Давид убегает сначала, там он у филистимлян как-то скрывается, да, потом он бежит в пустыню Эн-Гади, вместе с ним бегут все, как написано, те, кого обидел Саул, да, то есть вокруг него собираются люди, вот, и происходит такое вот противостояние между Саулом,
1: знаете,
0: и
1: Давидом. Какое-то вот оно уж очень неравное, то есть с одной стороны, Саул преследует, используя всю свою власть и силу. С другой стороны, Давид связан по рукам и ногам, потому что, ну, во всяком случае, потому что он так это воспринимает, что Саул

0: помазанник Божий, я не могу ничего с этим сделать. То есть, в общем-то, игра в одни ворота. Выглядит это вообще как, ну, какая-то, как бы это даже сформулировать, ну подставили Давида. То есть, почему Бог вот вообще такую ситуацию создал? То есть, ну, могли бы ведь помазать тогда, когда уже...
1: Умрет Саул.
0: Да, да. Ну, то есть, в принципе, король умер, да здравствует король, но имеется в виду новый король. Почему такая вот ситуация именно? Как?
1: Честно говоря, я не смогу, наверное, на это ответить. Это только Богу, наверное, так виднее.
0: Ну, в общем-то, вопрос такой риторический, потому что, понятно, ответа нет, но, в общем, это такая провокация по отношению к Давиду. Как он поступит? Справедливости ради, ну, Давид, вот он ведет себя очень так... осторожно, взвешенно.
1: Ну, в этом есть определенная логика. Давид отверг Бога, то есть, Саул отверг Бога, Бог отторгает царство от Саула и помазывает другого царя на царство, Давида. Бог не убивает Саула, да, он потом погибает, в общем-то, сам. Кстати говоря, он тоже покончил, как Иуда, жизнь самоубийством, по сути дела, на поле, да, когда он был ранен, он пал потом на меч Саул. Вот. Но как бы вот так вот действует Бог. Он не убивает Саула, да, Саул сам погибает. Такие создаются вот условия. Причем Давид не убивает Саула. Вот интересно, что два раза Священное Писание говорит, как минимум два раза Давид мог спокойно убить Саула. Один раз Саул зашел в пещеру, там были вооруженные люди, там Давид был с вооруженными людьми, да, зашел по нужде в пещеру, и он мог свободно его убить, но он этого не делает. И второй раз на поле он спящего застал, Саула, вместе с его войском он тоже мог спокойно его убить, тоже он этого не делает. Почему? Потому что он говорит, это Божье помазание. Вот, ну, я вот, доверяю Богу, да.
0: Такая интересная ситуация в том плане, что Саул себя дискредитировал полностью. А уж перед Давидом так и вообще. Потому что Саул ищет смерти Давида. Он прямо об этом заявляет, он этого не скрывает.
1: Ну, знаете, вообще то, что вы задали, более, наверное, глубокий вопрос. Его можно как бы, знаете, как развернуть. Вот тема добра и зла, да, в Священном Писании, противостояние Люцифера, ставшего сатаной и дьяволом, Богу. Ведь когда Люцифер поднял восстание на небе против Бога, Бог же мог его убить, ну, в смысле, лишить его жизни. Он же Бог всемогущий, правильно? Он может в один момент уничтожить. Почему он оставил зло? Да, почему он допускает зло, Бог допускает зло на этой земле? Ведь он знает, кто злой, кто добрый, да? Ведь Бог же знает сердце каждого человека. И некоторые так люди рассуждают, но ведь Бог может уничтожить в один момент всех злых, оставить только всех хороших, да? Но это не решает проблему зла, потому что Господь говорит, что зло никогда нельзя победить при помощи зла, при помощи насилия. Зло можно победить только любовью, добром. И вот здесь, смотрите, каждый раз, когда Давид прощает Саула, да, и говорит, я мог бы тебя убить, но я этого не стал делать, он же это открыто говорит, да, при всех, он как бы взывает к совести Саула. И это своего
0: это
1: рода...
0: работает.
1: Да, и что-то там в сердце Саула, наверное, начинает происходить. То есть это лишний шанс для Саула покаяться, правда? Вот Бог ему предоставляет этот шанс к покаянию. Вот. И кроме того... Мы затронули тему великой борьбы, да, между добром и злом. Люди, народ Божий, они начинают сами убеждаться, кто в этой истории прав, а кто виноват. Да? Вот, то есть они видят характер Давида и видят характер Саула. Да? И постепенно все больше и больше людей начинает доверять Давиду, и в конечном итоге Давид-то и объединяет весь народ под своей властью, да? И вот это объединение народа Давидом, оно по большей части, как написано в Священном Писании, было добровольно.

0: добровольным. Люди сами согласились, приняли его и сказали, мы будем тебе служить. Ты великий царь Давид. Понимаете, ну, вот, значит, вот чего добивается Господь. Если он насильно будет, да, устранять, там, менять эти
1: можно, цари. Можно ведь еще и параллель провести, ну, что царство Давида, оно было прочным, оно было построено на авторитете, в том числе потому, видимо, ну, потому что он сам не оспаривал авторитет

0: в этом он, в общем-то, подобен Христу, да, то есть он своего рода прообраз Христа, он не отвечает злом на зло. Да, Саул делает ему зло, а он ему только добром платит.
1: Я просто еще, ну, мы же видим в нашей истории, в современной, ситуацию, когда эти правители плохие, давайте мы их уберем.
0: Да.
1: Мы их убираем. Ну, мы, говорю, потому что просто даже в нашей истории российской,
0: ну, да,
1: это повторяется периодически.
0: Ну, это вообще в истории многих стран. То есть у людей такое впечатление, что проблему зла легко решить. Просто уничтожить злых,
1: да,
0: поставить добрых.
1: Да, и все станет хорошо.
0: И все станет хорошо. Почему Бог этого не делает, люди многие? Ну, если этого Бог не делает, то мы это сделаем. Так говорили в истории нашей страны революционеры. Ну, да?
1: Никто не даст нам избавления.
0: Да, совершенно верно.
1: Ни
0: совершенно
1: Бог, ни царь.
0: Но Священное Писание каждый раз приводит нас к мысли, что зло можно победить только любовью, только добром. Как это сделал Иисус Христос, наш Господь, умерев за нас, принеся себя в жертву за нас. К этому призывает нас Священное Писание.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрели нашу программу. Ожидаем новой встречи с вами. Всего доброго.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

Сегодня нас ждет тренировка в ограниченном пространстве. Не всегда у нас есть возможность заниматься в спортзале. Достаточно часто люди попадают в стесненные обстоятельства. Они едут куда-то на автобусе, и поездка эта долгая, и много часов им приходится сидеть. Они сидят в очереди, и они не могут отойти, потому что очередь, как говорится, уйдет. Они сидят в институтах, на парах, на семинарах, и наше тело страдает. Наше тело страдает. Что же делать? Как помочь самому себе, когда мы попали в такие стесненные обстоятельства? Итак, какие упражнения можно сделать в данной ситуации, чтобы не привлекать внимание людей? Больше всего страдают ноги, больше всего страдает поясница, больше всего страдают наши плечи. Поэтому я предлагаю сделать упражнение в первую очередь для ног. Что мы можем сделать? Для наглядности я сниму свои кроссовки, для того, чтобы это было видно, но в ситуации реальной этого делать не надо. Первое, что мы можем сделать, это работать своими пальцами, сжимать и разжимать пальцы. Это мы делаем, когда нам холодно, но попав в подобную ситуацию, это важное упражнение, потому что мышцы всей стопы, работая, гоняют кровь, которая застаивается в этот момент там. 15 повторений мы делаем, сгибаем и разгибаем наши ступни, наши пальцы. Мы можем делать это поочередно, мы можем делать это вместе, одновременно. После того, как мы это сделали, мы переходим к голеностопам. И мы начинаем вращать голеностопный сустав. В одну сторону 15 раз, в другую сторону 15 раз. Мы можем разнообразить и делать

упражнения по-разному. Ну, как бы фантазируя и придумывая. Мы можем голеностопы делать вверх-вниз, вверх-вниз. Мы не привлечем внимание, но наши мышцы работают, наша кровь циркулирует, застоя нету. После того, как мы сделали эти упражнения для стоп, мы переходим выше. Выше находятся икроножные мышцы. И здесь я предлагаю попробовать людям напрягать поочередно именно икроножную мышцу. Это может не получиться сразу, но это очень важно. Научиться изолированно напрягать мышцу, таким образом создавая приток крови именно к этой части тела. Мы напрягаем икроножную мышцу одну, потом напрягаем икроножную мышцу другую, одну, другую, и так поочередно 15 раз. Мы можем делать это одновременно двумя ногами, но вначале легче будет делать, если мы будем это совершать поочередно. Наше внимание на колени. Мы уже говорили в передаче в одной о том, что колени – это замечательное место, которое доступно нашим рукам. И поэтому колени просто можно помассировать. Одной рукой, двумя руками совершить массаж для того, чтобы и туда питательные вещества пришли в достаточной мере. Для этого желательно, если есть возможность, выпрямить ногу, потому что согнутая нога, она создает напряжение в мышцах, и массаж делать тяжелее. Поэтому желательно ногу выпрямить, расслабить мышцы и одной рукой или двумя помассировать одно колено, а потом другое колено. Итак, мы едем дальше, едем в своем автобусе, и нам уже легче, потому что до колена наши мышцы уже проработаны. Следующие мышцы – это большие, одни из самых больших мышц – это мышцы бедер, четырехглавая мышца бедра. И здесь нам нужно сделать то же самое, попытаться напрячь эту мышцу и поддержать это напряжение 15 секунд. Мы напрягли правое бедро, правый квадрицепс, четырехглавую мышцу бедра, и 15 секунд удерживаем в таком состоянии, в тонусе, и потом отпускаем. Напрягаем, отпускаем. 15 секунд держим, 5-10 секунд отдыхаем. Переходим на другую ногу после 3-4 повторений подходов, и со второй ногой делаем то же самое. Нам также необходимо проработать и заднюю поверхность бедра, бицепс бедра, сгибатель бедра. Что мы можем сделать для этого? Немножко распрямив ногу, мы можем упереться пяткой в пол. И когда мы упираемся пяткой в пол, напрягается как раз эта мышца. Задняя поверхность бедра, бицепс бедра напрягается. 15 секунд мы держим ногу в таком состоянии и расслабляем ее. Потом повторяем, напрягаем, держим 15 секунд и расслабляем. И делаем так 3-4 повторения и переходим на другую ногу и делаем то же самое. Эти простые упражнения помогают нам эффективно справиться со своим стесненным положением. Следующее, что мы можем сделать, какие мышцы мы можем еще проработать в таком положении. Мы ставим два кулачка между ног, вот, коленом, и пытаемся свести ноги. И держим в таком состоянии 15 секунд. Работают приводящие мышцы бедра, они напрягаются, вот, коленочки сдвигаются, и потом мы расслабляем и отпускаем напряжение, сбрасываем напряжение. Потом повторяем это второй раз, напрягаем ноги, пытаемся их свести и потом расслабляем. Таким образом прорабатывается внутренняя поверхность или боковая поверхность наших ног. Следующее упражнение. Мы кладем руки снаружи наших ног и пытаемся раздвинуть ноги. Сопротивляясь руками, мы пытаемся раздвинуть наши ноги, развести их. Вот, и работают мышцы, отводящие бедро. И так тоже делаем несколько раз, несколько подходов по 15 секунд. Напрягаем, на несколько секунд расслабляем и потом снова напрягаем. Остается поясница, остается шея. И здесь что мы можем сделать? Мы можем положить кулак свой под спину и начать.

начать массировать мышцы-разгибатели. Это большие мышцы, которые очень устают в данном состоянии. Вверх и вниз, передвигая руку круговыми движениями, мы просто разминаем это место. Мы можем также немножечко облокотиться на спинку стула, на котором мы сидим, и упереть кулак в спинку стула и, по сути, еще сильнее создать нагрузку для нашей спины. Если мы будем делать это несколько минут, то наши мышцы будут благодарны. Остается шея, и тут мы не можем уже как-то напрячь шею, чтобы люди не заметили. Поэтому здесь я предлагаю просто помассировать воротниковую зону. Сначала одну сторону спины, а потом другую сторону спины. Проработав наши мышцы, наши трапециевидные мышцы, а потом и шейный отдел. Таким образом, за короткое время мы сможем дать нагрузку многим мышцам и сохранить себя в оптимальной форме. Божьи принципы здоровья просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете упражнения для себя. Движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Углеводы все-таки польза или вред? Существует два мнения, и они абсолютно противоречат друг другу. Одни говорят, что мы созданы для употребления углеводов. Другие же считают, что углеводы вредны. А насчет того, что углеводы вредны, наверняка вы уже не раз слышали. Но действительно ли это так? Давайте будем разбираться. Чем же могут быть вредны углеводы? Важно понимать, что углеводы – это сахара. И есть сахара, которые связаны между собой – длинные цепочки или в средние цепочки, и они усваиваются медленно. Потому что организму нужно сначала расцепить эти цепочки, и потом они уже могут его усвоить. И также бывают сахара, которые не связаны в цепочке. Соответственно, они усваиваются быстро. Они-то и называются быстрые углеводы. Что происходит в момент употребления сахаров? Особенно если это быстрые сахара, да? Быстрые углеводы. Когда мы съели что-то углеводное, в организме возникает ответ, инсулиновый ответ, он еще называется, когда в организм выбрасывается инсулин для того, чтобы забрать тот сахар, ту глюкозу, которая выделилась в кровь, и разнести ее по клеткам. И как раз-таки мы знаем, что когда мы едим быстрые углеводы, такие как, например, выпечка из белой муки, что-то сладкое, макароны, которые состоят из белой пшеничной муки, образуется быстрый, высокий инсулиновый ответ. То есть сахар очень резко и очень быстро выходит в кровь. И выделяется очень много инсулина для того, чтобы этот сахар разобрать и разнести в клетки. И когда люди потребляют большое количество быстрых углеводов, да, выпечки, сладости, это могут быть напитки, в которых есть сахар, любая газировка, любые соки, это тоже быстрые углеводы. И когда вы часто употребляете быстрые углеводы, у вас постоянно, вы находитесь на таких качелях, у вас то скакнул сахар высоко, и, соответственно, скакнул в ответ инсулин высоко, то наоборот, у вас сахар опустился, потому что быстрые углеводы разобрались быстренько, вы остались, соответственно, без глюкозы, организм остался, и она резко упала вниз, и снова сахара нет. И вот вы находитесь все время на таких качелях, то высокий сахар, то низкий сахар, то высокий, то низкий. И это действительно вредно. И причем вот к таким вредным сахарам относятся якобы так называемые, да, полезные продукты, например, сироп топинамбура, которым пытаются заменять сахар, сироп агавы, мед. Все это состоит именно из фруктозы. А фруктоза, в отличие от сахарозы, она еще быстрее повышает сахар, еще быстрее усваивается, и еще больше идет вот этот сахарный инсулиновый ответ. И будет ошибочно считать эти продукты полезными заменителями сахара, которые можно потреблять без меры. Да и в принципе без меры нельзя употреблять ничего, потому что все полезное может стать вредным, если его переборщить. И важно понять, что употреблять углеводы, вызывающие более активный инсулиновый ответ, нужно в первой половине дня, а к вечеру как раз сходить на минимум. И тогда это будет только на пользу. Но при этом я не имею в виду булочки, конфетки и так далее. То есть это говорится о фруктах, о каких-то сухофруктах и так далее. Потому что булочки, конфетки и всякие другие газированные напитки, их вообще желательно снизить к нулю. Потому что именно они являются причиной развития диабета у людей, причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это тот продукт, который желательно вообще исключить из своего рациона. Существует также мнение, что мы были созданы для употребления углеводов. Именно поэтому сладкое доставляет нам столько удовольствия. Но важно понимать, что много лет назад не было сахаров в чистом виде. Даже ягоды, фрукты, арбузы, помидоры, они не были такими сладкими. Все это результат селекции. Если вы посмотрите натюрморты 18-19 века, то, например, арбузы на них слегка розовые, а значит, чуть-чуть сладкие. А сегодняшние арбузы настолько сахарные, что моментально поднимают сахар крови. Важно это не забывать. Какие же еще бывают сахара, да, если мы говорим про длинноцепочечные? То растения – это тоже сахара. И даже клетчатка, и даже целлюлоза. И это тоже является разновидностью сахара. И ряд сахаров можем усваивать мы сами,
А ряд сахаров усваивают наши полезные микробы, которые живут в нашем кишечнике. И когда они их перерабатывают, они выстилают стенки нашего кишечника полезной слизью. И эта слизь будет их питать и защищать. И, наверное, важный вопрос, да, можно ли прожить без углеводов? Что об этом говорит наука? Наука говорит, что можно. Но все же я пока не встречала ни одного человека, который полностью перешел бы на безуглеводный рацион. И если мы поняли, что углеводы не так уж и плохи, и если выбирать их правильно, то мы однозначно сможем выстраивать свой рацион более полезно для нашего здоровья. И я желаю вам мудрости в правильном выборе и в распределении того, что вы едите. Будьте здоровы, живите долго!

Выпадение волос – одна из наиболее частых проблем. Что делать, чтобы сохранить волосы? И сегодня я покажу вам массаж головы с укрепляющими маслами. Приготовим масляный состав для массажа. Основа – это кунжутное масло, 3 чайных ложки. По 1 чайной ложке репейного масла и масла расторопши. Пять капель эфирного масла мяты. Это базовый состав. Также можем мы в составе использовать другие эфирные масла. Масло розмарина, масло пихты, сосны. Все тщательно размешиваем и подогреваем в домашних условиях на водяной бане, либо в микроволновке. Подогретый масляный состав наносим на кожу головы. Волосы должны быть чистые и сухие. Равномерно распределяем масло по корням волос. Должны ли волосы выпадать? В норме у нас выпадает до 100 волос в день. Жизненный цикл волоса составляет 3 периода. 90% всех волос у нас активно растут. Этот цикл продолжается 2 или 4 года. А около 6% волосы просто живут 3 или 4 месяца. И 1% волосы готовы выпасть. Как нам понять, что ситуация выходит из-под контроля? То есть, когда волос выпадает гораздо больше, чем в норме. Если волосы остаются на подушке, если волосы остаются на расческе, если они остаются в ванной после мытья головы, это уже сигнал, что есть проблема с волосами. Как правильно проводить массаж с укрепляющими маслами? Здесь кожа должна двигаться, то есть должны присутствовать движения скальпа. Это активизирует кровообращение, это активизирует обмен веществ, укрепляются волосяные луковицы, и это оказывает успокаивающее воздействие на организм. Также такой массаж может использоваться при мигренях, при головных болях. Время массажа около 10 минут. Какие причины приводят к выпадению волос? Это стрессы. Это неправильное, несбалансированное питание. Это нарушение гормонального фона в разные возрастные периоды. Это заболевания, прежде всего, проблемы со щитовидной железой и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Массаж длится до 10 минут. После массажа моем волосы горячей водой, смываем весь масляный состав шампунем. Дерматологи рекомендуют проводить массаж головы ежедневно. В этом случае он проводится без масел, длится 5-7 минут до легкого покраснения кожи. Это поможет укрепить волосяные луковицы и справиться также с мигренью и головной болью. Берегите ваши волосы и правильно ухаживайте за ними.

0: общепризнано, что витамины – это важнейшие вещества, необходимые человеку. Середина 80-х годов прошлого века отмечена настоящим поливитаминным бумом, когда Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. И причина этого прежде всего в различных рационах питания. Средиземноморцы съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. То, что при дефиците витаминов нарушается здоровье, факт общепризнанный, тут и спорить не о чем. А вот вопрос, какие витамины принимать, вызывает споры. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня он поможет нам разобраться с вопросом о витаминах. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Существует ли какая-либо классификация витаминных препаратов?
1: Конечно. Существует классификация по их растворимости в воде. Выделяют водорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым можем отнести витамины А, Д, Е, К. Остальные – это водорастворимые. Это витамин С, витамины группы В и другие.
0: Угу, понятно. А кто и каким образом должен подбирать эти витамины?
1: Изначально витаминные комплексы подбирал, конечно, врач, поскольку он учитывал определенные состояния, витаминодефицитные состояния или гиповитаминозы, так называемые. Кстати, доказали, что в России состояние авитаминоза не встречается, то есть это полное отсутствие какого-либо витамина. Поэтому принято называть состояние гиповитаминоза. Однако в последнее время ученые приходят к выводу о том, что можно

0: профилактической целью принимать определенные мультивитаминные комплексы или отдельные группы витаминов самостоятельно.
1: Угу. А какие витамины лучше усваиваются? Каким отдать предпочтение?
0: Ну, вы имеете в виду в плане механизма получения витаминов?
1: Ну и вообще, как правильно пить витамины? И какие формы, может быть, как они лучше усваиваются?
0: Многие производители говорят о том, что до конца на самом деле неизвестно, какой витамин, в каком мере и как усвоится в каждом конкретном организме. Поэтому, если мы говорим про ассортимент витаминов в аптеке, то рекомендуется именно сами наименования периодически менять. Потому что у разных компаний существуют разные способы подхода к синтезу витаминных препаратов. И поэтому в каком-то случае организм может что-то лучше получить от одной марки, в другом случае от другой. Вот такой вот подход. То есть мы витамины периодически должны менять.
1: А в каком случае необходимо принимать дополнительные витамины? Например, может быть, людям, профессионально занимающимся спортом, нужна дополнительная доза витаминов?
0: Вы знаете, организм нуждается в дополнительных порциях различных витаминов в разных ситуациях. В первую очередь в обычных жизненных, при повышенных стрессах, при повышенной умственной нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при утомляемости организма, при тяжелых каких-то инфекционных заболеваниях, при восстановлениях после перенесенных тяжелых различных заболеваниях, после операционном периоде, после наркозов, например, да, после выхода и так далее. В том числе и у спортсменов при тяжелых и длительных физических нагрузках. Нормы потребления витаминов также они все были рассчитаны и утверждены. Но, однако, в данном случае существует некая такая крайность или феномен спортсмена, так называемый, когда при высоких и длительных курсах витаминов организм в какой-то момент перестает усваивать их из пищи. Снижается процент усвоения. Он как бы ленится, потому что наш организм, он умный и, так сказать, ленивый. Даже некоторые врачи говорят, что наше сердце ленивый орган, на самом деле. Отдыхает больше, чем работает, представляете? Поэтому в данном случае все-таки должен быть некий баланс между количеством принимаемых витаминов и рациональным питанием.
1: Ученые доказали, что курящие и пьющие люди на 30-40% испытывают больше дефицит витаминов, чем здоровые люди, чем ведущие здоровый образ жизни. Есть еще какие-либо привычки, которые также заставляют людей испытывать этот дефицит витаминов в большей степени?
0: Конечно, это привычки в питании, привычки образа жизни. Одним из таких интересных фактов является наличие, представьте себе, только антивитаминов во фруктах и овощах. Ученые выявили, что, оказывается, при длительном хранении фруктов, больше 6-7 месяцев, в них происходят изменения и образуются антивитамины. И эти антивитамины способны связывать витамины или нейтрализовать их действие и выводить из организма. И получается интересный факт, что даже при потреблении нужных количеств правильных витаминов антивитамины способны вызывать гиповитаминоз в организме. Поэтому следует обращать внимание на какие именно фрукты, какие именно фрукты мы приобретаем, их срок годности. Часто, если обратить внимание, на этикетках написано, что срок годности не ограничен.
1: Ну да.
0: У фруктов. Это очень интересно.
1: То есть тут будет, наверное, актуально кушать те фрукты, которые именно сейчас плодоносят. Да?
0: Говорят обычно по сезону.
1: По сезону, да.
0: Сезонные фрукты или скоропортящиеся. Если мы видим, что фрукты портятся, значит, они
1: значит,
0: настоящие.
1: Там есть витамины, да, которые
0: не успели разрушиться. Также значительно снижает количество витаминов в организме употребление в больших количествах чая и кофе. Представляете? Оказывается, кофе в высоких количествах снижает железо на 70%.
1: Никогда бы не подумал.
0: Да, да. Также может снижать содержание цинка, кальция и магния в организме. Следующим фактором, который снижает усвояемость витаминов, является прием противозачаточных препаратов, который влияет на снижение усвоения фолиевой кислоты. Представляете? Селена, цинка, витаминов группы В, витамина С, витамина Е.
1: Очень много.
0: Да. Также известно, что слабительные препараты могут вызвать витаминное истощение организма, поскольку они влияют на развитие микрофлоры и так далее, вводят ускорение выведения каловых масс. Тут выявлено, у врачами было даже такое действие у слабительных средств. Поэтому злоупотреблять этой группой также не стоит. Следующим фактором является применение

0: Частое применение солнцезащитного крема.
1: Угу.
0: Способствует снижению усвоения витамина D3 и, как следствие, кальция в организме. То есть злоупотребление солнцезащитными средствами, особенно в зимний период, также может отразиться на... Хотя, с одной стороны, мы сохраняем молодость кожи, поскольку ультрафиолет в зимнее время никуда не делся, он разрушает слой, и там кожа стареет. Но, с другой стороны, чрезмерно защищаясь от солнечных лучей, мы теряем витамин D3 и, как следствие, кальций. То есть на чаше весов. А также известно, что высокое потребление сахара блокирует усвоение витамина С, витамина В7 и также хлора в организме. Тоже следует соблюдать, конечно, баланс потребления кальция. И известен тот факт, что аспирин, банальный аспирин при длительном курсовом приеме в 4 раза снижает усвояемость витамина С.
1: Ну, надо же.
0: Угу, очень интересно. И, как известно, алкоголь разрушает витамины группы А, группы В, цинк, селен, магний и железо. Поэтому вот эти все факторы в сумме, конечно, приводят к значительному снижению витаминов в организме.
1: Угу. Правильно я понимаю, что людям достаточно будет просто изменить свои привычки, да, и чтобы поправить, так сказать, уровень витаминов и их усвоение в своем организме, да?
0: Конечно, чтобы организм не терял и без того небольшие количества имеющихся витаминов, нужно просто отказаться от вредных привычек, нормализовать, систематизировать потребление лекарств, при необходимости не лечиться, угу. И организм ответит благодарностью.
1: Угу. Какие витамины принимать лучше, синтезированные или БАДы?
0: Угу. Хороший вопрос. Дело в том, что изначально витамины были получены синтетическим путем, и ученые считали, что нет разницы между тем, каким путем получается молекула. Потому что в итоге мы все равно получаем конечный продукт, который по своей структуре является идентичным натуральному.
1: Угу.
0: Однако недавние исследования показали, что у тех же витаминов существует много форм, много изомеров, известные левовращающие, правовращающие, природные изомеры и так далее. Поэтому не всегда синтетически полученные молекулы витаминов являются полностью идентично натуральным. Поэтому сегодня проведенные современные исследования говорят о том, что все-таки следует предпочтение отдавать натуральным витаминам или экстрактам из растительного сырья или животного происхождения, а также частям растения и источникам природного происхождения. Это, например, омега-3, рыбий жир, это водоросли, прополис и другие природные источники. Кстати, интересно было бы вам узнать о статистике влияния витаминов на организм.
1: Очень интересно, действительно.
0: Проведенные исследования в 2004 году с участием 170 тысяч пациентов, в 2005 году 139 тысяч, 2007 год 11 тысяч и 2011 год 39 тысяч пациентов из разных групп, разных возрастов, мужчины, женщины, больные с онкологическим заболеванием, говорят о том, что длительные курсы витаминов с высоким содержанием не приводят к желательному успеху. А в некоторых случаях, например, у пациентов с онкологическим заболеванием приводили к увеличению их смертности. Поэтому в данном случае исследования были прекращены. А также было обнаружено, что применение поливитаминных препаратов у мужчин в высоких дозах и при длительном приеме может способствовать появлению рака предстательной железы. Поэтому к витаминам, даже в форме БАДов, все-таки следует относиться с осторожностью.
1: Угу. Понятно. А что лучше усваивается? Искусственные витамины или витамины из натуральных продуктов?
0: Ну, мне кажется, скорее всего, для вас это риторический вопрос. Конечно.
1: Ну, мы должны. Может быть, не все знают, да, и сталкиваются с этой дилеммой, с этим вопросом. Проще купить в аптеке, может быть, сразу набор всех витаминов в одной таблеточке.
0: Комплекс поливитаминов. Но любой врач вам ответит, что все-таки синтетические или искусственно полученные молекулы, это касается и лекарственных препаратов, для организма являются ксенобиотическими или чужеродными.
1: Ага.
0: Поэтому что будет организм делать с чужеродными компонентами, как вы думаете?
1: Ну, наверное, он его будет отталкивать,
0: конечно,
1: не принимать.
0: Конечно, нейтрализовать и выводить. Mm. Поэтому при применении синтетических витаминов существует высокая вероятность того, что они не только плохо усвоятся, но и будут выведены с большими нагрузками на систему пищеварения, в том числе и печень, и почки. И могут дать определенно какие-то побочные действия в виде истощения, аллергических реакций, особенно у детей. Mm. Поэтому все-таки при выборе витаминных комплексов, витаминных препаратов следует отдавать предпочтение либо натуральным из природного сырья, либо нашим естественным источником – это овощи, фрукты в большом количестве.
1: Ну, тогда следует такой вопрос. Можно ли получить все необходимые витамины из фруктов и овощей, ну, из питания, да, за счет питания?
0: Вы знаете, вопрос этот спорный, и работники здравоохранения занимают две противоположные позиции. Одни считают, что если в день употреблять необходимое количество овощей, фруктов, различных цветов, продукты животного происхождения, омегу-3, да, рыбу, крестоцветные, это капусту, соевые продукты и другие всевозможные продукты, то организм как раз и получит необходимое количество витаминов, а их избыток просто будет выводиться с мочой, поскольку суточная потребность витаминов достаточно мала, небольшие количества. Другие же сторонники противоположной позиции считают, что витаминных веществ в пище недостаточно, и следует вводить их дополнительно. Но я сторонник какой-то золотой середины и считаю, что если в организме существуют клинические показания к какой-то определенной витаминной терапии или дефицит витамина, доказанный лабораторным способом, то можно прибегнуть дополнительно к терапии именно витаминными препаратами. Но здоровое питание полноценное еще никто не отменял.
1: Угу. Ну, правда, все, что вы перечислили, я так себе представила, это нужно сидеть и целый день есть, чтобы восполнить все витамины. Может ли быть передозировка витаминами?
0: Конечно. Поскольку витамины, особенно синтетического происхождения, это высокоактивные вещества, и их передозировка в организме вызывает тяжелые побочные эффекты. Даже известны некоторые клинические исследования, в которых умышленно повышали дозировки витаминов, чтобы наблюдать за клиническими проявлениями. Часто это проявляется в виде головных болей, сухости кожи, покраснению кожных покровов, переутомлению, раздражаемости, снижению давления, повышению давления, усилению сердцебиения, нервозности, тревожных состояний, чувства страха, а в некоторых случаях тяжелых интоксикаций, тошнота, боль в животе, рвота, и при тяжелых формах отравления даже смертельные исходы.
1: Угу. Вот если человек, ну так как мы живем в такой полосе, что нам, ну, все-таки сложно из пищи постоянно, да, получать, и вот если человек выбрал принимать витамины, витаминные комплексы, да, нужно ли ему делать перерывы или необходимо пить целый год? Потому что я знаю, что мнения на этот счет врачей расходятся. Кто-то говорит, что необходимо весь год вот, продолжать этот курс, а некоторые врачи говорят, что на лето нужно делать паузу, потому что мы достаточно много можем употреблять фруктов и овощей в этот сезон.
0: Ну, я тоже считаю, что следует придерживаться какой-то золотой середины, здравомысленной позиции в данном случае. И, кстати говоря, о последних исследованиях в Соединенных Штатах, которые охватили более 200 тысяч респондентов, не было выявлено какого-то колоссального положительного влияния при постоянном приеме витаминных препаратов в течение длительного времени. Поэтому мы делаем однозначный вывод, что в летний период, когда у нас на столе может быть обилие фруктов, овощей, орехов различных, да, всевозможных комбинаций, соков, пюре, смузи, необходимость потребления поливитаминов или каких-то отдельных витаминных комплексов сводится к минимуму. Однако для жителей северных регионов, у которых нет доступа к обилию свежих овощей, фруктов, также там очень дорого стоят орехи, проблема с другими маслами, например, тоже дорогостоящие и в небольших количествах, то допускается определенный комплекс либо отдельных витаминов при необходимости, либо мультивитаминных комплексов. Дело в том, что современная технология научилась создавать умные таблетки, которые не просто распадаются, и все витамины одновременно попадают в системный кровоток. Умная таблетка в своем составе может включать несколько разных таблеток, микрогранул, микрокапсул, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, постепенно в течение суток будут растворяться в свое время, каждая капсула в свое время, и отдавать необходимые витамины организму в

0: соответствующих концентрациях.
1: Uh-huh.
0: Поэтому прием вот таких мультивитаминных комплексов, он тоже является безопасным, оправданным и обоснованным.
1: Uh-huh. Вы знаете, я буквально вчера зашла в аптеку и как раз-таки хотела посмотреть, какие есть витамины и, может быть, что-то себе выбрать. Столкнулась с такой ситуацией, что витаминов огромное количество, и производители разных стран. И я хотела спросить, вот если витамины произведены, скажем, в США, а я нахожусь в России, подходят ли мне эти витамины?
0: Угу. Очень хороший вопрос. На самом деле при регистрации любые лекарственные препараты, в том числе биологически активные добавки, содержащие витамины, проходят контроль на предельно допустимой дозировке.
1: Угу.
0: И известно, что в Соединенных Штатах дозы витаминов были пересмотрены в сторону их повышения. Однако в Российской Федерации, ввиду определенных факторов наших собственных исследований, дозировки витаминных препаратов, витаминов, биологически активных добавок у нас остались неизменными пока еще и были пересмотрены незначительно. Поэтому при импортировании своих продуктов в Российскую Федерацию западный производитель обязан привести в соответствие с нашим законодательством и количество содержания витаминов. Поэтому при покупке в российской аптеке ввезенных официальным способом витаминных комплексов, витаминных препаратов, биологически активных добавок, содержащих витамины, их содержание будет строго нормировано в соответствии с действующим законодательством. Uh-huh. Поэтому можете смело покупать любые витамины, в них содержание будет строго нормировано.
1: Спасибо большое. А есть ли разница в составе? У нас буквально с вами одна минуточка. Вот ответьте. Состав.
0: Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в аптеке эти витамины, они не просто разделяются по названиям мультивитамины,
1: ну,
0: или поливитамины,
1: угу,
0: а еще и предназначены для коррекции различных состояний.
1: Угу.
0: Витамины для глаз, для пожилых, для детей,
1: да,
0: при умственных нагрузках, при физических нагрузках, для спортсменов и так далее. Поэтому в зависимости от предназначения витаминов, витамины комплексы для волос, например, их состав будет меняться. И при выборе витаминов с определенной целью вы всегда можете проверить их состав в соответствии с их показанием.
1: Спасибо вам большое за подробные ответы. Все было очень интересно, а главное, полезно. Всего вам хорошего и до встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Сами по себе витамины в малых дозах жизненно необходимы организму. Наиболее безопасным источником витаминов, помимо продуктов питания, являются БАДы, содержащие компоненты природного происхождения. А я желаю вам здоровья! До новых встреч!

0: В церкви люди часто слышат призыв относиться к другим по-христиански. А что значит по-христиански? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот у каждого верующего человека, наверное, свое представление о том, что значит относиться к ближнему по-христиански. Одни думают, что это значит всегда угождать другим, всегда на любую просьбу говорить «да», быть готовым в любой момент прийти на помощь, даже если тебе это неудобно, смиренно слушать, не прикословить, никогда не конфликтовать. Другие считают, что по-христиански это значит внимательно следить за ближним, вдруг он в чем-то согрешает. И неверующим людям, людям из мира проповедовать Евангелие очень настойчиво, даже жестко, чтобы люди покаялись и не думали, что там у них еще много времени. Вот. Ну, я думаю, вы меня поняли, да? Вот. А что вообще Священное Писание говорит о христианском отношении к ближнему?
1: Ну да, наверное, тема, нужно согласиться, актуальная, потому что мы живем в обществе, в социуме, в среде, в семьях наших, где-то трудимся, учимся, в церковь приходим. И, конечно, нам не обойти стороной этот вопрос, какие наши отношения. Но при этом, наверное, нам важно помнить, что Бог задумал каждого человека индивидуальной личностью. И ожидать, что все будут одинаково друг к другу относиться и поступать в одном стиле, в одном ключе, наверное, мы должны будем согласиться с тем, что это будет неправильно. Потому что мы все разные. У нас, ну, как бы разные отношения к каким-то моментам, вещам. Мы выросли в разных семьях. Мы воспитались по-разному. У нас различное образование. Мы как бы впитали то, что было в окружающей нас среде. Поэтому это, конечно, невольно все накладывает отпечаток. Но все-таки каким, да, какими должны быть вот эти отношения? Наверное, самое первое, что бы я сказал, опираясь на Слово Божие, это должны быть искренние отношения. Потому что можно играть в хорошие отношения, можно улыбаться, а за углом что-то про этого человека говорить, да. Можно как бы вот с виду казаться очень расположенным кому-то, а в мыслях думать, скорее бы это общение закончилось. Поэтому, наверное, прежде всего мы будем говорить об искренности. И вот смотрите, у нас есть примеры, вот, допустим, мы можем открыть послание

0: Галатам, вторую главу. И в послании к Галатам мы можем прочитать с 11 текста, вторая глава с 11 текста. Это пишет апостол Павел, пишет про другого апостола, про апостола Петра. И смотрите, как он пишет. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Но вот я не знаю, в наше время кто-то бы осмелился на такое открытое письмо, ну, скажем, один руководитель церкви, да, или лидер церковный, написать открытое письмо через кого-то какой-то церкви, в котором бы упомянул что-то подобное про другого церковного лидера. Ну, я вот как-то вот сомневаюсь, что сегодня мы, люди, пойдем на такой шаг, мы скажем, это не культурно, это неэтично, ну и много других слов скажем, да. Что мы видим в этом эпизоде? Мы видим, что апостол Павел не может согласиться с лицемерием. Мы с вами сказали о том, что отношения должны быть искренние. И он искренне пишет вот об этом. Да? Это не значит, что они стали врагами с апостолом Петром. Нет, мы знаем, что их служение продолжалось, они были в одной церкви, они каждый трудились для Господа, делали лучшее, что не могли. Но вот этот эпизод показывает, что что так возмутило или что так огорчило апостола Павла. Он говорит, Петр, с ним Варнава и даже многие другие именитые люди известные стали лицемерить. А в чем было лицемерие? Пришли новые люди из язычников. Но здесь мы должны вспомнить о бэкграунде вот этом иудейском, о всех традициях, которые как бы мешали переступить через порог дома язычника, сесть с ним за один стол. Это считалось нечистым. Но это вот были только первые шаги в сторону того, чтобы наконец согласиться, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни еллина, ни обрезанного, ни обрезанного. Все одно во Христе Иисусе. И вот апостол Павел пошел в эту сторону всем сердцем, всей душой. Он стал принимать этих людей, он с ними ел, он к ним приходил. И когда другие апостолы увидели, что у него такое очень открытое, радостное общение, да, то, посетив вот Антиохию, сам Петр тоже, они тоже вначале пошли в эту сторону. Они стали общаться с язычниками, вместе быть за одним столом, иметь добрые отношения. Но вдруг, к несчастью общему, сюда приходят некоторые из обрезанных, да, то есть
1: еще таких, братья христиане, да, но братья, иудеи, да,
0: но другого такого же толка братья, да, которые вот не отказались от этого иудейского бэкграунда в том плане, чтобы стереть границы в общении с язычниками. И что начинает делать апостол Петр? Он, Варнава, другие, они начинают лицемерить. То есть они показывают, как только пришли вот эти вот именитые люди из Иерусалима, пришли и стали осуждать, они тут же переменили свой стиль.
1: Стали таиться и устраняться.
0: Да, они стали находить предлоги, да нет, спасибо, не сегодня, уже очень поздно, все. Ну, и когда вот это апостол Павел увидел, его сердце не согласилось, и он решил вот это очень открыто написать. Фактически он выясняет отношения с Петром, но заметьте, не в отношении себя самого, не потому что Петр что-то ему сказал, его обидел, да, просто апостол Павел пишет, что не нужно так себя вести. Вот первое, о чем мы говорим, отношения должны быть искренними.
1: Ага, искренними. Но вот интересно, искренность все-таки разная бывает. Вот бывает, ну, искренне, спокойно, очень тепло мы общаемся с людьми. А бывает, мы искренне, как я уже говорила, их обличаем. Угу. То есть, а зачем я буду таить? Зачем я буду сейчас делать вид, что мне нравится и все хорошо? Нет, я подойду сейчас к этой сестре и как на духу ей все скажу. Сестра, ты вообще не права, я с тобой не согласна, так в Церкви Божьей себя не ведут. Покайся, ты должна обдумать все, встань на колени. И таким тоном я искренне ей говорю.
0: Все верно, все верно. Но, конечно, Бог знает мотивы, знает, у кого какие побуждения, насколько они искренны, где действительно искренность, а где желание оправдать свою грубость какой-то искренностью. Бог все знает, Бог во всем разбирается. Но размышляя об этом, мы должны все-таки заметить, что вопрос отношений – это дорога с двухсторонним движением. То есть это то, что исходит от нас, и то, что приходит к нам. – Поэтому говоря

0: о том, какими должны быть эти отношения, мы должны обсудить оба этих направления. И, конечно, Слово Божие нас приглашает больше акцент делать на то, что исходит от нас. Что касается того, что приходит к нам. Вы знаете, друзья, тут, наверное, будет очень хорошим подспорьем в наших переживаниях, когда мы чувствуем, что к нам кто-то не так что-то относится, да, что-то делает не так, а мысль о том, что Бог это допустил. То есть, когда к нам что-то в жизнь идет, кто-то не так со мной обращается, кто-то не такие слова мне говорит, как хотелось, кто-то, как я думаю, что-то делает такое намеренно злое, да, вот тут, наверное, нам важно не забывать, что Бог для чего-то, зачем-то и почему-то это допустил. И тут мы можем вспомнить из книги «Царство» эпизод, когда Давид бежит из Иерусалима, потому что поднял мятеж его родной сын Авессалом, Авессалом надругался над домом своего отца, поставил шатры, спал с его наложницами на глазах, на крыше в этих шатрах всего народа, то есть глумился фактически, уже вообще изничтожил авторитет своего отца. Давид идет, вместе с ним преданные ему люди, они бегут, они переходят через поток. И вы помните, там он встречает человека, который начинает злословить Давида. Он идет и злословит, и называет Давида очень бранными словами и очень нехорошими. Тот человек понял, почувствовал, что царь теперь в униженном положении, авторитета нет. И вот, ну, вот эти вот, вот это все вышло наружу. Этот человек встречный, он решил полностью еще добить Давида, вот что он бежит, как пес, как все. И военачальник, я преданный Давиду, он говорит: «Позволь, царь, господин мой, одно движение мечом, я снесу ему голову». И Давид очень интересные слова говорит. Он говорит: «Не нужно, оставь. Если Господь ему позволил и допустил злословить, пусть злословит». То есть вот эта мысль, она была у Давида. Что... И знаете, когда мы вот вооружаемся вот этой мыслью, нам это во многом может помочь. Я вспоминаю, когда в очередной раз во время моего детства папа был перемещен на новое место нашего служения. Я должен был пойти в новую школу. И я пришел в новую школу. Меня там не знали. Я пришел из сельской местности в столичную школу. Требования другие. Оказалось, что не все знания у меня соответствуют моим оценкам. Какие были там, меня уважали, принимали, любили. Ну и где-то, наверное, на этой волне мне ставили хорошие оценки. И тут я прихожу, ну, как говорят, нужно все с нуля начинать, да? То есть вот ты, вот все. Я помню, мне тяжелее всех было на уроке алгебры и геометрии. У нас была такая учительница, которая, ну вот, она, знаете, она не любила учеников, которые не дотягивают в знаниях. Вот она ну, органически, она просто у нее вот все поднималось. Я этого тогда еще не знал. И мне так было, знаете, так контрастно, так скорбно, что вот я прихожу, а она, знаете, вот прямо вот, ну, вообще, это, ну, я, для меня это показалось как террор какой-то. То есть она на меня такими словами, все, к доске, опять ошибся, все. И просто вот, знаете, давит так просто жестко, с такими грубыми словами. Я растерялся где-то. Просто, ну вот, мне надо учиться. А я смотрю, у меня алгебра, геометрия, были хорошие оценки, а тут они вдруг поплыли вниз. Ничего не получается. Руки опускаются. И учитель, вместо того, чтобы мне помочь, да, бьет меня, так образно говоря, да, давит, уничтожает, унижает. То есть, ну, поставит на вид все мои ошибки. И как будто специально самые сложные задания, примеры дает мне. Это было в 7 классе. Тогда 10 лет учились в среднем образовании. Сокращая рассказ, скажу, что школу я заканчивал, эту школу, с хорошими и отличными оценками по алгебре и геометрии, был один из, ну, это не скромно, конечно, лучших учеников по этим предметам. Почему? Потому что Бог допустил вот такое отношение учителя, да, для того, чтобы, ну... Ну, наверное, так со мной как бы нужно было тогда.
1: Это мобилизовало вас?
0: Да. Ладно, школа. Ладно, это, скажем так, знаете, ну, люди светские, там, недуховные, да. Но ведь иногда это в церкви происходит. Знаете, вот был момент в моей жизни, в церкви, когда...

0: Я скажу открыто. В молодом возрасте я решил уйти из церкви. Просто решил уйти из церкви. И, ну, там проблемы, как всегда, все пересеклось в одной точке, переживания в личной жизни, огорчение, я разочаровался в ком-то в церкви, все одно другое. Ну, и враг подсуетился и как бы внушил мне мысль, что мне лучше быть, и быть верующим человеком, но не в церкви. Угу. А можно молиться, читать Библию, даже петь псалмы можно перед Господом в своем лице, и все остальное. И вот один проповедник с этим не согласился. Тот, который меня крестил. И он приехал встретиться со мной. Угу. Он приехал, чтобы, ну, как-то что-то сделать, когда он услышал, чтобы все-таки я начал снова посещать церковь. И я был на рабочем месте, работал. Приходят братья, один брат из церкви говорит: «Ваня, выходи, проповедник приехал с тобой встретиться». А вы знаете, у меня такое внутри появилось несогласие. Я думаю, что они все лезут в мою личную жизнь? Это моя жизнь. Пусть неправильно еще кто как думает, но это моя жизнь, не надо лезть. Ну, как вот греховное вот это начало, он все возмущается. И я так дерзко вот этому брату, который пришел со мной, а это был скромный брат, он такой, знаете, тихий, он никогда ни на кого не кричал, не ругался. Таким я его знал. И я ему говорю: никуда я не пойду. Нет, все, не надо, не трогайте меня, все. Я вот тут на рабочем месте, не отвлекайте меня. А он на работу ко мне пришел. И вот, знаете, произошла какая-то удивительная перемена с этим благочестивым братом. Ну, как я запомнил. Может, было немножко по-другому, но я так запомнил. Он чуть ли не зарычал на меня. Он так меня стал ругать. И он говорит: что? Ты зеленый юнец. А мне там было 20 с небольшим лет. Проповедник, который в тюрьме сидел за истину, приехал, чтобы... А ты сидишь и говоришь: не лезьте в машину. Он: ну-ка, вылазь оттуда. А я там под машиной чинил машину, как бы служебную. Все. Вылазь, я сейчас спущусь, тебя выкину с этой ямы. Такие он жесткие слова, знаете, стал мне говорить, что, наверное, вот такие слова и нужно, и только они, наверное, могли на меня тогда так подействовать, что я оробел, не то чтобы испугался, просто это неожиданно. Я вылез с этой ямы, стал руки вытирать. Он говорит: нет, идем, прямо такой грязный, пойдем, я сейчас тебя отвезу. Вот эта мысль, что Бог над всем стоит. И помните, как в Римлянам 8 главе сказано: любящим Бога, призванным по Его изволению, по-моему, 38 стих, все содействует к чему? Все содействует ко благу. То есть мы сейчас поговорили с вами о том, что к нам приходит. Поэтому здесь, я думаю, нам сильно переживать не стоит, как к нам относятся. Конечно, мы переживаем. Конечно, нам больно. Конечно, нам трудно. Но нас утешает мысль, что над этим стоит Господь. Он что-то допускает. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и это может послужить действительно к моему спасению. Угу. Гораздо важнее то, что от меня исходит.
1: Ну да, вот я как раз и хочу обратить на это внимание. Действительно, мы не можем других людей изменить, внушить им что-то, и другие люди, они не сердцеведцы все-таки, как Бог, да? Они по каким-то внешним признакам могут что-то понимать о нашей жизни, но не до конца. А вот все-таки хочется понять, я так понимаю, что в христианское отношение это далеко не всегда только смирение и согласие. То есть вот вы привели пример, где если бы человек, как бы уважая границы, сказал: ну, не хочет, простите, Ваня, выходить к вам на разговор.
0: Туда ему и дорога.
1: Уж извините, ну вот не вышел, занят, не идет. Ну, быстрее, ну-ка встал и пошел. Да, как бы, вот если бы он так смиренно ответил проповеднику, так вы бы и не вышли, разговор бы не состоялся. Я так понимаю, разговор этот был важный и судьбоносный.
0: Да, да.
1: Вот, да.
0: Я вернулся в церковь,
1: да,
0: после этого разговора.
1: Но вот до конца мы не всегда же, ну, мы не знаем нашего будущего, что будет как-то нас подталкивать к каким-то важным жизненным решениям. Вот, то есть все-таки допустимо в христианстве где-то решительно, где-то настаивать, где-то подталкивать человека, ну, к благому, так?
0: Да, совершенно верно, допустимо. И, между прочим, когда мы, для нас же идеал Христос, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, даже вспомнить ту же 23 главу Матфея. Она почти вся, это называют ее некоторые горе-глава, потому что она начинается: горе вам, фарисеи, да, гробы окрашенные, порождение ехиднины. иногда Иисус прибегал, ну, к таким, ну, как бы нелестным выражениям. Конечно, он, я далек от мысли, что он хотел кого-то оскорбить, но он хотел достучаться. И вот здесь мы должны с вами сказать, конечно, есть границы, есть принципы, которые мы должны соблюдать вот в этом искреннем стремлении достучаться, что-то сказать. И вот какие эти принципы, границы, я хотел бы вместе с вами на это обратить внимание. Допустим, Матфея 7, глава, стих 12, Господь учил. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Очень важный принцип, ну просто краеугольный камень. То есть, когда ты вот, ну, полон каких-то эмоций, мотивация какая-то у тебя есть, задачи перед тобой какие-то, и ты думаешь, я должен достучаться, я должен вот так, да? Первое, что как бы вот, ну, мы сейчас упомянем, после того, как сказали, что искренне должны быть отношения, да? После того, как сказали, что Бог допускает, чтобы к нам что-то не так кто-то сказал. Это должны быть отношения, построенные на вот этом принципе. Вот как хотел бы ты, чтобы вот к тебе сказали, с тобой обожди. Поставь себя на его место. Поставь. Вот в моей жизни Господь так работает, что иногда проходят годы, прежде чем я оказываюсь на месте этого человека. К сожалению. То есть я вот живу, я вроде верующий человек, пастор. Я считаю, что я правильно поступил, правильно сказал, что это было все своевременно, нужно было поставить на место, можно еще что-то там. Ну, я вот живу в таком вот, в своей, грубо говоря, ауре, да, в таком вот восприятии. Все правильно. Господь видит мою прямость, видит мою закрытость. И не пытается мне там что-то вдолбить, простите, в черепную коробку, что ты не прав. Но проходит какое-то время, еще раз повторюсь, иногда несколько лет. И Господь меня ставит в такую ситуацию. И я только потом, постфактум, начинаю понимать, что я в подобной ситуации. И только тогда я начинаю чувствовать, как это неприятно, как это больно. То есть то, что я считал, что оно совсем не больно, что оно нормально, это не надо здесь просто играть в обиженных, все так. И вдруг Господь говорит, хорошо, попробуй, давай, попробуй. Остыл? Остыл в своем упрямстве? Остыл в своей правоте? Ну, давай, вот открылась вакансия, встань на это место. И даже скажу больше. Господь так деликатно работает, что Он не дает мне в полной мере оказаться в том пагубном положении. Он очень часто дает только краешком затронуть то пагубное положение. То есть,
1: немножко,
0: и да? То мне, я чувствую, и тогда Дух Святой, по милости Господа, приносит мне мысль, Ну как же я не мог учесть, что на самом деле это так больно, что это так жестко, что это так трудно, что это так тяжело. А я думал, что это слабость. Человек играет в обиженного, человек тут себя сильно жалеет. А вот ты даже не в полной мере испытал все, что он тогда, но тебе уже как больно, тебе уже как трудно. Поэтому первый принцип, о котором мы вот это сейчас говорим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте друг с другом. И вот, продолжая эту мысль, да, в послании к Галатам, в 5 главе, апостол Павел напишет в 14 тексте. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Не просто, как ты хотел бы, чтобы с тобой, ну вот, поставил на место и ушел с этого места. Ну вот, проиграл ситуацию, все, мне достаточно. Нет, Слово Божие говорит, иди дальше. Иди не просто к тому, чтобы понять этого человека, встать на его место. Иди к тому, чтобы в тебе возникла любовь к этому человеку. И вот, между прочим, некоторые говорят, это Новый Завет, в Ветхом Завете все по-другому, там враги, там выбили зубы, еще глаз выбили, там все остальное. Ничего подобного, потому что в 19 главе книги Левит, в 18 тексте легко запоминается. Левит 19:18. Вот эти же слова. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Еще в книге Левит. И вот опять в моей жизни, вы знаете, что я испытывал. Были некоторые примеры из моей жизни, когда мне было трудно строить отношения с какими-то людьми. И не с пустого места. То есть я, ну, у меня были факты, что эти люди там лжецы, что они обманщики, что они злонамеренны, что то, другое, все было

0: в арсенале моем.
1: Uh-huh.
0: Но нужно было построить как будто бы позитивные с ними отношения и как будто даже в чем-то им помочь. И вот самый первый мой опыт был, я еще пастором не был. Вот в один из таких эпизодов, это было на моем рабочем месте с одним из сотрудников, когда вот это все возникло, а с ним очень сложно, у всех строились отношения, и вдруг вот он попросил просто у меня помощи. И причем нагло. Не то, что попросил, потребовал. И этому нужно было уделить целый день. И я вначале так возмутился. Я вначале думаю, как он еще? Вот хоть бы сказал, ну можешь, Ваня, ну пожалуйста. Нет, ты мне должен тот, и все. И у меня вначале все возмутилось. Ну, я буду более коротко рассказывать эту историю. Я молился. Вот очень важно, когда очень сложно у нас строятся отношения, не торопитесь попытаться изобразить какие-то отношения. Просто придите к Богу, просто встаньте на колени, просто начните молиться, чтобы Господь показал, помог, подвел в этом. И вот слава Богу, что тогда как бы вот, ну, Господь помог мне прежде всего встать на колени. Я, знаете, я молился вот определенное время. И вдруг мне приходит такая мысль во время молитвы, ну, думая Духа Святого. Эта мысль следующая. Проблема не в нем, проблема в тебе. Такая мысль. Я думаю, как во мне? Это что, я такой человек? Стал дальше молиться. Господь говорит, да, проблема в тебе. В чем же эта проблема? А Господь говорит, в том, что ты его не любишь. И вы знаете, вот это было так, ну, как, так неожиданно для меня. И в то же время так просто. И в то же время так глубоко. Господь ответил всего лишь одним предложением. Проблема в тебе и проблема в том, что ты его не любишь. Но, знаете, вот у меня были такие моменты, опыты, когда я не очень правильно, конечно, вел себя с Богом в молитве. Это был тоже такой момент, когда я решил, так, знаете, ну, продерзить, дерзнуть. Я сказал, ну, Боже, ты же любовь. Ну, раз проблема во мне, раз я не... Ну, дай мне тогда эту любовь. Я не думал, что так все сработает хорошо. Вы знаете, Бог такое расположение мне дал к этому человеку. Бог просто мне показал, ты еще сомневаешься, ты еще глумишься над чувством любви. Хорошо, я тебе дам. Ну, извините, что я так утрирую. На, попробуй. Вы знаете, вот я помог этому человеку. Мы потом много раз встречались. Вот я понял действительно всем своим естеством, что когда в сердце любовь, даже в самых сложных отношениях, тебе будет легко быть искренним, быть добрым, и быть позитивным, потому что Бог наш – любовь.
2: Да, вот, Иван Ильич, я думаю, что мы часто, вот даже в христианской церкви, мы уже имеем какие-то знания о том, какими должны быть отношения, да? Ну вот как по-христиански? Там с добром, безотказно, где-то, ну, внимательно, отзывчиво. Но когда мы сталкиваемся с какой-то внештатной, так скажем, ситуацией, нам грубо отвечают. Или просто неприятен человек, не разделяем мы его какого-то отношения к жизни, к труду. Например, мы не всегда думаем о том, что в первую очередь важно молиться о своем отношении к нему. Пусть не о каких-то супернежных чувствах, но об уважении, о принятии. То есть мы лучше сразу побежим и скажем. Или будем носить в себе обиду и ничего не скажем. Но так, чтобы встать и помолиться об этом человеке. И о своем отношении к нему. Вот в первую очередь.
0: Да, совершенно верно. Я бы вот со своей стороны хотел завершить местом Писания из первого послания Петра, 2 главы. Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ключевой момент во всем, о чем мы говорим, это смотреть на Христа, приходить к Нему, искать у Него силы и знать, что если Христос победил, Он даст победу и в нашей жизни. Нужно верить и идти в эту сторону, не сомневаясь.
2: Иван Ильич, большое вам спасибо за эти слова наставления. вы дали нам направление, как двигаться в отношениях с ближними.

0: благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели, исследователи Слова Божьего. Бог требует от нас абсолютного совершенства. Не верите? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это не просто призыв к совершенству, это не просто такая большая планка, куда надо тянуться. Это приказ, это повеление. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы часто говорим вот в христианских кругах о святости, и многие исследователи понимают, что святой в Священном Писании еще не значит совершенный. Святой – это значит отделенный, это стремящийся к совершенству. Это человек, который посвящает себя Господу и идет к Нему, хотя не обязательно еще безгрешный и абсолютно идеальный. Но здесь же Христос говорит, что мы обязаны быть совершенны, причем не просто так, а совершенны, как совершен Отец Небесный. То есть мы должны достигнуть божественного совершенства. Неужели это реально? Кажется действительно полным нонсенсом требовать подобное от грешного человека. С чего же вдруг тогда Господь это требует? Эту тему лучше раскрывает апостол Иаков. И поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами открыть послание апостола Иакова и посмотреть, что Иаков говорит о совершенстве. Итак, послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Радостное начало, не так ли? «С великой радостью принимайте, когда впадаете в искушения». Вы когда последний раз радовались, когда боролись с искушением? Или когда на вас сваливалось какое-то испытание или какая-то проблема жизненная? Это же тоже

до определенной степени искушение. Радостно? Он говорит, надо не просто радоваться, а с великой радостью принимать подобные ситуации. Но он и объясняет, почему. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Апостол Иаков с самого начала подводит нас к мысли об этом абсолютном, тотальном совершенстве, без всякого недостатка. И для того, чтобы это совершенство достичь, он говорит, что наша вера проходит различные испытания. Все, что с нами в жизни происходит, будь то искушения, будь то ситуации жизненные, будь то проблемы какие-то или испытания, все это является некоторым испытанием нашей веры, и целью этого испытания является достижение нами совершенства. Через каждое испытание мы можем проходить с терпением. И это терпение приводит нас в итоге к совершенству. Но ведь не просто в момент испытания осознавать, что это испытание. Как он пишет, зная, что испытание производит терпение, а терпение должно быть совершенно. Это ж нужно это в голове держать. Это ж нужно в момент вот критической какой-то ситуации понимать, что паниковать не стоит. Все, что в твоей жизни происходит, это во благо верующему. И если Господь допустил, все нормально, значит, даст силы преодолеть, значит, будет от этого только польза, значит, вы станете более терпеливыми, значит, вы станете сильнее, лучше, вы станете, ваш характер станет более отточенным и более христоподобным. Вы станете более совершенным, пройдя через очередное испытание. Всегда ли ты держишь это в голове и понимаешь это? Апостол Иаков предлагает решение и на это. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Итак, вот у нас вторая особенность, критерий, как нам достигнуть вот этого абсолютного совершенства. Во-первых, мы должны осознавать, что любое испытание приводит нас к этому совершенству, развивая наше терпение и остальные качества. Во-вторых, мы должны иметь абсолютное доверие Богу, потому что и вера как раз-таки наша испытывается. Мы должны доверять Богу, немало в Боге не сомневаясь. Если Господь сказал, что верующему все содействует ко благу, значит, верующему все содействует ко благу. Значит, все, даже самое плохое, что в моей жизни происходит, тоже содействует мне ко благу. Я, может быть, еще не понимаю, как, не понимаю, для чего, но я верю, что это содействует ко благу. И прося у Бога мудрости, как в той или иной ситуации поступать, я таким образом показываю, Господи, я Тебе доверяю. Я знаю, что то, что в моей жизни произошло, произошло не просто так, произошло с какой-то определенной целью, Ты знаешь, с какой. Я пока, может быть, не знаю. Господи, дай мудрости, как правильно поступить. Потому что я могу поступить совершенно бессмысленно, совершенно где-то, может быть, несправедливо, где-то грубо, где-то нетерпеливо. Господи, дай мудрости. Ситуации в жизни настолько бывают непросты, что невозможно даже в объемах в десятикратном, в стократном размере, превышающем Священное Писание, описать все жизненные ситуации, как в них надо по Божьей воле поступать. Только Дух Божий, живущий в нас, может дать нам мудрости поступать в каждой ситуации реально, адекватно и правильно. Итак, когда в нашей жизни постигает нас испытание, мы должны, первое, осознавать, что это испытание нам во благо. Это испытание производит терпение. Второе, соответственно, терпеть, претерпевать это испытание. Как написано в другом месте, претерпевший до конца спасется. Ну и третье, что просить у Господа мудрости

на каждый день. Веря и немало не сомневаясь, что Господь эту мудрость нам даст. Есть еще пару текстов из первой главы, чтобы увидеть уже окончательный вывод из этой главы. 12 текст. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Если претерпел, искушение перенес, ты действительно на шаг ближе к вечности, к тому венцу жизни, к тому благословению, которое Господь приготовил спасенным. Итак, 19 текст. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Можно читать практически и дальше всю главу, но мы понимаем, что речь идет о терпении. Не просто о терпении, а о совершенном терпении. И совершенное терпение развивает нас, в нас все остальные совершенные качества. Для этого нужна еще и совершенная мудрость, которую Господь обещал давать в неограниченном количестве каждому просящему Его. Но на этом послание Иакова только начинается. И мы переворачиваем страничку, открываем главу вторую и читаем, о чем же у нас вторая глава. И суть второй главы мы начинаем видеть уже сюда за середину этой главы, с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Серьезный на самом деле вопрос, и действительно, верующие в Бога, христиане, говорят, что мы спасаемся по благодати, мы спасаемся по вере. Наши дела не могут нам заслужить никакого вообще спасения. Только вера в Иисуса Христа может даровать нам спасение. И Иаков ставит под сомнение некоторую веру. Он говорит, если вера не имеет каких-то подтверждающих ее дел, может ли такая вера спасти человека? В доказательство своего тезиса он говорит, смотри, 19 текст, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Неужели бесы тоже верующие? Естественно, им даже верить не надо, они знают, что Бог един, они знают о существовании Бога, вот. Они знакомы непосредственно с Богом, они сталкиваются с Ним в своей жизни, они терпят поражение каждый раз, когда они пытаются противостоять Богу. Поэтому что удивительного, что они верят в Бога? Может ли эта вера их спасти? Нет, они обречены на погибель, потому что они находятся во вражде с Богом, несмотря на их веру в Бога. Может ли такая вера их спасти? Бывает ли подобная вера у человека, когда человек в Бога верит, но при этом Богу противостоит? Когда человек в Бога верит и даже вроде бы за Богом движется, но никак свою веру не подтверждает. Как так может быть? А вот простой пример, который Иаков предлагает с 15 текста. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. Что пользы?» Как часто порой в верующей среде бывает вот подобное. Встречается человек с нуждой, и имеющий возможность помочь этой нужде, говорит: «Ну, ничего, мы помолимся за вас, идите с миром». И не даст ничего потребного, что может реально человеку в этой нужде помочь. Вот, пожалуйста, вам вера без дел. Человек верующий, но действиями своими показывает, что его характер далек от того совершенства, к которому призывает нас Господь. И естественно, Иаков тогда спрашивает, может ли такая вера, не подкрепленная настоящим действием, спасти этого человека? И сам отвечает, нет. Он приводит пример Авраама, который в доказательство своей веры приносит в жертву Исаака, возлагает его на жертвенник. Господь в последний момент останавливает его, говорит: не делай ничего, я теперь вижу, что ты действительно доказал свою веру. И Иаков, приводя в пример Авраама, он говорит: видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только –

0: Поразительное утверждение. Все христиане в один голос говорят, человек оправдывается только верой. Апостол Павел говорит, только верой. Делами не оправдается никакая плоть.
1: А Иаков говорит, да нет, смотри, человек не только верой оправдывается, он делами оправдывается.
0: Так как же примирить эти два противоборствующих мнения? Кто прав? Апостол Павел, который говорит, делами не оправдается никто, только верой? Или апостол Иаков, который говорит, видите ли, человек не только верой оправдывается, но и делами?
1: Прав и тот, и другой на самом деле. Прав и Павел, который говорит, делами не оправдается никто. Ни одно действие не может нас оправдать.
0: Но что же тогда имеет в виду Иаков? А Иаков говорит, что эти дела только доказывают истинность нашей веры. Потому что вера бывает разная. Вера может быть несовершенной, какой? А такой, которая только на словах. Такой, которая подобна вере бесовской. Они знают, что Бог есть, они в Него верят, но они Его Ему не служат. Их дела совершенно противоположные делам Божьим. Вот точно так же и дела человеческие могут показать, какова его вера. Его вера будет спасительной или его вера погубит его. Итак, глава 2. Совершенство дел.
1: Вера проходит на фоне и первой, и второй главы. В первой главе вера испытывается терпением, и все ситуации жизненные производят в нас совершенное терпение. Во второй главе Иаков говорит, вера доказывается и испытывается еще делами. Дела показывают, насколько совершенна твоя вера. И ты должен быть совершен и в своих делах тоже, чтобы показать, что твоя вера совершенна. Чтобы показать, что твоя вера достойна быть той верой, которая приведет ко спасению. Но у нас есть еще третья, четвертая, пятая глава. Третья глава. Как многих она вводит в действительно уныние, это третья глава. Второй текст. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело».
0: Кто из нас не согрешает в слове?
1: Даже самый совершенный человек, нет-нет, да что-то и вырвется из уст его, что не делает ему чести. И очень часто мы можем видеть такой, или слышать о таком примере, когда священнослужитель занимается каким-то делом, что-то строит, что-то с молотком работает, и рядом стоит мальчик, внимательно на него смотрит. «Мальчик, а что ты смотришь?» «А я жду, когда вы ударите по пальцам, чтобы услышать, что вы произнесете в тот момент.
0: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Я видел людей, которые в этот момент не могут себя сдержать. Видел и людей, которые могут. И даже ударив себя по пальцам, смолчат. И перетерпят и это. Значит ли это, что они люди совершенные?
1: Написано, язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть.
0: Апостол Иаков, с одной стороны, говорит, что кто может удержать свой язык, тот человек совершенный. С другой стороны, он говорит, так быть не должно. А что это значит? А это как раз и значит, что мы должны работать и над этим, что наши слова тоже должны быть совершенны. Мы должны быть совершенны и в словах тоже.
1: 13 текст 3 главы. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью».
0: Соответственно, и словами.
1: Итак, совершенство в терпении, совершенство в делах и совершенство в словах. Казалось бы, куда дальше?
0: А есть куда дальше.
1: Если мы увидим человека совершенного в терпении, совершенного в делах, совершенного в словах, мы можем посмотреть на него и сказать, действительно, воистину святой и совершенный человек. Однако, очень многие люди, неверующие в Бога, умудряются достичь

достигнуть своими силами вот этого совершенства. Они терпеливы, они молчаливы, они мудры в своих высказываниях, они не скажут лишнего и плохого слова. Глава 4. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения?

сердце, о переживаниях, о стремлениях. И он говорит, откуда вражды, откуда распри, откуда проблемы? От того, что внутри. Потому что чем человек наполнен, то из человека потом и вырывается. Как и Христос говорил, что в сердце у человека, да, то в итоге и на языке. От избытка сердца говорят уста. Мы не сможем никогда контролировать свои эмоции, контролировать свои слова, пока мы не научимся контролировать свои желания. Потому что нет-нет, от избытка наших неправильных желаний все равно будут прорываться неправильные слова, неправильные действия. Будет заканчиваться терпение до того, как оно будет, до того, как необходимо будет дотерпеть. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И так дальше, всю четвертую главу он разносит в пух и прах наше вот внутреннее естество, где все накопленное, несправедливость, обиды, желания, какие-то ненужные для нас вообще посягательства, похоти и все остальное. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Господь желает, чтобы в каждом верующем поселился Дух Божий. Об этом говорили апостолы, об этом говорит Евангелие, о крещении Духом Святым, о том, что человек – суть храм Святого Духа. И здесь апостол Иаков говорит, вы понимаете, Дух, который желает поселиться в вас или живет в вас, естественно, он ревнует. Ревнует, когда внутри появляются желания, не свойственные Духу Божьему. Внутри начинается противоборство. Об этом он говорит. Воюющие в членах ваших желания и вожделения. Как с этим бороться? Ладно, я могу сжать зубы, перетерпеть. Ладно, я могу настроиться на добрые дела и делать только хорошее. Ладно, я могу заклеить себе рот и молчать, просто не произнося плохого. Как я могу заклеить себе мысли, которые будут вот так вот вертеться, и пусть ничего не скажут, но все подумают. Иаков говорит о совершенстве в мыслях. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизитесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смиритесь перед Богом, и вознесет вас. Иаков призывает нас упасть на колени там, где никто нас не видит, потому что речь идет о тех вещах, которые никто не видит и не знает. Речь идет о внутреннем нашем человеке. Речь идет о наших мыслях, о наших желаниях сокровенных. Речь идет о тех проблемах, которые враждуют внутри нас. Вот с этим всем придите к Господу, падите на колени, предстаньте пред Богом. И что Он сделает? Смиритесь перед Богом. Расскажите Ему, что вы не в состоянии это контролировать. Что вы не в состоянии изменить свои мысли. Не в состоянии изменить свои желания. И тогда произойдет чудо. Тогда, как в другом месте написано, Бог произведет в вас и хотение, и действие по своему благоволению. На основе вот этой вот нашей тайной молитвы, как Христос говорил, войди в комнату твою, закрой дверь за тобой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Совершенство в мыслях. Казалось бы, куда дальше? Остается последняя глава. О каком совершенстве еще можно говорить, если совершенство в терпении сказали, совершенство в делах сказали, совершенство в словах, совершенство в мыслях. На фоне этого проявляется совершенство веры. Что еще? А как раз то, что может помочь к этому совершенству. И мы об этом уже упомянули. Глава пятая. Сластраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто? Пусть призовет пресвитеров и пусть помолится над ним. И молитва веры исцелит болящего, если содел грехи, простятся ему.
Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга.

Много может усиленная молитва праведника. Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, а потом опять помолился, и не было, дало дождь. О чем Иаков хочет сказать в 5 главе? О совершенстве в молитвах. Чтобы наша молитва была постоянной. Как в другом месте в послании Павла сказано, непрестанно молитесь, Иаков это говорит другими словами. Весело, пойте псалмы, молитесь, благодарите Бога. Тяжело, молитесь. Больны, молитесь, позовите еще кого-нибудь, молитесь вместе. Переживайте, совершили какой-то проступок, признавайтесь с проступками и молитесь друг за друга. Молитесь, молитесь, молитесь и молитесь. Потому что совершенство в молитве как раз-таки может изменить все. Совершенство в молитве может помочь долготерпеть. Как в этой же 5 главе сказано в 8 тексте, «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Действительно, каждый из нас верующих, если только в этой жизни надеется на Господа, то бессмысленна эта вера. Если он только в этой жизни хочет быть совершенным, то бессмысленно это стремление к совершенству. Это гордость. Если человек хочет на самом деле иметь общение с Богом постоянно, он покажет это в молитве. И единственный способ достичь совершенства – это идти не от первой главы к пятой, вот в послании Иакова, а наоборот, от пятой к первой. Если мы будем молиться и будем совершенны в молитве, то это постепенно, постепенно будет менять наш внутренний мир, изменит наши желания, изменит наши стремления, изменит, как следствие, то, что будут говорить наши уста. Потому что, изменившись в сердце, мы изменимся и в словах, мы изменимся и в делах. И как следствие мы станем более терпеливыми. А будем просить о мудрости, опять же, каким образом? В молитве. Станем более мудрыми, более скромными, более сдержанными. И будем от испытания к испытанию, как Павел говорил, проходить предлежащее нам поприще. Для чего все это? Когда Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», он не назвал ничего невозможного. С одной стороны, апостол Иаков показал конкретные пути, как этого можно достичь, а с другой стороны, мы отчетливо осознаем, что своими силами достичь этого невозможно. Своими силами, и то далеко не все могут достичь терпения, дел, может быть, слов. Но изменить сердце, изменить желание и быть совершенными в молитве можно только с Божьей помощью. Начните с совершенства в молитве. Станьте на колени, обратитесь к Господу, чтобы Он менял ваше сердце. Чтобы мы могли сказать, как говорил потом апостол Павел, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Перестаньте стараться быть хозяевами своей жизни и себя самого. Отдайте лучше свою жизнь Господу, чтобы Он был хозяином вашей жизни. Отдайте свою жизнь Духу Святому, чтобы Он поселился в храме вашего сердца и оттуда руководил вами. И вот тогда вы будете совершенны, как совершен Отец Небесный, потому что Бог, живущий в человеке, не может грешить. Апостол Иоанн об этом сказал прямо. Дух Божий, живущий в человеке, не может грешить. И такой человек воистину исполнит повеление Иисуса Христа и будет совершенным, как совершен Отец ваш Небесный. Пусть Господь благословит каждого из вас на этом пути к совершенству, дарует вам мудрости, дарует вам особых молитвенных взаимоотношений с нашим Спасителем. А Ему да будет честь и хвала и слава. Аминь.

0: Истинно, истинно говорю вам. С этих слов начинается одна из самых красивых и глубоких притч Иисуса Христа. На фоне конфликта с фарисеями он рисует образ доброго пастыря, настоящего духовного лидера. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня с вами разбираем уже 10 главу Евангелия от Иоанна и читаем с 1 по 21 текст в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
1: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они и не поняли, что такое он говорил им». Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый. И знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
0: Благодарю. Если мы возвращаемся к содержанию данного отрывка, он состоит из нескольких частей. Самая первая – это притча о пастыре, о чужом. И в самом первом тексте мы почему-то читаем характеристики вора. Почему вообще так Иисус начинает вообще свою притчу?
1: Да, мы здесь видим, что, в принципе, все эти рассуждения, они строятся на изученном нами в прошлой программе, когда мы говорили о слепорожденном, потому что это есть как продолжение все еще той же истории, на которой Иисус продолжает.

0: продолжает свое повествование, потому что, как мы видим, эта глава начинается со слов «Истинно, истинно говорю вам». То есть Иисус не начинает, ну, Иоанн никогда не начинает диалог Иисуса со слов «истина, истина», потому что это как, ну, если бы я что-то рассказал и потом сказал «следовательно». Да, и вот здесь вот мы видим, что этот отрывок строится как раз-таки вот на прошлом, нами изученном. И здесь нам Иисус как раз-таки показывает, что Он есть истинный свет, который освещает и фарисеев, и то, что они делают, да, то есть обличает здесь их. И мы видим о том, что он не как они поддельный пастырь, но тот, который заботится о нас. И вот здесь как раз-таки в первых стихах мы с вами читаем о том, что Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». И здесь мы с вами видим образ. То есть Иисус показывает притчу в действии. Он проводит аналогии, как порой делаем мы с вами здесь на программе. И здесь Иисус, он говорит о том, что есть дверь, и тот, кому нечего бояться, он входит и выходит через основную дверь. Но тот, кто хочет украсть, он перелазит где-то. И что он на основе этого говорит нам? Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И мы видим, что люди не понимают, о чем он говорит. То есть, ну,
1: да, они не
0: вроде
1: поняли,
0: бы есть пастух, для всех понятный образ. За ним овцы ходят. Для Палестины это было нормально, когда не как у нас в России, да, там за какими-нибудь романовскими баранами пастух сзади бегает и пытается их догнать где-то. А у них было нормой, когда пастух вывел всех, посчитал, встал во главе, идет, и овцы бегут за ним, они знают его голос. И это на самом деле удивительно, если никогда наши телезрители не видели этого. В интернете есть очень много роликов, как большое стадо в загоне, и подходит любой человек, зовет, никто не откликается из этих овец. Но подойдет их пастух, ему достаточно что-то сказать или их освистнуть, как вот это... часть этого стада, потому что обычно несколько стад в одном загоне, они просто вылетают оттуда и за ним идут. То есть вот именно знают его голос.
1: Вот здесь и вопрос, а как, если мы, конечно же, переносимся в наши реалии и понимаем, что очень часто бывает такое, что нам говорят, вот придет пророк, или там вот нужно вот этого слушать, или вот этого. Как знать, кто является действительно истинным наставником, и как отличить его от лжеучителя, и как научиться узнавать этот голос действительно пастыря?
0: Ну, знаете, пастырем является Бог в первую очередь. Поэтому, когда мы говорим о том, как узнать его голос и знать его голос, то здесь мне нравится такая иллюстрация, когда есть песня, где поется о том, что ты узнаешь ее из тысячи. И там начинается перечисляться, по каким признакам ты узнаешь. И то же самое происходит в нашей жизни, когда мы, допустим, заходим в какой-то шумный торговый центр, еще куда-то, но мы можем через весь магазин, через весь этот шум услышать нашего близкого человека, его необычный смех, его громкий голос, да, или еще что-то. Почему? Потому что мы четко знаем его голос, его манеры, его привычки, да, его интонацию и тембр голоса. И наш мозг, он автоматически среди всего шума откидывает и вычленяет именно вот то, что ему знакомо. Мы, о, да здесь как бы не мой дорогой любимый. Идем туда, а там вот наш дорогой друг любимый, да? Как раз-таки это он оказывается. И что является следствием того, что вы начали узнавать его голос?
1: Потому что я его знаю, я живу с этим. Ну, допустим, если это близкий человек, то, конечно, я слышу его каждый день. Да? Или, допустим, иногда по запаху узнаешь человека вот из тысячи, потому что ты просто с ним... живешь каждый день.
0: Ну, по запаху я никогда не пробовал узнавать человека, но по голосу узнавал.

0: И вот суть является лишь в том, что до отношений мы никого не узнаем. Для нас это такой же шум. Но если мы строим отношения, проводим совместное время, качественное, да, то мы начинаем узнавать. Вывод. Если человек хочет узнавать голос своего Господа, пастыря своего, то ему необходимо ежедневно проводить с ним время. То есть, что под этим подразумевается? Под этим подразумевается искренняя молитва. Не то, что «Ой, Господи, спасибо за то-то-то, дай мне вот это, все, я побежал». А молитва, в которой мы действительно можем иметь диалог не спеша. То есть для этого выделяется особое время. И особое время на то, чтобы изучать Слово Божие. Потому что, когда мы изучаем Слово Божие, мы понимаем, что по Его воле, что не по Его воле. Он дает нам ответ через Свое Слово. Не только тем, что вот здесь написано, но и через наш разум, когда мы читаем Его Слово, Он открывает нам что-то по-новому и актуальное именно к нашей ситуации. То есть Бог дает ответ. И вот когда мы проводим время в Его Слове, в молитве, в общении с Ним, то тогда мы начинаем узнавать, что от Него, что не от Него, какой пророк от Него, какой не от Него, какая весть от Него, какая не от Него. Но для этого нужны живые отношения, которые не зиждятся на каких-то клише, ярлыках, порой в которых мы вырастаем, в трактовках той истории, которую мы читаем в Писании. Мы всегда должны быть открыты для того, как нам ее откроет Господь.
1: То есть понятно, почему овца не идет за чужим голосом. Она знает голос своего пастыря. А вот здесь вот хотелось бы еще немножечко поговорить про то, что значит «я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется».
0: Спасибо. Это очень такой, знаете, тоже образ, еще один, взятый из той же темы, который раскрывает Господь. В Палестине были такие овчарни, которые были естественными. Либо это была пещера, которая, ну, естественная, туда загоняли овец, и как раз-таки на входе в пещеру ложился пастух. То есть, чтобы овца не могла пройти, и чтобы не мог ни вор, ни дикий зверь туда попасть. То есть, есть в русском языке такая фраза «только через мой труп». Вот в той культуре отчасти она могла быть действительно реальностью. То есть, когда дикий зверь приходил, да, и здесь уже стоял вопрос, кто кого, пастух отобьет овец, или он не сможет этого сделать, но тогда только через его труп. И таким образом, и здесь получается, Иисус себя сравнивает именно с этим пастухом, который является дверью, преградою для внешних опасностей и тем, кто является защитою для нас. То есть, когда не было таких пещер, то люди строили из камней такие заграждения, где было настолько узкий вход, что, встав в нем, или если ляжет в нем пастух, он полностью закрывал этот вход, чтобы не вышла овца, никто не смог туда проникнуть, зайти. То есть вот он был той системой безопасности для овчарни. И таким образом мы видим, что за счет этого образа Иисус показывает о том, что он есть как раз-таки добрый пастырь, который заботится о своем стаде. И мы понимаем, что здесь есть очень важная вещь. Иисус показывает то, что предстоит ему сделать. Ему, да, как пастуху, необходимо будет умереть за овец своих. Потому что если мы с вами посмотрим, то здесь есть интересный такой нюанс, который заключается в том, что даже в предписаниях еврейских уже было понимание, когда виноват пастух, а когда он не виноват. Ну, то есть, к примеру, если приходит один волк, то тогда пастух должен был отбить, он не имел права никуда бежать, он должен был отбить стадо. Да? То есть, если же приходило два, то такое положение рассматривалось как неизбежное происшествие, но при этом дополнялось о том, что истинный пастырь и в этом случае будет рисковать своей жизнью, чтобы защитить стадо. И то есть, таким образом Иисус говорит о том, что он готов умереть за нас. и он предвещает.

0: означает тот крест, к которому он идет. И это достаточно, знаете, серьезная и интересная притча, которую он использует. И он ее противоставляет как раз-таки вот тем наемникам, фарисеям, да, то есть мы помним о том, что все это строится на истории со слепорожденным, который был изгнан фарисеями. То есть кто такой наемник? Наемник – это тот, кто работает ради финансов, и он душой не прилепляется к тому, о чем он заботится. А пастырь, он прилепляется всею душою к тому, о чем он заботится. И вот здесь как раз-таки Иисус и говорит о том, что вы ведете себя как наемники. Вы просто взяли и выгнали этого бедного парня, да, этого человека. И это на самом деле очень поучительная для нас тоже история, которая заставляет задуматься и переосмыслить.
1: А кто является вором в нашей жизни?
0: Но мы понимаем о том, что когда Иисус говорит о разбойниках и ворах, во-первых, о фарисеях, потому что, как в других Евангелиях даются характеристики им, о том, что они являются теми, кто претендовал на роль пастырей Израиля. Они принимали решение о том, кого допускать, а кого изгонять. Да? То есть они затворяли Царство Небесное человеком, как говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 23 главе. Они обходили море и сушу, дабы обратить хотя бы одного человека. А когда это происходило, делали его сыном гиены вдвое худшим, чем себя, вдвое худше, чем сами. И об этом Иисус говорит в Евангелии от Матфея, также в 23 главе, в 15 тексте. Они взяли ключи разумения, как в Евангелии от Луки сказано, и своим ложным истолкованием священных писаний препятствовали людям распознать и принять свет. То есть вот такие характеристики о них дает Евангелие нам. И поэтому в этой притче Иисус и говорит о том, что вы и есть те самые воры и разбойники. Но здесь также важно подчеркнуть, что под ворами понимаются те, кто, ну и разбойниками, те, кто предлагают иные пути спасения, кроме Иисуса Христа. То есть Христос говорит, невозможно быть спасенным, если не войти мною. То есть если ты не через Христа спасаешься, если не веруя в Него, невозможно быть спасенным. И об этом говорит все Евангелие от Иоанна, мы об этом уже не раз говорили. Но есть лжемессии, лжепророки, есть люди, которые говорят о том, что ну, можно же спастись не только в христианстве. Неважно, во что ты веришь. Вот есть разные религии, и Бог их создал для разных типов людей. Но просто нужно быть искренним, и все будем спасены.
1: И добрые дела, наверное, делать.
0: Да, добрые дела делать. То есть есть такое мнение, действительно распространенное очень достаточно. Но Господь говорит, нет, ни в коем разе. Есть единственный вариант для спасения. Это если вы придете ко мне и примете дар от меня, этой жизни.
1: Примем Христа.
0: Да, если мы примем Христа в свое сердце, заключим с Ним завет, будем следовать за Ним и вот развивать вот эти живые настоящие отношения. Да? И вот как раз-таки мы понимаем о том, что лжемессии были в Его время, они есть в наше время. Да? Я думаю, 90-е года были очень так...
1: Распространены.
0: Распространены и больно сказались на... В нашем народе много после этого стало предвзятости и к настоящим христианам. Но, тем не менее, это то, что и будет, потому что мы читаем в Писании о том, что и знамения будут они совершать, дабы прельстить многих из избранных. И поэтому здесь тоже нужно быть теми, кто имеет живые отношения, чтобы, когда будет другой сладкий голосок, нас это не прельстило.
1: То есть это мы говорим, возвращаемся к 11 стиху, да, есть лжепастырь, а есть я, есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
0: Да.
1: Вот возвращаемся, да, к вопросу про пастырь добрый. Это что здесь имеется в виду? Какой пастырь добрый? Понятно, что здесь про Иисуса идет речь.
0: Да.
1: А как раскрыть это понятие в плане его характера?
0: Ну, исходя из этого образа, что он дает, мы понимаем, что пастырь добрый – это тот, который готов отдать свою жизнь за овец. И второе – это тот, который знает их лично.
1: То есть не только мы узнаем, но и…
0: Он знает каждого из нас.

0: Он знает нас, он знает количество волос на нашей голове, он знает о всех наших нуждах, переживаниях, о том, чего нам не достает, но он желает, чтобы мы следовали за ним, чтобы мы прежде искали Царство Божие, а остальное он нам прикладывает. Он говорит,
1: все остальное приложится
0: вам. Не пекитесь, маловеры, да, о том, что есть, пить, об этом язычники пекутся. Вы ищите прежде Царство Божие.
1: Также мы здесь видим такую фразу, да, имели жизнь и имели жизнь с избытком. Да, это текст. О каком избытке здесь говорит Иисус?
0: Да, мы понимаем о том, что Иисус, как мы это видели на примере насыщения 5000 человек истории, Он дает с избытком. Он дает больше, чем того требуется человеку. Но при этом он всегда относится к излишкам с трепетом и уважением, не расточительствует, да, то есть как мы пришли, они тогда все собрали. То есть у нас есть различные нужды, физические, интеллектуальные, духовные. И это три сферы, из которых состоим мы, так скажем, да. И Господь, Он заботится о каждой нужде, не только о духовном, не только о физическом, не только об интеллектуальном, но Он видит наши нужды, наши переживания, наши эмоции, реакции на тот или иной поступок, и Он всегда рядом. Он нас, как Небесный Отец, даже порой балует. Не знаю почему, но в моей жизни очень так интересно наблюдать за тем, как Господь заботится о моей жене.
1: Так.
0: Да, то есть, знаете, вот было несколько таких историй, когда, ну, был либо ранняя весна, либо лето раннее, вот, ну, где-то такие вот моменты. И моя супруга, ну, как бы у нее личные отношения с Богом. У каждого у нас где-то бывает такое, ну, ныне какое-то на нас находит, да. И вот внутри ей просто хотелось сейчас бы вот свежих ягод, ну, или овощей каких-то. Ну, вот что-то конкретное вот хочется. И было несколько историй. В одной она вот просто подумала об этом, и все. И буквально там следующий день или через два дня к нам приходят гости и приносят вот то, что она хотела именно. Надо Хотя это не было чем-то, скажем, обычным на тот период времени. Это было что-то такое отчасти редкое, я бы сказал. Но таким образом Господь ей показывал то, что не переживай, я рядом, я забочусь о каждом твоей нужде. Но я бы не сказал, что это нужда. Я бы сказал, что это Господь как раз-таки просто, как родитель своего ребенка, погладил по голове и угостил конфеткой. То есть я рядом, не переживай, все хорошо, мы с тобой идем дальше. И таких вот моментов было несколько, и они почему-то всегда были вот связаны с какими-то вот такими вещами, которые, с одной стороны, редкие, с другой стороны, Господь вот тут же их посылает и... Как-то вот, ну,
1: заботится.
0: Для меня, да, он заботится, и для меня это очень показательно о том, что ему, знаете, не только глобально наше спасение важно, ну, вот такие глобальные планы, а тут, ой, что за мелочь. Порой люди говорят, а зачем мне к Богу обращаться, если, ну, зачем мне его по пустякам беспокоить, если я сам могу решить? Я с этим часто встречаюсь. Но Бог говорит, нет, я знаю тебя лично, я знаю каждое твое переживание, только позволь мне позаботиться о тебе, позволь мне показать свою любовь к тебе. И для меня это не пустяк, для меня каждое твое чувство важно, я тебя принимаю таким, какой ты есть, я хочу заботиться о тебе. И вот это для меня, наверное, было свидетельством Божьей заботы и любви о моей супруге, о том, как вот он ее холит, лелеет, поддерживает в ее трудностях, которые есть у нее, да. И вот это очень интересный пример такой.
1: Да, это действительно важно, что Бог заботится и любит нас, но у меня здесь такой вопрос. 16 текста мы видим, что есть и другие овцы, не из его стада. Получается, что не все мы являемся овцами для нашего доброго пастыря.
0: Знаете, здесь можно понимать это немножко иначе.
1: Так.
0: Во-первых, здесь, вероятно, Иисус может говорить о язычниках. То есть его стадом до сих пор был народ израильский. Но как мы поняли уже из прошлых глав, что

0: истинный израильтянин не тот, кто по крови, а тот, кто по делам. Да? И здесь как раз-таки Иисус, он говорит о том, что не по крови теперь мой Израиль будет пониматься, не только по, ну, не только то мое стадо, которое по крови, но есть и овцы не сего двора, есть и язычники, которые также ко мне придут и будут частью моего стада. Если переносить на наше время, то это говорит о Божьей любви, которую Он проявляет и проявит, особенно в последнее время перед Своим пришествием, о том, когда Он воззовет каждому сердцу, неважно, это будет христианская религия или просто другое вообще вероисповедание, да, то Христос, Он все равно будет призывать выйти, оставить ложное понимание либо его истин доктрин, либо вообще ложное понимание всего мира создания, и выйти, принять его как своего спасителя. То есть будет вот этот последний зов пастыря, обратиться к нему, каждому, обратиться от лжеучения к его учению. И я бы даже, может, сказал не совсем, это как уже будет учение, а как тот разбойник на кресте, который просто, он не принял всего учения, но он поверил Богу и вышел на его призыв. Вот поэтому здесь и говорится еще и о овцах не сего двора.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу и за ответы на наши вопросы. Иисус, как добрый пастырь, знает каждого из нас по имени. Он ведет и защищает нас. Он отдал за нас жизнь. Следовать за Ним значит слышать Его голос, различать истину и ложь и доверять Его заботе, ведущей нас к жизни вечной.

несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке.

0: Пьем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай.
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки: компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Смотри, Вита!
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло!
1: Куда она пропала?
0: Алло!
1: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле-оп.
1: Ну и что, и я так могу. Дай я попробую.
2: Держи.
1: Алле-оп. А папа тоже так умеет.
3: Что папа умеет?
1: Ура, папа пришел.
3: Так что там папа умеет?
1: Они мне тут разные фокусы показывают.
3: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
4: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
5: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
4: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
6: Они показывали фокусы?
4: И не только.
1: Дедушка, расскажи.
4: Хорошо.
5: Иди ко мне.
4: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
1: Я помню.
4: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
3: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
4: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
3: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
4: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
5: В тот же день фараон издал новый указ.
4: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
5: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
4: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
5: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
4: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
3: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
4: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
3: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными».

0: ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня.
1: Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса.
2: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
0: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
3: Покажите им силу наших богов, или вы на такое не способны?
2: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеев. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
0: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
1: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта.
3: Что вам сказали наши боги?
2: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал
0: Моисей. Господи, фараон не отступает. Он больше и больше ожесточается.
1: Попроси его снова отпустить мой народ. Но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом. Так, что весь Египет будет поражен жабами.
4: Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта.
1: Нет, не отпустил.
4: Почему?
0: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго. До новых встреч.
5: На старый чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом. Не ведаем, пока раскрыть помогут.

0: Привет, привет!
1: Слушай, а кто это у тебя?
0: Козлик!
1: Ой, какой хорошенький! Ну ладно, Вань, мне пора.
0: Постой, Смика, для тебя очень важное дело.
1: Какое?
0: Меня попросил дедушка за козленка посмотреть, а я забыл про очень важное дело, Смекай. Ты не мог бы остаться с ним.
1: Не, Ванечка, я в магазин иду, пирожок купить.
0: Смекай, я
1: покушать хочу, а магазин закрывается на обед.
0: Обещаю тебе, 10 минут, Смекай, обещаю тебе.
1: Не, Ванечка, я о пирожке мечтал все утро, а магазин закрывается.
0: Ну, Смекай, ну, пожалуйста, 10 минут.
1: Ну, что с тобой делать? Но только ради тебя, только ради тебя.
0: Спасибо, Смекай. Друг.
1: 10 минут обещаешь?
0: Обещаю.
1: А как зовут ты его?
0: Потом, Смекай.
1: Ну вот, ничего не сказал. И как же теперь мне тебя называть, а? Ребят, ну как? Как мне теперь его называть, а? Ха, придумал! Я буду называть его Малыш. Малыш. А? Здорово, да? А теперь давай поиграем в прятки. Хотя нет, в прятки ты не умеешь играть.

Шо ты какой-то странный козлик? Не играешь, грустный какой-то. Ты чего, а? Ребят, это чего, а? Я, кажется, понял! Он же есть хочет! А? Ты ж голодный! Ну точно, во! Глаза-то голодные! Ну сейчас придет Ваня, и я куплю тебе пирожок. А? Хотя нет, ребят, ведь козлики пирожков-то не едят. А чего ж вы едите-то, а? Ха-ха, придумал!

Я куплю ему капусту! Да, капусту! Ребят, однако Вань-то обещал через 10 минут прийти. А вот уже 20 прошло, а его вот все нет и нет. Козленок-то голодный останется. И чего ж теперь нам делать, а? Слушай, пойдем в магазин, а? Козлик, малыш, малыш, ну пойдем. Ну, ну, за капустой. За капустой? Малыш, что с тобой? Пойдем, а? Ребят, смотрите, так проголодался, что даже идти не может. А? Ну ладно, ты подожди, я тогда сам схожу. Только ты смотри, никуда не уходи, ладно? Обещаешь? Ну пока!

0: Так я и знал. Попросил друга 5 минут за козленка посмотреть. А он взял и убежал. Променял его на кусок какого-то пирога. А еще обещание дал. А если бы он заблудился бы или под машину попал? Даже страшно подумать. Эх, смекай. Дверей после этого друзьям.
1: Вань, привет.
2: Привет.
1: Какой козленочек хорошенький. Твой, да?
0: Да.
1: Прелесть. А ты что, какой угрюмый, Вань?
0: Как же тут быть неугрюмым? Если попросил друга 5 минут за козленком посмотреть, он взял и убежал в магазин за пирогом.
1: Что, он его одного оставил?
0: Да.
1: Вань, мне кажется, Смека не смог бы так поступить. Может, что-то случилось?
0: Конечно, случилось. Пирогов захотел. Сейчас пойду и скажу ему все, что о нем думаю.
1: Вань, подожди. Ой, Вань. Вань, подожди. Мне тоже к Смекаю надо. Пойдем.

0: Заходи, Милка. Смекай. Смекай, привет, это мы. Смекай. Ваня, его тоже здесь нет, по-моему, он не пришел. Я тебе говорю, что-то случилось.
1: Да ничего с ним не случилось. Услышала, как мы идем, и спрятался, наверное, за сундуком.
0: Ваня, я не думаю, что Смекай бы стал прятаться. При том, что в сундуке от нас, да? Я же тебе говорила, что нет там Смекая.
2: Давай.
3: Тетя Тоня, здравствуйте!
4: Смекай, здравствуй! Проходи, чайку попьем.
3: Нет, мне бы Надю.
4: А Наде нет. А что случилось?
3: Ой, тетя Тонь, козленок у меня пропал. Мне Ваня попросил козленка постеречь. Ну а пока я в магазин за капустой бегал, он куда-то делся. Мне бы Надю найти.
4: Она к тебе пошла.
3: Ко мне?
4: Да.
3: Правда?
4: Да.
3: Да, ну я побежал.
4: Ой, Смекай, подожди, а чайку-то как?
3: Потом, потом.
0: Слышишь шаги? Наверняка это Смекай идет.
1: Да весь надоело прятаться.
0: Смекай, привет! Ты где ходишь?
3: Козлик,
0: мы тебя ждем.
3: Нашелся. Козлик! А вы уже тут. Малыш!
0: Смекай!
3: Малыш!
1: Попросил тебя 5 минут за козленком поглядеть, а ты взял и убежал. И обещание еще.

0: ждал.
1: 5 минут, 5 минут. Я тебе все 20 прождал. Обещал 10 минут и вернуться, а сам 20 где-то ходил. И голодного козлика мне оставил. 5 минут.
0: А ты зато первое обещание не
1: сделал. А ты тоже дедушке пообещал козленка постеречь, а сам мне его вручил.
2: Предлагаю устроить перерыв и послушать одну замечательную песенку. Согласны?
1: Ничего я слушать не буду. Вот, тем более с теми, кто свои обещания нарушает. Вот так вот.
0: А я буду слушать.
1: А я не буду. Не буду.
2: Смекай, давай послушаем. Кстати, это песенка о том, как нужно сдерживать свои обещания. Давай.
1: Вот как раз это для Ванечки и надо эту песню включить.
2: Открывай сундук.
1: Сейчас мы ее послушаем. Ой!

0: куда спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек, за корзинкой. Посмотри, я опаздываю. Очень. Нужно мне к сове зайти.
0: Будь спокоен, я, конечно, яблочки постерегу.
1: Ну, спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.
2: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
3: А, это чего, это куда?
2: Я иду к бельчонку в гости подарить, не знаю что.
3: Меньше все равно не станет. Вот, зеленые, бери.
4: Тут бельчонок прибегает.

0: ежа.
1: Ежик мне не отказал бы.
0: Ну держи тогда, скорей.
2: После птички прилетали, Мишка приходил олень. После птички прилетали, Мишка приходил и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
0: Выручил меня. Ну что же, выбирай теперь себе.
2: Ой, заглянул в корзинку ежик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ежик, лишь одно лежит на дне.
3: Вот здорово! Какой ежик-то хороший, а? Заяц все яблоки его раздал, а он даже не поругал его за это. Вот это настоящий друг. Вот так вот.
1: А мне, между прочим, зайка понравился. Он хоть свое обещание сдержал, но зато доброе дело сделал. Это я понимаю, друг.
3: Да я, между прочим, сегодня тоже доброе дело сделал. Вот так вот.
1: Какое? Купил себе пирожок, да?
3: Я, между прочим, на последние деньги себе вместо пирожка козленку твоему капусту вот купил. Вот.
1: Зачем ему капуста?
3: А ты мне его голодным дал, вот так вот.
1: Я его полчаса назад кормил.
3: Ты кормил? Ха! А че он тогда такой слабенький был, играть со мной отказывался?
1: Потому что он замучил. А где капуста-то твоя? По дороге съел, да?
3: Да я...
1: Покажи мне капусту!
3: Да я, между прочим, да их вы! Вот! Вот она, ваша капуста!
4: Ваня!
1: Ой,

0: Так ты... А я не знал.
1: Знал, не знал, а еще спорит.
0: Надь, а что, ради доброго дела можно свое обещание не сдержать?
2: Нет, Вань, я думаю, что никогда не стоит нарушать свои обещания.
1: Да, вот...

0: смотрите, здесь написано, так, вот, здесь написано, лучше вам не обещать, нежели обещать и не исполнить.
1: Ха.
0: Слышали?
1: Так это значит, обещание-то надо выполнять во что бы то ни стало.
0: Конечно. Я рада, что вы наконец-то это поняли. И я думаю, что мы теперь с вами будем по-другому поступать. Правда, Вань?
2: Угу.
0: Ага. Кстати, ребят, в Библии есть очень много обещаний, которые дал нам сам Господь.
1: Ха. А он сам-то их выполняет?
0: Смекай, можешь в этом не сомневаться. Господь, в отличие от нас, всегда сдерживает свои обещания.
1: Интересно, а какие же тогда обещания дает нам Господь?
0: Ваня, ты знаешь?
2: Я знаю. Господь нам всегда говорил, он будет всегда нам помогать и любить нас.
0: Точно. Ребят, а вы, может, еще знаете какие-нибудь обещания, которые дал нам Бог? Напишите нам.
1: Да, в самом деле, ребят, а то ведь я не знаю всех обещаний. Пришлите мне в ваших письмах ответы на вопросы, какие обещания дает нам Господь. А я каждому из вас вышлю вот такие вот открыточки. Ну, идет.
2: А мы делали такие.
0: Да, ребят, если вы забыли, как их делать, напишите нам, и мы с удовольствием вам вышлем книжечку, которой рассказывается, как делать какие-то поделки, в том числе и открытки. А сегодня я предлагаю вам смастерить колокольчик для нашего козленка.
2: Да мы потеряли козленка!
1: Вот здорово!
0: Тогда для этого нам понадобятся коробочки из-под киндер-сюрпризов, что-то звонкое, например, скрепки, горошинки. И ленточки. Смекай.
1: Ну вы же знаете, что в моем сундуке всегда все можно найти.
0: Отлично, тогда за дело.
1: Конечно.

Делаем отверстие для ленточки. Теперь продеваем ленту. И насыпаем звонкие горошинки. Первый колокольчик готов.

0: Для другого колокольчика нам понадобятся скрепки. Прикрепляем их к ленточке. Колокольчик готов.
1: Ха! Вот здорово!
2: А давайте повесим эти колокольчики моему козленку!
0: Давайте!
1: А у меня еще и бантики есть! Вот.
0: Здорово! Сейчас он у нас такой красивый будет. Теперь он точно не потеряется.
2: Я забыл. Ведь этого козленка надо дедушке отдать.
0: Ну что, пойдем?
1: Пойдемте.
0: Не будем терять время. Так, сейчас я ему бантик завяжу.
2: Ребят, ну я сегодня понял, что свои обещания нужно всегда исполнять.
3: Это верно. А то может такое произойти. Но лучше Ваня сам об этом вам расскажет.
4: Приходите все ко мне на день рождения. Мама классный тур готовит.

0: мячик поиграем?
1: Извини, Змейка, дела.
0: Ванечка, один ударчик. Хоть минуту поиграй, но пойдем.

хотелось мне. Обещание.

Вплоть до XVIII века господствовало всеобщее убеждение, что Иисус воскрес из мертвых. Позднее же, по мере развития скептицизма, стали возникать различные версии, которые пытались естественным путем объяснить факт пустой гробницы. Мы остановимся на трех наиболее известных предположениях, высказанных против воскресения. Первое. Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и потом пришел в себя, что было воспринято учениками как чудо воскресения. Второе. Гробницу перепутали. И третье. Тело украли. Около 200 лет назад было озвучено предположение, чем-то напоминающее сюжет из Шекспира. Воскресения не было, так как не было и смерти. Только лишь обморок, который отступил в прохладной гробнице. Но посмотрите сами, насколько чудесно будет выглядеть такое предположение во свете определенных фактов. В надежде вызвать жалость толпы ко Христу, Пилат решает отдать Иисуса на суровое римское бичевание, которое исказило его тело до неузнаваемости. В его руки и ноги впиваются железные гвозди, он теряет много крови, изнемогает от лихорадки и жажды. Чтобы проверить, действительно ли наступила смерть, копье римского воина пробивает ребра и вонзается в сердце, из которого изливается кровь и вода. Но это еще не все. По прошествии полутора суток ему необходимо было самому размотать прочно склеенные погребальные пелены, откатить огромный камень, которые не в состоянии были сдвинуть трое взрослых палестинских женщин, пройти 10 километров в Эммаус, а затем прийти в Иерусалим, чтобы несколько раз являться перед учениками и вселять в них веру и надежду, и, наконец, через некоторое время умереть в тайном месте. Похоже, что такой список подвигов не под силу любому супергерою, но почему-то порой легче поверить во многие другие чудеса, но не в одно. Следующее предположение было высказано профессором Лейком. По его версии, женщины, затуманенными от слез глазами, просто-напросто пришли не к той гробнице. Но снова ряд фактов, описанных в этой истории, заставляет усомниться больше в вероятности такого объяснения, чем в возможности воскресения из мертвых. Иисус не был похоронен на общем кладбище. Это была частная гробница богатого и известного человека Иосифа из Аримафеи. После рассказа женщин к могиле бегали Иоанн и Петр, причем сначала прибежал Иоанн, который ждал Петра. Они тоже должны были перепутать гробницу. Почему сам хозяин гробницы не выявил ошибку? И если женщины и ученики ошиблись, то почему тогда враги христианства, которых было достаточно, не пришли к настоящей гробнице, не извлекли из нее тело и не продемонстрировали народу? Похоже, эта версия не в силах предположить убедительную причину пустоты гробницы Иисуса. Остается еще одна. Самая древняя теория исчезновения Христа из гробницы. Она появилась в тот же первый день недели и описана в Библии. Старейшины Израиля научили напуганных воинов. «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Но что, если римские воины и правда уснули? Если предположить, что уснули одновременно четверо часовых, которые должны были бодрствовать, то как они могли утверждать, что тело украли именно ученики?